0: одиночными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходима медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю Генерального секретаря ООН.
1: По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбовскую область направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф. 10 пострадавших при атаке на логистический центр будут перевезены на лечение в Москву. В результате удара погибли 4 мужчины и 3 женщины, 25 человек пострадали, 7 находятся в крайне тяжелом состоянии. Сборная Англии впервые с 1966 года вошла в тройку сильнейших команд на чемпионате мира по футболу. В матче за третье место англичане обыграли французов со счетом 6-4. В составе победителей хет-трик оформил Букайо Сака, мячи забили также Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У французов отличились Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле. Сборная Франции впервые с 2014 года не вошла в тройку сильнейших на мировых первенствах. Последним днем устойчивой сухой погоды в московском регионе будет понедельник, заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее данным, в ближайшие двое суток температура в столице будет 26-28 градусов. Начиная со вторника, температура начнет постепенно понижаться, но останется в пределах климатической нормы, сообщила Позднякова. Новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Петербурге без существенных осадков, плюс 24. В Москве 27 градусов и солнечно. Сейчас в российской столице 15 градусов тепла.

отважный капитан. Он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красив.

Но только не надо завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, хорошо.

0: Audio Stories.
1: Храмовый комплекс «Черная пагода» или храм бога солнца Сурьи расположен на побережье Бенгальского залива в индийском городе Конарак. Он был возведен примерно в 1250 году нашей эры и стоял на берегу моря. Впоследствии воды постепенно отошли, оставив храм примерно в 3 километрах от побережья. Первоначально грандиозный храмовый ансамбль включал 3 секции, но время и нашествие исламских войск привели к разрушению большей части строения, включая главное святилище и башню. Тем не менее, сохранившаяся часть комплекса поражает своей детальной скульптурой, изысканными художественными мотивами и даже откровенными эротическими композициями. Здание храма Солнца выполнено в виде огромной каменной колесницы с 24 массивными колесами диаметром около 4 метров каждая. Колеса сами по себе являются произведением искусства, украшенные тонкой резьбой и изображением основных богов индуистского пантеона – Вишну, Шива, Кришна и других. Согласно замыслу архитекторов, колесницу тянули за собой 7 каменных коней. Утром при свете восходящего солнца создается впечатление, будто храм богини солнца словно возникает из морской глади, поднимаясь вместе с солнцем над горизонтом. Исследователи полагают, что символизм 24 колес отражает суточное время, а 8 спиц внутри каждого колеса обозначают прахары – 3-часовые отрезки дня, которые используют в традиционном индуистском исчислении времени. Наличие 12 пар колес интерпретируется учеными как отсылка к 12 месяцам индуистского календаря, каждому из которых соответствует своя пара.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В 1963 году ученые обнаружили, что группа пчел способна успешно пересекать водоем лишь в тех случаях, когда поверхность озера покрыта волнами и рябыми отражениями света. Если же озеро становилось идеально спокойным и гладким, насекомые не могли ориентироваться в пространстве и нередко падали в воду. Современные ученые провели повторение эксперимента, адаптировав условия таким образом, чтобы исключить риски для жизни насекомых. Для этого был разработан специальный тоннель длиной 2 метра, оборудованный зеркалами на стенах, полу и потолке. Когда все зеркала закрывались, пчелы уверенно перемещались вдоль коридора, поддерживая стабильную высоту полета. При открытии зеркал на потолке траектория полета оставалась неизменной. Однако открытие зеркального пола приводило к неожиданному эффекту. Насекомые начинали стремительно снижаться, сталкиваясь с полом спустя 40 сантиметров полета. Одновременное включение обоих зеркал формировало иллюзию параллельных бесконечно удаленных поверхностей, вследствие чего высота полета резко уменьшалась, а через 8 сантиметров пути пчелы оказывались на полу. Исследование показало, что пчелы воспринимают отражение в зеркале как дальнее пространство, ощущая землю гораздо ниже реального положения. И это заставляет их опускаться ближе к ней. Аналогичные эксперименты продемонстрировали иной механизм восприятия пространства у плодовых мух, например, которые не испытывают подобной зависимости от изменений уровня зрения снизу вверх.
0: Аудиосторис.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.
1: Сияет

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Этот выпуск не просто рассказ о русском языке, не просто исправление ошибок. Этот выпуск – моя личная вселенская боль, моя незаживающая рана. А это значит, что говорить мы будем о числительных. Ну вот не любит их народ, не любит, не знает, не уважает, пользуется ими как попало. И вот первый пример. От гостей программы все сразу. Слушаем.
2: Например, средняя зарплата была от $500 до $1000. При зарплате там от 500 до $1000 накопить на $40000, вернее, взять ипотеку, да, и выплатить. Это было достаточно легко.
1: От 500. Неверно. Правильно, от 500. А такого слова 500 вообще нет в русском языке. Его надо забыть. Кстати, попробуйте написать это слово буквами на компьютере. И там, где подключена редакторская программа, вам выделят это слово как неправильное. А правильный вариант 500. От 500. Обратите внимание, склоняются обе части сложного слова. И 5, и сот. 500. В этом слове два окончания. Ну и мы продолжаем считать. Только уже не деньги, а градусы. Вместе с гостем программы «Хочу все знать».
3: Потому что она там свыше 600 градусов, у нас даже молекулярно связанная вода выходит, и вся органика сгорает.
1: Свыше 600. Неверно. Правильный вариант – 600. Очень похожая ошибка. И я напоминаю, что никаких 600 в русском языке нет. Зато есть 600. И мы опять поговорим о деньгах и об их количестве вместе с Дмитрием Васильевым, гостем программы «Мастера спорта».
4: И такая винтовка стоит в пределах 2 800 000.
3: Прекрасно.
1: Ничего прекрасного здесь нет, потому что в пределах 800, а не 800. Опять же, забываем слово 800 вместе с 600 и 500. Оставляем в речи только что-то в пределах 800, 600, 500. Ну а теперь мы переходим к порядковым числительным вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
2: Мало того, она в январе 2008 года освящена малым чином патриархом Алексием II, а в 2010 году уже освящена большим чином патриархом Кириллом.
1: 2008 год. Это неверно. В 2008 году. В январе 2008 года. Перед нами порядковое числительное 2008, которое отвечает на вопрос «какой?», «который?». В таких числительных склоняется только последнее слово. Второй, восьмой, девятый, а все предыдущие тысячи, сотни и десятки не склоняются. Ну и на этом выпуск пора завершать, а то так и до сердечного приступа недалеко. Я прощаюсь с вами, до свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В феврале 2025 года было зарегистрировано необычное поведение галапагосских акул. Они использовали скатов манты как своеобразные губки для чистки шкуры. Эти события происходили в восточных водах Тихого океана. Специалисты считают, что акулы искали альтернативные способы ухода за кожей из-за отсутствия рыб-чистильщиков. Акулы намеренно замедляли движение перед встречей с мантами, а затем резко увеличивали скорость непосредственно перед касанием. Чаще всего трение происходило в области брюшка и нижней части тела мант вокруг рта. Реакция мантов варьировалась. Два раза молодые акулы проводили процедуру чистки практически бесконфликтно, и манты сохраняли спокойствие, едва реагируя на происходящее. Но в третьем эпизоде взрослая акула пыталась осуществить целых 5 подходов к манте, что совсем не понравилось скату. Вероятно, манта воспринимала попытки акулы почистить кожу как агрессию. Сами манты регулярно чистятся с помощью дружелюбных и красивых оранжевых рыб-ангелов-кларионов.
0: Audio Stories.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
3: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
2: Главное, чтобы...
3: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.

0: Audio Stories.
1: Специалисты из Техасского университета в Остине зафиксировали уникальное событие близ крупной подводной трещины у берегов Японии. Медленное скольжение плиты в рамках особого типа землетрясений. Такое землетрясение протекает плавно, постепенно высвобождая накопившееся напряжение в коре Земли. Такие явления характеризуются отсутствием резких ударов и могут продолжаться неделями или даже дольше. Медленные землетрясения, как тормозной механизм, они равномерно распределяют энергию напряженности, которая возникает при движении тектонических плит. Впервые такое явление было обнаружено в 2015 году. Тогда ученые зафиксировали серию мягких глубинных колебаний, которые распространялись вдоль границы разлома близко к поверхности дна. Риск появления катастрофических волн оказался минимальным. Данный процесс длился несколько недель подряд, а позже подобное событие наблюдалось снова в 2020 году.
0: Аудио сторис.

здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй, все чудесно. Время не сумело вновь разлучить с тобой и затмить любовь. Я так устал без тебя, врозь долго быть нам нельзя. Но теперь мы вновь вдвоем. Вот мой рассказ о житье моем. Жил-был человек один, он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой, он снова здесь.

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Аудиосторис.
1: В некоторых местах отдыха у моря на земле можно найти библиотеки, даже на пляже, и взять книгу на прокат. Китайское архитектурное бюро Vector Architects решило переосмыслить концепцию пляжных библиотек и воплотило совершенно новую идею в жизнь. Прибрежная библиотека – библиотека, которая находится на живописном побережье региона Бэйдайхэ в китайской провинции Хэбэй. Она построена из бетона и древесины и оснащена большими панорамными окнами. Создавая проект, авторы стремились раскрыть взаимодействие человека с окружающей природой. Пространство библиотеки организовано так, что оконные шторы открываются, визуально объединяя интерьер здания с просторами морского пейзажа. Помимо книг, библиотека предлагает многофункциональные зоны, уютные уголки для чтения, залы для медитации, площадки для мероприятий и выступлений, а также кафе-бар, где можно насладиться напитком или перекусить. Идея оказалась столь успешной, что последовала реализация аналогичного проекта – небольшой одинокой часовни, возведенной неподалеку от библиотеки. Расположенная на уровне моря, она считается самым близким зданием к водной стихии в мире. Внутри двухэтажного дома общей площадью 270 квадратных метров располагаются комнаты для релаксации, а верхний этаж служит площадкой для молитв и созерцания океана.
0: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Начальник генштаба Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» заслушал доклад об обстановке на поле боя. Генерал армии отметил, что российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях.
2: Главная задача – освобождение территории Донецкой Народной Республики. Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение – для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Светогорские и Ищурово.
0: Дронами «Герань» уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделения ВСУ в Черниговской области. Российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам. Ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза в порту Одесса, использовавшиеся в целях украинской армии. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе и технике 9 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райская, Красный Кут, Шевченко, Грузская, Сергеевка, Золотой Колодезь в ДНР и Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял до 370 боевиков, две бронемашины и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Войск Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки «Войск Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжовка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.
0: Средствами ПВО России за сутки сбиты 13 управляемых авиационных бомб и около 800 БПЛА самолетного типа. В течение субботы российские зенитчики уничтожили 123 дрона над российскими регионами. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК-транспорта Украины. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск. В результате удара вражеских БПЛА по логистическому центру погибли 7 человек, 25 пострадали. Хирурги извлекают поражающие элементы из раненых, что говорит о целенаправленной террористической атаке со стороны Украины, рассказал глава Тамбовской области Евгений Первышов.
4: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили, незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням. Не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся. Всем необходима медицинская помощь оказана.
0: ВСУ совершили массированную атаку на гражданские объекты «Энергодара», сообщил

0: областная прокуратура. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордании при отражении иранских атак. Еще один военный пропал без вести. Трамп неоднозначно отреагировал на гибель двух американских военных. Это печально, но это на благо нашей страны. Такой комментарий главы Белого дома прозвучал в беседе с журналисткой телеканала News Nation Ханной Брандт. Сборные Англии и Франции установили новый рекорд по количеству забитых мячей в матчах за третье место чемпионатов мира по футболу. Встреча в Майами завершилась победой англичан со счетом 6-4. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной команды. По некоторым данным, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 19 июля днем в Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 24, в Москве 27 градусов, солнечно. Сейчас в российской столице плюс 15, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: в сторис.
1: Психологи утверждают, что во время сильной жары человеческий организм переходит в режим выживания. Снижение работоспособности летом связано с влиянием высоких температур на психоэмоциональное и физиологическое состояние организма. Повышенная температура воздуха негативно сказывается на концентрации внимания работников, повышает уровень агрессии и раздражительности. Мыслительная активность существенно замедляется, появляется чувство усталости и нежелание заниматься делами. Все это объясняется реакцией нервной системы на тепловой стресс. Чтобы преодолеть это состояние, нужно пить достаточно воды, часто проветривать рабочее помещение и делать короткие прогулки, а также упражнения на растяжку. Еще одним эффективным способом стимуляции мозга и активации энергии может служить массаж мочек ушей.
0: Аудио сторис.

начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

Закошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стула.

0: Audio Stories.
1: Ученые из университетов Мюнхена и Багдада сумели восстановить гимн древней Вавилонии. Он был создан приблизительно 1000 лет назад и прославляет историческое наследие и величие города. Гимн состоит из 250 строк текста и детально воспроизводит повседневную жизнь, обычаи и природный ландшафт самого крупного населенного пункта той эпохи. Текст дает представление о социальной структуре общества Вавилона, включая роль женщины и пейзаж долины реки Евфрат. В дальнейшем планируется сравнение текста гимна с другими источниками письменной истории для более глубокого понимания быта и устройства жизни населения Вавилонского государства. Вавилон – одно из самых важных поселений Древней Месопотамии, которое находилось на юге современного Ирака. Город был столицей одноименного царства и политическим, экономическим и культурным центром древнего мира, зачастую называемый первым мегаполисом человечества. Свое влияние Вавилон распространил далеко за пределы региона, сформировав основы мировой культуры и религиозных представлений. Руины древнего города входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: До середины 20 века в Соединенных Штатах существовало правило одной капли крови. Согласно ему, человек официально признавался представителем негроидной расы, если имел хотя бы одну каплю черной крови, независимо от внешнего облика и количества белых предков. Если в роду человека обнаруживалась малейшая доля афроамериканского происхождения, пусть даже это был единственный предок, живший десятки поколений назад, он юридически становился цветным и был лишен ряда гражданских прав. Например, в штате Алабама в середине прошлого столетия действовал закон, который обязывал чернокожих пассажиров автобусов уступать места белым пассажирам. Именно этот закон нарушила портниха Роза Паркс, когда отказалась освободить свое место для белого мужчины, после чего подверглась судебному преследованию и тюремному заключению. Такое законодательство основывалось на концепции превосходства белой расы. Эта политика привела к появлению сотен тысяч американцев, которые физически выглядели как европейцы, но формально считались людьми второй категории. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Китайская компания SpaceX завершила испытательные полеты прототипа многоразовой ракеты, которая предназначена для быстрого транспортного сервиса. Испытательная миссия прошла успешно. Ракета достигла высоты в 2,5 километра. Полет продлился 125 секунд, после чего состоялся спуск, управляемое торможение двигателем и успешное приводнение в море. SpaceX утверждает, что эта ракета сможет осуществлять доставку грузов весом до 10 тонн и объемом до 120 кубических метров в любые точки земного шара. Выводить полезную нагрузку массой до 11 тонн на средние орбиты и возвращать аппарат на Землю для повторного использования. Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В Тюмени планируется строительство жилых комплексов, где в квартирах не будет кухонь. Авторы идеи предлагают жителям аренду профессиональной кулинарной студии для приготовления пищи. Концепция возникла после анализа предпочтений потенциальных покупателей недвижимости. Оказалось, что значительная часть аудитории выбирает жилье без больших кухонных площадей, предпочитая питаться вне дома. Одним из вариантов решения проблемы станет специализированная студия кулинарии, встроенная в жилой комплекс. Здесь жильцы смогут организовать прием гостей и приготовить еду самостоятельно или пригласить профессионального повара, который возьмет на себя весь процесс приготовления блюд. После мероприятия официанты уберут кухню и обеспечат чистоту посуды. Дополнительно предусмотрена доставка готовых блюд, разработанных специально приглашенным шеф-поваром жилого комплекса, что обеспечит комфортное питание жильцов подобно гостиничному сервису. Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что где построено». В следующем часе нас поджидает занимательная физика. В 11 утра выясним, почему пчелы танцуют. И в полдень в цикле «Мифы и легенды Карелии» поговорим про три яруса Вселенной и похищение Рызи Айки. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
3: Да.
2: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысячам?
3: Да, не всем.
2: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
3: Да, именно так.
2: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
3: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Группа ученых из Германского института астрономии общества Макса Планка создала лабораторную установку из стандартного аквариумного оборудования. Она позволяет наблюдать процессы формирования планетных систем. Экспериментальная установка помогает исследователям подробно изучить физические механизмы, которые действуют в протопланетных дисках. Устройство включает два прозрачных сосуда разной величины, расположенных один над другим. Специальные форсунки обеспечивают циркуляцию жидкости, создавая мощный спиральный поток от основания емкости до самой поверхности. Водоворот символизирует гравитационную структуру молодой звезды и окружающего ее пылегазового диска. Большой резервуар диаметром 50 см выполнен из акрила и оснащен подсветкой из светодиодов. Ниже располагается меньший сосуд, откуда форсунки нагнетают жидкость. Чтобы проанализировать движение потоков, в систему добавили мелкие частицы из полипропилена, чья плотность совпадает с плотностью воды. Скоростная видеокамера записывала перемещение частиц, а специализированные программы вычисляли характеристики их орбит. Анализ подтвердил, что частицы двигаются строго по кеплеровским законам, которые описывают движение небесных тел. Лабораторные измерения дали ученым уникальную возможность лучше разобраться в сложных взаимодействиях газов и пыли, которые играют решающую роль в образовании планет.
0: Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. Генерал армии проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями группировки войск «Запад».
2: Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».
0: На командном пункте группировки «Запад» Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Российские войска нанесли новый удар по порту Южный Одесской области. Поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В Минобороны также сообщили, что ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и БПЛА «Герань» уничтожены пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун» и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 9 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Михайловская, Уланово, Рыжевка, Могрица, Садки, Сумской области, Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка, Харьковской области. Киев потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 150 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Никаноровки и Васютинского. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами ПВО России за сутки сбиты 13 управляемых авиабомб и около 800 БПЛА самолетного типа. В течение субботы российские зенитчики уничтожили 123 дрона над нашими регионами. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут перевезены на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Для этого, по его словам, задействуют оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарную авиацию. ВСУшники прячут бензовозы с топливом на школьных территориях Харькова. Подобные меры практикуются также в Сумской и Черниговской областях, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что западные союзники Украины стали реже реагировать на попытки Киева обвинять Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре из-за большого количества фотографий украинских военных, сделанных в школах и детсадах. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса на Ставрополье. По данным следствия, в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратились 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерым потребовалась госпитализация. Причиной массового отравления стали продукты питания. Сборная Англии одержала победу над командой Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Встреча в Майами завершилась со счетом 6-4 в пользу англичан. В составе победителей хет-трик оформил Букайо Сака. Мячи также забили

0: может прогреться до плюс 27 в воскресенье.
1: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге 19 июля без существенных осадков, плюс 24. В Москве 27 градусов тепла и солнечно. Сейчас в столице плюс 14. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

последнего дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание.

0: Наказание мое, наказание.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Рост популярности экологичных технологий и изменение климата увеличивают спрос на программы так называемой «зеленой ипотеки». Она предлагает выгодные условия для покупки энергосберегающего жилья. Германия реализует программу «Климатически чистое строительство в секторе доступного жилья». Программа предусматривает получение кредита сроком на 35 лет по специальной ставке 2%, которая действует в течение первых 10 лет, а кредит на срок до 10 лет предоставляется под ставку в 1%. Льготные условия распространяются как на застройщиков, так и на конечных потребителей, стимулируя строительство и приобретение экодомов. Россия также внедрила аналогичную инициативу, однако практическое применение сталкивается с несколькими препятствиями. Невысокая распространенность соответствующего жилья и небольшая разница ставок всего 0,3% по сравнению со стандартными условиями не оказывают заметного влияния на покупательский выбор.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Врачи из университета Дьюка в Северной Каролине выполнили первую в истории операцию по пересадке младенцу сердца, которое было признано умершим. Сердце-донор остановилось более чем на 5 минут и, по существующим нормам, считалось негодным для трансплантации. Однако хирургам удалось вернуть его к жизни вне человеческого тела, используя специальную систему кровообращения. Первая клиническая операция состоялась в 2024 году. Спустя несколько часов после реанимации органа его успешно пересадили трехмесячному малышу, которому не оставалось других шансов выжить. Через 3 месяца после трансплантации сердце функционирует без отклонений и признаков отторжения организмом. Эксперты считают, что данная технология может изменить стандарты детской кардиохирургии. В частности, отмечается, что только в США около 20% детей погибают, ожидая подходящего донорского сердца.
0: Аудио сторис.

маяк. Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу.

поезда громыхают на стыках. Я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о профессиях и разберемся с ударением в названиях разных специалистов. Слышали такое выражение? «Коллежский асессор». Наверняка в памяти всплывает литература 19 века. Что-то такое гоголевское есть в этом слове. Все так. Действительно, в повести «Нос», в «Женитьбе», в «Ревизоре» есть коллежские асессоры. Есть асессор, правда, не коллежский. И у гостя утреннего шоу Дмитрия Гутнова. Слушаем.
2: В связи с этим при Московском университете был организован суд свой корпоративный в составе одного профессора, двух асессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями, скажем так.
1: Лучше сказать не так, не асессоров, а асессоров. В слове «асессор» ударение на втором слоге сохраняется во всех формах. Асессоры, асессоров, асессором. Современный асессор – это специалист, который оценивает качество работы алгоритмов, систем. Чаще всего это IT-асессор. И, кстати, в этом слове есть двойная «с». Вопрос «где?» Ассессор. Первая «с» одна денёшенька, а вторую удваиваем. И погружаемся в спортивную сферу. Вместе с гостем программы «Всё сразу».
3: Потому что большинство тренеров работают на арене, там, например, так далее.
1: Тренеров, неверно. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением. И двигать это ударение мы не должны. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Тренеры, тренерам, тренеров. Похожая ситуация и у других специалистов. Каких именно, расскажет ведущий Сергей Стилавин.
4: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
5: Вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, отряд конструкторов?
1: Конструкторов, конструктора, это неверно. В слове «конструктор», опять же, ударение не меняется. Всегда сохраняется на «у» во втором слоге. Конструкторы, конструкторов, конструктором. Кстати, это касается и ситуаций, когда наше слово означает не человека, а детали для сборки. Всегда только конструкторы. Ну и еще один пример от того же Сергея Стилавина. И там уже ошибки не будет. Но пример интересный. Слушаем.
5: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
1: Судей, все верно. Это правильный вариант. Сергей порадовал. Просто многие ставят в этом слове ударение на окончание. И раньше была двойная норма. Но сейчас в отношении этого слова правила ужесточились, и нормативным считается только вариант «судей». И давайте зацепим мимоходом еще одно словечко. Прозвучало не очень явно, то ли двукратный, то ли двухкратный. То ли с «дву», то ли с «двух». На всякий случай поясню. «Ха» здесь не нужна. Говорим и пишем только двукратный. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: бокал.
1: Маяк. Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: Адриано Челентано появился на свет, когда его матери было 43 года. Она долго не могла поверить, что беременна. Тогда Джудитта Челентано решила, что ребенок либо родится мертвым, либо умрет вскоре после рождения из-за ее возраста. Она не готовила пеленок и распашонок. Когда ребенок появился на свет живым и здоровым, его пришлось закутывать в лоскуты, которые наскоро нарезали из отцовских рубашек. Мать обожала Адриана. Именно она напророчила ему карьеру. Однажды Джудитта сказала сыну, что он станет либо цирюльником, либо певцом. Юный Адриано засомневался. Петь он не умел, хотя вся семья была очень музыкальна. В конце концов, он стал заниматься ремонтом часов. Но параллельно все-таки интересовался музыкой, американским рок-н-роллом. Так и началась история великого Адриано Челентано.
0: Аудио Сторис.

0: Аудио сторис.
1: Мшанки – это представители животного мира. Каждая отдельная мшанка – это целая колония мелких организмов. Они появились около 485 миллионов лет назад и распространились повсеместно в эпоху динозавров. Массовое вымирание около 252 миллионов лет назад едва не привело к их исчезновению. Однако небольшой группе удалось сохраниться. Сегодня есть как морские, так и пресноводные виды мшанок. Глобальное потепление способствует расширению их ареала. Жизненный цикл начинается с единственной маленькой особи, которая закрепляется на каком-либо подводном предмете. Затем она приступает к самовоспроизведению, образуя колонию. В каждой колонии формируются статобласты, защищенные капсулы зародыши. Если условия станут неблагоприятными и колония погибнет, статобласты отправляются в свободное плавание для поиска нового места. Добравшись до подходящего камня или дерева, статобласт формирует новую первичную особь, которая может создать новую колонию. Колонии достигают полуметра в поперечнике. Ведут фильтрационный образ жизни. У каждой особи есть особые щупальца – лафофоры, которые создают поток воды и захватывают мелкие частицы, подходящие по размерам и составу. Лафофоры выполняют двойную функцию, одновременно служа органами захвата пищи и сенсорными структурами. Мшанки совершенно безвредны для человека.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Воспитательный знак.
2: Взрослые лгут. Неправда, что от конфет бывают глисты, и что, когда не ешь, снятся цыгане. Что, когда балуешься с огнем, ночью будешь рыбу ловить, а ногами болтаешь, так черта качаешь. Они не держат слова, обещают, а потом забывают, или увиливают, или не позволяют чего-то якобы именно за провинность, а ведь все равно не позволили бы. Велят говорить правду, а скажешь ее, так обижаются. Неискренние, в глаза одно, а за глаза другое. Не любят кого-нибудь, а притворяются, что любят. Только и слышится «пожалуйста», «спасибо», «извините», «всего хорошего». Можно подумать, взрослые в самом деле желают этого. Опыт нескольких неуместных вопросов, неудачных шуток, выданных секретов, опрометчивых душевных излияний учит ребенка относиться ко взрослым как к прирученным диким зверям, на которых никогда нельзя вполне положиться.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

знал безрадостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

она не успела даже слова сказать. За рабочее дело он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю

0: аудиосторис.
1: Ировадийский дельфин. Житель прибрежных морских зон от Юго-Восточной Азии до северных берегов Австралии. Название вида произошло от реки Иравади в Мьянме. Этот вид дельфина может жить в воде разной степени солености. Этот признак называется эвриголинность. Внешне эти дельфины напоминают маленьких белух семейства нарваловых, из-за чего ранее предполагали их близость к китообразным. Но современные генетические исследования показали, что они принадлежат группе океанических дельфинов. Их самые близкие родственники – малые и карликовые касатки, а также черные дельфины-гринды. Эти дельфины неконфликтны и уступают доминирующее положение другим видам дельфинов. Характерная особенность иравадийских дельфинов – они брызгаются водой изо рта. Так они общаются между собой. Популяция этого дельфина находится под угрозой исчезновения. Причинами служит строительство дамб в речных системах, использование взрывчатки для рыбной ловли и гибель животных в рыболовецких сетях в открытом море.
0: Аудио сторис.

где один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Начальник генштаба Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» заслушал доклад об обстановке на поле боя. Генерал армии отметил, что российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях.
2: Главная задача – освобождение территории Донецкой Народной Республики. Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Светогорские и Ищуровы.
1: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение воинской части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пескуновку и вышли на окраины Николаевки. Дронами «Герань» уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ в Черниговской области. Российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам. Ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южной и два сухогруза в порту Одесса, использовавшиеся в целях украинской армии. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 7 бригад противника в районе

0: боевая бронированная машина, 11 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поразили объекты ТЭК и транспорта Украины средствами ПВО, сбиты 13 управляемых авиационных бомб и около 800 БПЛА самолетного типа. 2 человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что в поселке Новолуганское при атаке на жилой дом погибла женщина, в Шахтерске при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. Повреждения зафиксированы в Горловке, Шахтерске, Дебальцеве, Макеевке, Волноваксском и Ясиноватском муниципальных округах. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за атак ВСУ на российские регионы. Она причислила удары ВСУ по Белгородской, Московской и Тамбовской областям к терактам. Как подчеркнула Лантратова, мировое сообщество должно открыть глаза на действия киевского режима.
2: Сегодняшние события в Подмосковье и Тамбовской области – не что иное, как террор и военные преступления киевского режима против, как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН.
1: По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Тамбовскую область прибыли бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф. 10 пострадавших при атаке на логистический центр будут перевезены на лечение в Москву. В результате удара погибло 4 мужчин и 3 женщины. 25 человек пострадали. 7 находятся в крайне тяжелом состоянии. Сборная Англии впервые с 1966 года вошла в тройку сильнейших команд на чемпионате мира по футболу. В матче за третье место англичане обыграли французов со счетом 6-4. В составе победителей хэт-трик оформил Букайо Сака. Мячи также забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У французов отличились Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле. Сборная Франции впервые с 2014 года не вошла в тройку сильнейших на мировых первенствах. Последним днем устойчивой сухой погоды в московском регионе будет понедельник, заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее данным, в ближайшие 2 суток температура в столице будет 26-28 градусов. Начиная со вторника, начнет постепенно температура понижаться, но останется в пределах климатической нормы, сообщила Позднякова. Новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня днем без существенных осадков, плюс 24, в Москве 27 градусов и солнечная погода. Сейчас в российской столице плюс 14, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. sonsobakaradiomayak.ru.
1: Вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег? Словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, всегда.

Мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню, всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

до моей любви. Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти?

0: Audio Stories.
1: Болс пирамид – самый высокий на планете вулканический утес. Его высота около 550 метров над уровнем моря. Болс пирамид сформировался приблизительно 7 миллионов лет назад. Флора и фауна острова появились благодаря ветрам и морю, которые принесли семена и мальков. Эти животные и растения – уникальные эндемики утеса. Один из них – гигантский палочник австралийский сухой кацелус, который достигает 12 сантиметров в длину и 1,5 сантиметров в ширину. Он был широко распространен на острове Лорд Хау рядом с вулканическим утесом, но в начале 20 века после нашествия крыс палочника считали вымершим. В начале 21 века ученые обнаружили гигантского палочника на вулканическом утесе. До сих пор остается тайной, каким образом палочники смогли попасть на удаленную скалу. Возможно, были перенесены волнами океана. Но найдя единственный источник питания, редкий кустарник, палочники удерживались там долгие годы. Ученые обнаружили всего 24 экземпляра, которые ютились на одном единственном кусте. Некоторые особи были переселены на континент, где успешно воспроизвели популяцию. Остров Лорд Хау очистили от чуждых ему крыс, вернув палочникам прежнюю среду обитания. Сегодня на территории питомников содержится около 9 тысяч особей, что гарантирует сохранение вида.
0: Audio Stories.
2: Корабли постоят и ложатся на курс.

хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Аудио сторис.
1: Настоящая корица. Вечно зеленое дерево семейства лавровых, родом из Шри-Ланки и Южной Индии. Сегодня ее активно культивируют в регионах с теплым влажным климатом по всему миру. Цветки корицы обладают столь неприятным ароматом, что мысль использовать их в пищу покажется абсурдной. Источник запаха настоящей корицы – кора дерева. Когда дерево достигает 2-3 лет, с него срезают внешнюю кору. Это делается аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю часть дерева, которая и дает этот узнаваемый вкус и запах корицы. Срезанную внутреннюю кору сворачивают в трубочки и оставляют на солнце для сушки. В процессе сушки кора становится жесткой и хрупкой. После корицу можно использовать целиком или измельчить в порошок. Эфирное масло корицы обладает выраженными антибактериальными свойствами, став основой для изучения антисептиков природного происхождения – фитонцидов. Поэтому корицу часто используют для придания аромата парфюмерии и духам в восточных странах.
0: Аудио сторис.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького?

встречаться с этими людьми. Мне померит с собой силы, мне померит с собой силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького. Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького?

0: больше бы доверяли.
1: Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам.
2: Никита Карпов, подростковый психолог.
3: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Черный морской заяц. Представитель класса брюхоногих моллюсков. Он живет вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от южных штатов США до северной части Мексики. Фактически этот моллюск – гигантский морской слизень. Длина тела во время передвижения может достигать метра, а вес до 14 килограммов. Этот необычный организм выделяется феноменальной скоростью роста. Ежедневно он набирает около 5 граммов веса. Питается черный морской заяц исключительно растительной пищей, предпочитая бурые водоросли, которые окрашивают его тело в оттенки от темно-коричневого до глубокого черного цвета. Его близкий родственник, калифорнийский морской заяц, напротив, специализируется на поедании красных водорослей, что дает ему характерную красновато-розовую окраску. Оба вида живут бок о бок, демонстрируя пример успешной экологической диверсификации. Они не конкурируют за питание, потому что предпочитают разные водоросли. Еще одной интересной чертой черного морского зайца является его репродуктивное поведение. Эти существа – гермафродиты и обладают одновременно мужскими и женскими половыми органами. Во время размножения роль самца берет на себя более мелкая особь, тогда как крупная выступает в качестве матери. Один и тот же моллюск в течение сезона размножения может сменить свою половую роль, выступая сначала отцом, а затем матерью, либо наоборот.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Название палтус объединяет 5 видов рыб из 3 родов семейства камбаловых. Самый крупный из них – атлантический белокрылый палтус. Его вес достигает 320 килограммов, а длина – 4 метров. Прежде всего, палтус славится содержанием жирных кислот омега-3, которые оказывают положительное влияние на мозговую деятельность, снижают риски сердечных болезней, помогают поддерживать остроту зрения и даже предотвращают развитие болезни Паркинсона. Кроме того, палтус богат полезными веществами. Жиры составляют около 5%, белки – порядка 18%. Несмотря на содержание жиров, калорийность умеренная – всего около 250 килокалорий на 100 граммов продукта. Палтус – хищник, ведущий охоту из засады, потому что плохо плавает. Его рацион включает не только беспозвоночных, но и крупных рыб, таких как пикша или треска. Распространение атлантического палтуса довольно обширно – от западных берегов Европы до Восточной Арктики, а на североамериканской части – от канадских вод до Нью-Йоркского побережья. Медленный рост и поздний срок созревания делает атлантического палтуса уязвимым для перелова. Его промысел строго регламентирован, а помимо ограничений по размеру, ежегодно с 20 декабря по 31 марта наступает мораторий на вылов палтуса сетью, тралом или другими закрепленными орудиями.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: В это радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Studio Stories.
1: Национальный парк Пуэрто-Принцеса расположен на филиппинском острове Палаван, примерно в 50 километрах от одноименного города, который был основан в 1872 году королевской семьей Испании. Город получил свое название в честь Марии Эулалии, младшей дочери королевы Изабеллы II Испанской, полное имя которой состоит из 15 слов. Национальный парк славится уникальной природной достопримечательностью – подземной рекой Пуэрто-Принцеса. Это самая длинная подземная река в мире. Выходит в Южно-Китайское море и создает особую экологическую систему, которая объединяет элементы горных, подводных, речных и морских экосистем. Длина реки около 8 километров. Она образовалась в результате тысячелетнего воздействия водных потоков на известняк. Внутри потоки воды создали тоннели и просторные залы, некоторые из которых достигают длины 100 метров и высоты потолка до 60 метров. Наиболее живописная часть пещеры открыта для посещения туристами. На плотах и лодках можно попасть внутрь горы на расстояние более 4,5 километров. Удивительная природа региона привлекает ученых. Река изобилует неизученными участками, сложными системами каналов и уникальным взаимодействием наземных и морских экосистем.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Российские штурмовики продвигаются в глубину обороны ВСУ на Днепропетровском направлении, уничтожая укрепленные опорные пункты противника. Об этом сообщили в Минобороны. Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что при выполнении задач им приходится преодолевать минные поля, реки, оброды и открытые участки местности под огнем противника. Перед штурмом по позициям ВСУ наносятся удары FPV-дронами и артиллерией, после чего штурмовые группы занимают и зачищают укрепления. Минобороны отметили, что благодаря слаженной работе штурмовиков, артиллерии, связистов российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении. Российские войска завершают взятие под контроль Красного Лимана в ДНР. Об этом заявил начальник генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Запад». В командном пункте он принял доклад командующего по оперативной обстановке. Генерал Армии подчеркнул, что группировка «Запад» проводит наступление на широком фронте в зоне своей ответственности.
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лимани. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
0: По данным Минобороны, военнослужащие западной группировки войск уничтожили беспилотники Р-18 «Баба-Яга» воздушным тараном в районе города Красный Лиман. В то же время бойцы восточной группировки ликвидировали несколько опорных пунктов укрытия и более 20 военнослужащих ВСУ в Запорожской области. Работали расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30. ФРГ необходимо возобновить импорт российского газа и восстановить работу атомных электростанций, чтобы вывести промышленность из кризиса. Об этом заявила сопредседатель партии АДГ Алиса Вайдель, обращаясь к канцлеру Фридриху Мерцу. По ее словам, без надежного и доступного энергоснабжения восстановление экономики невозможно. Она призвала отказаться от нынешней энергетической политики, активно развивать атомную и угольную энергетику, а также вернуть поставки дешевого природного газа из России. Политик уверена, что высокие цены на энергоносители приводят к снижению промышленного производства и росту безработицы в Германии. Соединенные Штаты ударили по иранским объектам ПВО, складам с ракетами и беспилотниками, а также по силам КСИР, сообщило Центральное командование американскими вооруженными силами. Сентком добавили, что сейчас на Ближнем Востоке находится более 50 тысяч военнослужащих США. Ранее армия Ирана нанесла 2 удара по американским базам в Кувейте. Как передает пресс ТВ, целью дронов стали склад с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радиолокационная система зенитно-ракетного комплекса «Патриот» и РЛС воздушного наблюдения на авиабазе Али-Ас-Салем. Ранее ночью Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале очередной серии ударов по Исламской республике. В городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм прогремели взрывы. Сборная Англии по футболу со счетом 6-4 обыграла команду Франции в матче за 3-е место чемпионата мира. Встреча прошла в Майами. Для англичан, которые были чемпионами мира в 1966 году, эта бронзовая медаль стала первой в истории. Французский футболист Килиан Мбаппе при этом забил 22-й гол на чемпионатах мира и обошел Лионеля Месси по числу мячей на мировых первенствах, установив новый рекорд. Между тем, смог окутывает стадион, на котором сегодня должен пройти финал чемпионата, пишет «Нью-Йорк Таймс». Дым в Нью-Джерси вызвали лесные пожары, бушующие в Канаде. Индекс качества воздуха возле стадиона сегодня соответствует нездоровому уровню, говорится в статье. Метеорологи утверждают, что дым рассеется к игре после гроз. ВОЗ. ФИФА пока не сообщала про отмену матча. По данным агентства Bloomberg, организация ожидает, что игра состоится между сборными Испании и Аргентины. Она пройдет сегодня в Нью-Йорке и должна начаться в 22 часа по московскому времени. Москвичи предупредили о жаре, которая придет в столицу 19 и 20 июня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы. Сегодня и завтра в дневные часы в городе ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать 30 градусов, говорится на сайте градоначальника. Гражданам рекомендуют пользоваться головными уборами, надевать светлую одежду и пить больше воды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, 27-29 тепла, ветер южный, 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в городе плюс 15, давление 749 миллиметров, относительная влажность.

крылечке задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой. Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиволи, квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. Опять, говорил он с отчаянием, опять будет дождь. Каждый день дожди, точно нарочно. Это петля, разорение, каждый день страшные убытки. Он сплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь, хоть плачь. Работаешь, мучаешься, стараешься. Ночи не спишь, думаешь, как бы лучше. И что же? Ты, с одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самый лучший оперет. Феерию великолепных куплетистов. Но разве это ей нужно? Разве в этом она понимает что-нибудь? Ей нужен балаган и подавай пошлость. С другой стороны, взгляните на погоду. Каждый вечер дождь. Как зарядило 10 мая, так потом пошло. Весь май, июнь, просто ужас. Публика не ходит. А ведь я за аренду плачу, артистам плачу. На следующий день к вечеру опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом. Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого, чтобы мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Да что суд? Хоть на каторгу в Сибирь, хоть на эшафот. И на третий день тоже. Оленька слушала его молча, серьезно. И случалось, что слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее. И она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, желтым лицом и зачесанными височками. И говорил жиденьким тенорком, когда говорил, кривил рот. И на его лице всегда было написано «отчаяние», и все же он возбудил в ней настоящее глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь, не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной в темной комнате, в кресле и тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в два года приезжала из Брянска. А еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с мягким, кротким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на ее добрую и наивную улыбку, которая бывала у нее на лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали, да, ничего себе, и тоже улыбались. А гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия «душечка». Дом, в котором она жила с самого рождения, и который был в завещании записан на ее имя, находился на окраине города в Цыганской Слободке, недалеко от сада Тиволи. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как с треском лопались ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага, равнодушного.

0: Сердце у нее сладко сжималось, спать совсем не хотелось. И когда он под утро возвращался домой, она тихо стучала из окна своей спальни и, показывая ему сквозь занавеску только лицо и одно плечо, ласково улыбалась. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел, как следует ее шею и полные здоровые плечи, он всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» Он был счастлив. Но так как в день свадьбы, а потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Оленька сидела у него в кассе, записывала расходы, выдавала жалования, смотрела за порядком в саду. И ее розовые щеки, милые, наивные, похожие на сияние улыбка, мелькали то в окошке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила знакомому, что самое замечательное, важное и нужное на свете – это театр. И что получить истинное наслаждение и стать образованным, гуманным можно только в театре. Но разве публика понимает это? Ей нужен балаган. Вот вчера у нас шел Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте мне, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим Орфей в аду. Приходите. И что говорил о театре, об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество. Вмешивалась на репетициях и поправляла актеров, следила за поведением музыкантов, а когда в местной газете отзывались неодобрительно о театре, то она плакала, а потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли мы с Ванечкой и Душечкой. И она их жалела, давала понемножку взаймы, а когда случалось, что ее обманули, то она только тихонько плакала, но мужа не жаловалась. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму. На короткие сроки сдавали его то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия. А Кукин желтел и худел и жаловался на страшные убытки. Хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, растирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненький», — говорила она совершенно искренне, растирая его одеколоном, поправляя ему волосы. «Какой ты у меня хорошенький». В Великом посту он уехал в Москву набирать труппу. А она без него не могла спать. Все сидела у окна и глядела на звезды. В это время она сравнивала себя с курами, которые тоже не спят ночью и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой. И в письмах даже делал распоряжение насчет Тиволи. Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум. Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять. «Отворите, сделайте милость», — говорил кто-то за воротами густым басом. «Вам телеграмма». Оленька и раньше получала от мужа телеграммы. Но теперь почему-то она так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно. Сючало ждем распоряжений. Хохорный вторник. Так и было напечатано в телеграмме «Хохорный». И еще какое-то непонятное слово «Сючало». Подпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой!» – зарыдала Оленька. «Ванечка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого же ты оставил свою бедную Оленьку? Бедную, несчастную. Кукина похоронили во вторник в Москве на Ваганьково. Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, так повалилась на постель и зарыдала так громко, что было слышно на улице и в соседних дворах. «Душечка», — говорили соседки, крестясь, «душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается».
1: Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с ней ушел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей, Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе, в белом жилете с золотой цепочкой и походил скорее на помещика, чем на торговца. Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, говорил он степенно, с сочувствием в голосе. Если кто из наших ближних умирает, то значит так Богу угодно. И в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью. Доведя ее до калитки, он попрощался и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос. И едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. По-видимому, и она произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, малая и знакомая, которая, как только села за стол, так немедленно заговорила о Пустовалове, о том, что он очень хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом сам Пустовалов. Он сидел недолго, минут 10, и говорил мало, но Оленька полюбила его, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера, писала счета, отпускала товар. «Теперь лес дорожает с каждым годом на 20%, говорила она покупателям и знакомым. «Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, а теперь Васечка каждый год ездит за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф?» – говорила она в ужасе, закрывая обе щеки руками. «Какой тариф?» Ей казалось, что она торгует лесом давно-давно. И что самое важное и нужное на свете – это лес. Что-то родное и трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тес», «шелевка», «безымянка», «решетник», «лафет», «горбыль». Когда по ночам она спала, ей снились целые горы теса и досок, бесконечные длинные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко-далеко за город. Снилось ей, как целый полк 12 аршинных пятивершковых бревен стаймя шел войной на лесной склад, как бревна, горбыли, балки стукались, издавая глухой звук сухого дерева, как все падало, потом опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно: «Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись». Какие мысли были у мужа, такие были у нее. Если он думал, что в комнате жарко, или что дела теперь стали тихие, так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений, по праздникам сидел дома, и она тоже. И все вы дома или в конторе, говорили ей знакомые. Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк. Нам некогда с Васечкой по театрам ходить, отвечала она степенно. Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах-то этих что хорошего? По субботам Пустовалов и она ходили ко всеночной. В праздники, к ранней обедне. И, возвращаясь из церкви, оба шли рядышком с умилёнными лицами. От обоих хорошо пахло, ее шелковое платье приятно шумело. А дома пили чай со сдобным хлебом и разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни рыбой. И мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе целый день кипел самовар, и покупатели угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и, возвращаясь оттуда рядышком, оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорил Оленька знакомому. «Слава Богу, дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он ей рассказывал что-нибудь или играл с ней в карты. Это ее развлекало. Интереснее всего были его рассказы из собственной семейной жизни. Он был женат, имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и посылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая его, она вздыхала, покачивала головой, и было жаль его. «Ну, спаси вас, Господь!» — говорила она, прощаясь с ним, провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная!» И все выражалось она так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, она окликала его и говорила: «Знаете, Владимир Платонович, вы бы помирились с вашей женой, простили бы ее, хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. И оба вздыхали, покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, кучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. Так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии 6 лет. А вот как-то зимой Василий Андреевич, в складе напившись горячего чая, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое. И он умер, проболев 4 месяца. И Оленька опять овдовела. «На кого же ты меня покинул, голубчик мой?» — рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя? Горькая я и несчастная. Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую».
2: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает Игорь Ильинский.

0: Маяк. Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие западной группировки российских войск уничтожили беспилотники Р-18 «Баба-Яга» воздушным тараном в районе города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Между тем, накануне начальник генштаба Валерий Герасимов объявил, что российские войска завершают взятие Красного Лимана под полный контроль. Соответствующим заявлением он выступил в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Запад». В командном пункте он принял доклад командующего по оперативной обстановке. Генерал армии подчеркнул, что группировка проводит наступление на широком фронте в зоне своей ответственности. Взрыв прогремел в городе Изюме Харьковской области, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию. В Изюмском районе с минувшего вечера действует воздушная тревога. Сейчас она объявлена в 7 регионах Украины, а также в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены звучат в украинской столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Американские военные завершили нанесение ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В ходе 8-й подряд ночи нанесения ударов силы Синтком поразили иранские военные объекты берегового наблюдения, объекты ПВО, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Командование добавило, что удары наносились также по силам корпуса стражей Исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании. В результате серии ударов Ирана по базам США в этой стране десятки американских военных ранены, повреждено несколько вертолетов. Помимо этого, иранская армия заявила, что ударила беспилотниками по двум американским военным базам в Кувейте. Целью атаки были склад боеприпасов, система ПВО и радиолокационные станции «Патриот». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прилетела на финал чемпионата мира по футболу на военном самолете, сообщили в правительстве страны. И там подчеркнули, что использование самолета Минобороны стало вынужденной мерой. Изначально Шейнбаум должна была лететь в Нью-Йорк коммерческим рейсом Delta Airlines, но его отменили из-за ухудшения качества воздуха, вызванного дымом от лесных пожаров в Канаде. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил включить ущерб от последствий лесных пожаров в действующие тарифы. Дым от масштабных возгораний в Канаде накрыл Нью-Йорк, Торонто, Чикаго и другие города. На этом фоне аргентинское издание «Оле» написало, что задымление может повлиять на проведение финала чемпионата мира. Однако позднее стало известно, что ФИФА не планирует переносить матч между сборными Аргентины и Испании, который должен пройти сегодня на стадионе в Нью-Йорке. В России разработают технологии выявления признаков преждевременного старения, следует из правительственного документа, текст которого приводит ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Их сотрудники будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в следующем году. Далее нужно будет отчитываться ежегодно. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков, 27-29, тепла, сейчас в городе плюс 19, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 71%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Зенит» стал обладателем Суперкубка России по футболу. Петербуржцы взяли верх над московским «Спартаком» со счетом 4-2 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. На гол Кристофера Мартинса сине-бело-голубые ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти. Вот что сказал после такого успеха голкипер «Зенита» Денис Адамов.
1: Эмоций пока уже нету. Не пока, уже. Блин, рады. Тяжелая игра, дотерпели. И в силе известной сборной отыгрались, да, и выиграли по пенальти. Вот все для них. Поэтому, я думаю, болельщики рады. И Питер с победой. Но я всегда верю, что всегда шансик будет. И, ну, как бы сами все видели, чистая рука, пенальти. Поэтому, слава богу, забили. И готовились, и знали. Поэтому, не знаю, видно было, что чуть такие игроки с Спартака подсели эмоционально. И как-то полегче было.
0: «Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России, что является рекордным показателем. Сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионат мира по футболу. В поединке за третье место англичане были сильнее французов со счетом 6-4. В составе победителей хет-трик оформил Букайо Сака. По разу отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У проигравших дубль в активе Килиана Мбаппе по одному мячу забили Брэдли Баркаля и Усман Дембеле. Петербургский «Зенит» взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-1 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. В других поединках субботы казанский «Рубин» был сильнее московского «Локомотива» 1-0. Рязань, ВДВ и Краснодар разошлись миром 0-0. Столичный «Спартак» нанес поражение красноярскому «Енисею» 5-0, а самарские «Крылья Советов» и московская «Чертаново» сыграли в ничью 1-1. Россиянка Алина Корнеева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Афинах. Она в полуфинале уступила гречанке Марии Саккари со счетом 1-6, 5-7. Российский боец греко-римского стиля Ислам Алиев завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. В финале весовой категории до 87 килограммов он победил соотечественника Милада Алирзаева. В весе до 72 килограммов серебряным призером стал еще один представитель России Рабил Аскеров, который уступил в финале грузину Ники Браладзе. В женской борьбе в весе до 53 килограммов бронзу завоевала россиянка Натя Сванидзе. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает Игорь Ильинский.
3: Она ходила теперь в черном платье с плюрезами. Я навсегда уже отказалась от шляпки и перчаток. Выходила из дома редко, только в церковь или на могилу мужа. И жила дома, как монашенка. И только когда прошло 6 месяцев, она сняла плюрезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. Но как жила она теперь у себя, и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она у себя в садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету. Или еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, а потому много болезней». То и дело слышишь, что люди заболевают от молока, заражаются от лошадей и коров, а о здоровье домашних животных нужно в сущности заботиться так же, как о здоровье людей. Она повторяла мысли ветеринара. И теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и 1 года. И нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это. Но об Оленьке никто не мог подумать дурно. Все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, у сослуживцы по полку, то она, разливая чай или подавая ему ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях. А он страшно конфузился. И потом, когда гости уходили, он хватал ее за руку и шипел сердито: «Я тебя просил не говорить о том, чего ты не понимаешь. Когда мы, ветеринары, разговариваем между собой, ты, пожалуйста, не вмешивайся, это, наконец, скучно». А она смотрела на него с изумлением, тревогой и спрашивала: «Володечка, а о чем же мне говорить?» И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы. Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком. Уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна. Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло ее валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Оленька похудела и подурнела. На улице встречные уже не смотрели на нее, как прежде, и не улыбались ей. Очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам она сидела на крылечке, и слышно было, как в Тиволи играла музыка, и лопались ракеты. Но это уже не вызывало никаких мыслей. Сидела она ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать. И во сне виделась свой пустой двор. Ела и пила она точно по неволе. Но главное, что хуже всего, у нее не было уже никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения. Видишь, например, что стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге. Но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик? Какой в них смысл? Сказать не можешь. И даже за 1000 рублей ничего не сказал бы. Раньше при Куке не пустовал ее, а потом и при ветеринаре она могла объяснить все и сказать свое мнение о чем угодно. Теперь же среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как во дворе. И так жутко, так горько, как будто объелась полынью. Как быстро бежит время. Дом Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился. Весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела. Летом она сидит на крылечке, и на душе у ней по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью. А зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом. Сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы. Но это только на минуту. А там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка брызг ласкается, мягко мурлычет. Но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила все бы ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную брызгу и говорит с досадой: «Поди, поди, нечего тут». И так день за днем, год за годом, и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо, и весь двор заполнился облаками пыли, кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять, и как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь. Не сказавши ни одного слова и в сильном волнении, она не заметила, как потом оба вошли в дом, как сели пить чай. «Голубчик мой», — бормотала она, дрожа от радости, — «Владимир Платонович, откуда Бог принес?» «Хочу здесь поселиться совсем», — рассказывал он. «Подал в отставку. Вот приехал попробовать счастье на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора отдавать в гимназию, вырос. Я, знаете, помирился с женой». «А где же она?» — спросила Оленька. «Она с сыном в гостинице, а я вот хожу, квартиру ищу».
4: «Господи, батюшка, да возьмите у меня дом, чем не квартира.
3: Господи, я с вас ничего не возьму, заволновалась Оленька и опять заплакала. Живите здесь, а мне и флигеля довольно. На другой день уже красили на доме крышу, белили стены, а Оленька под боченись ходила по двору и распоряжалась. На лице у нее засветилась прежняя улыбка, вся она ожила, посвежела, точно очнулась после долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая некрасивая дама, с короткими волосами и капризным выражением. А с ним мальчик Саша, маленький не по летам, полный, с ясными голубыми глазами и ямочками на щеках. И едва он вошел во двор, когда тотчас же побежал за кошкой и послышался его веселый радостный смех. «Тетенька, это ваша кошка?» – спросил он у Оленьки. Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей. Она поговорила с ним, попоила его чаем, и сердце у нее в груди вдруг стало теплым и сладко сжалось. Точно этот мальчик был ее родной сын. И вечером, когда он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с жалостью и умилением и шептала: «Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький. Островом называется, прочел он, часть суши со всех сторон окруженная водою».
0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Личного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает Игорь Ильинский.
7: Островом называется часть суши, повторила она. И это было ее первое мнение, которое высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения. И за ужином говорила родителям Саши о том, как теперь трудно детям учиться в гимназии. Но что все-таки классическое образование лучше реального, потому что из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь, иди в доктора, хочешь, в инженеры. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты, и случалось, не жевал дома дня по три. И Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду. И она перевела его к себе во флигель и устроила там в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька приходит к нему в комнату. Он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его. Сашенька, Сашенька, говорит она печально, вставай, голубчик, вставай. Вставай, в гимназию пора. Он встает, одевается, молится Богу, потом садится пить чай. Выпивает 3 стакана чая, съедает 2 больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе. А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, говорит Оленька и глядит на него так, как будто провожает его в дальнюю дорогу. Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись, слушайся учителей. «Ах, оставьте, пожалуйста», — говорит Саша. Потом он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе и с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька», — окликает она. Он оглядывается, и она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивает в переулок, где стоит гимназия, Ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина. Он оглядывается и говорит: вы, тетя, идите домой. А вот теперь я сам дойду. Она останавливается и глядит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Ни одна из ее прежних привязанностей не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда у ней все больше и больше разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь. Она отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто же его знает, почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная. Лицо ее, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: здравствуйте, душечка Ольга Семеновна. Как поживаете, душечка? Трудно стало теперь в гимназии учиться, рассказывает она. Шутка ли? Вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу. Ну, где тут маленькому? И она начинает говорить об учителях, учебниках, уроках. Все то же самое, что о них говорит Саша. В третьем часу вместе обедают. Вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его, шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же. И слезы текут по ее щекам из закрытых глаз, и черная кошечка лежит под боком и мурлычет мур-мур-мур. Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук. Это телеграмма из Харькова, думает она, и начинает дрожать всем телом. Мать требует Сашу к себе в Харьков. О, Господи! Она в отчаянии. У нее холодеет голова, ноги, руки. Кажется, что несчастнее ее нет человека на всем свете. Но проходит еще минута. Слышатся голоса. Это ветеринар вернулся из клуба домой. Ну, слава Богу, думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Становится опять легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду: я от тебя пошел вон, не дерись.
6: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает Игорь Ильинский.

0: В Москве 8:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Российские военные ударили об ПЛА «Герань-4 «Сикер» по железнодорожному локомотиву, который ВСУ использовали для перевозки вооружения военной специальной техники. Это произошло в районе населенного пункта Вальнянск Запорожской области, сообщили в Минобороны. Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника. Помимо этого, вооруженные силы России ударом такого же беспилотника поразили логистические центр в Днепропетровске. Минобороны также выложила ролик с кадрами объективного контроля. В результате удара цель поражена, отмечается в описании к видео. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию. В Изюмском районе с минувшего вечера действует воздушная тревога. Сейчас она объявлена в 7 регионах Украины, а также в Киеве. Об этом свидетельствует данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены звучат в украинской столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. ФРГ необходимо возобновить импорт российского газа и восстановить работу атомных электростанций, чтобы вывести промышленность из кризиса. Об этом заявила сопредседатель партии АДГ Алиса Вайдель, обращаясь к канцлеру Фридриху Мерцу. По ее словам, без надежного и доступного энергоснабжения восстановление экономики невозможно. Она призвала отказаться от нынешней энергетической политики, активнее развивать атомную и угольную энергетику, а также вернуть поставки дешевого природного газа из России. Политик уверен, что высокие цены на энергоносители приводят к снижению промышленного производства и росту безработицы в Германии. Иранская армия заявила, что ударила беспилотниками по двум американским военным базам в Кувейте. Целью атаки стали склад боеприпасов, а также системы ПВО и радиолокационные станции «Патриот». А в результате серии ударов Ирана по базам США в Иордании ранены десятки американских военных, повреждено несколько вертолетов. По данным «Нью-Йорк Таймс», атака, в результате которой 18 июля погибли двое американских военнослужащих и еще один пропал без вести, стала четвертой за последние 5 дней. Как утверждают источники, часть иранских ракет была перехвачена, однако как минимум одной удалось преодолеть систему ПВО. Собеседники издания заявили, что серия ударов свидетельствует о способности Ирана обходить американскую противовоздушную оборону. По их словам, было поражено несколько военных объектов, в том числе авиабазы, где размещались вертолеты «Блэк Хоук». Сборная Англии по футболу со счетом 6-4 обыграла команду Франции в матче за 3-е место чемпионата мира. Встреча прошла в Майами. Для англичан, которые были чемпионами мира в 1966 году, эта бронзовая медаль стала первой в истории. Французский футболист Килиан Мбаппе забил 22-й гол на чемпионатах мира и обошел Лионеля Месси по числу мячей на мировых первенствах, установив новый рекорд. Между тем, смог окутывает стадион в Нью-Йорке, на котором сегодня должен пройти финал между сборными Испании и Аргентины, пишет «Нью-Йорк Таймс». Дым в Нью-Джерси вызвали лесные пожары, которые бушуют в Канаде. Индекс качества воздуха возле стадиона сейчас соответствует нездоровому уровню, говорится в статье. Метеорологи утверждают, что дым рассеется к игре после гроз. Между тем, ФИФА пока не сообщала об отмене или переносе матча. Он должен начаться в 22 часа по московскому времени. Размер пенсии неработающих граждан в июне составил в среднем почти 26 тысяч рублей. Это следует из данных Социального фонда России, передают РИА Новости. По состоянию на 1 июня текущего года величина пособия по старости достигла 25 838 рублей. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали примерно 24 005 рублей. Наибольший размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе – 44 тысячи. 66 рублей. Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила назначения отдельных видов пенсий. В Москве сегодня еще один жаркий день. Солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Столбики термометров продолжат стремиться вверх к плюс 29, что на несколько градусов выше нормы по июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее.
2: Начало следующей
1: следующей неделе тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
0: Осадки в столичный регион принесет очередной атмосферный фронт. По предварительным данным, кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Термометры покажут 23-25 градусов. А в Москве сегодня ясно, без осадков. Температура плюс 26-28, по области 23-28 градусов. Уточняют синоптики. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров. Относительная влажность воздуха 71%. Осадков в городе не наблюдается.
2: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. 9 класс. Антон Павлович Чехов. Рассказы. Читает Игорь Ильинский. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1973 год.
3: Токарь Григорий Петров. Издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости,

леса. А когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и на подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на блудке и то и дело хлещет по лошадиной спине. Ты, Матрёна, не плачь, бормочет он. Потерпи малость. В больницу, даст Бог, приедет и мигом у тебя это самое. Даст Павел Иванович тебе капелька или кровь пустить прикажет, или, может, милости угодно будет спиртиком тебя каким протереть, а ну и того оттянет от бока. Павел Иванович постарается, покричит, ногами потопочет, а постарается. Славный господин обходительный, дай Бог ему здоровья. Как приедем, так выскочит из своей фатеры, начнет всех чертей перебирать. Как? Почему такое? Почему не вовремя приехал? Что вам, собака какая, что с вами чертями целый день возиться? Почему утром не приехал? Вон, чтобы дух твой не было, завтра приезжай. А я ему, Павел Иванович, господин доктор, ваше сволочье, да, выезжай ты, черт, чтоб тебе пусто было. Но токарь хлещет по лошадиной спине и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос. Ваше сволочье, вот истинно, как перед Богом, вот вам крест выехал я чуть свет. Но где ж тут срок поспеть, если Господь, Матерь Божья, прогнился, метель такую послал? Сами извольте видеть, лошадь какая поблагороднее, та и не выйдет. А у меня, сами извольте видеть, не лошадь, а срамота. А Павлович нахмурится, закричит: знаем вас, завсегда оправдание найдете, особливо ты, Гришка, давно тебя знаю, небось раз пять в кабак заезжал. А ему, ваше благородие, что я злодей какой или нехристь. Старуху душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать, чтобы помилки, чтобы он пусто был кабакам этим. Вот. Тогда он велит тебя в больницу снять. А ему в ноги: Павел Иванович, господин доктор, благодарим вас все покорно. Простить даст дураков анафем, не обессудьте нас, мужиков. Нас бы в три шеи гнать надо, а вы, извольте, беспокоить свои ножки в снег марать. А он взглянет на меня, это словно ударить захочет, скажет: чем в ноги-то бухать? Ты бы лучше водки, дурак, не лопал. Ты старуху жалел, пороть тебе надо. Его правильно, Павел Иванович, истинно пороть. Вот как перед Богом пороть, пороть. А как же в ноги-то не кланяться, если в благодетели наши отцы родные? Ваше благородие, вот верно слово, вот, как перед Богом, вот, плюньте в глаза, если я обманул. Как моя старуха самая выздоровеет, станет, значит, на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вас сделаю. Парсигарчики, если пожелаете, из карельской березы, шары для крокета, кегли могу для вас выточить, самые заграничные. Все для вас сделаю, ни копейки с вас не возьму. В Москве за такое парсигарчик вас 4 рубля взяли, а я ни копейки. Вот. А он засмеялся, скажет: ладно, ладно, чувствую, только жалко, что ты пьяница. Вот, брат, старуха, я понимаю, как это с господами надо быть. Нет такого господина, чтобы я не сумел с ним поговорить. Вот только дал Бог с дороги не сбиться. Ишь, метет-то, метет, все глаза запрошило. И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтобы немного заглушить тяжелые чувства. Слов на языке много, а мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно. И теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил он доселе безмятежно, словно в пьяном полузабытии, не зная ни горя, ни радости. А теперь чувствует в душе ужасную боль. Беспечный лежа бок и пенчушка вдруг очутился в положении человека занятого, спешащего, озабоченного и даже борющегося с природой. Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда он вчера вечером воротился домой по обыкновению своему пьяненькой и по застарелой привычке стал брониться и махать кулаками –

0: то старуха поглядела на своего буяна так, как раньше она никогда не глядела. Обыкновенное выражение ее глаз было кроткое, мученическое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят. Теперь же она глядела строго и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. От этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд. «Ты же, Матрёна, того», — бормочет он. «Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори никак нет. А я тебя не буду больше бить. Вот тебе крест. Мне ж я бил тебя по злобе. Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горе мало, а я вот везу, стараюсь. А метет-то метет. Господи, твоя воля. Привел бы только Бог с дороги не сбиться. Что, болит Бог? Матрёна, я тебя спрашиваю, болит Бог? Странно ему кажется, что на лице старухи не тает снег. Странно, что само лицо ее как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый и грязно-восковой цвет, стало строгим, серьезным. Ну и дура. Я с тобой поссорюсь как перед Богом, а ты того. Ну и дура. Вот возьму и не повезу тебя к Павлу Ивановичу. Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решает, страшно. Задать вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает, как плеть. Умерла, стало быть, комиссия. И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает, как на этом свете все быстро делается. Не успело еще начаться его горе, как уже готова развязка. Не успел он пожить старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он со старухой 40 лет, но все эти 40 лет прошли словно в тумане, за пьянством, драками, нуждой не чувствовалась жизнь. И как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее. Жить без нее не может. Страшно виноват перед ней. Ведь она по миру ходила. Сам я посылал ее хлеба у людей просить комиссия. Ей бы дури еще лет десяток прожить. А то небось думает, что я взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же я к лешему-то еду? Теперь не лечить надо, а хранить. Поворачивай! Токарь поворачивает назад и за всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже и дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку. Темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед глазами, и опять все поле зрения становится белым, кружащимся. Жить бы сызнова, думает токарь. Вспоминает он, что лет 40 назад Матрена была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж, потому что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья. Но беда в том, что как он напился после свадьбы, так словно до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит. Но что было после свадьбы, ничего не помнит. Кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали 40 лет. Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки. Да куда же я еду, спохватывается друг токарь. Хранить надо, а я в больницу ошалел словно. Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине. Сзади слышится какой-то стук, и он, хотя и не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух темнеет и темнеет. Ветер становится холоднее и резче. Сызнова бы жить, думает токарь. Инструмент бы новый завесть. Заказы брать, деньги бы старухе отдавать. И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять, но никак не поднимет, руки не действуют. Все равно, думает он, сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь. Пакет там похороны или панихида, прилечь бы. Он закрывает глаза и дремлет. Погодя немного, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу либо скирду. Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело. Но в теле стоит такая лень, то лучше замерзнуть, чем сдвинуться с места. И он безмятежно засыпает. Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым долгом хочет показать себя человеком степенным, с понятием. Панихидку бы брать по старухе, батюшке бы сказать. Ладно, ладно, лежи уж. Обрывает его чей-то голос. «Батюшки, Павел Иванович!» Удивляется токарь, видя перед собой доктора. «Ваш скородие, благодетель!» Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки, ноги его не слушают. «Ваш скородие, ноги же мои где? Где же руки?» Прощайся, брат, с руками и ногами. Отморозил. Ну, чего плачешь? Пожил, слава Богу. Небось, 60-ка прожил, будет с тебя. Горе. Ваше здоровье. Горе ведь. Простите, великодушный, еще б годочку 5-6. Зачем? Лошадь чужая, отдавать надо, старуху хоронить. Как на этом свете все скоро делается?
1: Аж скорее. Павел Иванович, при сигарчике из корейской березной лучше. Крокетика вот.
0: Доктор машет рукой и уходит из палаты. Токарев, аминь.

0: В одном из городов, расположенных по сю сторону Уральского хребта, разнесся слух, что на днях прибыл в город и остановился в гостинице «Япония» персидский сановник Рахат Хилам. Этот слух не произвел на обывателя никакого впечатления. Приехал перс, ну и ладно. Один только городской голова Степан Иванович Куцин, узнав от секретаря управы о приезде восточного человека, задумался и спросил, куда он едет. Кажется, в Париж или в Лондон. Значит, важная птица. А черт его знает. Придя из управы к себе домой и пообедав, городской голова опять задумался. И уж на этот раз думал до самого вечера. Приезд знатного перса сильно заинтриговал его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого Рахат Хилама. И что, наконец, наступило благоприятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, заветную мечту. Дело в том, что Куцин имел две медали. Станислава Третьей степени, знак Красного Креста и знак Общества спасения на водах. Кроме того, он себе сделал еще брелок. Золотое ружье и гитара, которые перекрещивались. И этот брелок, продетый сквозь мундирную петлю, похож был издали на что-то особенное и прекрасно сходил за знак отличия. Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше и хочется. И городской голова давно уже желал получить персидский орден Льва и Солнца. Хотел страстно, безумно. Он отлично знал, что для получения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать приют, ни служить по выборам, а нужен только подходящий случай. И теперь, как ему казалось, этот случай наступил.
1: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает Игорь Ильинский.

0: Маяк. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений. Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
1: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские военные этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту Южной в Одесской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. А в городе Киеве поражены агрегатно-детальные предприятия радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и предприятия ракетно-космической промышленности «Артем». По данным военного ведомства, они производят систему управления для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет ЗРК-С-300 проекта «Клон». Под удар также попали предприятия «Меридиан» и «Оклайн». Они производят комплектующие для беспилотников большой дальности типа Deep Strike, аккумуляторные батареи для FPV-дронов различных модификаций, комплектующие для систем наведения управляемых ракет «Нептун-МД». Пораженный киевский инновационный терминал «Новая почта», доставлявший и хранивший продукцию двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Еще одной целью стал логистический центр «Тарасовка Антел Пропертис» для хранения и сборки агрегатов для БПЛА большой дальности. В порту Южные поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ. Американские военные завершили нанесение ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В ходе 8-й подряд ночи нанесение ударов силой Сентком поразили иранские военные объекты берегового наблюдения, объекты ПВО, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Командование добавило, что удары наносились также по силам корпуса стражи Исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании. В результате серии ударов Ирана по базам США в этой стране десятки американских военных ранены, повреждено несколько вертолетов. Помимо этого, иранская армия заявила, что ударила беспилотниками по двум американским военным базам в Кувейте. Целью атаки были склады боеприпасов, системы ПВО и радиолокационная станция «Патриот». Александр Овечкин прибыл в Нью-Йорк и стал участником фестиваля болельщиков на чемпионате мира по футболу. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» позировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли, а также участвовал в автограф-сессии. Он нанес несколько бросков по хоккейным воротам с картонным голкипером. В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22 часа по московскому времени. Напомню, что действующими победителями турнира являются аргентинцы. Добавлю, что ранее Овечкин подписал новое соглашение с Вашингтоном, рассчитанное на год. В России разработают технологии выявления признаков преждевременного старения. Это следует из правительственного документа, текст которого опубликует ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Их сотрудники будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в следующем году, а далее нужно будет отчитываться ежегодно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточняют синоптики, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса. В Москве ясно, без осадков и 26-28 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 52%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» неплохо сыграл против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Хуан Карседо. «Спартак» уступил петербуржцам в серии пенальти со счетом 2-4 после ничьей в основное время 1-1. На гол Кристофера Мартинса «Зенит» ответил точным ударом Александра Соболева с пенальти на 98-й минуте. А вот что рассказал после поединка тренер победителей Сергей Симак.
2: По первому тайму мне тоже сложно выделить какие-то моменты. В этом моменте с пропущенным мячом просто более удачными оказались спартаковцы, когда проиграли единоборство вверху, потом вытянул мяч и Гордеев немножко неудачно. Хорошо убежали, добили, удачно мяч на ногу вывел, поэтому такая не без доли везения. Понятно, что «Спартак» молодцы, забили, активно играли, но моментов было мало. Мне показалось, что больше игра была рассчитана на ошибки соперников. В организации самой игры не было моментов опасных практически, может быть, во втором тайме, когда игра немножко открылась уже. Мы стали рисковать, хотя у нас прекрасный момент был у Филиппа Аугусто, который не попал в створ. Также у «Спартака» были подходы и удары с таких опасных позиций. В целом минимум моментов голевых за всю игру и больше игра, наверное, такая больше была эмоциональная, много борьбы, стычек, столкновений, и фолов. Но, опять же, все свелось к серии пенальти, которую мы оказались лучше.
1: Футболисты московского «Динамо» обыграли столичный ЦСКА со счетом 5-2 в товарищеском матче. В составе победителей голами отметились Дэвид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Бетелло и Даниил Глебов. У проигравших отличились Жуао Виктор и Энрике Карма. Также в субботу «Динамо» было сильнее Тольяттинского «Акрона» 1-0 благодаря точному удару Ивана Сергеева. В других встречах дня столичный «Локомотив» сначала уступил казанскому «Рубину» 1-3, а потом взял верх с таким же счетом. Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от «Акрона» 1-2 и сломили сопротивление медиа-команды «Матч ТВ» 5-6-0, а московская «Родина» разошлась миром с израильским «Макаби» из «Петах Тиквы» 3-3. Нападающий сборной Франции Майкл Алисе превзошел рекорд трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле по количеству голевых передач на одном мировом первенстве. Он оформил ассистентский дубль в матче за третье место против англичан. На его счету стало 7 голевых передач на текущем турнире. При этом французы уступили в поединке за бронзу 4-6. Это первая медаль англичан на чемпионатах мира с 1966 года, когда они взяли золото. Защитник Максим Березин и нападающий Кирилл Максимов подписали просмотровые контракты с «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинского хоккейного клуба. Минувший сезон 35-летний Березин провел в новокузнецком «Металлурге» Всероссийской хоккейной лиги, а 27-летний Максимов выступал в первенстве Австрии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
7: Большая энциклопедия лета. Июль.
8: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
7: Все о том, как мы проводим лето.
8: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
7: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
8: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
7: 5 часов вечером.
8: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Маяк.
0: Внеклассное чтение. 9 класс. Рассказы Чехова. Читает Игорь Ильинский.
4: На следующий день в полдень он надел все свои знаки отличия, цепь и поехал в Японию. Судьба ему благоприятствовала, и когда он вошел в номер знатного перса, то последний был один и ничего не делал. Рахат Хелам, громадный азиат с длинным бекасиным носом, глазами на выкате и фески, сидел на полу и рылся в своем чемодане. «Прошу извинить за беспокойство», — начал Куцин, улыбаясь. «Честь имею рекомендоваться. Потомственный почетный гражданин и кавалер Степан Иванович Куцин, местный городской глава. Почитаю за честь почтить в лице вашей персоны, так сказать, представителя дружественной и соседственной нам державы». Рахат Хелам обернулся и пробормотал что-то на очень плохом французском языке, прозвучавшем как стук деревяшки о доску. «Границы Персии», — продолжал Куцин заранее выученное приветствие, «тесно соприкасаются с пределами нашего обширного отечества, а потому общие интересы, взаимные, так сказать, симпатии побуждают меня выказать вам солидарность». Перс приподнялся и опять пробормотал что-то на деревянном языке. Куцин, не знавший языков, мотнул головой в знак того, что не понимает. «Как же я с ним буду разговаривать?» – подумала. «Хорошо бы за переводчиком послать, так ведь дело щекотливое, нужно говорить без свидетелей, переводчика разболтать потом по всему городу». И Куцин начал вспоминать иностранные слова, которые знал из газет. «Эти я городской голова, то есть лорд-мэр, муниципале, вы компрене?» Он хотел на словах или мимикой выразить свое общественное положение, не знал, как это сделать. Выручила его картина с крупной надписью «Город Венеция», висевшая на стене. Он показал пальцем на город, потом себе на голову. Таким образом, по его мнению, получилась фраза «Я городской голова». Перс ничего не понял, но улыбнулся и сказал: «Карьяшо, мусье, карьяшо». Полчаса спустя городской голова похлопал перса то по колену, то по плечу и говорила: «Уй, компрене?» Так вот, если, значит, как лорд-мэр и муниципале, я предлагаю вам сделать маленький променаж. Компрене, променаж. Он ткнул пальцем на Венецию, а двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Рахат Хелам, не сводивший глаз с его медали, по-видимому догадываясь, что это самое важное лицо в городе, понял слово «променаж» и любезно осклабился. Затем оба надели пальто и вышли из номера. Внизу, у двери, ведущей в ресторан «Япония», Куцин подумал, что недурно было бы угостить перса. Он остановился и, показывая ему на столы, сказал: «По русскому обычаю не мешал бы, так сказать, пюре, антрикот, шампань и прочее. Компрене?» Знатый гость понял. И немного погодя, оба сидели в самом лучшем кабинете ресторана, пили и ели. «Выпьем за процветание Персии», — говорил Куцин. «Мы, русские, любим персов. И хотя мы разные веры, общие интересы, Так сказать, взаимные симпатии, прогресс, азиатские рынки, мирные завоевания, так сказать. Знатный перс пил и ел с большим аппетитом. Он ткнул вилкой в балык и, восторженно мотнув головой, сказал: «Карьяшо, бьен! Вам нравится?» – обрадовался городской голова. «Бьен! Вот и прекрасно!» И, обернувшись к лакею, сказал: «Лука, распорядись, братец, послать его превосходительству в номер два балыка, который получит». Потом городской голова и персидский сановник поехали осматривать зверинец. Обыватели видели, как их Степан Иванович, красный от шампанского, веселый, очень довольный, водил перса по главным улицам, по базару, показывая достопримечательности города, водил его и на каланчу. Между прочим, обыватели видели, как он остановился около каменных ворот со львами и показал персу сначала на льва, потом вверх на солнце, потом себе на грудь. Потом опять на льва, опять на солнце. И перс замотал головой, как бы в знак согласия, и, улыбаясь, показал свои белые зубы. Вечером оба сидели в гостинице «Лондон» и слушали орфисток, а где были ночью, неизвестно. На следующий день городской голова был утром в управе. Служащие, по-видимому, уже знали кое о чем и догадывались, так как к нему подошел секретарь и, улыбаясь, сказал: «Говорят, у персов есть такой обычай. Если к вам приезжает знатный гость, то вы должны собственноручно зарезать для него барана». А немного погодя, подали пакет, присланный по почте. Городской голова распечатал и увидел там карикатуру. Был нарисован Рахат Хилам, а перед ним на коленях стоял сам городской голова и, простирая к нему руки, говорил: «В знак дружбы двух монархий, России и Ирана, из уважения к вам, почтеннейший посол, я сам себя бы разрезал, как барана, но, извините, я осел». Городской голова испытал неприятное чувство, похожее на сосание под ложечкой, но ненадолго. В полдень опять был уже у знатного перса, опять угощал его и, показывая ему достопримечательности города, опять подводил его к каменным воротам и опять показывал то на льва, то на солнце, то себе на грудь. Обедали в Японии. После обеда с сигарами в зубах, оба красные, счастливые, опять восходили на каланчу, и городской голова, очевидно желая угостить гостя редким зрелищем, крикнул сверху часовому, ходившему внизу: «Бей тревогу!» Но тревоги не вышло, так пожарные были в это время в бане. Ужинали в Лондоне, а после ужина перс уехал. Провожая его, Степан Иванович три раза поцеловался с ним по русскому обычаю и даже прослезился, а когда поезд тронулся, крикнул: «Поклонитесь от нас Персии! Скажите ей, что мы ее любим!» Прошел год и 4 месяца. Был сильный мороз, градусов 35. И дул пронзительный ветер. Степан Иванович ходил по улице, распахнувши на груди шубу. И ему досадно было, что никто не попадается навстречу и не видит на его груди льва и солнца. Ходил он тогда вечер, распахнувший шубу, сильно озяб, а ночью ворочился сбоку на бок, и никак не мог уснуть. В душе у него было тяжело, внутри жгло, и сердце беспокойно стучало. Ему хотелось теперь получить сербский орден. Такого хотелось страстно, мучительно.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 9 класса прозвучали рассказы Антона Павловича Чехова «Душечка», «Горе», «Лев и солнце». Читал Игорь Ильинский. Запись из собрания Гостелерадиофонда, 1973 год. Маяк. Маяк. В этом
9: радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам на Украине, заявили в Минобороны. В Киеве поражены заводы, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников, а также занимающиеся ремонтом и модернизацией военной техники. Это предприятия «Родионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новой почты», который, по данным военного ведомства, использовался для хранения и доставки продукция двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам и горюче-смазочным материалам в порту Южной Одесской области, которые предназначались для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Жители 14 городов Украины вышли накануне на акции поддержки ушедшего в отставку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. Как следует из сообщений украинских изданий, протесты продолжались третий день. Люди собрались в Киеве, Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Тернополе, Ужгороде и других городах. Как видно на публикуемых кадрах, в Одессе участники акции устроили фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Наряду с требованиями вернуть министра обороны, митингующие призывали отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Ранее газета Financial Times написала со ссылкой на собственные источники, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование Украины после увольнения Федорова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за массового отравления туристов с базы отдыха в Ставропольском крае. Число отравившихся уже увеличилось до 80, 53 пациента были госпитализированы. Состояние заболевших средней тяжести, отметила замминистра здравоохранения Ставрополья Татьяна Павлова.
2: Участие пациентов, диагноз сальмонеллезный гастроэнтерит подтвержден. Лабораторно выделена сальмонелла энтеритидис. В период с 13 по 17 июля госпитализированы 53 пациента в 10 медицинских организаций Ставропольского края. Остальные получают лечение амбулаторно. Состояние пациента в средней степени тяжести, лечение с положительной динамикой.
0: Следователи вместе с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы продуктов. Прием гостей на турбазе приостановлен. Американские военные завершили нанесение ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В ходе 8-й подряд ночи нанесения ударов силой Сенткум поразили иранские военные объекты берегового наблюдения, объекты ПВО, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Командование добавило, что удары наносились также по силам корпуса стражей Исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих на базе в Иордании. В результате серии ударов Ирана по базам США в этой стране десятки американских военных ранены, повреждено несколько вертолетов. Помимо этого, иранская армия заявила, что ударила беспилотниками по двум американским военным базам в Кувейте. Целью этой атаки были склады боеприпасов, системы ПВО и радиолокационная станция «Патриот». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прилетела на финал чемпионата мира по футболу на военном самолете, сообщили в правительстве страны. Там подчеркнули, что использование самолета Минобороны стало вынужденной мерой. Изначально Шейнбаум должна была лететь в Нью-Йорк коммерческим рейсом Delta Airlines, но его отменили из-за ухудшения качества воздуха, вызванного дымом от лесных пожаров в Канаде. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил включить ущерб от последствий лесных пожаров в действующие тарифы. Дым от масштабных возгораний в Канаде накрыл Нью-Йорк, Торонто, Чикаго и другие города. На этом фоне аргентинское издание «Оле» написало, что задымление может повлиять на проведение финала чемпионата мира. Однако позднее стало известно, что ФИФА не планирует переносить матч между сборными Аргентины и Испании, который должен состояться сегодня на стадионе в Нью-Йорке. Двое московских школьников завоевали золото Международной химической олимпиады. Награды высшего достоинства получили выпускник Игорь Устинов и ученик 9 класса Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе «Макс». Ученики выступали в составе российской сборной из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями – всего в Олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран. По словам Собянина, Международная Олимпиада по химии считается одной из наиболее авторитетных по этому предмету. В прошлом году юные москвичи получили на ней 4 золотые награды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса. В Москве ясно, без осадков, термометры покажут 26-28 тепла, в Подмосковье плюс 23-28. Ветер южный 1,6 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, давление 749 миллиметров, влажность 52%, осадков в городе не наблюдается, ветер слабый.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе

«Хочу все знать». Летний лагерь.

0: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Я что, задумался? В последний момент решил, что нужно какое-нибудь стихотворение. Я его нашел. Егор Андреевич на меня так смотрит, осуждающе. Почему вот стихотворение? А где танцы, да? Там?
1: Почему бы нам не спеть?
0: Ну, у нас песни вот перед началом эфира звучат, поэтому, ну, вроде как бы... А какую бы вы песню спели?
1: Ой.
0: Мороз, мороз?
1: Да, не морозь меня.
0: Ну что, Валерия Брюсова вам прочитать?
1: Конечно. Просим.
0: Но он сложный.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, давайте. Исправитесь.
0: Вмиг пред грозой набегающий трепет листья деревьев тревожит. Ветер из облака образы лепит, формы чудесные множит. Пыль поднялась по широкой дороге, громче смятение птичье. Все на земле в ожидании, в тревоге. В небе и блеск, и величие. Капель начальных послышится лепет, волен, певуч, многовесен. Вмиг пред грозой набегающий трепет, этоль предчувствие песен.
1: Вот, и здесь про песни.
0: Да, видите, песен, пожалуйста.
1: Да. Настроение сегодня такое. Спасибо. Очень здорово.
0: Да, 1900 год. И подписано июнь-июль.
1: Ну, как раз.
0: Валерий не знал, какую букву написать.
1: Ну, наверное, с 31 на 1 писал.
0: С 31 июня, да?
1: Да, да.
0: Доброе утро, товарищи все. Хочу все знать. Передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Егор Бондаренко. Мы в студии и предлагаем сыграть в игру «Что? Где? Построено?». Ну что, звоните 495-728-7171. Это наш телефон. Можно также заявки присылать на номер +7 967 103 5533. Телеграм, Макс. Что, ну все, да. И звоните, мы задаем вопрос, 4 варианта ответа.
1: А вы отгадываете.
0: А вы отгадываете.
1: Да?
0: Да.
1: А если не отгадываете, мы подсказываем, и вы отгадываете. А если и так не отгадываете, то ну уж.
0: Ну, не отгадали.
1: Ну, все, тогда. Ну, бывает. Вместе подумаем.
0: Ой, знаете, надо еще сегодня, наверное, нашу... сейчас вспомнил, пока дозваниваются все. У нашего замечательного многолетнего гостя, эксперта, друга, товарища, заведующего кафедрой биологии, одного из двух. Сегодня день рождения у Дарьи Агарковой. Мы ее дружно поздравляем.
1: Поздравляем. Поздравляем Дарью, поздравляем.
0: Вряд ли она нас сейчас, конечно, слушает, но вдруг. Вдруг уже проснулась такая, а что там в любимой передаче?
1: А тут там поздравления.

0: рождения.
1: Поздравляем.
0: А на связи у нас Аня из Санкт-Петербурга. Аня, доброе утро.
2: Здравствуйте!
0: Привет! Как дела? Рассказывай. Делись настроением.
2: Хорошо.
0: Что нового?
2: Ну, скоро закрытие смены в лагере.
3: Вот.
0: Ну, а вы что-то готовить будете? Ну, как закрытие происходит? Парад? Какое-нибудь творческое выступление? Или что-то более камерное и трогательное?
2: Ну, там будет очень много разных батных выступлений. А вот я хожу на кей-поп, и мы там будем танцы...
3: Танцевать будете танцы?
0: Кей-поп?
2: Да.
3: На кей-поп ходят ребенок.
0: Ну, а почему нет?
3: Конечно.
0: Популярно.
3: Популярно и современно. Детям нравится. Ну, это же танцы все в конечном итоге. То, что...
0: в каждом сезоне свои танцы. Да? Тебе нравится, да, танцы кей-поп? Или просто по остаточному выбирал, куда пойти?
2: Мне нравится.
0: Ну, отлично. Шикарно. А, ну что, давайте играть. Мне
3: давайте.
0: Кажется, вот с первым Аня должна... хотя не будем загадывать.
3: Ну да.
0: Но первое все-таки прям...
3: Ее тема.
0: Должно быть. Ну да, Ань, но опять же, можно и ошибиться. Какой... Игра называется «Что, где построено?» Какой знаменитый дворцово-парковый ансамбль недалеко от Санкт-Петербурга, основанный Петром I, часто называют русским Версалем, благодаря его грандиозным фонтанам? Варианты надо или ты так сходу? Хоп.
2: Варианты.
0: Екатерининский дворец, Петергоф, Зимний дворец, Павловский дворец.
2: Петергоф.
0: Ну, конечно, абсолютно верно. Этот дворцово-парковый комплекс расположен на южном берегу Финского залива. Его визитная карточка – позолоченные статуи и струи воды, бьющие прямо из пасти льва. Вот. В общем, да, большой каскад фонтанов и уникальная самотечная водопроводная система. Что-то захотелось.
3: А я вот бывал.
0: Я тоже бывал, но я давно бывал, поэтому надо освежить. Я бывал там, когда мне было лет 5.
3: О, ну это совсем давно. Конечно, надо снова съездить. Так, ну что, второй вопрос.
0: Да.
3: Для какой цели изначально был построен знаменитый скальный храм Эль-Хазне, в скобках казна, в древнем городе Петра? Значит, варианты. Это была царская гробница. Второй вариант – это был рынок. Третий вариант – может быть, это астрономическая обсерватория? Ну и, наконец, есть вариант, что это, возможно, было тайное святилище. Как думаешь, Ань, что это вот за храм такой в древнем городе Петра? Что вот он, какую функцию мог выполнять?
2: Базара.
3: Базар, думаешь? Так, второй вариант.
0: Давай подсказку дадим.
3: Давайте. Давайте, Денис Евгеньевич.
0: Название Эль-Хазне переводится с арабского как «казна». Местные бедуины верили, что в урне на вершине храма спрятаны сокровища. Но на самом деле это была деталь декора. Подумайте о монументальных... Ну, это совсем, конечно, уже...
3: Такая подсказка, но подумайте.
0: Да. В общем, то есть деталь декора, и подумайте о... сейчас, как бы это так сказать... об очень важных людях.
3: Очень важных людях.
0: Да, ну, которые уже сделали все свои дела. Земные.
3: Ну, вот это где-то на востоке. И какие-то древние там, наверное, в этом городе Петра были и очень важные люди когда-то. Когда-то были, но от них осталась только память. Память в этом городе. И вот есть такой вот скальный храм. Но все-таки не рынок, Ань, не рынок. Есть
2: это
3: еще варианты. Как?
0: Да.
3: О, молодец.
0: Усыпальница, все
3: правильно. Усыпальница,
0: да.
3: Она же царская гробница.
0: Ну что, давай третий вопрос. А как на самом деле назывался Колизей в Риме в эпоху античности? Амфитеатр Флавиев, цирк Максимус, храм гладиаторов, арена Цезаря.
2: Храм гладиаторов?
0: Нет, давай подсказку дадим. Название Колизей появилось лишь в средние века, вероятно, из-за гигантской статуи Нерона, стоявшей рядом. Попробуйте вспомнить... О, да, попробуйте вспомнить династию императоров, при которых началось его строительство. Это нереально. Это
3: ну,
0: очень
3: да.
0: сложная подсказка. Давай тогда просто гадать. Амфитеатр Флавиев, храм гладиаторов... Так, вычеркнули храм гладиаторов. Амфитеатр Флавиев, цирк Максимус у нас остался, арена Цезаря. Вот что, сейчас так расслабься и попробуй, вот что тебе самое, не знаю, самое красивое, ну, такое красивое, благозвучное. Плавное, благозвучное.
2: Арена Цезаря.
0: Ну, хорошо, еще одно вы вычеркнули.
3: Любят дети салат.
0: Да, давай, осталось два варианта. Амфитеатр Флавиев и цирк Максимус.
2: По-моему, точно не цирк, так что амфитеатр.
0: Да, абсолютно верно. Да, действительно, вот тут подсказка была в том, что при династии Флавиев начинали его строить, и поэтому его и назвали сначала амфитеатр Флавиев. Флавии.
3: Да. Семья такая.
0: Хорошая.
3: Конечно, хорошая. Император римский.
0: Ань, спасибо тебе большое. Отлично обогатились знаниями. И мы тебе отправляем в подарок... книгу «Кто у нас такой хороший?» от издательства «Самокат». У царя Соломона, такое писание книги, было волшебное кольцо, которое позволяло ему разговаривать с любым зверьем, рыбами, птицами и ползущими тварями. Это как вот Дарья Агарковой и Евгению Альберту, нашим биологам, позволяли, они могут разговаривать с любым зверьем, как биологи. Так вот, «Кто у нас такой хороший?» — это рассказы известных писателей, счастливых обладателей диких животных. У них нет волшебного кольца, но они понимают своих питомцев. Сурикатов, крыс, шиншилл, попугаев и носух, как царь Соломон. Ну, или почти. Вот такая вот книга.
3: Отличная книга.
0: Да, ну, с животными можно говорить, но это все-таки больше плод воображения. Ну, они что-то понимают, но...
3: Знаешь, что это другой язык общения. Его...
0: Да, что кошки мяукают только для людей, вы же помните это?
3: Разве?
0: Да.
3: Вы уверены в этом?
0: Ну, об этом постоянно все говорят. Что
3: все они... постоянно
0: да,
3: говорят?
0: Да, вот что кошки мяуканье придумали, чтобы с нами разговаривать и как-то попытаться, ну, сделать...
3: Я как-то видел видео, где мяукал гепард. Ну, вряд ли он...
0: Нет, гепард — это гепард, мы говорим про домашнее.
3: А вот кошки конкретно, да, гепард там по своим причинам мяукает.
0: То есть они могут орать, когда там у них
3: они
0: драка,
3: орут, да.
0: Но это ор. А вот это именно да. Мяуканье, это вроде как для людей, чтобы...
3: Привлечь их внимание
0: воспитать и дисциплинировать с точки зрения кошки, конечно.
3: Понятно.
0: Да. С точки зрения кошки, это она приручила
3: человека. Это команда,
0: человека.
3: Ну, конечно, без
0: вообще так и есть.
3: Так и есть, 100%.
0: Да. 495-728-7171. Это наш телефон. Вероника из Санкт-Петербурга на связи. Вероника, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Привет.
3: Как дела у тебя?
1: Хорошо.
0: А ты чего такая грустная? Или это кажется по телефону просто? Или не выспалась?
1: Кажется.
0: А, кажется, все. Так, если громкая связь, то выключайте. Вероник, давай с нами общаться, потому что, когда мы слышим все, что у вас происходит вокруг, это, ну, так себе.
3: Вероник, расскажи, сколько лет?
1: 10.
3: А в каком классе учишься? Ну, закончил.
0: Нет, какой? Отдыхаешь. В каком сейчас классе?
3: С какого по какой идет отдых?
1: Третий.
0: Отлично.
3: Ну, замечательно.
0: Ну, хорошо.
3: Хорошо.
0: Так, ну что, давайте попробуем вот этот вот. Для каких целей был построен высокогорный город инков Мачу-Пикчу? Так, мы слышим себя, товарищи взрослые, пожалуйста, если у вас радиоприемник рядом работает или громкая связь, надо отойти в сторону, Веронику передвинуть, выйти самим с радиоприемником и подсказывать из-за двери. Мы слышим фоновые шумы, пожалуйста, что-то как-то поверните антенну. Итак, вопрос, спасибо большое. Для каких целей был построен высокогорный город инков Мачу-Пикчу? Как военная крепость, как императорская резиденция, как шахта по добыче золота, либо как тюрьма. Есть, тут я, честно, не знал. Тут можно логически догадываться. Высокогорный город. То есть прям...
1: Второе.
0: Как императорская резиденция, правильно?
1: Угу.
0: Абсолютно верно, да. Мачу-Пикчу был построен как загородное поместье для правителя Пачакути, а также использовался как религиозный центр.
3: А, вот оно как.
0: Если вы Пачакути что-то, надо постирать. Давайте следующий вопрос.
3: Ну что, кто был вдохновителем и создателем сказочного замка Нойшвайнштайн в Германии? Значит, варианты ответов. Первый вариант ответов — Рамзес II. Второй вариант ответов — Чингисхан. Третий вариант ответов – Гай Юлий Цезарь. И последний вариант ответов – Людвиг II Баварский. Ну, давай подумаем. Это Германия. Это Нойшвайнштайн. Нойшвайнштайн. И у нас есть варианты Рамсес II, Гай Юлий Цезарь, Чингисхан или Людвиг Баварский.
0: Второй.
1: Четвертое.
3: Баварский Людвиг. Мы же Бавария в Германии,
0: да,
3: правильно?
0: Абсолютно. Молодец. Причем этот Людвига прозвали сказочным королем. Он обожал искусство и предпочитал жить в мире фантазии, а не в реальной политике 19 века. И построил замок он в качестве дани уважения композитору Рихарду Вагнеру и средневековым легендам. Так, ну что, давайте третий вопрос сейчас выберем. Ну, какой архитектурный стиль доминирует в оформлении дворцового комплекса Альгамбра в Гранаде, Испания? Готика, мавританский, барокко, ренессанс.
3: Ну, давай угадывать. Денис Евгеньевич, еще раз повторить.
1: Третий.
3: А, третий?
0: Барокко, да. Нет, вычеркиваем. Не, давайте барокко. Повторяю. Значит, во-первых, подсказка. Значит, обратите внимание на то, какая культура господствовала на юге Испании в период Средневековья до Реконкисты. Для этого стиля характерны резные потолки, арабески и внутренние дворики с фонтанами. Действительно, второе – мавританский стиль. А Альгамбра – это вершина мавританского, в скобочках, исламского искусства и архитектуры в Западной Европе. То есть она построена в времена господства мавров.
3: Да, мавры в Испании были.
0: В Испании, по-моему, Испании, Португалия, да, нет?
3: Ну, там были.
0: Ну, в общем, все. Вот юг Западной Европы.
3: Да,
0: был.
3: Это Аль-Андалузия.
0: Аль-Андалузия?
3: Да.
0: Так что все, ну, прекрасно, я считаю, мы молодцы. Мы отправляем тебе книгу «Аня и из Аванлеи» от издательства «Эксмо Детство». Это книга наполнена светлой радостью и верой в лучшее. Это история для мечтателей с открытым сердцем. 495-728-1. Ой, я забыл, 7171.
3: 7-1.
0: Иногда, кажется, что уже 11 лет ты этот номер называешь. Иногда. Что? Я, кстати, раньше не мог понять. У меня мама, она работала в пожарной охране Третьяковской галереи. И я прям был свидетелем, когда она, вернувшись сутки дежурила, и когда раздавался звонок домашнего телефона, она отвечала, как будто это, как она вот на смене. Там Николаев, это номер части пожарной, и сначала слушает, и потом так, ой. А у меня, наоборот, соответственно, номер иногда просят, а продиктуйте ваш номер, я 728-7... О, подождите, это рабочий. Нам другой нужен. Напомню также, что можно писать на +7 967 103 5533. Это наш телефон. Ждем звонков. Что-то все как-то спят, видимо, еще. Давайте просыпаться. Давайте я вам задам вопрос.
3: Давайте.
0: Давайте. А вот я тут отложил сложный, как мне показалось. Отдам его вам.
3: С удовольствием.
0: А нет, этот, я думаю, что... Мы... Давайте вот
3: не
0: этот,
3: достанется.
0: Вот. В каком городе находится дворец Патала, который служил зимней резиденцией Далай-ламы? А. Катманду. Б. Лхаса. В. Киото. Г. Улан-Батор.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давайте думать. Но не в Киото. Наверное, не в Японии. Там, по-моему, с буддизмом последние годы не очень.
0: Ну, у них же, да.
3: Да. В Монголии хороший вариант. Потому что в Монголии буддистов много. В Катманду. Что я знаю про Катманду? Да почти что ничего. А, давайте-ка...
0: Кстати, к стыду своему даже забыл, где это.
3: Ну вот видите. А я просто не помню там религиозное соотношение местного населения.
0: А, подождите, Катманду это же Непал, конечно.
3: Ну давайте, наверное, вот этот вариант мы и выберем.
0: Катманду?
3: Да, наверное, в Катманду.
0: Знаете, нет.
3: Нет?
0: Нет.
3: В Улан-Баторе?
0: Нет.
3: И не в Улан-Баторе?
0: Нет.
3: Ну не говорите мне, что в Киото.
0: Нет.
3: Все, вот этот забытый вариант.
0: Лхаса. Это город в Китае, административный центр Тибетского автономного района. Дальше мы на перемену.
4: Реклама. риска ранним информационным потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам на Украине, заявили в Минобороны. В Киеве поражены производства, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников, а также занимающиеся ремонтом и модернизацией военной техники. Это заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новый почт», который, по информации военного ведомства, использовался для хранения и доставки продуктов продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной Одесской области. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями также стали объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Дежурные средства ПВО минувшую ночь уничтожили 140 украинских беспилотников над 9 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом только что сообщили в Минобороны. В период с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над Азовским и Черным морями. Во всех случаях нейтрализованы ППЛА самолетного типа. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, предлагающий не давать гражданство России или право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за любое преступление. Имеется в виду совершение правонарушений на территории России или за ее пределами, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, отметил он. Это не коснется иностранцев, признанных беженцами, а также получивших политическое или временное убежище на территории России, пояснил председатель Госдумы. Он добавил, что с 2024 года депутаты приняли 30 федеральных законов, касающихся сферы миграции. В России планируют разработать новые технологии для поддержания здоровья мозга. В основном речь идет о профилактических мерах, которые помогут сохранить здоровье населения, а также о том, как сделать старение более активным и здоровым. Одной из ключевых задач станет поддержка когнитивных функций и создание технологий для диагностики и предупреждения нейродегенеративных заболеваний. Работой займутся Минздрав, ФМБА, Миноборонауки и даже Союз театральных деятелей. В итоге они предоставят отчет правительству о выполненной работе. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной. В матче за третье место чемпионата мира французы накануне уступили англичанам со счетом 4-6. По некоторым данным, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира в 2018 в России, Лигу наций, стала серебряным призером чемпионатов Европы в 2016 году и мира в 2022. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса. В Москве ясно, без осадков и 26-28 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 43%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. У футболистов петербургского «Зенита» не все получалось в плане качества игры в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком». Об этом заявил главный тренер петербуржцев Сергей Симак после победы его подопечных в серии пенальти со счетом 4-2. В основное время команды разошлись миром 1-1. Для «Зенита» этот трофей стал уже 10-м подобным в клубной истории. А вот что после матча рассказал полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.
1: Для первой игры сезона я считаю, что достаточно и качественно в плане и интенсивности, и обороны, и атаки. В целом, наверное, можно занести в актив. Но, повторюсь, победу не добились, и, конечно же, хотелось всем победить. Все были настроены на победу. Наверное, ни одного момента такого прям. И тот навал, который «Зенит» уже делал, ну, не скажу, что прям приносил там какие-то голевые моменты или еще что-то. Но «Зенит» очень и качественная, и достаточно титулованная команда, которая умеет дожимать эти моменты. Наверное, в данной ситуации сказалось именно это. Но хочется еще, конечно же, поблагодарить болельщиков, которые сегодня сделали стадион Нижнего домашним. Наверное, ни один клуб России не может похвастаться такой армией болельщиков, как мы сегодня.
0: Защитник футбольного Краснодара Витор Тармена заинтересовал бразильский клуб «Васко да Гама». Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Контракт 30-летнего Тармена истекает летом 2029 года. Портал «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 8 миллионов евро. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира с 22 забитыми мячами. Он оформил дубль в поединке за третье место против англичан, но его команда уступила со счетом 4-6. Это первые медали сборной Англии на чемпионатах мира с 1966 года. Россиянин Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Бостоне. Он в полуфинале обыграл чилийца Алехандро Табила со счетом 6-4, 4-6, 6-4. И теперь за титул поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Спартак заключил новый двусторонний контракт с нападающим Игнатом Коротких на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист сыграл за Спартак 4 встречи. 4 очка, 5 подборов и 2 перехвата российского форварда Анастасия Лайрикосу помогли Миннесоте Линкс обыграть Портленд Файр со счетом 101-93. В матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации россиянка провела на паркете 13,5 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: все знать. Летний лагерь.
1: Доброе утро. Еще раз всем хочу все знать с «От мала до велика». Это Денис Николаев, а также Егор Бондаренко здесь.
2: Да, это я. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Играем в «Что, где построено». Дозванивайте по телефону 495-728-7171 и отвечаете, что, где построено. Мы рассказываем,
2: что... Мы говорим, что, а вы говорите, построено оно где. И мы говорим, вы молодец.
1: Я говорю, что? Егор Андреевич говорит, где? Вы говорите, построено.
2: Было бы неплохо.
1: Ева из Москвы у нас на связи. Ев, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Привет. Так, давай знакомиться, рассказывай, сколько тебе лет?
3: 11.
1: Как лето проходит?
3: Нормально.
1: Что интересного уже успела сделать?
3: Ну, я гуляю с подругой и братом много.
1: Ну, в уличные игры?
3: Ну, да.
2: Класс. Просто гуляешь.
1: Гуляет и играет.
2: Ну, замечательно. Так и должен проводить лето, надо, да, ребенок.
1: Любой нормальный человек. Вот честно, спать, гулять и играть.
2: Да.
1: А не вот это все.
2: Конечно.
1: Ну, хотя бы 2 недели летом каждый это должен сделать. Что-то вроде отпуска. Ну, что, давайте играть. Вопрос. Авторство знаменитой двойной винтовой лестницы в замке Шамбор, Франция, приписывают известному гению Возрождения. Кто этот изобретатель и художник? Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Донато Браманте.
2: Надо сразу подсказку озвучить, мне кажется.
3: Леонардо да Винчи.
2: О, не надо.
1: Да, класс.
2: Не надо.
1: И все черепашки были перечислены.
2: Не все.
1: Почему? Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, Донателло.
2: Донателло, да, я последний не распознал.
1: Все. Да, действительно, Леонардо да Винчи жил во Франции в конце жизни при дворе короля Франциска I и считается автором этой гениальной лестницы. Ну что, давайте вот этот вопрос. Какое мифическое существо напоминает крыша дома Бальо в Барселоне, созданной Антонио Гауди? Пегас, дракон, сфинкс, грифон. Мифическое.
3: Грифон.
1: Грифон. Хороший вариант, но нет. Остались пегас, дракон, сфинкс. И тут можно вот подсказкой воспользоваться. Легенда про покровителя Каталонии, святого Георгия, надо вспомнить, кого он победил копьем.
2: Ну, сфинкса.
1: Вряд ли.
2: Пегаса.
1: Или
3: дракона.
1: Дракона, да. Абсолютно верно. Крыша покрыта черепицей, переливающейся, как чешуя. А изгиб крыши напоминает хребет дракона. Красота?
2: У меня есть третий, очень забавный, мне кажется, вопрос.
1: Давайте.
2: Как называется знаменитый дом, построенный Фрэнком Ллойдом Райтом, который буквально нависает над природным водопадом? Варианты ответов. Стеклянный дом, вилла совой, дом дерева или дом над водопадом? Подсказку надо, я считаю, подсказку надо. Дом назван очень просто. Отражает буквально то, над чем он построен. По-английски.
3: Дом над водопадом.
2: Молодец, как ты догадалась. Все правильно.
1: Я обожаю эти вопросы из серии. Не в «Амперах» ли измеряется сила тока? Да, абсолютно верно, класс.
2: Молодец.
1: Да, ну давайте четвертый еще вопросик. Так, это...
2: Нашли?
1: Да. Музей Гугенхайма в Бильбао, в Испании, известен своими футуристическими формами. Какой металл используется для облицовки его фасада? Алюминий, титан, нержавеющая сталь, медь. Нет, я сейчас подсказку сделаю. Я обожаю эти подсказки, это прекрасно. Значит, этот металл очень прочный, устойчив к коррозии, имеет космические ассоциации. Название начинается на букву Т.
3: Титан.
1: Да, абсолютно. Ой, архитектор Фрэнк Гэри использовал 33 тысячи титановых панелей для создания волнистых фасадов музея. Вот такая вот...
3: Ого, как?
1: Такая красота. Надо посмотреть, как это выглядит. Ну что, товарищи, Ева, спасибо тебе большое. Повеселились мы на славу,
2: да.
1: Что-то полезное узнали. И мы тебе отправляем в подарок книгу «Сказка Северного озера» от издательского дома Мещерякова. А у нас Захар. О, город Чебоксары. Захар, привет.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Я, как это, вчера весь день гулял в футболке, которую купил в вашем городе, на котором древо жизни нарисованное и на всех языках там написано. Вот. Был у вас дважды в этом году. Классный город. Как у вас погода, кстати?
4: У нас хорошо. Тепленько.
1: Тепленько? Прекрасно.
2: Как и должно быть.
1: Чем занимаешься? Летом чем занимаешься?
4: А, летом я купаюсь, на катамаранах катаюсь, всем делом.
1: Ну, в общем, класс.
2: Хорошо.
1: И купаться, и на катамаранах. Прекрасно. Ну, давай играть, а то времени мало осталось.
4: Да.
1: Какой необычный ингредиент использовали строители эпохи династии Мин для укрепления раствора при возведении Великой Китайской Стены? Сметана, рисовая каша... измельченные морские раковины, либо яичные белки?
4: Яичные белки.
1: Это ты явно что-то знаешь, но там использовали другое.
2: Да, это же Китай, наверное. Да,
1: ну, династия Мин,
2: в первую очередь на это обращать внимание.
1: Да, яичные белки действительно добавляют в бетон.
2: Добавляют.
1: Да, для крепости раствора. Давай еще раз. Сметана, рисовая каша, либо измельченные морские раковины?
4: Раковины.
1: Раковины.
4: Да.
1: Давай вот подсказка такая. Подумайте о традиционном продукте, который является основным в рационе многих стран Азии. Он также обладает отличными клеящими свойствами при варке.
2: Да, склеивается.
1: Осталось сметана и рисовая каша.
4: Сметана или рисовая каша.
1: Да.
2: Ну чего, вот в каких-то, да, варят, и вот в Азии этого много,
1: и
2: любят.
1: Когда
2: это...
1: переваривают, она клейкая.
4: Сметана.
1: Методом исключения мы отгадали рисовую кашу.
2: Да.
1: Ты исключил все неправильное, осталось правильное. Нет, рисовая каша, конечно же. Использовали клейкий рисовый суп строители эпохи династии Мин, смешанный с гашеной известью, что сделало кирпичную кладку невероятно прочной и устойчивой к землетрясениям. То есть вы, когда будете в Китае, товарищи, будете идти по Великой Китайской Стене, будете знать, что вы идете по каше.
2: По рисовой.
1: По рисовой. Да. Давай еще один вопрос. Как называются гигантские вертикальные сады в Сингапуре, в парке сады у залива, которые собирают дождевую воду и вырабатывают энергию? Зеленые купола, супер деревья, вертикальный лес, биобашни.
4: Супер-деревья.
1: Абсолютно верно, угадал. Действительно.
2: Молодец,
1: да.
2: А ты знал? Или угадал?
1: Или почувствовал?
4: Нет, я просто знал.
1: Класс.
2: Молодец.
1: И эти конструкции высотой от 25 до 50 метров покрыты живыми растениями, имитируя экосистему настоящих деревьев. Ну что, давайте успеем еще одну?
2: Ну и совсем короткую только.
1: Ну, давайте попробуем. Какой из белокаменных шедевров 12 века, расположенный во Владимирской области, славится изящной резьбой и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Церковь Покрова на Нерли, собор Василия Блаженного, Кижи Погост, Успенский собор.
4: Собор.
1: Василий, нет, исключаем, давай еще. Церковь Покрова на Нерли, или на Нерли, я все время путаю, то... Нерли, все правильно мне подсказали. И это тоже была подсказка. Давай.
4: Нет, это была подсказка.
1: Ну, так все, ну тогда все, засчитываем. Да, действительно, церковь Покрова Нерли – это один из самых изящных и гармоничных храмов средневековой Руси, который часто называют белой лебедью русской архитектуры. Спасибо тебе большое, ты получаешь книгу «Таинственный шепот» от издательства «Эксмо детство», а мы на маленькую переменочку. Маленькую, на минуточку буквально.
0: Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникает изображение самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центр-форвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед. Маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии. Без пояса, нос башмаком, волосы упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота два столба с верхней перекладиной, без сетки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе. «Браво я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова, айда Пушкин, айда сукин сын.
4: Валентин Катаев. «Алмазный мой венец».

0: Утром они проснулись ранехонько и решили поскорее удрать из гостиницы, чтобы сохранить остатки монеток. Однако и тут на их пути возникло препятствие в виде наглухо запертой дверцы шкафа, в которой они оставили свои шляпы. Сколько ни дергал козлик за ручку, из дверцы лишь высовывался язычок, требуя сантик в уплату за хранение вещей. Видя, что ничего не поделаешь, козлик полез в карман за монеткой. «Чтоб вас черти побрали!» — выходил из себя он. «Это какая-то грабиловка, а не гостиница. Тут поживешь, так не только без шляпы останешься. Гляди, как бы штаны не сняли. Скоро чихнуть бесплатно будет нельзя!» Заскочив в закусочную и наскоро позавтракав, друзья поспешили на вокзал в надежде, что Мига и Жулио появятся к приходу поезда. Надежды их оказались, однако, напрасными. Поезд пришел, но Мига и Жулио так и не появились. «Теперь ясно, что они обманули нас и удрали с деньгами», — сказал козлик. Они снова отправились искать работу, но в этот день их поиски не увенчались успехом. Козлик сказал, что это ничего, так как скоро откроется веселый балаганчик, и можно будет попытаться подзаработать там. Явившись на улицу, где было уже знакомое им увеселительное заведение, Незнайка и Козлик увидели, что вчерашний коротышка выздоровел и уже стоял на помосте, увертываясь от летевших в лицо мечей. Правда, под глазом у него красовался большой синяк, но коротышка, по-видимому, привык не обращать внимания на подобные пустяки. «Что ж», — сказал козлик, — «я думаю, это ничего. Скоро его кто-нибудь стукнет мячиком так, что он полетит с ног, тогда я опять займу его место». Расчеты козлика оказались верными. Скоро действительно кто-то запустил мяч с такой силой, что коротышка не успел увернуться. Удар на этот раз пришелся по другому глазу. Схватившись рукой за подбитый глаз и заливаясь слезами от боли, бедняка побежал поскорее домой. Козлику было жалко несчастного коротышку, но вместе с тем он был рад, что теперь сможет заработать немного денег. Не успел он, однако, предложить свои услуги хозяину, как стоявший неподалеку коротышка вскочил на помост и закричал: «А теперь я буду! Давайте, в меня бросайте!» Он тут же просунул голову в отверстие в занавеске, и мечи полетели в него. Этот новый коротышка оказался хорошим актером. Он ловко увертывался от мечей, зная, однако, что публике не нравится, когда мечи летят мимо. Он время от времени наклонял голову и нарочно подставлял под удар лоб. Мячик, не причинив коротышке особенного вреда, отскакивал от лба, а коротышка, сделав вид, будто бы удар был сильный, падал на пол и, высунувшись из занавески, дрыгал ногами в воздухе. Это страшно веселило зрителей и привлекало новых прохожих. Хозяин был очень доволен, что ему попался такой хороший работник. Козлика не оставляла надежда, что и этот смельчак не продержится долго. Но он все же продержался до закрытия балагана. «Теперь нам с тобой придется лечь спать без ужина», — с огорчением сказал козлик.
1: «А разве у тебя не осталось больше монеток?»
0: «Осталось. Всего 20 сантиков. Но эти деньги понадобятся нам, чтобы заплатить за ночлег. А может быть, лучше эти деньги проесть и переночевать просто на улице?» — спросил Незнайка.
1: «Что ты? Что ты?» — испуганно замахал руками козлик.
0: «Или забыл, что я тебе про дурацкий остров рассказывал? Лучше без еды потерпеть, чем попасть полицейским в руки.
1: Небось, так проголодаешься посильней, так и на дурацкий остров захочешь», — проворчал Незнайка.
0: «Ну что ж, бывает и так», — согласился козлик.
2: Чтение.

0: В Москве 10 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием воздушного наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту Южной в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражены агрегатное детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и предприятие ракетно-космической промышленности «Артем». По данным военного ведомства, они производят систему управления для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и 9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет ЗРК-С-300 проекта «Клон». Под удары также попали предприятия «Меридиан» и «Оклайн». Они выпускают комплектующие для беспилотников большой дальности типа Deep Strike, аккумуляторные батареи для FPV-дронов разных модификаций и комплектующие для управления ракет «Нептун-МД». Поражен в киевский инновационный терминал «Новая почта», доставлявшие и хранившие продукцию двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Еще одной целью стал логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис» для хранения и сборки агрегатов БПЛА большой дальности. В порту Южной поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горючими смазочными материалами для обеспечения ВСУ. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области доставлены на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В дороге пациентов сопровождали врачи. Всего на стационарном лечении находится 22 человека, 8 из них в тяжелом состоянии, уточнил министр. Накануне губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские беспилотники попали в логистический центр в городе Котовске. Погибли 7 человек, пострадали 25, из них 22 госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Кузнецов добавил, что 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 тяжелое. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в субботу Подмосковье подверглось атаке БПЛА. Погиб житель электростали. 53 человека госпитализированы после отравления на базе отдыха на Ставрополье. В состоянии средней тяжести, рассказали в региональном Минздраве. Среди пострадавших 11 жителей других регионов. По предварительным данным, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах на базе отдыха. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. К проверке приступила прокуратура, рассказал старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Иван Головлев.
1: Прокуратура Новосилецкого района проводит по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, а также будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Особое внимание уделяется вопросам оперативного и качественного оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи. Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по данному факту следственным органам, находятся на контроле надзорного ведомства.
0: По данным краевого Минздрава, от отравления пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Работа базы отдыха приостановлена. Госдепартамент США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за ситуации вокруг Ирана. Ведомство рекомендовало при путешествиях за рубеж учитывать возможность непредвиденной эскалации на Ближнем Востоке и посоветовало следить за новостями. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Госдепа. Кроме того, предупреждается о риске сбоев в авиасообщении, о нападениях на дип-учреждения и другие объекты, связанные с Соединенными Штатами. Напомню, 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре обмен ударами возобновился. Дональд Трамп заявил, что перемирие закончилось. 17 июля Тегеран пригрозил Вашингтону переходом к фазе полного уничтожения, если в следующие 2-3 дня удары не прекратятся. Позднее центральное командование США сообщило о гибели 2 американских военных на базе в Иордании, а также о 4 пострадавших и 1 пропавшем без вести. Сборная Англии по футболу со счетом 6-4 обыграла команду Франции в матче за 3-е место на чемпионате мира. Встреча прошла в Майами. Для англичан, которые были чемпионами мира в 1966 году, эта бронза стала первой в истории. Французский футболист Килиан Мбаппе забил 22-й гол на чемпионатах мира и обошел Лионеля Месси по числу мячей на мировых первенствах, установив новый рекорд. Финальный матч между сборными Аргентины и Испании должен состояться сегодня на стадионе в Нью-Йорке. В Москве сегодня еще один жаркий день. Солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Столбики термометров продолжат стремиться вверх, плюс 29, что на несколько градусов выше нормы июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее.
2: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портится, пройдут кратковременные грозовые дожди, но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
0: Осадки в столичный регион принесет очередной атмосферный фронт. По предварительным данным, кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 23, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 43%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса.

0: Каникулы с пользой.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Пришло время занимательной физики. В студии по-прежнему Денис Николаев и Егор Бондаренко.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Да. Доброе утро.
1: И с занимательной физикой к нам пришла Елизавета Кокшева, преподаватель интеллектуального клуба «Сигма», выпускница МФТИ, аспирантка и заведующая кафедрой физики передачи «Хочу все знать».
3: Доброе утро.
1: Надо все-таки, я вот обещаюсь, к 1 сентября я поделю кафедры. У нас просто кафедры физики два человека заведуют, и кафедры биологии два человека заведуют.
3: Ну, ничего страшного.
1: Надо как-то развести.
3: Не надо.
1: Почему?
3: Ну, пускай.
2: Но мы можем уточнить профиль.
3: Я гидродинамику в прошлый раз отдала.
2: На ЦУИФА.
1: Ну, а мы как этот, тайна у Волкова было. Нет, «Семь подземных королей». Они же там сменялись. Вот все, то же самое. «Семь подземных заведующих кафедрой».
3: Подземных?
1: Я просто напомню, по сюжету там короли поделили, они просто, типа, один год правят, остальные шесть спят вместе со всей свитой и прочим, и так вот спокойно смогли поделить правление.
3: Какие воспоминания сейчас были разблокированы?
1: Да.
3: Детские.
2: Вот. Когда правили мы?
3: Дома. Над игрушками.
1: Чем пришли вы к нам?
3: Вопрос, загадка.
1: Подождите,
3: что сказала, непонятно.
1: Вы хотели...
3: Нет, это попозже.
1: А, хорошо.
3: Это потом будет, хорошо. В контексте.
1: Да. У нас, кстати, если что, есть сразу слушатель уже на связи. Надо?
3: Ну, сейчас чуть-чуть.
1: Или вы хотите нас сначала помучить?
3: Вас сначала
1: помучить.
3: Все,
1: давайте, хорошо.
3: Я назову географические объекты.
1: Так.
3: А вы мне скажете, где это?
2: О,
1: на глобусе. Давайте.
3: Море дождей. Море ясности.
1: Да.
3: Море спокойствия,
1: ой.
3: Море изобилия,
1: ага.
3: Море нектара, море кризисов, море паров, море облаков и море влажности.
2: Это географические понятия?
1: Но это,
3: наверное,
1: ну,
3: да.
1: Но не на
3: Земле. Просто сейчас представляла
1: это
3: себе
1: Марс?
3: Понятие география и думала, это подходит.
1: Слово гео — это же Земля, а
3: ах,
1: это не Земля.
3: Ах, вы молодцы.
1: Это Марс?
3: Ах, вы филологические мои.
1: Это Марс?
3: Нет.
1: Луна?
3: Да.
1: А, ну, я вот...
3: Тогда луна графические. Я над этим думала, перед тем, как сказать гео, у меня что-то...
1: После этого прям я ждал, как эти бабки-ешки. Тьфу!
3: Растяни! Мне что-то коробило. Вот эта мысль, она не гладко проходила по моему сознанию, она что-то цепляла. Видимо, вот этот корень.
1: Так, ну да, ну я просто помню, что море в фантастике часто было, особенно вот в середине 20 века, когда какие-нибудь истории про покорение Луны, по-моему, у Стругацких это было, вот там вот это все, вот это море спокойствия и прочее, прочее.
3: Я в восторге, на самом деле, от названий, которые встречаются во время занятий физикой самых разных. Я еще до сих пор не отошла от курса квантов в институте,
1: ага.
3: Где мы проходили долину стабильности.
1: Неплохо.
3: На самом деле, вот это, наверное, так вырвано из контекста, но там был график стабильности ядер с разным количеством протонов и нейтронов. Есть область, которая называется долина стабильности. Я сидела и думала, а там вообще же все с названиями кварков, разных частиц. Я сидела и думала, какие молодцы, как красиво, как поэтично. И тут, пожалуйста, море спокойствия и ясности. В общем, вопросы сегодня будут у нас про Луну.
1: О, класс,
2: ура.
1: Ну все, тогда... Давайте нам.
2: Мы готовы.
1: Товарищи и детей, 495-728-7171. Андрей из Москвы на связи. Андрей, привет.
4: Здравствуйте.
1: Да.
4: Вот я хотел бы поздравить с днем рождения Дарью Алексеевну Агаркову.
1: Давай.
2: Правильно делаешь.
4: Ну вот, Дарья Алексеевна, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам всего наилучшего биологических открытий.
1: Все, передадим. Я...

0: сейчас в перерыве ей напишу, чтобы она переслушала на медиаплатформе. Смотрим, поздравления. От нас в первом часе и во втором часе от тебя. Так, Андрюх, ну, сегодня мы на Луну, видишь, отправляемся. Я точно знаю, что там птиц нет, а если бы там птицы были, а там, может быть, море
1: птичье. То Андрей все про них бы знал.
0: Да, то Андрей бы все про них знал.
2: Море нектара там есть, а птичье море.
0: А тогда там, если есть море нектара, то там должна быть еще река
1: Калибри.
0: Река Калибри, да.
1: Луч Калибри. Кстати говоря, там есть лучи такие красивые, у Калибри же такой тоненький изогнутый носик, как лучик. Да, это было бы еще более поэтично. Но пока там только стабильность и спокойствие. Ну, точнее, спокойствие. Стабильность — это в ядрах.
0: Потому что человек еще туда не высадился заново. Поэтому там спокойствие. Давайте к вопросам физическим.
1: Да, давайте к вопросам. Андрей, разрешите, пожалуйста, я сегодня вас поэксплуатирую. В каком ключе? Я не буду задавать конкретный вопрос, мы с вами просто порассуждаем. Договорились? Скажите, пожалуйста, какие вы знаете фазы Луны? Как мы можем Луну видеть с Земли?
3: Ну, бывает полнолуние.
1: Это как?
3: И там, когда Луну полностью видно, ну, ее светлую сторону, темную мы никогда не видим. Вот, а дальше там идет, ну, есть новолуние, когда Луна только, ну, как сказать, молодая, и там совсем чуть-чуть видно от нее.
1: Даже вообще бывает. Точнее, даже не бывает, а не видно совсем.
0: А, это новолуние.
1: Да, Андрей, скажите, пожалуйста, а как расположены взаимно Земля, Луна и Солнце при новолунии? Вот если мы представим себе на плоскости лежащие шарики, в центре солнышко, потом Земля и Луна как-то. Вот если мы видим полную Луну, где должна располагаться Земля с Луной относительно Солнца, чтобы мы видели целиком?
3: Ну, Луна перед Солнцем и перед Землей.
0: Ну, между.
1: Если они между, давайте представим себе. Светит Солнце, падают лучи на Луну. Правильно?
0: Да.
1: Луна все время повернута к нам одной стороной, значит, сейчас освещается темная сторона Луны.
0: Да.
3: А, да. И получается, как раз светлая сторона Луны, она сейчас темная.
1: Да, то светлая сторона Луны сейчас темная. Это как раз новолуние. Да.
3: Да.
1: Тогда, когда мы видим полную Луну?
3: Ну, когда наоборот, получается, Луна... Так,
1: сначала Солнце, потом Земля, потом Луна. И полностью все лучи проходят, попадают
3: На
1: Луну. Да, на светлую сторону. Хорошо. Значит, получается, если мы говорим про лунное затмение может быть только во время полнолуния, правильно? Давайте представим себе, как лунное затмение выглядит. Мы смотрим на Луну, и полностью на Луну падает тень от Земли, да?
3: Да.
1: Красиво.
0: Это получается назад.
1: Лунное затмение.
0: Ну, то есть Солнце загораживает Луну.
1: Земля загораживает лучи от Солнца, которые двигаются на Луну.
0: Оговорился. То есть это все равно, что. То есть это может быть как полнолуние, так и затмение. Вот в этой фазе. А почему когда-то загораживается, а когда-то.
1: Потому что они не на одной плоскости прям находятся. Орбита Луны, она под углом по отношению к Земле находится. Про плоскость много кто забывает.
0: Да.
1: Кроме тех людей, которые считают, что Земля плоская. Про это они все время помнят.
0: Порицаемых.
1: Ну, ничего.
0: Ну, ничего, Земля круглая, встретимся.
1: Так, хорошо. Тогда, раз мы разобрались с фазами Луны, теперь переходим от вопроса рассуждения к вопросу-вопросу. Скажите, пожалуйста, Андрей, что увидит космонавт, находясь на Луне, в то время как на Земле будет наблюдаться полное лунное затмение? Вот мы уже выяснили, где должна располагаться Земля по отношению к Луне и к Солнцу. Сначала Солнце, от него идут лучики, попадают на Землю, проходят мимо, попадают на Луну. То есть по отношению к Солнцу Луна находится за Землей. А теперь мы представляем себе, что мы космонавт, который находится на Луне. Что увидит космонавт, находясь на Луне, в то время как на Земле будет наблюдаться полное лунное затмение?
3: Ну, он увидит сторону Земли, которая сейчас не освещается, темную.
0: Вокруг нее орел должен быть.
1: Да, так это как называется?
0: Корона?
3: Это...
1: Нет, явление, при котором мы орел будем вокруг Земли.
3: Это солнечное затмение.
1: Молодец.
3: Земля закрывает Солнце.
1: Солнце затмило Землей, да.
0: Ну, да, с точки зрения...
1: Ну, мы находимся сейчас как будто бы на одной прямой, да? Угу. Смотрим с Луны на Землю.
0: То есть, с точки зрения жителя Луны, это солнечное затмение.
1: Да, угу. Солнечное затмение. Кстати, вот вы сказали про ореол. Мы вокруг Земли будем видеть как будто такую корону шариком.
0: Да.
1: Почему мы не можем такое наблюдать на Луне? Почему мы никогда не увидим кольцевое затмение лунное?
2: У нее нет...
0: А сейчас Андрей скажет.
2: Андрей скажет.
3: Атмосферы, может, нету?
1: Нет, это не в этом дело.
0: Магнитного поля?
1: У Луны много чего нету, но, к сожалению, будем видеть мы или не будем видеть кольцевое затмение, зависит не от этого.
0: Ну, кольцевое, в смысле, когда кольцо вокруг.
1: Угу. Ну, кольцо вокруг, смотрите, она же может быть освещена, эта часть, чисто теоретически, правильно?
0: Да.
1: Вот если бы по-другому было все устроено, не так, как сейчас, точно так же лучи могли бы попадать,
0: но они
1: и тень
0: не попадают,
1: от Земли
0: может...
1: была бы на Луне.
0: Меньше Луны.
1: Была бы, но...
0: Так,
1: но в реальности такого не происходит. Молодец, молодец, догадался. Прошелся по дорожке моих подсказок.
0: Слишком большая.
1: Ну, по сравнению с Землей, Луна маленькая, да.
0: И
1: тень полностью загораживает, да.
0: Класс, хорошо.
1: Ну, молодец какой.
0: Ну, не, ну это Андрей.
2: Андрей всегда молодец.
1: Но мне хочется у него еще спрашивать.
0: Давайте.
1: А, хорошо, давайте теперь, раз мы поговорили уже про освещение Луны Солнцем, мы вспомним, что Луна у нас сама свет не испускает, она светит отраженным светом. То есть хорошо было бы, наверное, сказать, что Луна на небе не светит, а Луна на небе отражает. Вот. В связи с этим давайте вспомним.
0: Светит отраженная Луна. Снова мы оторваны от дома.
1: Хорошо, давайте вспомним. Вот... Она отражает свет. Какой попал от солнышка, такой она отразила. А какого цвета мы на Земле можем видеть Луну? Какое у нас бывает разнообразие?
3: Ну, бывает такой белый, бывает голубой, красный бывает.
0: Кровавая Луна,
3: желтоватый,
0: да.
3: Желтоватый бывает.
1: Да, все перечислил. А давайте теперь подумаем, почему у нас, в каком должна быть положение Луна, и вообще из-за чего так происходит, что мы видим разного цвета Луну. И, ну, первое, это почему мы видим разного цвета, а второе, в каком положении должна быть Луна, чтобы эти случаи цветовые реализовывались. Давайте начнем с самого простого, когда у нас просто Луна серо-белая.
3: Ну, возможно, разные цвета появляются из-за того, что лучи Солнца под разным углом падают на Луну.
1: Умница. Они под разным углом, нет, не то чтобы на Луну. Я сказала раньше, чем дослушала до конца, есть у меня такая привычка торопиться, но это очень в нужную сторону рассуждения. А когда мы еще, кстати говоря, видим вообще разные цвета на небе?
0: Ну...
1: Из-за чего? Вот небо бывает голубое.
2: Бывает.
0: Атмосфера.
1: Атмосфера.
2: Да.
1: Инфлюенсер.
0: Да, из-за атмосферы.
2: Действительно, это же атмосферное явление.
1: Атмосферное. Но когда у нас обычно небо, например, голубое, а когда оно красновато-оранжевое?
2: Когда стыдно.
1: Зарделась.
3: Ну, закат когда.
0: Закат,
1: когда закат. А как у нас расположено Солнце по отношению к Земле? Как лучи проходят через атмосферу?
3: Ну, почти по касательно.
0: Под углом.
1: Под углом. Ну, давайте так. То, каким цветом мы будем видеть небо, зависит от того, какие лучи дошли до нашего глаза, правильно?
0: Ага.
1: Ну, как и в любом другом случае, наблюдение любых других цветов. Свет одинаковый от Солнца идет. И когда оно находится на голубом небе, и когда оно находится на красном небе. Но путь через атмосферу лучи проходят разные. И в одном случае до нас лучше всего доходят, рассеиваются синие цвета, а в другом случае синие...
0: Красный.
1: Да, слишком большой путь, когда у нас уже закатное солнце, и синие до нас не доходят в такой интенсивности.
0: Потому что они короче, чем длинные.
1: Идеально.
0: Да?
1: Что такое прямая? Это прямая, это точнее, это кривая, которая прямая.
0: Да.
1: Лучи короче, чем длинные, да.
0: Да.
1: Чем красные,
0: ну,
1: да, действительно. Да, идеально, замечательно. Что-то Остапа понесло, то есть меня вообще не в ту сторону. Но Андрей молодец совершенно, что у нас разное положение, по-разному лучи проходят через атмосферу, и в случае закатного солнца они проделывают больший путь, до нас доживают только красные. А теперь представим себе на месте...
2: Луны.
1: Луну.
0: Ага.
2: На
1: небе.
2: Саму Луну.
1: Если Луна находится наверху, относительно нас, высоко в небе, она будет бело-серая, потому что
0: проходит
1: сплошняком, да, весь поток, все отразилось, все дошло.
0: Напомним, для всех белый — это смешение всех, всех цветов. С точки зрения, только, товарищ, дети, к краскам это не относится, ну, которые смешивают.
1: Я смешивала в детстве все краски, и не получилось.
0: Не получился, да. Нет, да, это получилось. Имеется, это только к свету относится, это правило. А черный — это отсутствие всех.
1: Отсутствие всех, да.
0: Да. Так, ну, получается, когда луна высоко, все белое проходит.
1: Угу,
0: Андрюх, проходит. Давай дальше.
1: Давай дальше.
3: Ну, потом она чуть-чуть ниже. А, нет, наоборот. Хотя нет, она получается как ближе, ниже.
1: Всё
3: и
1: правильно.
3: Поэтому она голубая, проходит голубые.
0: Ближе, ниже.
1: На самом деле она не ближе, это мы тоже попозже обсудим.
0: Но ниже.
1: На ниже, да.
3: Ну,
1: вот
3: да,
1: она ниже, лучи отраженные проходят больший путь.
0: Остается нас... синий только.
1: Ну, тут скорее нас интересуют скорее желтые и красные, как
2: да,
1: такие.
2: Да, в какой более... же момент ты еще красный ты становишься.
1: Ниже нам нужно опуститься.
2: Это
1: чем
2: совсем
1: ниже
2: надо
1: она находится,
2: низко.
1: Да, низко находится, да. Нет, про красный, про темно-красный мы в последнюю очередь поговорим.
2: Темно-красный.
1: А мы
2: а
1: говорим
2: так
1: сейчас, а как в прошлом, как в прошлом году летом было? Нет, не летом, а в сентябре. Очень красиво
0: так,
1: было.
0: Так, еще раз, белое — это когда
1: наверху,
0: высоко,
1: да, высоко,
0: потом ниже,
1: а опускается,
0: синим.
1: Желтеет.
0: А другой. Желтеет.
1: Угу.
3: А, да, желтеет постепенно.
1: Еще ниже.
3: Еще ниже уже начинает краснеть.
1: Краснеть, да, замечательно. То есть нам нужно просто, чтобы лучи проделывали точно такой же путь до нашего глаза,
0: дольше.
1: Как и в случае там заката и дневного света,
0: угу,
1: синего
0: хорошо.
1: И какого-то пурпурно-оранжево-перламутрового и остальных всех красивых цветов. А теперь про кровавую луну. Нам нужно, чтобы лучи совсем рассеялись в атмосфере и выжили сильнейшие. Какое-то должно экстремальное быть положение Луны по отношению к Земле и Солнцу. Мы сегодня его уже обсуждали.
0: Но она далеко.
1: Она далеко и...
3: Может быть, сзади.
1: Сзади. Замечательно. А что это у нас за явление?
3: Это полнолуние.
1: И это, да, затмение, которое может быть... Ну, смотрите, когда полнолуние, мы полную Луну видим, она может быть и светлая, и любая.
0: Любая, да.
1: А
3: да.
1: тут нам нужно, чтобы Земля именно загородила Солнце, угу. и лучи проходили через атмосферу,
3: да.
1: как бы огибали.
0: Ну, то есть у них увеличивается, опять же, пробег.
2: Совсем сильно.
1: Пробег совсем сильный, и Луна получается кроваво-красная.
0: Потому что, получается, пока они пробегут, обогнут Землю через атмосферу, уже что-то потеряют, красные лучи пробиваются дальше-дальше, потом они отражаются, еще обратно бегут. И
1: красиво
0: мы их только
1: получается.
0: Видим, да. Слушайте, все, как это, если не знаете физику, то все в мире магия.
1: То все в мире магия,
0: да. Поэтому,
1: да.
0: А когда знаешь физику, все
1: Нет,
0: понятно
1: Нет, магия
0: становится.
1: Все равно остается, потому что есть наше восприятие, наши человеческие ощущения, и тебе магически от того, как красиво.
0: Это
1: но,
0: да,
1: но приятно понимать...
0: Что ты это знаешь.
1: Да, это ощущение понимания чуть-чуть хотя бы того, что происходит, оно иногда радует.
0: Андрюх, спасибо тебе большое.
1: Андрей, спасибо
0: Вообще
1: большое за чудесное рассуждение.
0: Ты получаешь книгу «Обитатели Сибири. Вымышленные и настоящие» от издательства «Самокат». А я предлагаю, мы сейчас с Алисой из Уфы пообщаемся, поболтаем, ну, уже, наверное, решать что-то будем после перемен.
1: Угу.
0: Алис, доброе утро, добро пожаловать. Ой, ой, что так шумно-то? Алис,
3: алло, здравствуйте.
0: Это в лагере, что ли? Что за шум, а драки нет?
3: Я в санатории.
0: Что ты еще раз?
3: Я в санатории.
0: А, в санатории. Какой класс. А что там за шум на заднем плане?
1: Отдыхающий.
3: Ну, мы идем на обед, и да, отдыхающий еще настроен.
0: А, идете на обед? А где санаторий находится?
3: Ну, в Башкортостане, совсем недалеко от Уфы.
0: Ну так плюс, у вас же плюс два, да? Плюс два, 12:27,
3: да.
0: Все правильно, обед уже.
1: Мы все посмотрели на часы,
0: поняли,
1: что время полодиннадцатого.
0: Мы чуть-чуть позавидовали.
1: Да.
0: Подожди, там лагерь у вас или просто отдых? Или лагерь какой-то с отрядами?
3: Ну, лагерь, отряды.
0: Ага,
2: все как полагается, Денис Евгеньевич.
0: Все как полагается.
2: Отдыхает ребенок.
0: Ну что, а подожди, а если мы сейчас вот прервемся на перемену, а потом тебя опять наберем, ты же, наверное, уже обедать будешь?
3: Да.
0: Тогда нужен короткий вопрос.
3: Ага.
0: Есть короткий вопрос у нас?
1: Короткого прям нету.
0: Тогда Я предлагаю с Алисой попробовать после обеда связаться. Как вам такой
2: вариант? А пока приятного аппетита.
0: Приятного аппетита. Привет всему санаторию. Товарищи, мы на перемену. 495-728-7171.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия нанесла удары по военным целям в Киеве, сообщила Минобороны. Военные поразили киевские предприятия «Родионикс» и «Артем», связанные с выпуском ракет «Фламинго», «Киев-90», где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД», «Оклайн», отвечающий за производство деталей для ВПЛА большой дальности. Целью российских ударов также стал терминал «Новая почта», используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭП. В Киевской области атакован логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», где находились комплектующие для выпуска беспилотников. Как пишут украинские СМИ, это была крупнейшая с начала СВО атака на город с применением баллистических ракет. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной в Одесской области. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Дежурные средства ПВО этой ночью уничтожили 140 украинских беспилотников над 9 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом также сообщили в Минобороны. В период с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над Азовским и Черным морями. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Госдума предлагает не давать гражданство России или право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за любое преступление. Имеется в виду совершение правонарушений на территории России или за ее пределами. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на следующей неделе, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, отметил он. Это не коснется иностранцев, признанных беженцами, а также получившим политическое или временное убежище на территории России, пояснил председатель Госдумы. Он добавил, что с 2024 года были приняты 30 федеральных законов, касающихся сферы миграции. Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником. Днем металлурга. Он объединяет трудовые коллективы предприятий, заводов, горно-обогатительных комбинатов. Несмотря на серьезные вызовы и внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологическую устойчивость. Успешно решает серьезные задачи, говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте Кабмина. Мишустин добавил, что у каждого из металлургов отличают профессионализм, ответственность и преданность делу. День металлурга отмечают в России в 3 воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1957 году. В Москве сегодня будет стоять июльская жара, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Столица ощутит влияние северной периферии обширного барического максимума. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в регионе малооблачную, тихую, сухую погоду с дневной температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы. Воздух в городе прогреется до плюс 27-29, а в Подмосковье до 25-30 градусов. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник в московском регионе без осадков, ночью 15-17 тепла, а днем 28-30. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 24, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 44%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и плюс 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует вызвать вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова на матче в сентябре-октябре. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Виктор Анопко. Сафонов не вызывался на последний матч команды, так как завершил сезон с парижанами финалом Лиги чемпионов 30 мая. Санкт-Петербургский «Зенит» завоевал 10-й Суперкубок России по футболу. В субботу в Нижнем Новгороде чемпион страны в серии послематчевых пенальти обыграл обладателя Кубка московский «Спартак». О том, как это было, расскажет Дмитрий Сухинин.
1: у Российского футбольного союза получилось организовать большой праздник большого футбола в городе, чья команда покинула элитный дивизион. Суперкубок в Нижнем Новгороде собрал полный стадион, 42 тысячи зрителей на трибунах, которых до стартового свистка ждала очень насыщенная развлекательная программа. Ари, как прирожденный пионер-вожатый, собирал детвору в команду и играл с ней в футбол, при этом еще и успевал раздавать автографы. Глушаков с Мостовым, как многостаночники в зоне для автограф-сессии, расписывались на всем, что им попадалось под маркер. Конкурсы, лотереи, запретение косичек, цвета любимой команды. Любимой, кстати, командой Нижнего Новгорода оказался «Спартак». Две трети стадиона были окрашены в красно-белые цвета. И это были не только гости из Москвы, но и многочисленные нижегородские поклонники народной команды. Перед матчем красочное шоу, которое венчали гигантские полотнища, иллюстрирующие битву на Волге. Именно под таким слоганом подавался матч. И битва случилась. Сперва футболисты побились игрой в футбол. В концовке после назначенного и реализованного Соболевым пенальти почти побились в рукопашной. Ну а победителя выявила серия пенальти. Она осталась за «Зенитом», который в свой музей отправил уже юбилейный 10-й суперкубок. Единственное, что немного омрачило праздник, поведение фанатской трибуны «Спартака», которая после гола Соболева стала кидать бутылки на поле. Это лишило их команду права выбора ворот в серии послематчевых 11-метровых по соображениям безопасности.
2: Защитник Гонсало Рикена покинул самарские крылья Советов после досрочного прекращения аренды. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Аргентинец присоединился к крыльям Советов в феврале. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной. Накануне в матче за третье место чемпионата мира французы уступили англичанам со счетом 4-6. По информации европейских СМИ, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. 4 очка, 5 подборов и 2 перехвата российского форварда Анастасия Лаэрикосу помогли Миннесоте обыграть Портленд со счетом 101-93 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете 13,5 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие? Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте театрhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

Снова стало солнце красным. Не могу быть долго злым. Добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки. Может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки.

Ножки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, передача «Хочу все знать», занимательная физика, в студии Денис Николаев, Егор Бондаренко, Елизавета Кокшева, на связи Алиса из Уфы, но в данный момент из санатория.
2: Из
1: вот. Кто сейчас вдруг работает или там, не знаю, еще что, вот вам атмосфера настоящего обеденного зала. Алис, какие у тебя все шумные. Алиса,
3: очень шумные.
1: Да, ты успела поесть? Тогда...
3: Там не накрыли стол.
1: А, ну тогда попробуй куда-нибудь в угол отойти, что ли. Хоть... Это очень тяжело. Я прям себя почувствовал вожатым. Мне очень хочется этот устроить. Кто меня слышит, хлопните один раз.
2: Хлопните раз.
1: Кто меня слышит, хлопните два раза. И все так, тишина. Ну чего?
2: Это в хорошем
1: попробуем?
2: Случае. Да, попробуем.
1: О, полегче стало, кстати. Кстати, да, Лиз, тише стало, хорошо. Или ты ему громкость приглушила?
4: Или пальцем погрозила?
2: Алиса, давайте попробуем все-таки вопрос, а то мы будем долго ждать, пока там изменится что-то. Или Алиса пропала?
1: Я не знаю, пока очень тяжело. Давайте мы...
2: Алиса!
1: Может быть, мы попробуем, я не знаю...
2: Милофон!
1: Позже или раньше. Это очень тяжело, это невозможно. Она нас не слышит.
2: Алиса
1: они
2: нас
1: так
2: не слышит.
1: Шумно шумят. Давайте сейчас попробуем либо восстановить как-то, ну, в тихий угол спрячемся, либо следующего дождемся звонка. 495-728-7171. Алис, ну, в любом случае, спасибо. Было здорово перенестись в лагерь, но...
2: Это тоже разблокирование некоторых воспоминаний.
1: Воспоминаний, да.
2: Вместе с королями подземными.
1: Ну, давайте нам тогда вопрос.
2: Вам вопрос?
4: Да, мы будем отгадывать.
1: Ну,
4: что делать?
2: Хорошо. Мы уже обсудили, что... Луна не светит сама, она отражает свет от Солнца. А в какое время суток мы чаще всего видим Луну?
4: Ну, как правило, ночью.
2: Ночью. А что ночью еще отражается только уже от стен домов и асфальта?
1: Звук.
2: Звук. Некоторый громкий звук.
1: Тепло.
2: У нас просто тут было уже обсуждение ночного явления, характерного для летнего времени года.
1: Угу.
2: Это мотоциклисты.
1: Угу.
2: Мотоциклисты. Звук от ваших мотоциклов не такой приятный, как свет от Луны. Отражён от ее поверхности.
1: Я бы даже сказал, это на разных концах спектра находится.
2: Можно так сказать,
1: вот,
2: да.
1: То есть в сторону безусловной радости жизненной это свет Луны.
2: Да.
1: Свет Луны. Вот, а в числе... Одно из неприятнейших воспоминаний и ощущений – это звук вашего ревущего не по делу мотоцикла, который отражается действительно от домов, гуляет эхом и мешает спать.
2: Есть эхо, а еще есть явление резонанса.
1: Да.
2: Вот волны, они могут друг на друга накладываться. И если световые волны в мыльном пузыре или даже в бензиновой луже, накладываясь друг на друга, дает нам красивые радужные такие разводы, или там глаза насекомых, очень красивое оперение у птиц. Это все явление одного и того же порядка. То звуковые волны, накладываясь друг на друга, усиливаются и попадают к нам в ухо. А если мотоцикл едет в таком коридоре из домов, жилых, по дороге, то отражение, накладывание, усиливание этих звуков – это, конечно, не радужная оболочка мыльного пузыря.
1: В общем, это была не задача, это было, я так
2: понимаю...
1: Это
2: был крик души.
1: Крик Лопните. Души, да. Ну, понять,
2: дети, как уважаемые дети, пожалуйста, когда вы вырастете, не будьте такими людьми.
1: Я думаю, что наши не будут, кто слушает. Вот, к сожалению,
4: нет,
1: наш
4: нет.
1: Вопль, который сейчас раздался, я очень сомневаюсь, что мотоциклисты, которые себя так ведут, слушают передачу «Хочу все знать».
2: Вот, кстати говоря,
1: а вдруг?
2: Вот как раз история Власа «Лентяя Лоботряса», там была фраза «Дети, не будьте такими, как Влас».
1: У нас Карим из Москвы на связи. Карим, доброе утро.
5: Алло, здравствуйте.
1: Привет, как дела?
5: Нормально у вас как?
1: Тоже хорошо.
2: Очень
1: вот
2: хорошо.
1: Мотоциклистов осуждаем.
2: Ну, после 20 мотоциклистов за ночь, после 12 ночи, даже больше их было, до 3 часов они ездили, в 5 утра потом. Ой.
4: Карим, как отдыхаешь Шумели. Летом?
1: И сейчас
5: хорошо.
1: На мотоцикле гоняем.
2: Ну, если по деревне, по полю.
1: Купаться? А куда?
5: На речку.
1: Класс. Пошли.
2: На речку хорошо. Хотите. Денис Евгеньевич тоже будет на речке купаться.
1: Я, у меня сегодня в планах Москву-реку переплыть ночью.
5: Вам звоню тоже.
4: Вдоль или поперек?
1: Я не настолько крут, поэтому поперек.
2: Такой серьезный был вопрос. Очень обстоятельный.
1: Вдоль это от истока к устью, как наш цикл с Ольгой Хлопониной.
4: Да.
1: Волга от истока к устью.
4: От Балтийского моря до Каспийского.
1: Да. Так.
2: Это вам даже не марафон плавательный.
1: Это, ну, кстати, задумался об этом. Давайте к задачам.
2: Хорошо. Так, Карим, представьте себе, что вы сидите около речки под деревом. Нежные, прекрасные солнечные лучи проходят через листву, и вы видите на поверхности земли как будто такие маленькие кружочки. То есть не просто тень от листвы, а прям маленькие солнышки такие. Скажите, пожалуйста, если вы будете около той же речки, под тем же деревом, сидеть в лунном свете, как будут выглядеть эти пятнышки?
1: В лунную ночь.
2: Хорошая песня.
5: Ну, темно будет.
2: Будет темно. Это как
5: и
2: начало какой-то истории.
5: Эти пятнышки будут мало видны.
2: Они будут мало видны, но нас интересует их форма. Ну, представим себе, что у нас расстояние между листиками бывает в некоторых местах достаточно маленькое. А вы знаете, кстати, что такое камера обскура?
1: Мы даже как-то обскура, делали.
5: Да.
2: Вот. А теперь представьте себе, что свет, который проходит через от Луны через такие маленькие отверстия, точнее даже так, представляем, Луна, маленькое отверстие в промежутках между листьями и поверхность Земли под деревом, это как будто большая камера обскура.
4: Ну да.
2: Вот мы в камере обскура видим что на обратной стенке?
4: Заключенного обскура.
2: Да. Вот. Изображение, от которого лучи прошли через дырочку, да, правильно? В этой камере. А теперь смотрите, лучи от Луны прошли через маленькое какой-то промежуточек между листьями и попали на поверхность Земли. Изображение чего мы на поверхности увидим?
5: Может, тени листьев?
2: Вот тени листьев, конечно, будет. Но нас интересует вот именно этот случай, когда на камеру обскура похоже. А вы все правильно сказали, изображение. Изображение чего мы тоже уже сказали. То, от чего идут лучи. А лучи идут от Луны.
5: Это отражение какое-то получается.
4: Все правильно получается. Какое-то отражение.
2: Ну там не будет отражения.
4: Не будет?
2: Нет.
4: Нет?
2: А, ну подождите, нет, все правильно.
4: Какое-то отражение
2: от Луны
4: будет?
2: Да, ну, она и отражает. У меня аж слеза потекла из левого глаза. Но это будет просто Луна. Если мы видим изображение, например, елочки в камере обскура,
5: она
2: да?
5: будет перевернута.
2: Это тоже правильно, абсолютно. Но у нас лучи от солнца попали на елочку, а потом прошли через отверстие в камере обскура и попали там где-то вот на экран, там заднюю стенку, предположим, да? А тут у нас происходит то же самое. Лучики от солнышка попали на Луну, отразились от Луны и прошли через маленький промежуток между листьями.
1: Мы увидим Луну.
4: Мы увидим Луну.
2: Если это будет соответствующая фаза Луны, мы будем видеть Луну серпиком таким или месяцем, то тогда мы увидим такие месяца.
5: А получается такие, с формой месяца, что ли?
2: Да, если Луна прям круглая, будем видеть точно так же, как от Солнца, круглые. Только менее интенсивные круглые, да, такие пятнышки. А если это будет другая какая-то фаза Луны,
5: Старая или новая Луна,
2: хорошо. Тогда будет вот так, да. Разобрались.
1: Здорово.
5: Я всегда думала, что это от листьев зависит.
2: От листьев тоже. Нам просто нужно, чтобы реализовалась именно вот такая вот ситуация.
1: Ночь.
2: Ночь и тишина. И больше не луна.
1: Ну, подождите. Листья, ночь, свет, и тогда можно увидеть.
2: Нам нужно маленькую дырочку.
4: Чтобы камера обскура
2: получилась. Как камера обскура, да, чтобы получилось.
1: Давайте сделаем 1.5 минуты и паузу. Полутораминутную паузу и вернемся еще с Каримом порешаем.
2: А вы, кстати,
1: задачу.
2: Были
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: Каникулы с пользой.
1: Сейчас будут эксперименты со звуком, слушайте. Слышно, нет?
2: Шлеп?
1: Да, такой забавный шлеп. Это микрофон так танцует. Карим, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Корабли, открывшие мир» от издательства «Ламинария». И у нас по логике должна быть сейчас Лера из Курска. Сейчас нам ее провода скрутят.
3: И сигнал по проводам пойдет.
1: Сигнал. Отвалилось, пишут. Вот так вот. Вот так вот. Тут надеешься, а потом раз и... Лера, привет!
4: Доброе утро!
1: Лера,
3: здравствуйте! Привет, Лера.
1: Все хорошо?
4: Да, все отлично.
1: Прекрасно.
3: А слышно, что настроение хорошее.
2: Хорошее настроение человека.
3: Это вот
1: и
3: здорово.
1: Хорошее настроение. Сейчас покинет вас. Задача по физике.
2: Лера, здравствуйте. Обращали ли вы когда-то внимание, что Луна выглядит все время для нас одинаково? С какой точки зрения? Мы все время видим одну и ту же сторону Луны. В связи с этим вопрос. Вращается ли Луна вокруг своей оси? Земля вращается вокруг своей оси? Вращается. А как так получается, что Луна вращается вокруг своей оси, обращается вокруг Земли, и в этом совместном танце мы все равно видим только одну сторону Луны? Как же так? Там пропадает немножко звук, но Лера
1: скорость
2: зрит
1: вращения.
2: Корень. Да, дело не в самой скорости вращения.
1: В направлении оси.
2: В периоде. Они просто очень засинхронизированы.
3: Наши периоды с Луной?
2: Вращение вокруг своей оси Луны с тем, как она обращается. У нее одинаковые практически периоды. Она вокруг своей оси вращается столько же времени один раз, сколько она обращается вокруг Земли.
3: Ну, то есть она очень медленно поворачивается.
2: Да. И у меня для детей есть маленький эксперимент, который можно
1: она же какой-то
2: провести.
1: Момент все равно.
2: Вот смотрите, я сейчас расскажу. Я вчера это сама делала, потому что я знала это как факт всегда. Я это в голове думала, что я хорошо представляю, а потом я подумала посильнее. И подумала, что представляю все-таки плохо. И нашелся способ, как это можно продемонстрировать.
1: Лера, сами или отвалилась уже? Ну, очень плохо слышно, Лера.
2: Леру плохо слышно, но ему сейчас пока...
1: Ты прерываешься, звучит, знаешь, как...
2: Да, такое есть.
4: С вами я.
1: Где ты?
4: Я с вами.
1: Вот сейчас получше стало, так.
2: Я предлагаю какую-то маленькую демонстрацию сделать.
1: Ну-ка что-нибудь расскажи.
4: Что рассказать?
1: Ну, есть у актеров прием, когда надо создать шумовую завесу, как будто вот гул толпы. Просто все ходят по сцене и говорят, что говорить, когда нечего говорить.
2: Да.
1: И повторяешь бесконечно.
2: Я такое даже слышала.
1: Конечно, что говорить?
3: Кошки или собаки?
1: Что говорить, когда нечего говорить?
3: Надо выбрать.
2: Курица или яйцо?
3: Да.
1: Нет, товарищи.
3: Рис или лапша? Оливье?
2: Рис или гречка?
1: Курица или рыба?
2: Курица или индейка?
1: Лер!
2: Ужас.
1: Не, ну давайте. Что? Ну ты говори что-то, нам надо проверить, как ты звучишь.
2: Так слышно же ее.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Давай.
2: Хорошо, все-таки разбираем демонстрацию.
1: Так.
2: Мы сажаем кого-то на стул.
1: Вот
2: в середине комнаты.
1: Игорь,
3: сижу на стуле, я готов.
2: А он неудачно сидит.
1: Нормально,
3: сейчас получше сяду.
2: Хорошо, если он отъедет, замечательно. Нам нужен второй человек, который будет повернут лицом к сидящему на стуле.
1: Ну, допустим.
2: Хорошо, Денис Евгеньевич пошел вставать.
1: Да.
2: Вот эта картина, дети, если бы вы видели. Итак, у нас в качестве земли сейчас... Егор Андреевич, да. В качестве Луны у нас Денис Евгеньевич. Денис
1: жалко,
2: Евгеньевич...
1: вы этого не видите,
2: да,
1: но
2: жалко,
1: просто включайте
2: видите.
1: Фантазию.
2: Денис Евгеньевич, идите приставным шагом вокруг Егора Андреевича, все время смотря на него. И пока вы будете делать полный круг, вы повернетесь и вокруг своей оси. Вот сейчас вы смотрите уже на стенку.
1: Точно, но я все время спину не
2: да.
1: показываю.
2: Тылы а храните.
1: А вы тоже крутитесь, получается?
2: Да.
1: Понятно.
2: Видали? А как это зато наглядно получается? И не нужно крутить вот фонариками руками.
1: К Лере, она понимает, что мы сейчас озвучили? Мы сейчас должны...
2: Ну, Лера правильно сказала про скорости. Но вопрос, представила ли она себе эту картину великолепную.
1: Тем более, что она знает и студию нашу, и меня.
2: Да.
4: Да.
1: Вот. Егор Андреевич сидел на стуле.
3: Да.
1: И я вокруг него пошел приставными шагами,
2: да.
1: И видел его постоянно... То есть я постоянно смотрел на Егора Андреевича, который медленно крутился на стуле и шел вокруг него приставным шагом. Представляешь?
4: Угу.
1: И получается, что да. Я, обойдя по кругу, я постоянно смотрел в разные стороны, то есть я сделал оборот вокруг своей оси, но ни разу не показал спину Егору Андреевичу.
2: Хорошая тактика.
4: Да, поняла.
1: Вот. Ну все.
2: Здорово.
1: А еще как-то...
2: Не успеваем? Успеваем? Маленький-прималенький.
1: У нас минута осталась. Давай.
2: Хорошо. Видит ли человек, находящийся в центре видимой стороны Луны, восход и закат Земли? Вот если мы сейчас всю эту картину хорошо представили, как вы двигаетесь вокруг Егора Андреевича, сидящего на стуле, подумайте, видите ли вы восход и закат Земли с Луны?
4: Нет.
2: А что мы будем видеть? Как будет относительно нас располагаться Земля?
4: В одной точке.
2: Идеально. Лера умница.
3: Умница.
2: Она и представила себе все, и хорошо ответила.
1: В одной точке.
2: Но она все время практически в одном месте будет. Она будет вращаться вокруг своей оси.
1: Мы там что-то будем видеть.
2: Что-то будет, какое-то чуть-чуть колебание, но практически всегда в одном месте. И восхода, и заката, как солнце либо луны, мы не увидим.
1: Но Луне будет странно.
2: Интересно, на самом деле. Хотелось бы посмотреть.
1: Да.
2: И на космос без атмосферы, и на Землю.
1: Лер, спасибо тебе большое за участие в наших мысленных экспериментах. Ты получаешь книгу «Маша что-то потеряла» от издательства «Поля Андрея». Это нежная и смешная история взросления, обернутая в метафорическую хрупкую упаковку личного дневника подростка. Спасибо большое. У нас в гостях была Елизавета Кокушева, преподаватель интеллектуального клуба «Сигма», выпускница МФТИ, аспирантка, заведующая кафедрой физики передачи «Хочу все знать». Товарищи, на перемену!

0: В Москве 11 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны опубликовала фото запуска ракеты «Искандер», подписав кадр «Сегодня точно не финал, заряжены и продолжаем». Пост сопровождается хэштегом «Это вам не футбол». Ранее ведомстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. В Киеве поражены производства, выпускающие компоненты ракеты и беспилотников, а также занимающиеся ремонтом и модернизацией военной техники. Это завод «Родионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новой почты», который, по информации военного ведомства, использовали для хранения и доставки продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной Одесской области. Их использовали для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области доставлены на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В дороге пациентов сопровождали врачи. Всего на стационарном лечении находится 22 человека, 8 в тяжелом состоянии, уточнил министр. Накануне губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские беспилотники попали в логистический центр в городе Котовске. Погибли 7 человек, пострадали 25, из них 22 человека госпитализированная. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Кузнецов добавил, что 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое. Минувшим вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек, 20 получили помощь амбулаторно. Еще 9 человек в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей. Жители 14 городов Украины вышли накануне на акции поддержки ушедшего в отставку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. А как следует из сообщений украинских изданий, протесты продолжались третий день. Люди собрались в Киеве, Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Тернополе, Ужгороде и других городах. Как видно на опубликуемых кадрах, в Одессе участники акции устроили фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Наряду с требованием вернуть министра обороны, митингующие призвали отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Ранее газета Financial Times написала со ссылкой на собственные источники, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование после увольнения Федорова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за массового отравления туристов с базы отдыха в Ставропольском крае. Число отравившихся уже увеличилось до 80. 53 пациента госпитализированы. Состояние заболевших средней тяжести, отметила замминистра здравоохранения Ставрополя Татьяна Павлова.
1: Участие пациентов диагноз сальмонеллезный гастроэнтерит подтвержден. Лабораторно выделена сальмонелла энтеритидис. В период с 13 по 17 июля госпитализированы 53 пациента в 10 медицинских организаций Ставропольского края. Остальные получают лечение амбулаторно. Состояние пациентов в средней степени тяжести, лечение с положительной динамикой.
0: Следователи вместе с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы продуктов. Прием гостей на турбазе приостановлен. Александр Овечкин прибыл в Нью-Йорк и стал участником фестиваля болельщиков на чемпионате мира по футболу. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» позировал с уменьшенной копией Кубка Стэнли, а также участвовал в автограф-сессии. Он нанес несколько бросков по хоккейным воротам с картонным голкипером. В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча состоится в 22 часа по московскому времени. Напомню, что действующими обладателями титула являются аргентинцы. Добавлю, что ранее российский нападающий подписал новое соглашение с Вашингтоном, рассчитанное на год. Сотрудники полиции Парижа задержали этой ночью мужчину, который собирался поджечь Булонский лес на западе французской столицы. Как информирует радио РТЛ, сообщение о пожаре в лесу поступило в полицию около полуночи. Прибывшие стражи порядка обнаружили горячую кучу
2: сухих веток. Огонь охватил ствол дерева, а полицейские ликвидировали возгорание своими силами. На месте задержали 23-летнего молодого человека. На допросе тот признался, что хотел совершить поджог. Подозреваемый взят под стражу. Ранее крупный природный пожар начался близ коммуны Фонтенбло в 70 километрах к югу от Парижа. За несколько дней его площадь превысила 2000 гектаров, 10% от общей территории лесного массива. Четырем подозреваемым поджоге предъявлено обвинение. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса. В Москве ясно, без осадков, 26-28 тепла, в Подмосковье плюс 23-28, ветер южный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице плюс 24 градуса, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 44%, ветер слабый, осадков в городе нет.
3: Маяк. Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят меня. Дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

0: Биология.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Очень важная тема, летняя. Почему пчелы танцуют? Хотелось еще узнать, какие танцы?
2: Какие там, любят кей-поп, танцы?
1: Кей-поп, да. Брейк-данс или что-то свое?
2: Кан-кан.
1: Кан-кан. Пчелинскую. Ну, есть комаринская, есть пчелинская. Попозже там в этом всем разобраться Юрий Шелдогаев, учитель биологии, дипломант премии президента, автор навигатора в нейропедагогике «Мосты к одаренности». Юрий, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
1: Ну... Так, ну пчел, мы пчел любим. Ну, мы,
2: да, честно, уважаем пчел.
1: Уважаем, да. Ну, у нас как бы есть пчела, ой, не пчела. У нас есть передача за 11 лет, за 10, хватанул. За 10 лет появились свои, мы больше шмелей любим, конечно. Ну, бомбусы это у нас любимцы, но пчелы на втором месте из насекомых, наверное.
3: Ну, сегодня поговорим о аписах, о пчелках. Очень интересные организмы. Почему хотелось бы на них сделать акцент? Вот представьте себе, в улье живет 10 тысяч, это маленькие ульи, а может быть и 100 тысяч. И вот как такая масса пчел может взаимодействовать с друг другом? Как у них выстраивается иерархия? Как у них выстраивается вообще система работы? Почему не происходит каких-то революций? Почему у них нет нарушений, сбоев в снабжении медом? Почему работает все как единый...
1: Как часы?
3: Да, механизм такой отлаженный, швейцарский механизм.
1: У них есть какая-то общая группа в пчелограмме?
3: Ну, вы около... Правильно,
1: да?
3: Ответили. Да, да. Сегодня мы рассмотрим более подробно, как устроена эта система. И вот чтобы поддерживать вот эту систему единости... А как раз и необходим тот самый танец. Поэтому разбираемся. Начну с того, что вот такие большие массы организмов выживают в единой системе. И там есть некие касты. Самая верхняя каста – это матка. Она, во-первых, приносит потомство плодовитое. И самое главное, именно матка формирует скрепы всей семьи. Она выделяет те самые феромоны, которые поддерживают единую систему. Также второй уровень каст – это трутни. Трутни, они выполняют роль отцов, но не в классической патриархальной схеме, а трутни с наступлением холодов начинают выгонять из улья. Они оплодотворяют матку.
1: Ну, то есть носители генетического материала.
3: Да, не более того, абсолютный минимум выполнили и свободны. Остаются рабочие пчелы, а иерархии рабочих пчел мы еще поговорим. Наверняка видели мультик Би-муви. Пчелиный заговор.
1: Да.
3: Да, да, да. Там показано, что каждая пчела выполняет свою роль и предначерчена рабочей пчеле быть рабочей. А пчела-охранник это значит другая. На самом деле. Об этом еще чуть поподробнее попозже. Все пчелы проходят все стадии профессии, именно рабочие. И, значит, кормилицы, и охранники, и фуражиры, которые собирают мед.
2: То есть они универсальны?
3: У них относительно возраста.
1: То есть от возраста.
3: Относительно возраста. Все чуть-чуть попозже.
2: Ну, то есть карьера. Подрабатывают как бы... в молодости, потом, да. Значит, какая-то карьера начинается.
3: Вначале промоушен, листовки раздают, а потом уже более высокая степень ответственности за улей и поддержание порядка.
1: Ну, начал потом замдиректор по безопасности.
2: А может такое быть, что пчела уже взрослая, но еще пока не добилась высокого положения и переживает по этому поводу?
3: Супервысокое положение матка не даст. Она вырабатывает много феромонов, которые... Есть рабочие пчелки, которые хотят тоже размножаться, давать потомство, но матка своими феромонами перебивает все векторы занятия ее места.
2: Тирания.
3: Начну с того, что у них очень интересная коммуникация. Вот два типа коммуникации. Первая – химическая коммуникация. Вторая типа коммуникации – это как раз наш танец, о котором мы сегодня говорим. И хочу сказать, что танец – это некая такая визуально-двигательная сигнализация. Вот часто мы можем увидеть, если внимательно наблюдать за пчелами, они летают по кругу. И... А это не просто так, это уже некий

0: символ, некий жест пчелы. Она показывает, что нектар или медоносные растения достаточно близко, от 50 до 100 метров. А вот когда выполняет уже восьмерку, более сложный такой элемент, виляет своими векторами, направлениями, это уже далеко, больше 100 метров. И вот возникает вопрос, а как вообще они понимают вот эти расстояния, как они вообще могут ощущать процессы на карте, как они могут понимать навигацию. Это все тренируется. Вот как у нас дети ходят в школу, знают таблицу умножения, знают, как складывать буквы в слога, а потом в слова, так и здесь у пчел идет уже такая своеобразная социально-исследовательная система. Таким образом, танец – это не врожденный инстинкт, а натренированный, обусловленный процесс.
1: То есть их
0: учат? Да, их учат.
2: А есть школы, да?
0: Да. Я прямо скажу, что да, можно прямо называть вещи своими именами. Это школа, школа танца. У пчел она есть официальная. Это... мы должны разобраться, как происходит.
1: Подождите, я сейчас придумаю секунду. Пуоу. Сейчас, ну, у нас ГБО уже, да, сейчас школа называется.
2: Да.
1: А это пчелиное, ульевое, общеобразовательное
0: учреждение.
1: Да. Или ПАПО, пчелиное общеобразовательный улей. Вот.
0: Ой, сейчас нашими разговорами мы разведем бюрократию еще на уровне пчелы.
2: Это вообще легко.
0: Мне кажется, их система тогда даст сбой уже. Может быть, не будем подавать
1: я
0: им идеи.
1: Я без такие. Приказа никуда не полечу. Да. А вот заказ, снаряд, намет оформлен.
0: И вот молодые пчелы, которые вырастают в рамках наблюдения за более взрослыми пчелами, могут спокойно, четко передавать расстояния до выбранного объекта. Направление в направление, какая бы пчела обученная ни была, не обученная, двоечница, вообще на второй год осталась, направление, они никогда не ошибаются. А вот если пчела не видела, например, взрослых особей, то как раз расстояние для нее будет слишком сложный момент, чтобы передать. Как определяется расстояние? Пчела как раз может вибрировать, может так летать, и относительно времени, вот сколько она летает, такое расстояние. И вот пчелы, которые не видели пример взрослых особей, как раз и ошибаются вот в этих расстояниях. Именно качество танца тоже зависит от аудитории. Когда пчелка начинает, молодая, когда опытная пчелка демонстрирует молодой пчелке танец, она особо не старается и постепенно-постепенно усложняется каждый раз время и качество танца. А вот опытные пчелки перед опытными максимально качественно и максимально с правильными углами показывают векторы полета.
2: Ну, тебя способны оценить, как бы, с высоты своих знаний.
0: Вот очень интересно, за что отвечает способность к обучению. У пчел есть, как у человека есть миндалевидное тело, амигдала, которое воспринимает первичную информацию. То есть, нам нравится или не нравится, интересно, неинтересно, скучно, грустно. А у пчел в нервной системе есть грибовидное тело. Если мы сравним по количеству нейронов, которые отвечают за обучение и память, вот у человека там больше 80 миллиардов. А у пчел около миллиона. И представьте себе, что пчела запоминает маршрут. Пчела может ориентироваться и не обладать топографическим кретинизмом. Иногда наверняка есть знакомые, которые
2: есть
0: такие.
2: Совсем
0: а у пчел такого нет. Хотя
1: даже
0: нейронов
1: дойти не могут никак.
0: В нейронов сотни раз меньше. А обучаться они могут. И более того, пчелы могут считать до 4. И еще интересный факт.
2: А как это узнали?
0: Проводили эксперименты в Мельбурнском университете. И не только показывают, что пчелы могут считать до 4. У пчел понятие ноль в эволюционном плане появилось раньше, чем у людей. Тоже проводили эксперименты. Суть эксперимента была такова, что чем меньше фигур было на листке, на белом листке, там красные, черные фигуры, и пчелы летели в ту сторону и получали вознаграждение. И чем меньше фигур, тем, значит, нектар им в пищу давали. Если много фигур, то не давали, приятный бонус, и пчелы сделали выводы, что да, надо лететь туда, где меньше фигур. И когда уже дошел эксперимент до того, что на одной стороне было нисколько нарисовано, ноль фигур, а на другой одна фигура, пчелы с первого же раза без промедления полетели там, где вообще фигуры отсутствуют.
1: Класс.
0: А если смотреть даже математику Евклидову,
1: там нет.
0: Там изначально такого понятия, как ноль, нет в античные времена.
1: В античные нет, это же сильно позже появилось.
0: Да, намного позже. Поэтому пчелы эволюционно до нуля пришли раньше, чем люди.
1: Класс. А до четырех почему считают? Я могу вам объяснить, Егор Андреевич.
2: Четыре полоски найти?
1: Нет, им говорят, ну, их зовут все толпой, но они вчетвером только прилетают. Вот так вот все. То есть. Но я думаю, что вот как-то, скорее всего, на таком же примерном эксперименте, сейчас серьезно говорить, они научились. Вообще все эксперименты с животным миром, в плане счета, они примерно основаны, естественно, на еде и на запоминании маршрута к вкусной и обильной еде.
0: Конечно, да.
1: Вы же знаете, где столовая у нас находится?
2: Да.
1: Вот.
0: Мы сейчас...
2: А как обидно, лапок 6, а считает до 4 только.
1: А 2 вне поля зрения.
0: Мы сейчас много говорили о физиологии, о том, как они танцуют. Настало время поговорить о том, как они теперь ориентируются без движения. Потому что без химических взаимодействий общей системы вообще не будет. Получается... Есть так называемые железы у пчел. Самое, мы должны понимать, что за железа и какой приносит эта железа эффект. Начну я с самой главной железы, это мандибулярная железа. Мандибулы, слово слышали когда-нибудь?
2: Да.
1: Да. Вот тут, да, часто. Вот
2: на лице.
1: Часто.
2: На
0: да,
2: лице.
0: Челюсти, челюсти.
1: А, вот челюсти?
2: Да. Да, это вот то, чем жует.
0: И вот как раз мандибулярная железа подавляет развитие яичников всех остальных рабочих пчел, чтобы не было революции в улье, не было революции в семье, в сообществе, чтобы на место этой матки, которая вырабатывает эти ферменты, феромоны, секреты, не стала другая рабочая пчела.
2: То есть это почти символ власти, мандибулы.
0: Это мандибулярная железа символ власти. А. Да, самый главный символ власти, скажем так. Геральдический символ. Потом торгальная железа. Она помогает привлекать пчел, помогает ориентироваться и рою, и облегчает возвращение улей. То есть вот этот феросвет следа феромона, который пускает за собой пчелы, они могут коммуницировать за счет вот этих запахов. И запахи улавливают они своими антеннами. Очень помогает им. Также есть кожевниковая железа.
1: Ух ты.
0: Интересная такая фамилия, русская кожевниковая,
2: да,
0: железа.
2: Да.
0: А функция ее такая же, как надпочечники. Вот у нас надпочечники вырабатывают адреналин и норадреналин. Классическая связка «бей» или «беги». И у них также кожевниковая железа мобилизует феромон тревоги и вызывает агрессию или бегство. Поэтому, когда за вами летит стая пчел, понимаете, что у них вырабатывается, максимально функционирует железа кожевникова вот в этот момент. И железы пчел-кормилец, там еще есть много других, но и самые основные. Как раз именно через них вырабатывается питательный корм для личинок. Для личинок.
1: А, там он другой, да?
0: Да.
1: Специальный.
0: Да. И вот про пчел-кормилец тоже интересная история. У них, у всех рабочих пчел есть социальная организация труда. Таким образом, вот пчелка уже родилась, из личиночной стадии стала взрослой, и первого три дня, один или три дня, там у всех по-разному, она уборщица, она просто чистит ячейки.
2: Ну, часто всё бывает.
0: Более высокий статус ей в первые три дня не дадут. 4-12 дней, когда пчелка живет, вот в этот период времени она становится кормилицей. Как раз у нее функционирует та самая железа, кормит личинок молочком и через эти самые железы. На 12-18 день пчела овладевает искусством владения воском и строит уже соты.
1: Нет, то есть строитель становится.
0: Да, становится строителем, освоил, вырабатывает воск, строит соты. И это как бы мы уже прослеживаем, что одна пчела проходит все стадии взросления и все профессии осваивает. На 18-21 день пчела становится сторожем и охраняет литок.
2: Это уже надо понимать, в каких-то годах она.
0: Вот, и последние дни она превращается уже в фуражира, добывает нектар, пыльцу, воду, различные клеевые субстраты, чтобы прополис синтезировать, необходимо для поддержки вот эти вещества внутренней атмосферы. И все вот эти взаимодействия идет через взаимный обмен пищи и железистыми выделениями. Вот апиологи, люди, которые изучают пчел, называют этот процесс трофолаксис. Троф – питание, лаксис – такой обмен. Вот обмен пищами. И если бы не было вот этого бы обмена, то система иерархии и общая гармония внутри семьи, внутри улья была бы разрушена.
1: Угу.
0: Такой, в общем, этот трофолаксис есть ключевой момент объединения семьи. И задает всю фабулу, весь лейтмотив как раз матка. У пчел ярко выражен еще социальный фактор, как коллективная защита и альтруизм. Пчелы готовы мобилизовываться, жертвовать своими жизнями ради спасения потомства и ради спасения матки. И когда даже наступает голод, в первом условии погибают рабочие пчелы, а уже в конце концов матка тоже может
1: отпущение, да. Совсем последняя.
0: Да, самая последняя. Да, возникают иногда внутренние конфликты у пчел. Между ними происходят какие-то расхождения. Каким образом? Это матка становится старой. Тело изношено, матка живет, ну, 3-5 лет в среднем таком нормальном случае, может быть, 8, если повезет. И вот когда матка старая, организм износился, феромонов вырабатывается мало, и на ее место претендует другая рабочая пчела, хочет тоже занять ее власть, ее позицию. И если не удастся сохранить вот этот баланс феромонов, то идет роение. Идет, значит, образование новой матки, улей делится. Пасечникам вообще эта ситуация невыгодна. Хочется что-то пчелам разделиться. И, в общем, пасечники придумывают искусственные гормоны, искусственные феромоны, чтобы сохранить семью в целостности.
1: Угу. Все сложно устроено.
0: Ну и да.
1: И просто, с другой стороны.
0: Просто максимальный КПД, максимальная оптимизация. Также передача танцевального языка, мы, как уже говорили, требует определенного наблюдения. Если нету у птиц, у пчел, извините,
3: неожиданно, да, вот этого, да. Покрупнело. За время пути пчела могла подрасти.
0: Хорошего мастер-класса, хорошего учителя, то тоже рой может распасться, и система будет нарушена.
1: А вот это, подождите, мы узнали, как, ну, если матка совсем состарилась, ушла. А бывает еще, когда разделяются дворовые, когда все-таки тоже побеждает, видимо.
0: Причина разделения роя не только победа матки одной или на другой. Становится тесно, становится душно, становится недостаточно работы для рабочих пчел. То есть, когда ресурса много рабочего, а воспроизвести этот ресурс качественно возможности нет.
2: То есть, дурак, я не знаю, отдыхают, делать нечего.
1: Ну, бездельничают.
2: Бездельничают, да, бездельничают. Да, хотел сказать, дурака
0: валяют. Так же ведут себя, как труднее.
2: Как они не могут?
1: Ну, такие, все, выселяем вас, летите осваивать Сибирь.
2: Тогда у них наступит в их желто-черной жизни черная полоса.
1: А далеко, кстати, один улей от другого должны улететь? Ну, какое же должно быть? Ну, они же должны...
2: Если улетят.
1: Нет, они улетают. Там часть лишнего народонаселения, они за новой маткой Там же новые улетают всегда, да, по-моему?
0: Все зависит, опять же, от экологической ниши, от
1: количества... А, то есть, может быть, и наоборот, старые могут выгнать.
0: Да, от количества цветов, медоносных цветов, именно влажности, там много факторов.
2: А как пчелы решают, кто полетит за новой маткой, а кто останется со старой? Это как-то станция тоже связана? А викторину
1: готовят и сдают.
2: Или это просто, ну... Просто происходит само по себе.
0: Знаете, вот как эволюция само по себе идет. Ну, это не контролируемый процесс.
1: То есть просто
0: я думаю, еще не только сила феромонов, и дело случая тоже влияет. Вот, кто знает экологию, эффект бутылочного горлышка срабатывает.
3: Ох, товарищи, как же это все-таки все интересно. Пчелы танцуют, и я предлагаю нам пойти потанцевать. Спасибо большое. У нас в гостях был Юрий Шелдагаев, учитель биологии, дипломант премии президента, автор-навигатор в нейропедагогике «Мосты к одаренности». Поговорили про пчел. Пожужжали на перемену, Егор Андреевич. Жужжите,

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Они выпускают компоненты ракеты и беспилотников, а также ремонтируют и модернизируют военную технику. Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новой почты», который, по данным военного ведомства, использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Antel Properties», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями также стали объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. На фоне массированного удара по Киеву Зеленский снова попросил боеприпасы к системам ПВО. Одна из самых массированных баллистических атак на Киев. Перехватчики нужны каждый день, написал он в соцсетях. Украинские власти регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО, стоящим на вооружении ВСУ, и просят Запад увеличить поставки вооружений. Госдепартамент США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за ситуации вокруг Ирана. Ведомство рекомендовало при путешествиях за рубеж учитывать возможность непредвиденной эскалации на Ближнем Востоке и посоветовало следить за новостями. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Госдепа. Кроме того, предупреждается о риске сбоев в авиасообщении, о нападениях на дип-учреждения и другие объекты, связанные с Соединенными Штатами. Напомню, 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре обмен ударами возобновился. Дональд Трамп заявил, что перемирие закончилось. 17 июля Тегеран пригрозил Вашингтону переходом к фазе полного уничтожения, если в следующие 2-3 дня удары не прекратятся. Позже Центральное командование США сообщило о гибели 2 американских военных на базе в Иордании, а также о 4 пострадавших и 1 пропавшем без вести. Дистанционные мошенники используют многоэтапную схему хищений, жертвами которой становятся пенсионеры. Как рассказали в МВД, они выдают себя за следователей, которые утверждают, что заказанное пенсионерам лекарство, согласно экспертизе, является ядовитым. Жертве предлагают написать заявление на производителя, после чего связь обрывается. Затем на контакт выходит фальшивый адвокат, сообщая о компенсации, но для этого необходимо открыть банковский счет. Возвращается следователь, который утверждает, что перевод денег был оформлен неверно и требует переведения личных сбережений. МВД рекомендует прекращать разговор с неизвестными, представляющимися сотрудниками банков или правоохранительных органов и не выполнять их указания. Фермеры начали привозить на московские ярмарки малину и ежевику. Как сообщается на сайте мэра столицы, ягоды везут из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей. Они представлены на ярмарках разными сортами. Тем, кто любит есть ягоды свежими, предлагают крупную сладкую малину «Карамелька» и «Моровилла». Для варенья и заготовок подходят сорта «Геракл» и «Богатырь». Среди ежевики покупатели чаще всего выбирают «Глорию». Фермеры советуют при выборе как малины, так и ежевики отдавать предпочтение сухим, упругим ягодам без повреждений с равномерным цветом. Мягкая и сочащаяся при нажатии ягоды, скорее всего, перезревшая. Она годится только для употребления в день покупки. От плодов с темными пятнами или во влажной таре вообще лучше отказаться. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 22-24 градуса. В Москве ясно, без осадков и 26-28 тепла. Сейчас в городе плюс 25, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует вызвать вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова на матче в сентябре-октябре. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Виктор Анопко. Сафонов не вызывался на последний матч команды. Он завершил сезон только 30 мая. Полузащитник «Монако» Александр Головин в случае ухода из клуба предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщают французские СМИ. Отмечается также, что в 30-летнем россиянине заинтересован петербургский «Зенит». Российский футбольный союз подтвердил отсутствие жеребьевки перед серией послематчевых пенальти в игре за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Отмечается, что главный судья матча Евгений Буланов отказался от процедуры жребия для выбора ворот перед серией 11-метровых ударов. Исходя из требований безопасности, болельщики «Спартака» кидали на поле посторонние предметы. Вот как прокомментировал этот эпизод полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.
1: Но было неприятно, скажу вам так. Мы немножко повздорили, повозникали, но наши протесты никак не... Службы безопасности, представители сказали, что только на одной стороне можно быть. Роман Сергеевич Зобнин подошел к судьям вместе с капитаном «Зенита», не помню, кто на тот момент был. И изначально судья уже сказал, обычно, наверное, кидается монетка. Изначально судья сказал, что вот одна сторона, все. И я так понимаю, даже не кинули монетку, кто первый, кто второй бьет.
2: По ощущениям, как-то так, эмоционально так вот.
1: Я могу сказать, что нет, мы не думали об этом, но так как мы не забили два пенальти, в том числе и я, наверное, частично, наверное, где-то мысли были о той ситуации, наверное. Но, повторюсь, это же моя ответственность, которую я должен был забивать.
0: Встреча завершилась победой петербуржцев 4-2 по пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира. В ночь на воскресенье англичане были сильнее французов. Со счетом 6-4 стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Сака сделал хет-трик. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда по количеству заброшенных шайб, который принадлежит Уэйну Грецке. Россиянин намерен до конца отыграть свой годичный контракт со столичной командой. При этом, как отметил 40-летний форвард, он по-прежнему намерен сыграть свой последний матч в карьере за московское «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мороженое, чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать, скакать,
2: кувыркаться
3: каждый обязан уметь.
0: Нужно лишь только собраться
3: и захотеть.

0: эксперименты.
1: Дорогие товарищи, хочу все знаете. Летние эксперименты, рубрика «Солнце, воздух и вода. Как заниматься спортом на свежем воздухе?» Решили мы об этом поговорить, а спортом надо заниматься, потому что даже опытный пират будет в схватке с ним не рад. Вот, потому что пират себя плохо ведет, а Джим занимается зарядкой. У нас на связи Денис Семенов, руководитель школы боевых искусств «Дадзё». Денис, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Тут еще Егор Андреевич. Да, у нас Егор на связи. Мы настроим.
2: Два Дениса и Егор. Приветствую вас тоже, Денис.
1: Да. Да, не, ничего, потому что по радио уже не видно. Давайте к летнему спорту. И я так понимаю, что с разминки же надо. Любой спорт начинается с разминки. Не размялся, травмировался. Есть золотое правило, к сожалению.
2: Как у нас говорят, да, спешка ведет к травматизму. Поэтому разминка, да, это основополагающее всего в нашем спорте. Если мы говорим про людей, которые не профессиональные спортсмены, да, хотят просто заниматься спортом для здоровья, для себя, для приятно проведенного времени, конечно же, разминку нужно проводить, уделять разминке минут 10. В принципе, это вполне достаточно для того, чтобы заниматься физической активностью. Если про детали разминки говорить, то это у нас классическая сверху вниз. Начинаем шеи, плечи, локти, таз, колени, стопы, кисти. И, соответственно, если идет акцент уже на более какое-то углубленное упражнение, вы планируете делать на тренировке, на улице, где-то, да, например, там что-то с ногами связано, бег, приседы или еще что-то, тогда чуть больше времени уделяйте именно этим суставам, этим конечностям, которые будут принимать участие в вашей тренировке.
1: Но это вот классическая разминка, которую нас в школе обычно, на хороших уроках физкультуры учат.
2: Совершенно верно.
1: То есть это же все научно обосновано. Это же все уже проверено не на одном поколении.
3: Руки от груди, вот так.
1: Да, вот это все.
3: То есть действительно буквально.
2: Самое главное в разминке — это не торопиться, выполнять там по 10-15 повторений этих упражнений. И тогда наша задача — размять суставы, взбодрить немножко мышцы, вообще дать понять организму, что мы планируем его немножечко нагрузить, нежели в стандартный день. Вот.
1: Просто чтобы все включилось, мозг понял, что сейчас мы будем что-то делать.
3: Заниматься каким-то спортом.
2: Совершенно верно.
1: А если вообще вот про режимы адаптации говорить, в какое время дня лучше всего проводить тренировки на свежем воздухе?
2: Ну, вообще, конечно, если мы берем летний период, например, да, то это лучше либо утром, либо вечером. Вечером не сильно поздно, а утром в любое время до обеда, потому что очень важный акцент — это солнце, потому что оно отбирает очень много сил и энергии, и если будет переутомленность, жара, то организм не сможет даже выдать ту минимальную норму для тренировки, чтобы полноценно, качественно, самое главное, без травм заняться спортом.
1: Ну, чтобы это было полезно.
2: Лучше утром, либо вечером. А вечером почему не сильно поздно? Потому что все-таки он, организм разгоняется немножко на тренировке, и будет потом сложно уснуть. У многих, наверное, сталкивались с такими моментами, когда после тренировки тяжело заснуть, лежишь, думаешь.
1: Причем потолок, хочется спать, но уснуть не можешь. Я знаю такое состояние.
2: Верно, да. Ты понимаешь, что хочется, вроде уже и пора бы, а вот как-то не приходит сон.
1: Ну, это да, это всегда так, то есть что почему надо прекращать беситься даже, бегать, прыгать и скакать, за несколько часов до сна, чтобы потом уснуть спокойно. То есть, конечно, либо надо уже тогда беситься, чтобы без памяти упасть, вот когда ты так
2: набегал. Либо так, да. Либо так.
1: Да, это такое вот, когда, я помню, в футбол ты часов 8 подряд поиграешь, что вечером ты вырубаешься на подлете к подушке. Тут уже не важно, что ты до вечера играл. У тебя просто организм такой, все. А вообще, сколько должна длиться первая уличная тренировка, чтобы вот товарищ ребенок не переутомился?
2: Вообще, для детей, в принципе, они немножко по-другому, энергосбережение у них работает. И, в принципе, для детей нормальная, стандартная, обычная тренировка – это 30-40 минут, если мы говорим именно про тренировку. Не про игры, а про занятия спортом. 30-40 минут – это с разными отдыхами, перерывами, попить водички, поменять упражнения. Этого вполне достаточно. То есть 10 минут разминки и 30-40 минут тренировки основной.
1: Для примера, у взрослого это час-полтора?
2: Да, час-час-двадцать у взрослого уже. потому что там нагрузка и восстановление, оно немножечко у взрослых по-другому работает, требует большего времени, потому что группы мышц они больше и восстанавливаются дольше. Поэтому для детей довольно-таки, в принципе, достаточно 30-40 минут для занятий спортом.
3: А вот подскажите, а как понять, что тренировку пора заканчивать? То есть в какой момент? Какие-то признаки, которые могут вызывать тревогу?
2: Конечно, да. Если ребенок жалуется на переутомляемость, на какую-то головную боль, на плохое самочувствие, и ну, все, что связано со здоровьем, если есть какие-то признаки, жалобы, здесь болит, не могу через боль делать, ни в коем случае никакие упражнения не надо, то надо просто ребенку дать отдохнуть, попить водички где-то в тенечек, возможно, если это на солнечной площадке находится, чтобы он отдохнул, пришел в себя. И дальше уже по самочувствию, если вдруг, соответственно, это ощущение у него остается, продолжается, то, возможно, требуется к врачу, обратиться к врачу обязательно.
1: А вообще сколько воды надо давать?
2: Ребенку. Тренировки обязательно пить воды, особенно если мы сейчас на летний период говорим, сейчас стоит жара во многих регионах. Вода обязательно присутствует на тренировке, ее пить ребенок должен небольшими глоточками по несколько раз после упражнения. То есть он не должен вообще в процессе тренировки не должно быть ощущения прям неутолимой жажды. То есть он должен себя чувствовать комфортно, для этого ему стоит там сделать несколько глоточков, поставить воду, поделать еще какие-то упражнения, опять подошел, несколько глоточков сделал. То есть она должна быть постоянно, чтобы и мышцы питались, и от солнечного удара нас она уберегла, не было дефицита воды в организме его. То есть вода, она обязательно всегда должна присутствовать.
1: Ну, давайте тогда вот это сейчас как-то вот самое важное, как мне кажется, прошли, то есть разминка, вода и усталость. Ну, теперь пошире пойдем. Что вообще сейчас из подвижных игр, так скажем, популярно, да, и что больше всего нравится детям сейчас? Потому что у каждого поколения свои, мне кажется, были.
3: Ну, мы-то все время были на улице, играли, мне кажется, сейчас все реже.
2: Сейчас, конечно, много у нас захватили гаджеты. Это ни в коем случае может быть даже неплохо, потому что сейчас есть много совместного спорта, такое название как фиджитал, да, где ребята и в киберпространстве показывают свой профессионализм, и на площадке. Если мы говорим про уличный спорт, про дворовой спорт, то, конечно, для разных возрастов это будут разные направления. Если мы берем дошкольников, например, детские сады, да, то для них просто любые какие-то активности, да, это могут быть вышибалы, это могут быть челночные бега, это могут быть командные какие-то эстафеты, веселые старты, там любые такое направление, где есть активность, где они включаются в командообразование, интересно, они принимают участие и стараются победить. Если мы берем более старших уже детей, школьников и старше выше, тут уже, да, команда объединения, тут уже футбол, баскетбол, что-то тоже такое же командное, но уже на более современный мотив и более силовые можно добавлять моменты. И опять-таки же, вот повторюсь, сейчас очень популярно и актуально среди молодежи это вот фиджитал направление. Это, если брать, например, фиджитал футбол, это смесь, когда ребята на PlayStation в цифровом пространстве проводят матч, после этого выходят в реальном времени, и счет сохраняется на футбольное поле, и там уже играют, и счет суммируется в итоге, и побеждает тот, кто набил больше голов и в реальном времени, и в приставке. Тем самым этот спорт, как бы, да, детей и немножечко вытаскивает из гаджетов, и не дает забыть им про реальную физическую активность, где нужно тоже показывать.
1: Ну, фиджитал прекрасная история, даже корпоративные соревнования происходят, товарищи.
2: Да, совершенно верно.
1: Давайте сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через полторы минуты.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Успокоится разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
3: Сила характера, независимо от его содержания, сокровище, ничем не заменимое. Она почерпается единственно из природных источников души. И воспитание должно более всего беречь эту силу, как основание всякого человеческого достоинства. Но всякая сила слепа. Она одинаково готова разрушать и творить, смотря по направлению, которое ей дано. Все решается наклонностями человека и теми убеждениями, которые приобрели в нем силу наклонностей.
2: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: солнце, воздух и вода. Как заниматься спортом на свежем воздухе? Собираем полезные советы от Дениса Семенова, руководителя школы боевых искусств Додзё. Денис, давайте еще про коллектив поговорим. Вот мы про фиджитал спорт рассказали. Товарищ взрослый, если вдруг кто не сталкивается с этим, вообще это хорошая идея подталкивать тех, кто любит погонять на какой-нибудь приставке в футбол, что здорово бы устраивать чемпионат, в которых выясняется сразу по двум дисциплинам. Погоняли в футбол на приставке, вышли, погоняли во дворе. И кто вот по сумме двух матчей победил, тот и чемпион. Но вообще, как привлечь к тренировкам во дворе сверстников для командных игр? Потому что, опять же, ну, двор сильно поменялся за последние десятилетия. Если раньше там кипела жизнь, даже вот в моем родном дворе шум постоянный был с утра до вечера, то сейчас сильно тише стало. То есть нет какого-то массового движника. Хотя, я сейчас поправлю, недалеко от парка у меня, Воронцовского, там площадки сделали. И там товарищи-подростки постоянно в пинг-понг, в волейбол, в баскетбол рубятся. Я диву даюсь.
1: Ну и слава богу.
2: Вот, да, вы правильно говорите, что немножко двор сейчас поменялся, но он, наверное, поменялся по сравнению с нашим детством, да, когда действительно там все было переполнено.
0: Ну, вся жизнь там была, да, проходила.
2: Ходили друг друга, да, во дворе. Это, наверное, был определенный дефицит локаций в то время, да. Сейчас вы сами ответили, наверное, даже на свой вопрос. Сейчас уже много локаций, где установлены разные бесплатные спортивные тренажеры, разные бесплатные теннисные столы, бесплатные волейбольные, баскетбольные, многофункциональные площадки, где любые жители могут прийти, позаниматься спортом. И, наверное, вот уже сейчас, почему и двор там немножечко опустел, и движуха там пропала, потому что кто-то начинает выбирать и рассасываться так легко, скажем так, по этим площадкам, локациям, и выбирать более похожую себе. Как привлечь сверстников, друзей и ровесников, да, к занятию спортом? В принципе, технология никак не поменялась. Точно так же один берет мяч, выходит, второй подключается, третий, четвертый, пятый.
0: Ну, в общем, сделай первый шаг.
2: Да, если мы берем взрослого, то он может выступить в роли организатора, в роли судьи какого-то, да, турнира дворового, да, либо опять-таки прийти на вот эту локацию, если она в пешей доступности, где-то рядом с домом, где есть универсальная футбольная площадка, оборудованная по всем спортивным стандартам, и точно так же там начать просто играть. Дети сейчас более контактные, наверное, я бы даже сказал, чем в наше время, если мы раньше еще смотрели, опасались, а кто это новенький, откуда взялся. То сейчас просто ребята играют в футбол, можно с вами, можно, выходи. Сейчас в этом плане у них гораздо лучше командное образование, наверное, чем было в наше время.
1: А вот позвольте спросить по поводу вот этой площадки, потому что сравнительно недавно гулял и вот видел тоже место вроде как для занятия спортом, а оно все заасфальтировано. Вообще, какое покрытие на площадках, на детских площадках безопасно для того, чтобы там спортом заниматься?
2: Да, безусловно, надо очень много внимания этому уделять, безопасности занятия спортом в первую очередь. Конечно же, самое безопасное для занятий спортом – это прорезиненные покрытия. Сейчас многие современные площадки, они прорезиненные, чтобы минимизировать травмы, как минимум от падений. И как максимум тоже, потому что если это беговые виды спорта, нагрузка на суставы идет очень сильно, если амортизации никакой нет, как на асфальте. Да? То есть после прорезиненного следующее считается более-менее, это как песок. На песке тоже амортизация есть для занятий спортом, можно спокойно заниматься. Вот с асфальтом я бы был бы максимально аккуратен, скажем так. Потому что если взрослые дети еще они более-менее за безопасность следят, то маленькие они могут и споткнуться, и запнуться. То есть опасность даже самого падения, я уже не говорю про суставы и дальнейшую деятельность.
0: Как это? Я упал головой об асфальт? Я помню эту детскую шутку. Вот. Что асфальт, да, самое страшное покрытие для игр. Только если вот на чем-то кататься по нему хорошо, на роликах, на великах, но там тоже наколенники и прочие защиты надо делать. А еще вообще вот про уличные тренажеры, турники, как их проверить на исправность? Ну, тоже же надо аккуратно, потому что с виду все нормальное, начинаешь заниматься и такой по-по-по.
2: Бывает и такое, да. Но большинство, конечно, сейчас у нас турников за ними следят, мы вам содержать, следят, как они установлены. и тоже не просто так появились, их обслуживают постоянно. Но, безусловно, конечно же, прежде чем начать заниматься, подойти к снаряду, к турнику, к тренажеру уличному, как минимум визуальный осмотр должен быть. То есть надо посмотреть, не сильно ли где-то что-то проржавело, что может отвалиться. Нету ли каких-то острых углов, сколов, где что-то отпало. Там, например, было что-то, какое-то пластмассовое, там гарнитура, она отпала, и там острый угол. И он может, конечно же, навредить здоровью. Если про турник и брусья мы говорим, то тут, наверное, чуть меньше опасности. Там я бы как сделал, пошатал бы, повисел бы, если ничего не падает, значит, он, в принципе, для занятия спортом минимальным, да. Ну что такое турник? Это подтянуться, выполнить упражнение, сгибание рук вверх-вниз, правильно?
0: И все.
2: Если мы хотим там уже какие-то солнышки крутить и заниматься воркаутом, то, конечно, тут уже требуется, ну, более профессиональный турник, ну, нежели обычный, да, дворовый.
0: И желательно тренер с командой, кто тебя поддержит.
2: 100%.
0: Спасибо большое. У нас Денис Семенов был на связи, руководитель школы боевых искусств Додзё. Товарищи, всех приглашаем летом заниматься спортом, хотя бы начать, а там потом, может, втянетесь, и зима пройдет гораздо более весело. Перемена!

0: В Москве полдень, с новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны опубликовала фото запуска ракеты «Искандер», подписав кадр. Сегодня точно не финал, заряженные продолжаем. Пост сопровождается хэштегом «Это вам не футбол». Ранее ведомстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. В Киеве поражены производства, выпускающие компоненты ракеты, беспилотников, а также занимающиеся ремонтом и модернизацией военной техники. Это заводы «Родионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новые почты», которые, по информации военного ведомства, использовали для хранения и доставки продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной Одесской области. Их использовали для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом. Еще 9 человек получили помощь амбулаторно. 10 раненых доставили в Москву спецтранспортом и санавиации. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии Вишневского. О ее состоянии рассказал старший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии Андриан Мамошин.
1: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с отчитанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
0: 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них крайне тяжелое. Минувшим вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек, 20 получили помощь амбулаторно, еще 9 в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей. Госдума предлагает не давать гражданство России или право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за любое преступление. Имеется в виду совершение правонарушений на территории России или за ее пределами. Соответствующий законопроект рассмотрят на следующей неделе, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, отметил он. Это не коснется иностранцев, признанных беженцами, а также получивших политическое или временное убежище на территории России, пояснил председатель Госдумы. Он добавил, что с 2024 года депутаты приняли 30 федеральных законов, касающихся сферы миграции. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной. В матче за третье место чемпионата мира французы уступили накануне англичанам со счетом 4-6. По некоторым данным, новым главным тренером сборной Франции может стать Зинедин Зидан. Дешам возглавляла сборную с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира в 2018 в России, Лигу наций, стала серебряным призером чемпионатов Европы в 2016 году и мира в 2022. Купол церкви святого Александра Невского и святого Николая в Тампере на юге Финляндии загорелся после попадания молнии, передает телерадиокомпания «Юля». В момент удара в церкви проходили церемонии крещения, венчания. В помещении частично погас свет, но церемонии довели до конца. Как отметили в пожарной службе, молния ударила в самую высокую башню церкви, что вызвало возгорание. Прохожие на улице вовремя заметили дым, исходящий от 17-метровой башни. Пожар начался в субботу днем, но потушить его удалось только утром в воскресенье. Спасателям пришлось снять с купола крест, чтобы получить доступ к кровельной конструкции. Двое московских школьников завоевали золото Международной химической олимпиады. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе «Макс». Награды высшего достоинства получили выпускник Игорь Устинов и ученик 9 класса Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Участники выступали в составе российской сборной из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями. А всего в Олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран. По словам Собянина, Международная Олимпиада по химии считается одной из наиболее авторитетных по этому предмету. В прошлом году юные москвичи получили на ней 4 золотые награды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Москве малооблачно, осадков не ожидается. В ночные часы 16-18, а в дневные 27-29 тепла. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 25 градусов, а атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%.

0: чтобы закончить этот цикл, пришел Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Егор Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Егор Андреевич. Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Егор Андреевич. Я всех приветствую. Добрый день. Это мы так, конечно, шутим.
0: Вдруг в мифах там как-то
1: раздвоение. Вдруг в мифах, да, раздваиваются. Ну, кстати, в некоторых мифах действительно есть сюжет раздваивания человека. Но в данном случае у карелов, у финнов и у обитателей вот этого большого нашего севера это встречается все-таки, к счастью или к несчастью, я уж не знаю, но редко. А вот кто там встречается частенько, Денис Евгеньевич, так это олени. Ну, оно и понятно, почему олени. Потому что олени, ну, во-первых, они рогатые. И это очень здорово, когда ты рогатый зверь. Во-вторых, они красивые. Мало того, что рогатые, так еще и красивые рогатые. Вот лось, он там тоже встречается иногда. Но, видимо, не такой красивый, потому что не такой популярный образ, как олень. А оленей сколько хочешь. А с оленями связаны, конечно же, и всякие мифологические сюжеты. Про эти мифологические сюжеты мы с вами будем разговаривать. Хотя по заголовку может показаться, что к оленям никакого отношения не имеет.
0: А заголовок-то мы не озвучили.
1: Да, озвучьте, пожалуйста.
0: «Три яруса вселенной и похищение Розиайки».
1: Да, Розиайки похитили. «Три яруса вселенной» все обсудим. Причем здесь оленя тоже потихонечку выясним. Начнем вот с чего. Денис Евгеньевич, скажите, часто ли вам попадались в сказках сюжеты, когда между представителями мира природы, какими-то духами, может быть, звериными духами и людьми выстраиваются какие-то вот кооперативные взаимоотношения, когда они взаимодействуют, помогают друг другу?
0: Но репка.
1: Репка, прекрасно.
0: Теремок.
1: Теремок, да. Но там нет людей, по-моему, в теремке.
0: А, где люди и...
1: Люди и звери взаимодействуют.
0: Маша и медведь.
1: Маша и медведь – прекрасный пример.
0: Ну, там в зависимости от сюжета.
1: Иван-царевич и кто?
0: И серый волк.
1: И серый волк помогает. Конек, горбунок,
0: да,
1: абсолютно
0: идет.
1: Правильно.
0: Люди и звери.
1: Да.
0: Да вот я уверен,
1: что в положительном смысле взаимодействуют.
0: Положить. Да. Ну, Винни-Пух, именно в Кристофер Робин.
1: Это все-таки уже такой современный фольклор.
0: А, надо именно из мифический, да?
1: Да.
0: Сейчас, секундочку, ну, наверняка было, у кого-то было, ну, в китайских древних сказаниях там есть, да.
1: Далеко. Ну, я, честно говоря, думал, вы сейчас еще каких-нибудь примеров из нашей отечественной...
0: Сейчас вспомню, просто как-то в голову, вот, знаете...
1: Коллекции сказок вспомните.
0: А, подождите, курочка Ряба.
1: Ну, вот, наконец-то, конечно.
0: А надо было ее, да?
1: Да нет, надо было все, что угодно. Вы, в целом, все, что вы сказали, абсолютно правильно и принимается. Я это к чему? Я это к тому, что на самом деле, если подумать...
0: Иван-царь. Царевич и лягушка.
1: Царевич и лягушка.
0: И царевич и лягушка.
1: Но что чаще встречается? Примеры, когда герой взаимодействует с миром природы, и этот мир природы ему враждебен, или примеры, когда герой с этим миром природы взаимодействует, и они друг другу помогают?
0: Наверное, враждебен все-таки чаще.
1: Все-таки почаще. Чуть-чуть, но почаще.
0: В те времена была задача, ну, всех с детства приучать, что темный лес опасен, надо быть готовым к тому, что там может быть.
1: Вот мир древности, а мы все-таки говорим про времена стародавние, не сегодняшние, это мир очень большой и по большей части безразличный к человеку природы. Так уж получилось, что природа, она очень велика, она непокорна человеку, во всяком случае, тогда она непокорна, сейчас мы предпринимаем попытки эту природу укротить, покорить и в конечном итоге заставить служить нашим интересам, а тогда, ну, все-таки наши ресурсные и интеллектуальные возможности в этом смысле были сильно ограничены, поэтому это встречалось значительно реже. С природой невозможно справиться, но можно попытаться ее как-то уговорить. И, конечно, очень часто оказывается, что природа опасна. Особенно опасна природа на севере. И вот это настроение, эти мысли, они, конечно же, пронизывают и мифологию. Мифологию народов севера. И вот сейчас я вам такой вот пример истории расскажу о нем. Ну, коротенькая, как и все эти сюжеты, они, будучи устной традицией, да, они там довольно специфически рассказаны в разных у разных племен чуть-чуть по-разному меняются имена, могут быть обстоятельства немножко разные, но в целом сюжетная структура похожа, и главная мысль, которую предлагает нам в конечном итоге миф, она примерно одна и та же. Мораль, которая, конечно же, как и всегда, должна научить

0: слушающего какому-то выводу его привести, который поможет ему в жизни и пригодится, скорее всего, на его охоте. Значит, такой сюжет. Представьте, жили-поживали три замечательные девушки-красавицы, три невестки. Невесты, да, и родители их, старик со старухой. И не знали, за кого дочерей своих отдать. Ну, замуж. Ну, непонятно. Как-то вот нету достойных кандидатов нигде вокруг. Девушки жили в доме у отца, у матери, помогали, ухаживали по хозяйству. И тут однажды ночью раздался стук в дверь. Пошла мать, открыла дверь, распахнула, а там на пороге ворон сидит. И ворон говорит: отдай мне. Да, ну вот он такой. Я, честно говоря, могу себе представить этого ворона не как самую обыкновенную птицу.
1: Он большой.
0: Это очень большой. Ворон стучит в дверь. Это вообще уже само по себе, да, такая,
1: Откройте, я бы сказал, вороница.
0: Вызывающая ассоциации с оборотнями на самом деле идея.
1: Ну, вороны же, в принципе, именно вороны. Не ворона, а вороны черные. Это же вообще магические птицы.
0: Да и очень большие, надо отметить. Угу. Умные-то какие. В общем, ворон постучал в дверь, говорит: вот одну из ваших замечательных дочек себе в жены заберу. И забрал. Дальше, в следующую ночь, стучится также снова в дверь, открывается, там кто, а там, ну, кто там, там уже существо морское, там тюлень приполз.
1: Что не день,
0: ласты, значит, шлёп по двери, да, и тюлень. И тюлень говорит: а я, это вот он примерно так говорит, но всем понятно, потому что это миф. Говорит, я вторую возьму, значит, дочь
1: вторая
0: вашу.
1: Вторая за тюленя.
0: Первая за ворона, вторая за тюленя. Сами думаете, кто больше выиграл от этого. И, наконец, на третий день, как в сказках всегда, всего по три штуки, в третий день стук, открывается снова дверь, но одна осталась же, кто-то же должен же прийти. А это был олень. Оленя зовут, обратите внимание, у ворона имени никакого нет, у тюленя тоже, это безымянные существа, они по сюжету дальше особо нигде не понадобятся, а вот олень нужен. Оленя зовут Мендаш, и это не случайный персонаж, он очень популярен был, и его культ, его, ну, скажем так, его имя звучало на севере, и, наверное, где-то до сих пор звучит. Он тоже постучался в дверь и, ну, соответственно, взял себе тоже одну из вот этих дочерей. Так к чему эта история? К чему это все привело? Ну, значит, раздали каким-то вот таким вот духом животным, да, в образе каких-то зверей.
1: Так, еще раз, ворон, тюлень.
0: Ворон, тюлень и олень. Да, все. Ворон, тюлень, олень.
1: Звучит как песня группы, не знаю, Алиса. Ворон, тюлень, олень.
0: Чем закончилось? Первые две дочери в семейной своей жизни были несчастливы. Когда мать с отцом решили навестить своих дочерей, посмотреть, как им живется, выяснилось, что у первой дочери ворон, ужасные подробности, но придется, тем не менее, сообщить, он выклевал ей глаз. Выклевал своей супруге глаз, она без глаза у него осталась. С птицей жить, знаете. У него клюв, бывает, наверное, как-то. Но это ладно, я не занимаюсь оправданием никаких ворон. Дальше идут к следующей своей дочери, посмотреть, как у нее дела, что с ней там, вообще. И выяснилось, что у второй нет руки, ей тюлень отгрыз руку. И она там, получается, как может, справляется с бытом и с хозяйством. Тоже несчастливая семейная жизнь. Зато у третьей все хорошо. Олень, он и добытчик, и защитник, и благородное животное. Но самое главное, что мы тут не думали, что за вообще история такая? Почему каких-то девушек молодых отдают за зверей? Ну, что за безобразие? Да, ну, это я же говорю, это оборотни. На самом деле духи. И этот самый олень, Мендаш, он как бы может быть оленем, а может быть и человеком, прекрасным юношей. И он любящий и заботливый муж. И он то такой, то сякой. То вот он днем там скачет по лесам, прыгает, значит, и скачет, и ищет какой-нибудь подарок свой, может быть, ненаглядный. Это вот он в образе оленя. А когда добирается до жилища, он оленью шкуру сбрасывает и становится, ну, замечательным, прекрасным, молодым человеком.
1: Так все удобно, я бы хотел так же.
0: А вы бы хотели так же? Но... А вы бы тоже в оленя превращались?
1: Ну, кстати, вариант хороший, быстрый.
0: Быстрый, конечно.
1: Выносливый.
0: Ну, зверь, конечно, да, надо зверь думать.
1: Вынос, северный олень точно, они же, ну, это как бы ты зимой можешь, ты приспособлен, особенно зимой, когда снег выпадет вот в средней полосе России.
0: Вы вообще полезный зверь, на вас можно будет кататься, вы даете молоко, ну, а еще и шерсть. Ну, конкретно вы, наверное, не дадите.
1: Да. Нет, ну вообще класс, ты на улице выходишь, оборачиваешься, а дом ты нормальный человек. Вообще это класс. Ну, то есть, когда, ну, то есть ты оборотень не потому, что там солнце наступило, а ты по, ну, как бы по необходимости.
0: Так
1: то есть...
0: про некоторых людей иногда говорят, что вот на работе он зверюга, а да, дома, да. Дома
1: и,
0: человек.
1: Мы бы жили в мире, в котором не нужны были бы личные автомобили в таком количестве.
0: Ой, хорошо было бы.
1: Да. Ну, то есть, конечно, я думаю, все равно придумали автомобили, потому что странно, конечно, когда у тебя упряжка из оленей людей тащит самосвал. Ну, то есть, мы что-то крупное придумали. Ну, так бы просто что, выбежал, поскакал куда надо.
0: Фантазия замечательная.
1: Запряг себя в сани, поехал на дачу.
0: Ой.
1: Ну, согласитесь.
0: Да, нет, я согласен на 100%.
1: А представьте, как детям было бы проще в школу ходить с тяжелыми вот учебниками. Сейчас ты смотришь на первоклашек, который, этот неподъемный рюкзак, который перевешивает его 1 сентября, вот он бредет потом, ну не 1, там 10 сентября, когда уже дорогу выучил, бредет к школе. А у меня под окнами проходит вот этот маршрут миграции детей из детства во взрослую жизнь, как
0: а
1: я
0: то
1: его называю.
0: Была бы стая благородных оленей.
1: Это
0: молодых.
1: Олежки такие,
0: да,
1: маленькие.
0: Олежки.
1: И у них, ну, с рюкзачками доскакали.
0: Рюкзачок запутался в рогах.
1: Набесились по дороге, потом спокойно сидят, учатся.
0: Наигрались, наскакались.
1: Так что обдумайте эту перспективу.
0: А все, я буду размышлять на эту тему. Это полезная мысль, возможно, реализуем. Но пока вернемся к нашим мифам. Значит, миф на этом не заканчивается. Если вы подумали, что это конец истории, что две девушки несчастные, а одна, все у нее получилось хорошо, потому что ей достался очень приличный в этой жизни олень, то нет. Олень действительно замечательный, но, конечно, в любом мифе должна быть история, которая как-то вот, ну, создает интригу какую-то, да, или объясняет, почему в мире вот все так, а не как иначе. Значит, что там происходит дальше? Дальше пришли, ну, значит, отец с матерью в дом к третьей своей дочери, посмотрели, что живет она хорошо, но вот в чем дело. Живет она в доме из оленьих шкур. Потому что, ну, соответственно, супруг, он сбрасывает шкуру, шкура остается оленья. И эти шкуры, их вот много вокруг. А еще у них завелось много детей маленьких. Они тоже, представляете, Денис Евгеньевич, они вот тоже детки-детки. А вот как в вашем примере со школьниками, а с отцом уходят в лес, принимают облик оленей. Вот так они и живут. Только одна, она не превращается ни в кого, потому что она не дух, она обычный человек. И вот тут опять такая вот подробность, что шкура вот эти оленьи, которая остается, она, дама-то наша, она их выкидывает. Ну, чего? Ну, осталась куча шкур. Ну, конечно, она их выкидывает. И особенно они, ну, извините, пахучие эти шкуры. Да, от них разит всяким разным. Это же звери все-таки по лесу они бегают. А матушка девушки этой, когда пришла, с советом пришла, как это обычно бывает уже у родителей, они же не просто так приходят, они что-то посмотрели, как у тебя тут, выяснили, как у тебя тут дома организовано все, ну-ка, дочь, что там у тебя, это, а вот это ты вот зачем так делаешь? Сказала, ну ты шкур, ты оленья, что ж ты их, ты выкидываешь-то эти шкуры, ну надо же, это же хорошее дело, надо их помыть, высушить, из них сколько всего можно сделать, можно и пошить что-нибудь, да и занавесить шторы.
1: Это вообще полезно.
0: Вот, конечно, шкур, оленья, ну что ты, такой ценный ресурс, так расточительно к нему относится. Вот, и сказала ей, что шкуры надо оставить. Шкуры надо оставить, и как только, значит, эта девушка к совету матери прислушалась, не самостоятельное решение приняла, а задумалась, что ну да, наверное, мать говорит правильно. И шкуры все вот эти решила все-таки дома приберечь. Возвращается с прогулки с детьми ее супруг, олень, Мяндаш, напоминаю, зовут его, возвращается. И он учуял, ну, он вернул себе облик человека, да, вошел в дом, а тут все в шкурах, в этих свалено, их много, и запах стоит сильнейший от шкур оленьих. И вот как только он учуял вот этот сильнейший, видимо, высококонцентрированный запах оленины, вот не оленины, а шкур оленей, он учуял, он тотчас потерял возможность обращаться в человека. Он навсегда оказался запечатлен в образе оленя. Да ладно бы он только. Так и дети тоже. И дети тоже пум-пум-пум-пум-пум один за другим в оленя и хнычут, и обратно в людей не могут. Не получается. Не выходит у них. И как они там потом не пробовали, что не придумывали? Ну, не получается. Все, они теперь олени. И вот некоторые народы севера, племена, они именно так и объясняли, откуда, собственно говоря, родство между человеком и оленем, почему олень так человеку мил, люб, почему мы с этими оленями на севере так тесно связаны, наш быт, наше хозяйство, потому что это, ну, родственники. И мало того, что родственники, так а потом еще она наказала и мужу своему, и детям своим, что вы живите теперь как олени, и от злого человека, от человека глупого, от человека жадного вы бегите и прячьтесь в лесу, не давайте ему. Угу. А вот доброму охотнику и хорошему всегда бачок да подставьтесь. Да, так и сказано буквально. Так вот в мифе в этом и сказано. Угу. Потому что, ну, они духи, они существа-то, в общем, бессмертные. Им, ну, съел их охотник, да, поймал он их на охоте. Ну, ничего страшного. Это их, тут только охотнику добро. А они дальше жить себе свою жизнь будут. Они там потом, видимо, где-то переродятся. Это мы сейчас уже пытаемся современную логику, да, и нашу привычку все вот это мистическое, магическое объяснить, накладывать на миф, который рационально не объясняется, не осмысляется, он просто чувствуется. Угу. Вот это на самом деле важно понять, что мифы севера, как и любые другие архаичные рассказы, они тут неуместно иногда вот задавать вопросы, а почему, а зачем, а как так получилось? Это не те вопросы, которые должен задавать слушатель мифа. Слушатель мифа, он не задает вопрос, зачем, а почему. Слушатель мифа, он... Да вообще, по-хорошему, никакие вопросы задавать не должен. Просто сиди и вникай. Что ты перебиваешь старших со своими вопросами?
1: Сиди и слушай.
0: Но, да, но если уж там и есть какой-то вопрос, то это вопрос при каких обстоятельствах. И вот это мы с вами и разбираем. Вернемся, наверное, уже после перерыва.
1: Да, давайте отдохнем, выйдем, оглядимся, нет ли в коридоре оленей. Перемена! Перемена!

0: Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя.
1: Анатолий Добин, психолог.
2: Так говорит маяк.
3: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия нанесла удары по военным целям в Киеве, сообщила Минобороны. Военные поразили киевские предприятия «Радионикс» и «Артем», связанные с выпуском ракет «Фламинго» и «Киев-90», где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД». ОАК «Лайн», отвечающий за производство деталей для ППЛА большой дальности. Целью российских ударов также стал терминал новой почты, используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭП. В Киевской области атакован логистический центр «Тарасовка» «Антел Пропертис», где находились комплектующие для производства беспилотников. Как пишут украинские СМИ, это была крупнейшая с начала СВО атака на город с применением баллистических ракет. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной в Одесской области. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Также под удар попали объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. В Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой Зеленского. Как сообщили украинские СМИ, некоторые участники митинга пришли с плакатом, на котором фото главы киевских властей сопровождалось подписью «преступник» и списком статей Украинской Конституции, которые тот нарушил. Напомню, 15 июля Федоров объявил об уходе с поста главы Минобороны Украины. После этого во многих украинских городах начались акции протеста. В Киеве митинги продолжаются уже третий день. В Одессе манифестанты в знак недовольства зажигают дымовые шашки. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил в Рио главы СБУ Евгению Хмаре. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй выжил, но получил травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС. ЧП произошло на высоте более 4000 метров. Собеседник агентства добавил, что на место выдвинулись 12 спасателей. В СКР организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств происшествия. Дональд Трамп назвал смерть двух американских военных в ходе отражения иранской атаки в Иордании очень печальным событием, но отметил, что они погибли во имя страны. Об этом президент США заявил телеканалу News Nation. При этом он в очередной раз указал, что Вашингтон никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Ранее глава Пентагона Пит Хексет заявил, что жертва двух американских военных лишь укрепит решимость Соединенных Штатов. Как сообщило Центральное командование США на Ближнем Востоке, 17 июля в Иордании двое военнослужащих погибли, когда американские силы вместе с союзниками отражали иранские ракетные беспилотные атаки. Еще один человек числится пропавшим без вести, четверо были эвакуированы, но впоследствии вернулись в строй. В общей сложности с начала американо-израильской военной операции против Ирана погибли 16 американских военных и более 400 ранены. Новый лидер лейбористской партии Великобритании Энди Бернем после вступления в должность премьера намерен разрешить новое бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники. Эта инициатива должна стать частью новой программы правительства, которая предусматривает также передачу водоснабжающих и энергетических компаний под государственный контроль. При этом, как отмечает BBC, Бернем, вероятно, не будет открыто поддерживать выдачу новых лицензий на добычу, хотя может объявить о существовании энергетических политики. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве переменная облачность без осадков. Ночные часы до плюс 18, в дневные до 29 тепла. Сейчас в городе плюс 25, давление 748 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах. Об этом заявил помощник главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра после победы его команды в Суперкубке России над московским «Спартаком». «Зенитовцы» сравняли счет, добавленный ко второму тайму времени, были точнее в серии пенальти 4-2. Основное время закончилось в ничью 1-1. «Зенит» в 10-й раз победил в Суперкубке и получил трофей на вечное хранение. Вот что после игры сказал защитник петербуржцев Игорь Дивеев.
1: Просто сказали, иди вперед, все, я побежал. И пытался выигрывать единоборство, хотя не выиграл ни одно. Поэтому мне тяжело было. А так главное, что помог, может, как-то, что заработать пенальти. Да, сегодня была очень эмоциональная игра. И я не знаю, наверное, одна из самых эмоциональных игр. Верил до финального свистка. Поэтому как бы никто не бросил, и мы начали играть. Ну как, пытаться отыграться и отыгрались. Я спокойно как бы знал, что мы забьем свои голы, главное, чтобы Денис потащил, и он сделал свое дело. Отличная была сегодня атмосфера, спасибо болельщикам, которые приехали, поддержали нас. Мы их слышали, это главное, и они были рядом с нами. И эта победа для них тоже.
0: Тренерский штаб сборной России по футболу планирует вызвать вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова на матче в сентябре-октябре. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Виктор Онопко. Сафонов не вызывался на последние поединки команды. Он завершил сезон только 30 мая. Защитник Гонсало Рикена покинул самарские крылья Советов после досрочного прекращения аренды. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Аргентинец присоединился к крыльям Советов в феврале. Рекордсмен по голам на чемпионатах мира французский нападающий Килиан Мбаппе выразил уверенность в том, что аргентинец Лионель Месси забьет в финале турнира против сборной Испании и как минимум догонит его по числу мячей на мировых первенствах. Мбаппе накануне оформил дубль, однако его команда уступила в поединке за третье место англичанам со счетом 4-6. У Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, у Месси 21. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снова подтвердил свое намерение закончить профессиональную карьеру в московском «Динамо». Ранее 40-летний хоккеист подписал новый однолетний контракт с вашингтонской командой Национальной хоккейной лиги. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: мифы и легенды Карелии.
1: Мифы и сафы. Простите меня, Егор Андреевич, очень люблю нашу рубрику. Цикл «Мифы и легенды Карелии», его можно найти в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Три яруса вселенной и похищение Розиайки. Такая тема нашей встречи. В студии Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065, мы остановились на оленях.
2: Да, как ни странно, на оленях. И пришло наконец-то время поговорить о том, как с этими тремя ярусами связаны олени. Причем тут они вообще? Ну, про оленей просто в принципе было хорошо и весело, и интересно поговорить. Тем более сюжет достаточно типичный для народов Севера. А сейчас мы перейдем к этим самым трем ярусам. Ну, потому что, поймите, ярусы-то, они достаточно банальны. Даже вот без лишних каких-то, да, разглагольствований. Вот спрошу я вас, Денис Евгеньевич, а на какие бы вот ярусы, допустим, на три, ну, вы бы могли поделить этот мир?
1: Ну, с точки зрения древнего человека...
2: Да, любого человека. Три яруса. У мира три яруса. Вот представьте,
1: мы с вами... Подземный, наземный так, и небесный.
2: Все, вот оно и... Самое логичное. Да, ну, естественно, архетипично. Оно так у многих в мифах и в всяких религиозных представлениях разных народов древности тоже это все встречается повсеместно. Конечно, три яруса. Мир небесный, мир земной и мир подземный. Угу. И очень легко догадаться, кто на этих трех ярусах обитает и кто там вообще главный и всем верховодит.
1: Люди, боги и демоны.
2: Ну, только другая последовательность. Начинаем с верхнего яруса.
1: Боги,
2: небеса.
1: Боги.
2: Это боги.
1: Потом
2: прекрасно.
1: Люди.
2: Один момент. Денис Евгеньевич, и тоже наши уважаемые слушатели, прямо сейчас в голове себе ответят, какое божество самое главное.
1: Где?
2: Ну, вот на небе. Смотрим на небо, солнце. Что там самое главное? Солнце, конечно.
1: Да.
2: Это солнце зовется Пейве. Это бог солнца. Вот он там самый главный, замечательный.
1: Хорошо.
2: Дальше, ну, понятно, Пейве там не единственный. Там еще есть, ну, между вторым ярусом, землей, и ярусом небесным, первым ярусом, должна быть какая-то что-то их соединяющее.
1: Небесное древо.
2: Прекрасно, великолепно, Денис Евгеньевич. Все правильно. Ну,
1: я бы мог быть нефотвор.
2: Вы прямо сейчас творите то, что идете по тому самому пути, по тому маршруту, по которому прошли когда-то мыслительно наши с вами очень далекие древние предки. Значит, да, там должно быть дерево какое-то. Дерево, оно, естественно, символически связывает небо и землю, и в подземном мире тоже корни она свои пускает. И, конечно, должно быть божество дерева, потому что, ну, у всего есть какой-то свой дух божества. Это Веральден, мировой столб, так его зовут. И он, в свою очередь, будучи вот таким действительно столбом, на его... Ну, бы это назвали капищем, наверное, на месте поклонения этому божеству, действительно возводили столб или место, где приносили ему жертвы, ну, обычно выбирали рядом с каким-нибудь, ну, очень видным, каким-нибудь большим деревом, к счастью, на севере деревьев таких видных много можно было найти. И вот как раз он считался покровителем оленей. Считалось, вот именно он дал жизнь оленям. Угу. Тут я полагаю, что, возможно, есть какая-то ассоциативная связь между ветками деревьев и рогами оленя, что, ну, есть,
1: ну,
2: что-то
1: скорее всего.
2: Связано,
1: плюс,
2: что образность какая-то.
1: Вы не забывайте, они застревали в старые, вот когда олень сбрасывает рога.
2: Так.
1: В определенный период. Зачастую они же потихонечку начинают как-то отваливаться, и они в какой-то момент могут застрять в ветвях деревьев и в этот момент окончательно порвать свою связь с оленем и продолжают висеть в деревьях. Поэтому не мудрено, что когда находили, могли как-то вот это связать, что у вас рога оленя висят в деревьях. Вот.
2: Вообще, конечно же, практически все, созданное во Вселенной вокруг, это, конечно же, результат создания, ну, результат творческого воздействия каких-то божественных сущностей. Понятное дело, что в древнем мире ничего человек из пустоты не создает, все вокруг, и горы, и леса, и небеса, и птиц, и рыб, и зверей, и нас с вами, все создали так или иначе боги. Опять же, возвращаясь к нашей предыдущей к предыдущей мысли, которую мы озвучивали до перерыва, мы не должны задавать вопросы «почему?», мы не должны задавать вопросы «зачем?», это неуместные вопросы, это нам не надо. Но мы можем порассуждать о том, при каких обстоятельствах. Вот оленей создали в большом количестве, и вот со времен этого самого Мендаша олени расплодились, и расплодились так много этих оленей стало, так много оленей, ну это тоже неправильно, должен быть какой-то баланс, что тогда божество, которое зовется Каврай, тоже очень уважаемое божество, в общем-то не злое совсем, но ассоциирующееся напрямую с колдовством и с шаманизмом, решило, что ну надо как-то этот вопрос, ну нужны какие-то контрмеры. И чтобы оленей не было так много, потребовалось создать кого-то еще. Кого создаем, Денис Евгеньевич? Примите на себя роль Каврая.
1: Подождите, ну, человека.
2: Человек, прекрасно, охотится на оленя. Но Каврай не создавал человека. К моменту, волка, когда Каврай занимался созданием кого-то против оленя, и оленя человек создавали, уже люди уже были, да.
1: Волк, может быть, так.
2: Прекрасно.
1: Ну, логично.
2: Абсолютно верно. Создали волка. Создали волка. Волки стали кушать оленей. Стали кушать оленей. Но есть проблема. Денис Евгеньевич, значит, у нас получается такая формула. Было много-много оленей, Каврай посидел, подумал, это нехорошо, создал волков, чтобы они ели оленей. Оленей стало становиться мало, а самое главное, люди стали жаловаться, мол, Каврай, ну что ж ты наделал-то? Наших оленей, которых мы выгуливаем, наши стада оленей, которыми наше хозяйство, тоже волки из-за этого мучают. Ну, зачем же ты нам такую беду сделал? Каврай не злой бог. Что он мог подарить человеку, чтобы избавиться от волков?
1: Собаку.
2: Прекрасно. Нет, абсолютно шоу, верно. Абсолютно
1: я
2: верно.
1: Сиджет, как я
2: блестяще, блестяще. Уважаемые слушатели, Денис Евгеньевич ничего не подсматривает.
1: Я
2: да.
1: не читал.
2: Нет такого. Это не постановка.
1: Это просто нет, это на самом деле просто показывает, что то, что нам кажется иногда, как они это придумали, на самом деле, вот очень да, просто.
2: Это, ну, есть, это устная традиция понятно, народов древности. Все...
1: Понятно, что мы сейчас, говорю, сильно больше продвинутые, но там и времени было больше, чтобы это медленно придумывать и формулировать все эти
2: да
1: идеи.
2: Да, ну нельзя сказать, что мы сильно больше или
1: нет,
2: меньше
1: у нас,
2: продвинутые.
1: Продвинутые.
2: Мы люди,
1: у нас...
2: и они люди. Если мы имеем представление об их жизни,
1: у нас
2: хотя бы немножко.
1: Информации
2: мы...
1: больше. Я имею в виду,
2: больше
1: нам чуть проще, это быстрее до этого дойти.
2: Так это может быть и даже хуже, что у нас больше информации.
1: Хуже.
2: За счет этого мы можем создать больше
1: вещи.
2: Образов, которые им не были свойственны. А у них всего того, что жизнь, она достаточно понятная. Каждый день, как день сурка, то ну и образы одни и те же, и тоже очень привычные, но при этом органичные, подходящие, приходили на ум, конечно. Значит, в среднем мире вот этот, господи, ну, получается, ярус наш, да, второй ярус, ярус земной, где деревья, где олени, где волки, где люди водятся. Там, конечно, тоже есть всякие разные, ну, может быть, не самые добрые, в том числе, духи меньшего порядка, но и они тоже очень понятны. Денис Евгеньевич, скажите, как называется дух, который водится в реке и в воде?
1: Водяной?
2: Водяной, хороший вариант. А если этот дух женщина?
1: Русалка.
2: Русалка, да. Ну, у народов севера...
1: Либо водянка.
2: Ну, это уже звучит болезненно. Значит, акрува, так называли на севере это существо. В болоте в основном водится акрува. И знаете, вот как-то у нас был цикл, можно найти на платформе «Смотрим» про русалок. Я тогда рассказывал о том, что есть русалка в понимании того, что она у нас... антропоморфные, с ногами, но девица.
1: А мы недавно даже что-то
2: да,
1: обсуждали.
2: Но она девица и живет в воде, и она дух воды. А есть как, ну, как в сказке, где сверху дама прекрасная, прелестная,
1: а снизу
2: хвост такой вот, да, лещ, может действительно плавать, хвостом размахивая. Вот у народов севера вдоль побережья Белого моря как раз-таки вот именно что с рыбьими хвостами. И, скорее всего, этот образ появляется у них в результате контакта с ну, более западными европейскими традициями, сказками. Очень много, на самом деле, общих вещей. Да? Я вам сейчас еще расскажу. Есть вещи, которые ну, прям вот откровенно перекликаются, и мы до этого доберемся. В общем, в воде у нас акрувы, бегают олени, волки на них охотятся. Есть человек, он тоже охотник, у него есть собака, чтобы на всякий случай волков... Да, спасибо. Отгонять. Да. И И надо сказать, что если поднять взгляд, ну вот представить себя на месте жителей этого севера и поднять взгляд наверх, то, конечно, перед нами открывается бесконечно огромное прекрасное северное небо.
1: Ночью вы имеете в
2: виду? Ночью. Да. А можно и днем поднять. Ну, днем там, ну, понятно, там пили вот этот бок.
1: Продолжим.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. «Маяк».
3: У нас не так много времени осталось.
4: Да, все, сейчас уже будем закругляться. Да, у нас очень кратенько упомянем, что есть третий ярус. Это ярус подземный, там живут всякие гномы. И живут подземные божества, в том числе подземная дева, которая копит души умерших. Очень похоже на скандинавскую богиню Хелу. Но у нас в заголовке еще обозначен сюжет похищения. Тоже очень архетипичный. Похищение красавицы, прекрасной девы, кем-то нехорошим. В русских сказках тоже такое есть, Денис Евгеньевич. Кто у нас девушек прекрасных, замечательных похищает и держит потом у себя в замке?
3: Драконы.
4: Драконы, ну, Змей Горыныч.
3: Ну,
4: может.
3: Горыныч, Горыныч, да.
4: Но Горыныча нет замка. Он
3: Кощей.
4: Да, Кощей, вот. Вот, сейчас я вам, значит, расскажу сюжет про вот эту замечательную даму, которую зовут Рози Айки. Тут редкий случай, когда ударение, ну, вот, оно не на первый слог. Значит, три родственника, ну как, они люди семейные. Значит, уже упомянутый мною Коврай, который расплодил волков и людям дал собак. У него есть брат, брата зовут Рухнос. Рухнос – это великий герой, он плечист, закален, атлетичен и вообще прекрасен, очень похож на Веня Мюйнина, которого мы как-то с вами уже обсуждали. Это такой вот, ну, местный Геракл, если... Такие ассоциации нам нужны. И у них, значит, есть сестра, а еще она заодно Рухносу и жена. Но это потом по сюжету. Значит, это вот та самая замечательная и прекрасная Рози Айки. Она же Дева-трава. Дева-трава, как легко догадаться, является богиней чего?
3: Весны.
4: Весны, прекрасно, Денис Евгеньевич, прекрасно.
3: Ну, просто пятерка по мифологии.
4: Я сижу со знатоком, который уже прекрасно разбирается. Столько подкастов было записано, все понятно. Значит, она у нас Дева-трава, богинь весны. Ну, соответственно, она красивая, добрая и очень ласковая женщина сама по себе. Никому ничего плохого не сделала. Все ее любят, конечно же. И вот однажды этот замечательный Рухнос, который ее супруг будущий, со своим братом Ковреем, они ушли на небеса по своим каким-то делам, ну, что там им надо было, да. А ей наказали, чтобы она ни в коем случае не пела песни. А у нее есть такое свойство, она все время пела. Ну, нрав развеселый. И, ну, не сдержалась дева, да. Вот братья ушли, наказали, она этот наказ не исполнила, она принялась петь, и ее похитил. Похитил некий Тала.
3: Продюсер.
4: Тала. Ну, слушайте, а ведь что-то есть. Тала, это, в общем, считалось, что вроде как человек, но в то же самое время он и не совсем нормальный человек, потому что у него нет души.
3: Продюсер.
4: И, да, бездушный человек живет по соседству с людьми, у него в рабстве огромное количество пленников, которых он украл для того, чтобы они обрабатывали его земли.
3: Ну, продюсер.
4: Да, и он искал себе, ту, которая будет петь ему песни. Вот он ее, соответственно, и похитил. Похитил эту нашу прекрасную деву, забрал и у себя дома поселил и нарек ее, соответственно, своей пленницей женой. И сказал, что у него она теперь будет. Хотели боги с ним как-то поквитаться, хотели разобраться, что ж это такое-то, что ж он сестру-то похитил, да и вообще она другому была обещана. Но вот в чем дело. Выяснилось, что души-то у него нет, а, следовательно, воздействие на него никакое невозможно. То, чтобы как-то вот бог взаимодействовал, да, с, не знаю, наказал там, не наказал, должна быть душа, а нет. У него была загадка. Его душа, она не совсем отсутствует. Она у него запрятана. Запрятана в специальных предметах.
3: Прям Кощей.
4: Да. Душа спрятана. Угадайте, где?
3: Неужели?
4: Ну, говорите.
3: В яйце.
4: В яйце. Все верно. Яйцо где?
3: В утке.
4: Ну, вот тут не совсем, тут все-таки...
3: В перепелке?
4: Ну, в орле.
3: Ну, в орле.
4: Яйцо в орле.
3: Хотя с севера до орла, конечно, далеко ехать. Ну, ладно, да. Пусть в орле будет спрятан.
4: А вот орел, в свою очередь, жил в серебряном амбаре.
3: Орел — хороший город.
4: Это тоже правда. Орел жил в серебряном амбаре на верхушке сосны. Ну, вот это вот, значит, наша дама, она жила-жила пленницей, а потом попросилась пойти погулять, побродить по окрестностям, чтобы отпустил ее, хотя бы на какое-то время ее вот этот вот, значит, хозяин, поработитель, продюсер, как вы его называете, он ее отпустил, но повязал ей цепь с колокольчиками, чтобы куда она ни шла, на всю округу было слышно, что бренчит, что никуда далеко не убежал. Но она, конечно, его обхитрила, она эту цепь сломала, добралась до этой самой его души, заполучила ее, и тогда же, собственно говоря, ее брат Рухнас, будучи великим героем, связавшись с ней и узнав, в чем и где заключалась смерть вот этого ужасного Талы, он, соответственно, злодея победил и все его хозяйство разрушил, а самого Талу прикончил. Вот, у Талы, как полагается, были потомки, многочисленные племена, которые тоже были изгнаны. Возможно, это такое вот специфическое восприятие чужаков, жадных до рабов и, возможно, даже земледельческих культур, каких-то неведомых, какие-то неведомые нехорошие чужаки, которые вот так вот в этом мифе народов севера.
3: Не объясняется, почему они такие. Таловы дети.
4: Все так, да, всё. Племя Талы.
3: Ты вот пишешь, а у нас на болотах живут кикиморы. Я был на ваших болотах, там кики-мары.
4: Кики-комары.
3: Кики-комары. Кики-комары. Вот, в общем, да. Ну, кстати, да. Ну что, товарищи, за сим все.
4: Да.
3: Если что-то пропустили, можно зайти на медиаплатформу «Смотрим», найти там цикл «Мифы и легенды Карелии» и послушать их все от и до. Спасибо большое. Автор пересказов, рассказов, проводник в мире этих мифов Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065, так же, как Егор и соведущий сегодняшнего всего нашего дня передачи «Хочу все знать». Товарищи, что остается сказать? Продолжайте наслаждаться летом. Когда, как не летом, наслаждаться летом? Золотые истины от передачи «Хочу все знать». До встречи в субботу и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.

0: А в Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия нанесла удары по военным целям в Киеве, сообщила Минобороны. Военные поразили предприятия «Родионикс» и «Артем», связанные с выпуском ракет «Фламинго» «Киев-90», где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД», «Оклайн», отвечающие за производство деталей для БПЛА большой дальности. Целью российских ударов также стал терминал «Новая почта», используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭП. В Киевской области атаковали логистический центр Тарасовка «Антел Пропетис», где находились комплектующие для производства беспилотников. Как пишут украинские СМИ, это была крупнейшая с начала СВО атака на город с применением баллистических ракет. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам горюче-смазочными материалами в порту Южной в Одесской области. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом. Еще 9 человек получили помощь амбулаторно. 10 раненых доставили в Москву спецтранспортом и санавиацией. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии имени Вишневского. О ее состоянии рассказал старший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии Андриан Мамошин.
2: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с сочетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
0: 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое. Минувшим вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек, 20 получили помощь амбулаторно. Еще 9 человек в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй выжил, но получил травмы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС. ЧП произошло на высоте более 4000 метров. Собеседник агентства добавил, что на место выдвинулись 12 спасателей. В СКР организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии тоже контролирует установление обстоятельств происшествия. Смог окутывает стадион в Нью-Йорке, на котором сегодня должен пройти финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины, пишет Нью-Йорк Таймс. Дым в Нью-Джерси вызвали лесные пожары, которые бушуют в Канаде. Индекс качества воздуха возле стадиона сейчас соответствует нездоровому уровню, говорится в статье. Метеорологи утверждают, однако, что дым рассеется к игре после гроз. Между тем, ФИФА пока не сообщала об отмене или переносе матча. Он должен начаться в 22 часа по московскому времени. Крупная американская розничная сеть Target объявила об отзыве более 200 тысяч пар детских сандалий из-за опасности удушья. Об этом сообщила комиссия по безопасности потребительских товаров США. Ритейлер призвал клиентов, купивших обувь бренда, немедленно прекратить ее использование и забрать у детей. Поводом для отзыва стали 23 сообщения о том, что декоративный пластиковый жемчуг отрывается от обуви. Потребителям предложили вернуть сандалии в любой магазин сети. По данным ведомства, эта модель продавалась в магазинах и на маркетплейсах с января по май по цене около $20. Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником. День металлурга объединяет трудовые коллективы предприятий, заводов и горно-обогатительных комбинатов. Несмотря на серьезные вызовы и внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологической устойчивости, успешно решает серьезные задачи, говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте Кабмина. Мишустин добавил, что каждого из металлургов отличают профессионализм, ответственность и преданность делу. День металлурга отмечают в России в 3 воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1957 году. Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве из-за ожидаемой жары. Он сохранится до 18 часов понедельника, сообщили в гидрометцентре. Ведомство также распространило экстренное предупреждение. Согласно прогнозам, в дневные часы столбики термометров могут подняться в столице до плюс 30 градусов. Как пояснили синоптики, под понятием «сильная жара» подразумевается период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30, ну а для остальных регионов 35 градусам. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Москве ясно, без осадков, 26-28 тепла, а ночью плюс 16-18. Сейчас в российской столице плюс 25 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%.

Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, я не буду говорить, а у нас в квартире газ. Здесь газа нет. Здесь у нас очень хорошо и прохладно, и комфортно. Чтобы у вас было так же.

0: Яковы мы только что увиделись. Владимир, привет.
1: Ага, здравствуй. Да. Мы на ты, да? Увиделись только что, но, в общем, давно знакомы.
0: Не, мы не будем на вы больше никогда переходить. Я не могу.
1: Нет, я не популяризатор. Это все знак протеста, потому что смотришь на это все происходящее, я имею в виду музыку, глазами общественности музыкальной.
0: Нет, да. Вот музыкальной общественности. Да.
1: И понимаешь, она видит совершенно не то, что там на самом деле происходит. Тут начинает в тебе это самое ретивое шевелиться, и ты тут же начинаешь поправлять общественность. Вот отсюда, собственно, и популяризаторство. То есть рассказываю, как было на самом деле.
0: Да, как было на самом деле. Знаете, дорогие друзья, я думаю, что вы, пожалуйста, послушайте этот эфир, даже запишите его. После прочтения как минимум двух книг Владимира Зисмана, я уверен, что тайное сообщество волтарнистов скоро устроит на него охоту. Потому что, по мнению Владимира Зисмана, кстати, не только Владимира Зисмана, а очень многих исполнителей на медных духовых, на волторне играть нельзя. Я же прав.
1: Они охотиться не будут. Я к ним совсем сочувствием. Я когда прихожу вот в театр в оперный и слышу вступление к «Майской ночи» Римского-Корского.
0: Это прекрасно.
1: Это ужас. Да. Нет, музыка прекрасная. Да. Но я знаю, что через такт вступит волтарнист.
0: Да.
1: И так же, как и он, я не представляю себе, что при этом зазвучит. И
0: вот это вот там, в общем, это...
1: Там ужасно неудобно написано.
0: Да.
1: И он еще один, не прикрывшись, можно сказать, никем и ничем. И думаю, господи, кто же так пишет? Это Римский-Корский так пишет.
0: А ему все равно было.
1: Ну, да.
0: Владимир предложил тему «Мистификация в музыке». В академической, разумеется. Но прежде давай вообще о мистификации. Что это такое?
1: Это вопрос же, собственно говоря, целеполагания. То есть кто-то делает за кого-то, как правило, уже давно умершего, делает, ну, в данном случае, музыкальное произведение, оно может быть и живописью, может быть, литературой, и чем угодно. Если он хочет это потом продать, это называется подделка.
0: Да.
1: Если он делает это в целях относительно бескорыстных...
0: Ну, чувство юмора такое.
1: Чувство юмора, потешить душу, отыграться на музыковедах, которые принимают это за чистую монету, а потом все. Вот. Это немножко другое чувство, но все равно это мистификация. И вот таких произведений, на самом деле, в нашем, как бы сказать, не быту, я бы сказал, а в обращении к культурам, достаточно много. Вот я, собственно, хотел поговорить именно о тех случаях, в меньшем количестве, чем на самом деле их существует.
0: Ну, конечно.
1: Которые мне как бы близки и знакомы в силу моих особенностей биографии и профдеформации. Вот так. Ну, просто в качестве общеизвестного примера, это как бы затравка, это знаменитая «Адажио Альбинони», которая сплачивает народ в дни печальных торжеств разнообразных, да? И все уже теперь знают, что это никакой не Альбинони, а музыковед, который вот взял и... Он сказал, что он еще нашел какие-то обрывки произведений и реконструировал до конца. Очень похоже, что он ничего не находил.
0: Просто написал.
1: Просто сел и написал, да.
0: Так проще.
1: Это как бы вот символ, знаменосец поддельщиков, мистификаторов.
0: Ну да.
1: Но есть достаточно большое количество совершенно неожиданных вещей. Просто вот я бы хотел начать или начать.
0: Начать, да.
1: В школьной программе, и не только школьной программе, у габаистов, поскольку я габаист, есть такое произведение под названием «Соль минорной соната Вивальди».
0: С языка сорвал. Я хотел тебя вот спросить, не хотел перебивать, но поскольку ты сказал, вспомнил рыжего аббата. Дорогие друзья, его нашли в 19 веке только. И у меня сразу мысль пришла, его же до сих пор можно находить. А я еще нашел.
1: Вот мы к нему вернемся еще неоднократно, потому что вот его подделывали с удовольствием.
0: Да.
1: Во-первых, он писал... Тут две интересные вещи. Он музыку создавал как компьютер. Вот он написал 500 концертов инструментальных. Они не то чтобы похожи, как две капли воды, но они как будто вышли из-под одного принтера, написанной по одной программе.
0: Причем очень быстро и, как правило, не прикасаясь к инструменту, он писал. Он просто...
1: Да. Причем современники говорили, что он пишет чуть ли не быстрее, чем можно просто записать.
0: А это его слова, кстати.
1: Это его, да?
0: Я напишу произведение быстрее, всю партитуру произведения, быстрее, чем переписчик перепишет. И вроде так оно и было.
1: Так оно и было, судя по количеству, там 90 опер и

0: прости, Господи. Вот. Да. Ну, он действительно исчез из нашей реальности сразу после смерти.
1: Да.
0: Это у меня вот тихая такая мечта написать следующую книжку.
1: Ага.
0: И там момент о том, как заканчивается время композиторов, писателей, неважно в данном случае, он умер в 41-м году и был начисто забыть, потому что прошло его время. 1700. Ну, да. Вот точно так же, как Пахмутова сменила Дунаевского.
1: Да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да.
0: кончилось его время и наступило ее время.
1: И если бы не телевизор, а только и не радио. Ну, потому что, ну, все-таки на радио и на телевидении композитор же, композитор и певец живут.
0: Вот, слушай, насчет радио тебе расскажу. По поводу того же Вивальди, который начисто исчез.
1: Да.
0: Вот эта самая гроза, она же шторм, которая в каждом подземном переходе звучит, и все. Она ведь точно так же была неизвестна вообще в этом, в этой реальности, как все остальное. И первая запись, которая вот дала эту попсу народу, можно сказать, была сделана в 1947 году.
1: То есть вчера, по сути дела.
0: Фактически вчера. Вот, ее записал Луис Кауфман, солист Голливудского симфонического оркестра.
1: Потому что в 40-х годах они все там были.
0: Нормальные
1: люди,
0: да. В Голливуде
1: и вообще в Америке, да.
0: А, да, так вот, по поводу первого же произведения, о котором мы поговорим. При жизни Вивальди был феерически знаменит, то есть настолько знаменит, что его произведение изучал Бах достаточно подробным образом, и часть его инструментальных концертов – это переложение музыки Вивальди, которое привез в Веймар принц местный.
1: Неважно.
0: В общем, молодой парень был, кстати, его 18 лет он привез, а Баху было лет 30. И долгие годы вот эти переложения, это музыка Вивальди, по сути, они считалось, что это музыка самого Баха. Сейчас перейдем.
1: Нет, ты наушники надень, ты уже там уже что-то слышишь там.
0: Но это, Вивальди, но это еще понятно. Сейчас мы...
1: Мы продолжаем разговор. Да.
0: Еще минуточку, и мы перейдем к Вивальди, потому что на излете, можно сказать, земной жизни Вивальди. Да. Это был... Он-то жил в Италии, Венеция. Да. А во Франции жил замечательный тоже габаист, в общем, музыкант Никола Шедевиль, который понимал, что время раннего барокко со страшной скоростью уходит. А он был блистательный исполнитель на мизете, это род волынки. Это была...
1: По-моему, безладовая она, по-моему.
0: А это вообще духовой инструмент, типа волынки.
1: Волынки. Я представил лютню сразу. Волынки,
0: такая волынка, не то, что там шотландская,
1: понятно.
0: А из слоновой кости, со всеми дорогами.
1: Французская.
0: Да, все замечательно. И вот для того, чтобы продлить срок жизни этому инструменту, который вымывался уже из... Он решил под именем Вивальди выпустить сборник произведений непосредственно для этого мизетта.
1: Послушаем.

0: При ситуации в том, что это произведение входило в учебную программу младших классов, когда ты учился на гобое, я ее играл, все ее играли.
1: Как Вивальди.
0: Именно как Вивальди. Сейчас это исполнял именно как Вивальди Николай Алексей Уткин.
1: Это соната?
0: Это соната. Да, теперь вот до последнего времени, это лет 20-30, да, здесь, вот в России, по крайней мере, считалось, что это Вивальди. И мы учились именно, что это соната Вивальди.
1: У меня есть очень хороший знакомый квартет барочной музыки. Вот там играет мой друг на виолончели. Я с ним знаком 60 лет, с колыбели. Я его подколю. То есть наверняка, они не настоящие Вивальди. А поскольку они все вышли из советской музыкальной школы, вот, наверняка они не настоящие Вивальди тоже играют. Прелесть! Что дальше?
0: Дальше у нас тоже, что называется, из школьной жизни. В те времена, когда я был еще пианистом, и меня учили, и меня учили держать руку на клавиатуре примерно в той же позе, что вот в «Семейке Адамс», там ручонка ненормальная.
1: Каждый раз, когда смотрю на руки, думаю, как Владимиру Горовицу в киевской школе руки не отбили. А мне потом сказали, это киевская школа, это другое, вот там можно. Извини.
0: Вот. Да. Так вот, в это самое время... За любой стеной исполняли, шкрябали юные персонажи моего же класса, которые теперь лауреаты, которые теперь там солисты, Вот это самое произведение, которое я воспринимал тогда, как произведение романа Хофштеттера. Это был такой современник, он был на 10 лет старше Гайдна, он настолько боготворил Гайдна, это называется фанат, он мечтал писать как Гайдн.
1: Вообще ничего удивительного, Гайдн — это поп-звезда того времени.
0: Вот. И он делал все возможное, и в конце концов кончилось все тем, что цикл его квартетов, написанных Хофштеттером, приписали к Гайдну.
1: Он к этому руку не приложил?
0: Вообще никак.
1: Просто писал как Гайдн.
0: Да. И все решили, что это Гайдн. И лет 150 играли так квартеты Гайдна, пока не поняли, что это все-таки не Гайдн, наука не стоит на месте, музыковедческая. Как только поняли, что это Хофштеттер, они просто перестали играть, потому что это не гениальная музыка.
1: Если Хофштеттер, значит не Гайдн.
0: А музыка совершенно чудесная на самом деле. То есть он, Хофштеттер, очень четко поймал стилистику Гайдна. И тут вот в какой-то момент Господь его клюнул в темечко. И вот теперь мы послушаем, как он это сделал.

0: Ну, поскольку я не профессионал, если бы мне сказали, тебе нравится этот Гайден, я бы так согласно кивнул головой и сказал бы, да, конечно.
1: Нет, чудесная музыка совершенно.
0: Абсолютно.
1: Другое дело, что там потом развитие идет совершенно сумасшедшее.
0: Не
1: абсолютно, то есть вообще нездорового человека. Но тема шикарная, а мы сейчас слушали это в исполнении Владимира Спивакова с его камерным оркестром.
0: Дай бог, кстати, Владимиру Спивакову. Здоровье. Он несколько дней назад после больницы уехал поправлять здоровье в Ереван. И, в общем, ждем, что все будет хорошо. Классно?
1: Классно. Теперь вернемся к Гайдену нашему. К Вивальди. К Вивальди.
0: Я уже испугался, что и Гайден воровал. Хотя... Не воровал, мистифицировал.
1: Нет, он не мистифицировал, он был тоже большой шутник.
0: Ну да.
1: Но в этом в мистификациях замечен не был.
0: Не замечен.
1: Вот. А вот изумительная совершенно персона – это Фриц Крейслер, изумительный, знаменитый, лучший, по словам Рахманинова.
0: Слава богу, что хоть имя, которое я знаю.
1: Вот Рахманинов сказал, что это не один из лучших, а лучший скрипач его эпохи.
0: Вот так.
1: И они вместе, кстати, довольно активно концертировали Рахманинова в качестве аккомпаниатора.
0: Даже записывались.
1: И записывались. Вот. И вот поскольку скрипач был выдающийся, внутренняя свобода была у него нечеловеческая, то он начал расширять свой репертуар, начал сочинение произведений, никому об этом, собственно, не говоря, потому что...
0: Зачем?
1: Ну, скажут, играет свои... Мало того, что он там... А он, кстати, сделал замечательную совершенно штуку, он первый это придумал.
0: Угу.
1: В первом отделении своих концертов он играл классику, а во втором...
0: Себя.
1: Припопсованные всякой такой штуки, вот, типа вот концерты в колонном зале, когда на первое оркестр Винтович, ансамбль скрипачей, а там уже потом.
0: Ну да.
1: Вот. Короче говоря, я просто не могу не зачитать цитату из. Да. Ну, короче говоря, он сначала сообщил прессе, что он нашел залежи в каком-то монастыре, в старинном монастыре на юге Франции, 48 шедевров.
0: Ага.
1: И теперь он их будет исполнять. А 20 лет спустя он сказал, что он сам это все написал, и кто бы знал этих авторов, если бы не он. И в результате, вот, собственно, скрипачи, и не только, получили огромный набор замечательной музыки. Просто вот сейчас мы послушаем одно из произведений.
0: Но у этой музыки сейчас есть нормальный автор, именно он.
1: Да, и теперь в списке пишут... Крейслер в стиле того-то или в стиле
0: так
1: того-то.
0: Хорошо. Это будет в стиле кого сейчас?
1: Это будет в стиле Йозефа Ланнера. О нем просто отдельно хорошо бы поговорить. Не сегодня. Маленький венский марш.

0: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Всеми в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южной в Одесской области, сообщили в Минобороны. В украинской столице поражены заводы «Радоникс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Они выпускают компоненты ракеты и беспилотников, ремонтируют и модернизируют военную технику. Под удар попал и сортировочный центр «Новой почты», который, по данным военного ведомства, хранил и доставлял продукцию двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам и горюче-смазочным материалам для обеспечения ВСУ в порту Южной. Там же поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Ранее сообщалось, что российские военные ударили БПЛА «Герань-4 Сикер» по железнодорожному локомотиву, который ВСУ использовали для перевозки вооружения военной и специальной техники. Это произошло в районе населенного пункта Вальнянск Запорожской области. Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника. Помимо этого, вооруженные силы России ударом такого же беспилотника поразили логистический центр в Днепропетровске. Операторы FPV-дронов в группировке войск Южной уничтожили 2 пункта управления беспилотниками ВСУ и 2 наземных робототехнических комплексов на Константиновском направлении. Об этом также сообщили в Минобороны. Операторы разведывательных БПЛА коптерного типа выявили местоположение 2 пунктов управления. Кроме того, в ходе воздушной разведки расчеты разведывательных дронов обнаружили 2 наземных робототехнических комплекса, которые неприятель использовал для скрытной доставки боеприпасов и материальных средств на передовую. В военном ведомстве отметили, что по этим объектам были нанесены точные удары. Следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста во время восхождения на Эльбрус, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Ранее сегодня и в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС рассказали, что с горы на высоте около 4000 метров сорвались 2 альпиниста. Один погиб, второй получил травмы. На место выдвинулись 12 спасателей. Прокуратура Кабардино-Балкарии тоже контролирует установление обстоятельств происшествия. Купол церкви святого Александра Невского и святого Николая в Тампере на юге Финляндии загорелся после попадания молнии, передает телерадиокомпания «Юля». В момент удара в церкви проходили церемонии крещения и венчания. В помещении частично погас свет, но церемонии довели до конца. Как отметили в пожарной службе, молния ударила в самую высокую башню церкви. Это вызвало возгорание. Прохожие на улице вовремя заметили дым от 17-метровой башни. Пожар начался в субботу днем, но потушить его удалось лишь сегодня утром. Спасателям пришлось снять с купола крест, чтобы получить доступ к кровельной конструкции. Главное управление МЧС по Свердловской области предупредило жителей о сильных дождях и грозах, которые пройдут в понедельник. Ожидаются также порывы ветра до 18 метров в секунду. Ливни начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в нескольких муниципалитетах начался паводок. В 10 из них из-за паводка объявлен режим ЧС. Более 5000 участков и порядка 1000 домов в разных муниципалитетах области сейчас освободили от воды. Остаются затопленными 11 мостов. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом и пешеходное с одним. Синоптики назвали подобный избыток осадков в летний период на территории Свердловской области, вызвавший паводок, беспрецедентным. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 16-18, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 26, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 39%.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» будет претендентом на золото российской премьер-лиги по футболу. Столичный клуб выглядел лучше «Зенита» в поединке за суперкубок страны и должен был побеждать, но пенальти – это лотерея. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Валерий Кеченов. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1, а в серии 11-метровых ударов, точнее, оказались петербуржцы 4-2. Для «Зенита» это уже 10-й подобный трофей в истории. Полузащитник московского футбольного «Динамо» Рубенс пропустил контрольный матч со столичным ЦСКА из-за ушиба. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что в скором времени 25-летний бразилец присоединится к команде. Накануне «Динамо» было сильнее ЦСКА со счетом 5-2. Сборная Англии заняла самое высокое место на чемпионатах мира за последние 60 лет, во многом благодаря главному тренеру Томасу Тухелю. Об этом заявил нападающий англичан Харри Кейн. Ранее 52-летний Тухель подвергся критике со стороны болельщиков за оборонительный стиль игры, который привел к поражению в полуфинале против сборной Аргентины. В поединке за бронзовые медали англичане победили французов 6-4. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев начал восстановление после травмы колена. Об этом заявили ТАСС в команде спортсмена. Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается музыкальная часть школьной программы для взрослых. Владимир Зисман, музыкант, критик, музыкальный, разумеется. Да и, кстати, и не только музыкальный, судя по жизни. Вот, и писатель у нас сегодня в гостях. Говорим о музыкальных мистификациях. И вот следующая история. Я когда об этом узнал, я очень долго хохотался. Расскажи, пожалуйста.
3: А это сказочная история.
1: Это сказочная, да.
3: Ну, во-первых, Михаил Эммануилович Гольштейн был прекрасный скрипач. И он был братом знаменитого Буси Гольштейна, знаменитого в 30-е годы и 40-е, солиста, скрипача, которого отправляли на все конкурсы мира тогда, отправляли тогда штучным образом. Пойди вернись, не получив первую премию. Вот. И он остался в тени своего замечательного брата. Но это был уникальный совершенно персонаж. Он был выдающимся скрипачом. Это без, не преуменьшая. Он был музыкальным журналистом. Он был прекрасным композитором. То есть он ухитрился на одном из конкурсов, где подавали музыку под девизами, ухитрился получить 3 первые премии.
1: Молодец какой.
3: Вот. И когда вызывали победившего...
1: Но он просто не уходил со сцены.
3: Он не выходил на сцену.
1: А, не
3: он
1: выходил?
3: Не выходил. Он после третьего вышел, выяснил, что первые два тоже его, и это уже была крайне неловкая идиотская ситуация.
1: Конечно,
3: в общем, короче говоря, это выдающийся человек. В числе прочих своих достоинств. От нечего делать... Писал музыку, он композитор-то выдающийся, но он никому не нужен вот в этом социуме историческом.
1: Да, да.
3: Он писал музыку, выдавая ее за чьи-то произведения. Да? Соната Бородина для виолончели, которую до сих пор играют с удовольствием, это его произведение. Соната для альта Ивана Евстафьевича Хандошкина. Чудесный был, кстати, композитор, такого пятого, я бы сказал, ряда, но музыка очень хорошая. Написал, значит, произведение, концерт для альта, его до сих пор играют, и прекрасная, между прочим, музыка. И каждый раз, уже все знают, что это никакой не Хандошкин, а все это вовсе даже Гольштейн. И каждые 2-3 года приходит очередной альтист юный с выпученными глазами, что он нашел потрясающее, ранее неисполняемое произведение Хандошкина.
1: Да.
3: Это все продолжается.
1: Да.
3: Вот. Но вершиной жанра, конечно, стала 21-я симфония Николая Овсяника-Куликовского, которую написал с подначки местного драматурга Одесского, он в Одессе жил, и Дунаевского, Исаковича, просто они его взяли, что называется, на слабо, типа, а напиши.
1: А поскольку он же... Напиши хорошо, да.
3: Его просто достали местные специалисты музыковедческие, и он решил просто сделать им такой вот кукиш в кармане, но очень красивый. Он написал сначала одну часть, потом Дунаевский спровоцировал его написать еще три. Вот, причем, опять же, и тему-то Дунаевский предложил ему... Он ему сыграл мотивчик. Говорит, ну да, а что это за музыка? Народ, говорит, потом узнаешь. А как раз снимались кубанские казаки, и вот цветет калина, наиграл Дунаевский Гольштейн, не сказав, что это его музыка, а может, это и не его, может, народ.
1: Ну, опять же, да, пойди догадайся, конечно.
3: Вот.
1: Да.
3: Короче говоря, он написал симфонию. И в этот самый момент, чисто исторически, местный функционер одесский отправлялся в Киев на повышение.
1: И... Надо же что-то вести, как у нас в Одессе с культуркой.
3: Ой, а там была красивая культурка. Дело в том, что я долгие годы работал с дочкой Михаила Ильича Гольштейна. Мне просто в голову не приходило, что она дочка. Для меня это дошло много лет спустя. И когда я с ней относительно недавно созвонился, она мне рассказала чудесные истории, как в Одессе вот в те времена, когда Жуков, маршал, был назначен
4: округом,
3: их квартиры были напротив друг друга, Гольштейн и Жукова.
4: Забавно.
3: И они по вечерам в 11 часов выходили погулять по переулку.
4: Ой, ты прелесть какая.
3: И в каждом конце переулка стояли соответствующие люди, чтобы, не дай бог, ничего. Ну, и они гуляли и беседовали о высоком. Короче говоря, это замечательное произведение, поскольку это была эпоха, когда Россия была родиной слонов, и надо было вытаскивать свои какие-то, Можайские, Циолковские. То придумали и биографию этому вымышленному композитору.
4: Это же потрясающая история. Одно дело приписать известному композитору, у которого есть биография, другое дело приписать композитору, которого никогда не было.
3: Да.
4: И причем когда выписать таким образом, что в учебники вошло.
3: В учебники, в энциклопедии.
4: Да,
3: И Мравинский записал ее. Я читал дневники Мравинского, я полез, просто мне интересно было, ну, не мог Мравинский не понять, что это подделка. Там, что называется, косяк на косяке, и сам Гольштейн, это в книге у него замечательный артикль по этому поводу, не то что признавал, он говорил, что он ничего не имел в виду такого, вот, что это будет восполнять, просто порезвился. Ему пришлось там что-то переделывать, потому что в те времена трубы так не играли, эти так не играли, вот. И, в общем, я вам предлагаю просто послушать фрагмент из, во-первых, это минуэт. У нас минуэт есть? Нет, у нас казачок, да? Да. Все, прекрасно.
4: Слушаем, наслаждаемся.

0: Вообще, за такие вещи сталинскую премию давать надо.
1: Сажать надо.
2: Нет, или сажать, и давать, или давать премию. Или это. Вот.
1: Одно другому не мешает.
0: С другой стороны, да. Сначала вот. Одно, потом другое.
1: Я просто специально посмотрел дневники Муравинского. Как я думал, что он что-нибудь скажет. Он не мог не заметить, что в общем, не о том. Вот. Но ничего, очень строго, аккуратно. Была запись, совершенно каторжная запись. Написал он, значит, после записи этой самой.
0: Тяжело.
1: Видимо, тяжело. Все-таки это далось. Да. На записи на одной стороне 5-й Шостакович, на другой...
0: Вот что значит Одесса. Когда выходец из одесской семьи Джордж Гершвин писал конкурсное произведение, американскую оперу «Порги и Бесс», он честно говорил, скорее всего, «Summer Time» — это песня, которую мне пела мама уже здесь, в Америке, народная украинская песня. Скорее всего, но я, говорит, не уверен. А здесь вот явная мистификация.
1: Нет, меня больше всего поражает именно то, что никто толком... до момента нужного, пока он сам не признался, не распознал подделки. Просто вот, опять же, есть изумительный пример, всеми любимый и знакомый, вот этот самый диск лютневой музыки Вавилова, где он исполнял как бы музыку Возрождения лютневую, которую придумал практически всю сам. И вот, допустим, вот его это «Аве Мария» из этого же диска, она приобрела мировую совершенно известность, сейчас ее поют, в общем-то,
0: везде.
1: Везде, да. Во всем мире, да? Но как при этом невозможно не понять, что музыка Каччини жил на переходе позднего Возрождения и раннего барокко. Тогда писали совершенно другую музыку. То есть это как повозку не отличить от Бентли современного.
0: Ну, не знаю, как так получилось. Слушай, а вообще история с Вавиловым, ему просто, наверное, все-таки ему славы хотелось, хотя бы чуть-чуть.
1: Ему хотелось самореализации.
0: Ну да, не слава, хорошо, что ты меня поправил, самореализация.

0: И вот это наш современник писал.
1: Это Андреа Бочелли поет?
0: Да. Андреа Бочелли до сих пор не знает, кто это написал, наверное.
1: Скорее всего.
0: Ну, ему, вот. Он же и читать-то не может.
1: Вот, да, кстати. Вот, но меня поразило даже в этой записи то, какие силы были, да, к этому диску. Вот я просто смотрю, там записаны солисты Ленинградской филармонии, оркестра Мравинского. Да. Легендарные. Вот для каждого духовика фамилия Курлин для габоиста или Буйновский для волторнистов – это Мадонна, можно сказать.
0: Понятно, да.
1: И вот эти вот люди писали этот диск. Это, конечно, сказка.
0: Я сейчас, знаешь, вспомнил одну историю мистификации. Ну, это такая дружеская мистификация была. Одного композитора я назову, а второго называть не буду. Они оба покойны, они... У них сложные были отношения, но, в общем, они были друзьями. Это Шнитке и другой человек, которого сейчас исполняет довольно много. Вот, и дети занимаются его наследием. Очень хороший композитор. И они как-то раз поругались. Вот, и Шнитке говорит: я за полчаса сейчас напишу, как ты. Вот. Но он написал клавир чего-то там, ну, в общем, в стиле вот этого композитора. Тот послушал и сказал: да, это я. Но это вот между собой было, это вот так вот, два великих встретились. Слушай, но с другой стороны, я вот раньше очень плохо относился к плагиату. Теперь я говорю, была одна мелодия, а стало пять. Пусть будет больше. К мистификации у меня точно такое же отношение. Неважно, зачем была написана та или иная мелодия, то или иное произведение. Правильно? Если мы наслаждаемся.
1: Наверное. Но это немножечко нас сбивает с исторического представления.
0: Это да, это да. Ну, слушай, это сбивает с занудства. Просто надо знать это, и все.
1: Знать, но всему свое время, наверное.
0: Да, наверное.
1: Есть, кстати, мне попалась книжка очень симпатичная, но неожиданная. Эвы Баронски «Господин Моцарт возвращается».
0: Это как?
1: О том, что... Ну, такая попса книжка. О том, что вот он умереть-то умер тогда, в 91-м году. А потом взял и оказался в Вене 20-21 века. И пытается найти там свое место. И вот это вот ощущение того, что он, конечно, он остался гением. Но его музыка, написанная в 21 веке, никому не нужна.
0: Она,
1: та же самая великая музыка не нужна. Он там дописывает, ну, да, реквием, да, допустим,
0: да,
1: тут же.
0: Ну, к примеру. Да.
1: Вот. Ну, вот тут очень интересная штука происходит. То, что называется альтернативной историей попаданцами, вот это взбивается именно сюда.
0: Да, наверное. Я читал две англоязычных википедии про несуществующего композитора из Одессы. Вот. В одной, ну, в Англии было написано, что это мистификация. А в американской Википедии было написано, биография этого композитора дана.
1: Википедия, конечно, тот еще источник информации.
0: Не, ну это смешно.
1: Это точка.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Каста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Программа для взрослых. Вообще дело мистификации, Владимир, живет и иногда даже побеждает. Да, разумеется, вот, допустим, в рок и поп-музыке самая известная мистификация – это мелодия Вавилова на этой пластинке, на которую Хвостенко, хвост на слова Андрея Волхонского написал «Город золотой». Это для нас самое известное произведение. Но у буржуев тоже хватает таких забавных мистификаций, не впрямую, конечно. Все-таки, несмотря на всю мою великую любовь к рок-музыке, там все-таки музыка-то гораздо проще. Мистификации, как правило, другие. Допустим, все знают, ну как все знают, кто читает, что великий альбом Pet Sound Beach Boys в одиночку практически записал руководитель Beach Boys Брайан Уилсон. Это вранье все. Вот. Он не настолько хорошо играл на инструментах. Разумеется, на Коламбии работала великая группа сессионных музыкантов, которые называли себя Wrecking Crew. Вот. И почти все записали они. Разумеется, на пластинке их нет. Вот. Это тоже мистификация такая. Или, допустим, великая группа Mamas and Papas. Они очень плохо играли. Все записывали, все инструментальные вещи, это, в смысле, инструментальные партии, это Wrecking Crew. Ну, они вообще записали там 1500 песен, вот, без упоминания. Причем вплоть до Дорс. Если вы слышите бас-гитару, это Мари Кей из Wrecking Crew. Потому что бас-гитары в группе Дорс не было. Великолепная мистификация группы Village People. Когда на той же Columbia Records сессионные музыканты записали дешевую проходную пластинку для дискотек. Собрали статистов, моделей, мужчин, одели их, вот. И когда продажи превысили все, что мы, пришлось искать музыкантов, похожих вот лицом на тех. Но самая красивейшая мистификация в мире рок-музыки – фильм Алана Паркера 1991 года под названием «The Commitments». «The Commitments» переводится как «обещание», нет, не «обещание», как же, а «обязанности», не помню. Вот, это вымышленная группа. История вымышленной группы из Дублина, которая в момент прихода новой волны начинает играть соул и ритм-блюз. Когда фильм, его сняли штатники Великобритании и Ирландии. Когда фильм стали показывать в Штатах, Ирландии и Великобритании, причем показ сначала был не очень большой, Алан Паркер настоял, чтобы нигде никто не писал, что это история выдуманной группы. Но ирландцы свои группы знают как облупленные. И поэтому ирландцы не повелись на то, что это история настоящей группы. Они сразу все поняли. А вот в Великобритании, которая все-таки не Ирландия, и в Соединенных Штатах, на следующий день после начала показа этого фильма в магазины компакт-дисков приходила молодежь и говорит: «Дайте нам вот великая группа, а мы ее не слушали, The Commitments». Саундтрек должен был выйти только через неделю. И саундтрек, первый тираж выходил, было написано «саундтрек фильма», но поскольку был вот такой ажиотаж, следующий тираж допечатали просто «The Commitments». И очень долгое время, как несколько месяцев, никто не знал, что такой группы никогда не существовало.
1: То есть Козьма Прутков по-нашему.
0: В общем, да, Козьма Прутков. Причем, ну, это Алан Паркер. Причем он не хотел больших денег за этот фильм. Кстати, в американском прокате фильм пролетел, а в английском стал культовым. Вот. Он просто шутил так. Причем самое интересное, музыку для этого фильма, ну, именно музыку, не песни, там песни классические звучат, музыку писал реальный человек, трубач Уилсон Пикет, который незримо присутствует в этом фильме. О нем постоянно говорят. То есть, ну, это вот такая хохма, это шарада просто потрясающая. Володь, если тебе до сих пор у нас нравится, пожалуйста, приходи почаще.
1: Весело у вас, спасибо.
0: Ну, у нас хорошо. Ну что, вот «Commitments» послушаем. Группа, которая никогда не существовала.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенный пункт Вольная Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Российские войска также нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ. Под удары попали места сборки и хранения БПЛА противника, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников, 49 районах. При этом применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок войск составили не менее 1500 военных. Средства противовоздушной обороны сбили 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД, 8 управляемых авиабомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» и 678 дронов самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 2 безэкипажных катера ВСУ. 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом, еще 9 человек получили помощь амбулаторно. 10 раненых доставили в Москву спецтранспортом и санавиацией. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии имени Вишневского. О ее состоянии рассказал старший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии Андриан Мамошин.
2: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с сочетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
0: 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое. Минувшим вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек, а 20 получили помощь амбулаторно, еще 9 в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. Все они под наблюдением врачей. Немецкая оппозиция потребовала полностью пересмотреть подход к украинскому кризису, перестать снабжать деньгами Украину ради бессмысленной гибели людей, призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдер.
3: Больше никаких денег немецких налогоплательщиков в Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы наконец прекратить эту ненужную гибель людей.
0: Вайдель добавила, что Германии необходимо возобновить импорт российского газа и восстановить работу атомных электростанций, чтобы вывести промышленность страны из кризиса. По ее словам, без надежного доступного энергоснабжения восстановление экономики невозможно. Политик уверен, что высокие цены на энергоносители приводят к снижению промышленного производства и росту безработицы в Германии. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за массового отравления туристов с базы отдыха в Ставропольском крае. Число отравившихся уже увеличилось до 80, 53 пациента были госпитализированы. Состояние заболевших средней тяжести, отметила замминистра здравоохранения Ставрополья Татьяна Павлова.
4: Участие пациентов, диагноз сальмонеллезный гастроэнтерит подтвержден. Лабораторно выделена сальмонелла энтеритидис. В период с 13 по 17 июля госпитализированы 53 пациента в 10 медицинских организаций Ставропольского края. Остальные получают лечение амбулаторно. Состояние пациента в средней степени тяжести, лечение с положительной динамикой.
0: Следователи вместе с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы продуктов. Прием гостей на турбазе приостановлен. Штраф, полученный водителями, стоящими в очередях за бензином на автозаправочных станциях, будут аннулированы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, постановление об отмене примут после поступления от водителей обращений. В МВД разъяснили ситуацию с автоматическими штрафами за вынужденную остановку в очередях на АЗС в Саратовской области. Ранее такие постановления выписывали 2 региональных комплекса фото-видеофиксации. Однако, по инициативе местной ГИБДД, с 1 июля эти камеры отключили. Они больше
1: больше не фиксирует подобные нарушения. Если штраф за ожидание в очереди уже пришел, водителю нужно его обжаловать в установленном законом порядке. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому обращению примут решение об отмене наказания. Солнечную и сухую погоду обеспечили в московском регионе антициклоны, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня столбики термометров продолжили стремиться вверх, плюс 29, что на несколько градусов выше нормы июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее.
5: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
1: Осадки в столичный регион принесет очередной атмосферный фронт. По предварительным данным, кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Фермеры начали привозить на московские ярмарки малину и ежевику. Как сообщается на сайте мэра столицы, ягоды везут из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей. Они представлены на ярмарках разными сортами. Тем, кто любит есть ягоды свежими, предлагают крупную сладкую малину, карамелька и моровила. Для варенья и заготовок подходят сорта «Геракл» и «Богатырь». Среди ежевики покупатели чаще всего выбирают «Глорию». Фермеры советуют при выборе как малины, так и ежевики отдавать предпочтение сухим, упругим ягодам без повреждений с равномерным цветом. Мягкая или сочащаяся при нажатии ягода, скорее всего, перезревшая. Она годится только для употребления в день покупки. От плодов с темными пятнами или во влажной таре вообще лучше отказаться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
6: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 25 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 39%. В Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, ночью до 15, а днем до 21 градуса.
6: Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых и продолжается наша викторина. Ну, Костя, она началась много лет назад и сейчас продолжается. Если вы хотите похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, восполнить пробелы в своих знаниях, если есть у вас на то желание, милости просим в нашу викторину «Код ученый». Для того, чтобы принять в ней участие и прежде всего просто побеседовать, пришлите, воспользовавшись любым мессенджером, слово «игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Но не забудьте указать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых. Школьная программа для взрослых и наш викторина «Кот ученый», судя по всему, сейчас должна начаться, только я не знаю, кто у нас на связи. Михаил у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Михаил, хотите сложный вопрос? Он, собственно говоря, по географии, но ответить на него может только тот, кто интересуется новостями.
1: Давайте попробуем.
0: Хорошо. Эта европейская страна, не входящая в Европейский Союз, на прошлой неделе объявила о ликвидации пограничных пунктов досмотра со странами ЕС.
1: Норвегия или...
0: Нет, Норвегия не объявляла.
1: Нет. Даже я, представляете, слышал вот эту новую. Сейчас, Игорь, постараюсь вспомнить. Даже вот эту новую слышал и как-то был удивлен.
0: Дело все в том, что в этой стране традиционно работает очень много граждан ЕС. И в течение последних нескольких лет они должны были каждый день по два раза проходить пограничный досмотр. На работу и с работы.
1: Представляете, даже послушал и было сейчас из головы вот вылетело. По-моему, позавчера даже они говорили. Так, это европейская страна. Даже вот туда ездили, и народ, вот не вылетел из головы.
0: Ну, скажем так, я дам подсказку. У этой европейской страны, есть вот основная территория, а есть несколько заморских территорий, которые являются частью этого государства. У этого европейского государства. Все-таки страна и государство разные вещи.
1: Но там все европейские страны и не... Кто там? Там все имеют это...
0: Не все. Не все. Имеют меньшинство как раз.
1: Там, ну да... Подождите, Игорь, но эта страна не входит в Евросоюз?
0: Нет, не входит, конечно. Если бы она входила, что граждане Евросоюза через границу не проходят. Она не входит в Евросоюз.
1: Не входит в Евросоюз?
0: Еще подсказку могу дать.
1: Да.
0: Еще подсказку. Дело все в том, что пункты пограничного досмотра, пограничного, таможенного досмотра на своей основной территории для граждан ЕС эта страна не снимает. Эта страна снимает на своей заморской территории.
1: Так, кто там у нас? Ну, если заморская, это Англия?
0: Ну, Великобритания. Англия нет такого государства.
1: Ну, Великобритания, да. Если так взять, да.
0: Ну, конечно. Ну, поэтому да. Очень просто все ответить. Какая часть Великобритании... Великобритании последние несколько лет была за заграничными заборами? Сейчас заборы снимаются. Заборы, пункты досмотра, пункты пропуска.
1: Это они после проигрыша, да?
0: Нет, до. Это до. Нет, для того, чтобы европейскому гражданину попасть на Фальклендские острова, надо пройти пограничный контроль. А здесь не надо теперь.
1: Ясненько.
0: Ну, да. Гибралтар это, господи!
1: Гибралтар.
0: Да. Часть Великобритании.
1: Вот сейчас вспомню.
0: Конечно. Вспомню. Когда... Когда прошел Брекзит, и Великобритания вышла из Евросоюза, испанцы, которые работают в Гибралтаре, а работает там несколько тысяч испанцев, там
1: вот
0: порядка 20
1: понял,
0: тысяч.
1: Даже эту новость прекрасно все слышал. Что значит душа не лежит на них? Вот что значит душа не лежит на них, и забыл, буквально вот слышал.
0: А у меня лежит.
1: Да.
0: А у меня лежит... В смысле, я испанцев очень люблю. Я вообще всех людей люблю.
1: Ну, я же... Это...

0: Видите, Игорь.
1: Я этого не понимаю. Честное слово, я не понимаю. Так, вопрос по биологии. Скажите, пожалуйста, за что отвечает лобная доля у человека?
0: Лунная доля?
1: Лобная. Да. Лобус фронталис.
0: Лобно-фронтальная. Там их несколько.
1: Лобная доля одна. Лобная доля одна.
0: По-моему, правая и левая, там они различаются.
1: Чем?
0: Не, вот они, то есть вот пополам эти.
1: Не, ну вот хорошо, делится пополам, допустим. Но вообще, строго говоря, лобная доля – это образование коры…
0: Ну вот психики, по-моему.
1: Не, ну так нельзя сказать психики. Вот лобная доля, вот что в левом полушарии, что в правом полушарии, да. Вот их две, действительно. Ну, можно говорить просто, лобная доля, разумеется, состоит из двух частей, потому что полушарий два.
0: Да, вот поэтому…
1: Но за что? За что?
0: Ну вот это как бы в первую очередь психика, если
1: нет,
0: сказать.
1: Нет, в первую очередь не психика.
0: А я думаю, психика что-то.
1: Нет. Нет? Что за психику отвечает, там вообще непонятно на самом деле.
0: Ну да, это как бы нет, сама психика, что такое в этом.
1: Нет, здесь все очень просто, понимаете? Вот если у меня лобную долю убрать, вот... у меня не будет ни одного, что ли.
0: Там моторика, вся, то есть вот это
1: осознанные движения.
0: Все.
1: Понимаете, вот если, допустим, у меня убрать мозжечок, не дай бог, большая часть моих осознанных движений, они будут нарушены. Но, ну, но
0: там
1: что?
0: Речь, все тоже, вот, все это в кучу, то есть там, если взять, очень...
1: Правильно, речь, только да. Вот это очень важно. Если повреждены лобные доли, человек что не... Во-первых, у него осознанные движения становятся неосознанными. Это да. Во-первых. А во-вторых, и это самое главное.
0: Ну, мышление, то есть это связано...
1: Это никто не знает. Стоп. Что с мышлением произойдет, никто не знает. Можно только зафиксировать, да. Понимаете? Можно зафиксировать там прохождение сигналов. А что человек... Мы никогда не узнаем, что человек думает на самом деле, если у него повреждены лобные доли. Почему мы этого не узнаем?
0: Ну, в основном... Насколько, ну, если взять так, лобное замышление, ну, это образы как бы, ну, принято.
1: Мы не узнаем, да. Потому что человек с поврежденными лобными долями не сможет сказать и написать. Понимаете? Очень может быть, что мышление у него сохраняется в достаточном объеме для функционирования.
0: Да, ну, как бы проявление мышления...
1: Прежде всего, проявление мышления – это да. Все, что связано со второй знаковой системой. Я почему сказал у человека? У шимпанзе тоже очень все похоже, да. Но только шимпанзе говорить не умеет и писать не умеет, понимаете? Вот. И поэтому вот, человек не сможет сказать, к сожалению, ничего, ни сказать, ни написать. И, вы знаете, очень простой вопрос, безумно простой, особенно для этих дней. Вопрос по спорту. В каком клубе именно прославился, не начинал свою карьеру, а именно прославился как игрок, причем прославился сразу? Лионел Месси.
0: Ну, Барселона.
1: Ну, конечно же. Причем, если я не ошибаюсь, сначала он прославился как подающий надежды звезда в молодежной Барселоне. Да. А потом, когда попал в основной состав, сразу вау! И все тут. Да. Спасибо!
0: Но Барселона многое для него сделала. Там и в плане там гормоны роста его потянули. И
1: знаете, рост, там, и кто кому больше сделал, теперь пускай историки судят. Великий Месси, великий клуб Барселона, знаете, друг друга стоят. Не было бы Месси тех лет, не было бы тех лет Барселоны. И наоборот, наверное. Так что, вы знаете, как звезды сошлись. Именно поэтому большим удовольствием сегодня будем наблюдать финал.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударениях в глаголах. Первым на очереди у нас будет глагол «мелить». Такое слово есть, оно вполне литературное. Но вот как его правильно проспрягать? На этот вопрос ответит ведущий Сергей Стилавин.
2: Уже много лет у нас в стране продаются вот эти бытовые кофемашины, которые сами мелят, делают эспрессо.
1: Мелят – это неверно. Правильно, мелят, мелит, мелим, мелиш. Ударение в этом слове всегда стоит за корнем, а корень остается безударным. Для запоминания держим в голове начальную форму. Мелить – здесь тоже ударение за корнем, причем оно не вызывает затруднений. Следующий пример связан с автомобильной тематикой, поэтому передаю слово Игорю Ружейникову, ведущему программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Ты скажи, а рулится-то как?
1: Прозвучал глагол «рулиться». Начнем с того, что это слово некорректное. Глагол «рулить» не имеет возвратной формы, то есть «ся» не употребляется. Кроме того, ударение в нашем слове тоже стоит всегда за корнем, как и в начальной форме. «Рулить», «рулит», «рулим», «рулиш». Поэтому корректный вариант – «как ее рулиш». Далее мы разберем глагол с подачи Натальи Куртуновой, гостьей школьной программы для взрослых.
4: Именно поскольку Джакомити как бы уже там при жизни достиг определенного уровня славы и успеха, оно все должно маркироваться номерами.
1: Маркироваться – это неверно в данном контексте. Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, значение которого зависит от ударения. Маркировать – это лингвистический термин, довольно сложный, даже не будем с ним разбираться. А вот если мы хотим поставить клеймо, марку или, как в нашем случае, номер, то это уже маркировать. И мы переходим к вишенке на торте, к самой яркой лампочке в глагольной гирлянде, вместе с несколькими ведущими и гостями «Маяка».
5: То есть мы готовимся к сложностям, мы пытаемся их предвосхитить. И вот с навязчивыми мыслями здесь мы можем предвосхитить только через какое-то внутреннее состояние телесное некомфорта.
2: Да. Нам надо перемножить программу. Программе имени Луначарского. Потому что он предвосхитил подкасты.
6: Совершенно верно. Он предвосхитил подкасты. Он даже не предвосхитил. Он огромное внимание уделял возможности передавать информацию с помощью каких-то носителей.
1: Много раз прозвучало «предвосхитил», «предвосхитить», но это неверно. В этом глаголе очень непривычное ударение «предвосхитить». Именно такое ударение считается литературной нормой, и другие варианты не предусмотрены. Поэтому «предвосхитить», «предвосхитил», «предвосхитим» и так далее. Всегда ставим ударение на третий слог. Звучит непривычно, и нам остается только запомнить правильный вариант. Или ждать, когда филологи изменят норму, что, на мой взгляд, уже давно пора сделать. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян. Психолог. Радиоведущий.
7: Так говорит маяк.
8: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
9: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
8: Что?
9: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
8: Да понял я. Давайте тогда подушку.
10: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 14:30. Новости. Новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка российских войск «Восток» при штурме Вольного в Днепропетровской области уничтожила около взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. О взятии этого населенного пункта ведомство объявило сегодня. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии. Перед штурмом разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА. Артиллерия вместе с операторами ударных дронов нанесла по позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону ВСУ, зачистили населенные пункты и закрепились на достигнутом рубеже. В результате уничтожено около взвода живой силы неприятеля, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексокоптера типа «Баба-Яга», рассказали в Минобороны. Ведомство показало кадры штурма Вольного. Отмечается, что его взятие позволило группировке «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. В Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой Зеленского. Как сообщили украинские СМИ, некоторые участники митингов пришли с плакатами, на которых фото главы киевских властей сопровождались подписью «преступник» и списком статей Украинской Конституции, которые тот нарушил. Напомню, 15 июля Федоров заявил об уходе с поста главы Минобороны Украины. После этого во многих украинских городах начались акции протеста. В Киеве митинги продолжаются уже третий день. В Одессе манифестанты в знак недовольства зажигают дымовые шашки. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил в Рио главы СБУ Евгению Хмаря. Участники восхождения на гору Эльбрус, во время которого погиб альпинист, являлись отцом и сыном. К выжившему скалолазу направляются спасатели, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Ранее в региональном СКР и прокуратуре рассказали, что во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии группа из двух человек, один погиб, а другой получил травмы. Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. На место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поискового спасательного отряда и представители центра МЧС «Лидер». Американские военные обстреляли иранскую строящуюся атомную электростанцию Дархавин в провинции Хузистан. Об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана. Согласно этим данным, площадка, на которой возводят АЭС, подверглась нескольким ударам минувшей ночью. Информация о масштабах разрушения не приводится. Строительство АЭС Дархавин стартовало в 2022 году. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС сообщили организаторы. Золото взяли Арина Прокудина из Челябинской области, москвичи Андрей Шишко и Дмитрий Гришко, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга. Серебро получили Александр Скворцов, также из Петербурга, и Максим Большаков из Татарстана. Сборную России возглавляет руководитель ресурсного центра дополнительного образования, Центр развития математического образования президентского физико-математического лицея Санкт-Петербурга Кирилл Сухов. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 16-18, в дневные 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 27, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 37%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, московская футбольная «Динамо» в ближайшее время пополнится крайним нападающим из Марокко. Бело-голубые заплатят испанскому «Овьедо» от 5 до 6 миллионов евро за переход 25-летнего Ильяса Шейра. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По сведениям источника, «Динамо» готово предложить футболисту контракт на 4 года с зарплатой до 1,5 миллиона евро в год. Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат заявил, что ему понравилась игра красно-белых в матче Суперкубка России по футболу против петербургского «Зенита». Из минусов красно-белых он выделил отсутствие центрального нападающего. «Спартак» в субботу уступил «Зениту» в матче Суперкубка. Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались сине-бело-голубые 4-2. Технический комитет Международной федерации футбола принял решение, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит золотой мяч чемпионата мира, независимо от исхода финала, где его команда сыграет с Испанией. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье, а накануне в поединке за третье место англичане были сильнее французов 6-4. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда по количеству заброшенных шайб, который принадлежит Уэйну Грецки. Россиянин намерен до конца отыграть свой годичный контракт со столичной командой. При этом, как отметил 40-летний форвард, он по-прежнему намерен сыграть свой последний матч в карьере за московское «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
6: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, для того, чтобы принять участие в нашей викторине, которая продолжается, пришлите, пожалуйста, не устаю повторять, ну, дело-то простое, никто запоминать не обязан, можно записать. Пришлите слово «игра», воспользовавшись любым мессенджером, на номер 8-967-103-5533, не забывая при том указать свой номер телефона. Вот нам наш радиослушатель Иван Богомолов, он пишет: «Здравствуйте, можно поучаствовать?» Да, конечно, можно. Но вот, Иван, вы прислали игра. Вот в этом мессенджере, в котором вы, так сказать, прислали нам сообщение, мы не видим ваш номер телефона, и мы не можем вам перезвонить. А Наталье можем. Наталья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Игорь.
6: Здравствуйте, Наталья. Наталья, вопрос по истории очень простой. Я надеюсь, что очень простой. Это история нашей великой страны. Сталинградская битва – это... Во-первых, когда, а во-вторых, это где?
7: Сталинградская битва?
6: Ну, конечно.
7: 1943 год.
6: Что 43-й год? Вопрос оказался сложным.
7: Ну, там битва под Прохоровкой, сражение самое... Жесточайшее танковое сражение под Прохоровкой.
6: Битва под Прохоровкой – это Курская дуга. Это другая битва. Это другая битва.
7: Так, Сталин... Вот, господи, стыдно мне, ведь мне папа там участвовал как раз. 42-й, 43-й.
6: Вот,
7: переломный момент...
6: Вот, 42-й, 43-й. Строго говоря, начало военной операции, которая потом получила название после окончания «Сталинградская битва», недавно отмечалась годовщина. 17 июля 42-го года – это начало операции. А завершение окружения последней группировки и объявление о победе на Волге – это 2 февраля 1943 года. Но я еще спросил, Наталья, не только когда это было. Когда, правильно? 42-й, 43-й год. Совершенно справедливо. Где? Это важно. Это Это одна из, одна из крупнейших войсковых операций Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
7: Да, сам. Потом был. Немцев проводили.
6: Нет, пленных. Давайте мы пока разберем. То, что потом, это неинтересно пока. Давайте разберемся, где, на какой территории, на каких территориях проходила войсковая операция, которая получила название «Сталинградская битва».
7: Ну, во-первых, территория самого города.
6: Сам город, это сам город,
7: завод.
6: Сам город по сравнению с территорией всей битвы, это песчинка в море. Наталья, если...
7: Да-да, слушаю. Или просто очень плохо мне слышно голос.
6: Жалко, у меня красивый голос. Значит, если...
7: Красивый голос.
6: Я шучу.
7: Но некоторые слова просто пропадают, я их плохо слышу.
6: Сталинградская...
7: Вот музыка хорошо звучит, я с редактором разговаривала. А у вас как будто вы близко к микрофону говорите, потом как бы чуть-чуть отклонились.
6: Это у вас со связью в Новороссийске беда. Я, потому что от,
7: микро... да, в Новороссийске у нас
6: я от микрофона никогда не отклоняюсь. Я, знаете, есть такое выражение «есть микрофон».
7: Понятно.
6: Я его практически ем.
7: У нас в Новороссийске мы 3 февраля отмечаем высадку десанта. У нас же Леонид Ильич Брежнев освобождал. Малая земля, мемориальный комплекс. Тоже 43-й год.
6: Вы знаете, если сравнивать операцию, где прославился подполковник, он, по-моему, тогда был, или полковник, не помню, Леонид Брежнев, знаете, это песчинка в море по сравнению с операцией,
7: да,
6: которая называется...
7: Какая песчинка?
6: Никакая.
7: У нас памятник Брежневу стоит.
6: Разумеется.
7: И даже сохранилось дерево, которое Леонид Ильич Брежнев посадил в 1976 году. Платан.
6: Наталья, все-таки, знаете, вы недостаточно хорошо говорите про Леонида Ильича Брежнева. Называя его Леонидом Ильичем, надо еще добавить «дорогой, любимый Леонид Ильич Брежнев». В общем, судя по всему, Цезарь Кунников, подвиг, действительно подвиг Цезаря Кунникова и Леонида Ильича Брежнева, вот великого писателя, написавшего «Малую землю», которую,
7: ну,
6: я помню, мы...
7: Да, конечно.
6: А вы, кстати,
7: так, про Сталинградскую битву.
6: Спасибо. Да, нет, про Сталинградскую битву мы сейчас уже другого радиослушателя спросим. Нет, ну, все-таки вот это хорошо, понимаете, вот эти школьные годы чудесные. Целина, Малая земля, Возрождение. Леонид Ильич Брежнев, который посадил дерево. А про Сталинградскую битву как-то не помним. Обидно, обидно, честное слово. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Михаил, ну, может, вы помните, где проходила Сталинградская битва? Вот Наталья путается.
0: Ну, очевидно, на Волге.
6: Почему это так очевидно?
0: Ну, Сталинград, он же Волгоград ныне. Или нет?
6: Понимаете, Сталинградская битва – это одно из крупнейших сражений, длительных, изнурительных, кровавых, одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Вот, наверное, на территории нашей страны, если брать все сражения, это самая крупная войсковая операция. Вот, так что кроме Волги, там еще что-то было.
0: Кроме Волги.
6: Ну да.
0: Может быть, Астрахань?
6: Да не, ну это вы, ну как, там недалеко на самом деле.
0: Ну там недалеко, да.
6: Вы знаете, если в современных реалиях, вот, это Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская и Воронежская. Вот представляете, сколько вот расстояние от Калмыкии до Воронежской области?
0: Даже не представляю.
6: Вот и я даже не представляю. То есть, когда на это смотришь, это потрясающе. То есть, понимаете...
0: Спасибо.
6: Это, то есть, битва... Вот совершенно справедливо написал Борис, что это была битва между Волгой и Доном. То есть, ну, поскольку Больше всего говорят о Сталинграде, разумеется. Нам так кажется, что вот Сталинградская битва – это вот только окружение армии Паульса под Сталинградом. Это дом Павлова. Нет. Это великая страшная битва и героизм Красной армии. Ну, просто потрясающе. Ну, у меня слов нет. Так, идем дальше.
3: Так. Давайте.
6: Что такое коллизия? Вопрос по русскому языку. Ну, вот мы говорим, эх, коллизия какая. Вот что такое коллизия?
3: Коллизия – это столкновение.
6: Правильно. Чего-то противоположного.
3: Извините, что быстро ответил.
6: Нет, да нет, подождите. Я вам аплодирую абсолютно искренне. Молодец, классно. Понимаете, очень часто мы, носители русского языка, желая украсить свою речь некими словами, мы их употребляем, точно не осознавая, что это слово означает. Вот вы не такой. Когда вы говорите слово «коллизия», вы прекрасно понимаете, и поэтому так быстро ответили, что коллизия...
3: Главное не путать с аллюзией.
6: Да, сразу вспоминается анекдот про революцию и другую вещь. Так, слушайте, коль уж вы такой искусный в этом деле полиглот, может, вы ответите на сложный вопрос по географии, но он очень сложный сразу. А если не хотите сложный, могу задать легкий вопрос по мировой художественной культуре.
3: Давайте оба.
6: Оба, хорошо, сложный вопрос по географии. Сколько кантонов, ну, строго говоря, кантонов и полукантонов в Швейцарии? Это главная государственная единица. Единица территориального деления в Швейцарии. Кантон.
3: Швейцарии. Ну, с дюжину, может.
6: Обиделись швейцарцы на вас. Знаете, нет, ну вопрос сложный, строго говоря. Давайте я вам скажу честно, Михаил. Я сам, я никогда этого не знал. Я заинтересовался вам...
3: Зачем это знать?
6: В том-то все и дело. Зачем это знать? Я думаю, дай-ка... Слушай, а сколько... Я смотрю, ничего себе. Оказывается, там 20 кантонов и 6 так называемых полукантонов. Ну, можно сказать просто 26 кантонов. А вот если бы вы меня спросили до того, как я это подсмотрел, я бы сказал, ну, штук 10-12. Точно так же, как и вы.
3: Ну, вот.
6: Да. Ну и, слушайте, очень простой вопрос по мировой художественной культуре. Тут, значит, вчера случилось... Нет, не вчера, а в четверг. В четверг, по-моему. Или то ли в четверг, то ли в пятницу. Случилось такое событие. Группу «Битлз» по количеству альбомов, которые поднимались на первое место британского хит-парада, догнала еще одна группа по количеству альбомов. Как вы думаете, кто? Это случилось то ли в пятницу, то ли в четверг.
3: Ну, который катится, может быть, нет?
6: Ну, а кто еще? Разумеется! Foreign Tongues занял первое место спустя неделю после выхода. Нет, 10 числа вышел, 10, да. Поднялся на первое место британского хит-парада. Это 15 альбом «Камней». У «Битлз» тоже 15. У кого, кстати, больше всего, я не помню. «Битлз» и «Роллинги» сейчас на втором месте по количеству альбомов, которые на первом месте. У кого первое место в британском хит-параде, не помню. Здорово. Да. Спасибо. Кстати, альбом понравился.
3: А вот еще?
6: Да. Еще хотите? Ну, ладно.
3: Да.
6: Раз вы так быстро про коллизию ответили. Я тут недавно об этом говорил, ну, просто речь зашла недавно, именно вчера. Слушайте, это абсолютно... О, мне тут написали. А есть еще дикторы, которые с ученым видом знатока говорят, имеет место быть и путают Эль-Ниньо с Ла-Ниньо. А, кстати, вот, а в чем разница между Ла-Ниньо и Эль-Ниньо?
3: Я только последнее знаю. А первое как? Ла-Ниньо?
6: Ла-Ниньо и Эль-Ниньо. Ну, что такое Эль-Ниньо?
3: Эль-Ниньо – это течение.
6: Нет. Это явление. Это не течение. Это явление. Которое чем характеризуется?
3: Ну, в океане там...
6: Увеличивается температура. Почему?
3: Ну, да. Но
6: почему
3: это... сезонная такая вещь, да?
6: Ну... том-то все и дело, что сезонно. Смотрите, Эль-Ниньо переводится как малыш.
3: Как малыш?
6: Малыш, конечно, Эль-Ниньо, тот самый, точнее, тот самый малыш. А как вы думаете, как, почему малыш? Что за малыш? Почему малыш?
3: Потому что он, наверное, растет, увеличивается.
6: Нет, смотрите, это так назвали в стране, которая очень богобоязненная. Очень религиозная.
3: Испания.
6: Ну, не Испания, а испаноговорящая Латинская Америка. Сначала в Чили назвали, потом в Аргентине, потом в Уругвае, потом везде, кроме Бразилии. Как будет по-бразильски малыш, я не знаю. Малыш Христос, потому что традиционно своей силы Эль-Ниньо достигает во второй половине декабря, примерно к Рождеству.
2: Маяк.
8: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Ваш внук сбил человека.
10: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
9: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
11: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
12: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
13: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство сия Руси.
15: Этот и другие подкасты Маяка на медиаплатформе «Смотрим».
2: Маяк.
14: Школьная программа для взрослых.
6: Ну так вот, своей, разумеется, температуру Тихого океана, Михаил, повышается не сразу. Вот сейчас Эль-Ниньо набирает обороты, судя по всему, максимально теплая вода в Тихом океане будет как раз к Рождеству. Когда приходит Эль-Ниньо, причем приходит он, у него периодичность может быть 3 года, 5, 7 лет, никто не знает, когда он придет и из-за чего придет. Сворачиваются мозги у погоды на всем земном шаре. А Эль-Ниньо – это та самая малышка. Просто это малыш, а это малышка. Вот. То же самое, только температура опускается. Почему это происходит – это загадка. Но если пришел Эль-Ниньо, значит, лето через полгода в России будет или очень плохим, или совсем плохим. Или жарким, или дождливым. То есть погода сворачивается по всей земле. Вот такая история с Эль-Ниньо и Ла-Нинья. У меня друзья были как-то раз в Аргентине, вот, причем были, вроде как должна была быть хорошая погода, но из-за пришедшего Эль-Ниньо, ну, они без палаток остались, а базовый лагерь остался без туалетов. Ну, унесло, просто все унесло. Вот так.
3: Печально.
6: Да, ну что печально, отстроили. Вот, но на гору не взошли. Спасибо вам огромное, спасибо большое, Михаил. Всего доброго. Алексей с нами, Алексей, здравствуйте.
16: Добрый день.
6: Алексей, а скажите, пожалуйста, только
16: пожалуйста.
6: Вопрос очень простой, поэтому отмечать надо быстро. Муж Екатерины Второй?
16: Петр Первый.
6: Ну, вы знаете, с именем Петр вы угадали.
16: Просто Екатерина и Петр, они всегда стоят рядом, а...
6: А что это они стоят рядом? Когда Екатерина Вторая взошла на престол, от Петра Первого даже косточек не осталось уже. Почему?
16: А памятник, да, Екатерина Петру поставила, так на всю страну хочется.
6: Ну, подождите, если я вам поставлю памятник, это не значит, что мы с вами рядом стоим. Мы с вами в разных городах живем.
16: Ну, памятник, вот.
6: Ну, Петр Третий, господи. Ну, Петр Третий. Петр Третий. Ну, конечно, Петр Третий. Отец, соответственно, Павла Петровича, Павла Первого. Вот. Он же Карл Петр Ульрих Гольштейн Гатторпский. Вот. Вот. Но не называйте его Романовым, потому что первый Романов, первый глава династии Романовых, это Павел Петрович, его сын. Как ни странно.
16: Это по истории у меня трояк в школе был. Физика и химия были интереснее для меня лично.
6: Хорошо. Да, запросто. Раз физика интересна. Что такое абсолютное твердое тело?
16: Так, ну давайте рассмышлять. Абсолютное твердое тело, скорее всего, уже которое несжимаемое, я так полагаю.
6: Что значит несжимаемо? Я не понимаю, что такое сжимаемо, несжимаемо. Единственное, могу дать подсказку, что абсолютно твердых тел не существует. Но определение есть. Ну,
16: значит,
6: знаете, как абсолютного ноля... абсолютного ноля тоже не существует. Что значит несжимаемое?
16: Мы должны что-то с чем-то сравнивать. Вот и абсолютно твердое тело нужно для того, чтобы сравнивать его с другими, не твердыми.
6: Алексей, я не спросил, для чего нужно определение абсолютно твердое тело. Я ничтоже сумняшися, коль скоро вы сказали, что физика и химия были любимыми предметами, я просто попросил дать определение, что такое абсолютно твердое тело. Вы идете в правильном направлении, когда стали говорить о несжимаемости. Но я могу включить дурака и сказать, что значит несжимаемость-то? Что это такое вообще?
16: Так, ну, мне так кажется почему-то, когда уже внутри атомные вот эти частицы все перестают двигаться, и силы, которые между ними уже, как бы сказать, находятся на пределе, если глубоко внутрь влезть туда.
6: А не надо, не надо глубоко. Вы знаете, определение...
16: Размеры не меняются, да?
6: Опять включают дурака. Что значит не меняются физические размеры?
16: Температура, давление.
6: Нет, температура, давление здесь никакого отношения не имеет. Кристаллическая решетка к этому не имеет никакого отношения. Распределение атомов и молекул тоже не имеет никакого отношения. Все это очень просто.
16: Ну, давайте подойдем по-другому, с точки зрения геометрии. Там, допустим...
6: Вот, правильно, молодец.
16: Спасибо, уже приятно. Значит, размеры тела не меняются под нагрузкой, ну, при разных, допустим, условиях. Температуры, давления.
6: Сейчас, понимаете, я опять включу дурака и буду... Понимаете, вы пошли в правильное направление, я включу дурака и буду спрашивать, что такое размеры. Не разберемся. Расстояние между любыми точками, если брать всю совокупность, а совокупность точек в любом теле бесконечна. Вот расстояние между этими точками, между положениями этих точек не меняется вне зависимости от того, какие силы к этому телу мы прилагаем. Понимаете?
16: Да, видать, учительница меня переоценила.
6: Да нет, подождите. Это самое. Я так думаю, что... Все у вас нормально, не то что нормально, а отлично, поскольку, когда вы сказали, пойдемте от геометрии, вы были в полушаге от правильного ответа, и мы вместе его дали, так что я считаю, что на 5 с минусом вы прекрасно ответили. Спасибо большое, Алексей, хорошего настроения. Дорогие друзья, спасибо тому, кто позвонит по телефону 8-967-103-5533. Нет, не поэтому, 96... По-другому телефону, 8-495-728-7171. Это телефон нашей эфирной студии. Дорогие друзья, напоминаем, что в этом году издательство «Эксмо» отмечает 35-летний юбилей. И первому дозвонившемуся мы подарим от компании «Эксмо» книгу Кавамура Генки «Если все кошки в мире исчезнут». А кто такой Кавамура Генки? Друзья, это один из самых востребованных и популярных продюсеров, продюсеров кино и аниме, и музыкальных видео в Японии. Причем не только в Японии, он работает и в Америке. А до этого он прославился как сценарист и писатель. Потрясающая книга «Если все кошки в мире исчезнут». Почитайте. Он, кстати, написал не так много, фильмы снял гораздо больше, получил кучу премий. Причем он довольно молодой, ему 47 или 48 лет. Обещает стать классиком японского мирового кинематографа.

0: В Москве 15:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника, взяв под полный контроль населенный пункт «Вольная» Днепропетровской области, сообщили сегодня в Минобороны. Российские войска также нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, которые используют ВСУ. Под удары попали места сборки и хранения БПЛА противнику, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. При этом применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» МД, 8 управляемых авиабомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и около 700 дронов самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 2 безэкипажных катера ВСУ. Локализован основной очаг пожара на складе «Вайлдберрис» подмосковной электростали, куда накануне упал БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов. Тем временем 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом, еще 9 человек получили помощь амбулаторно. 10 раненых были доставлены в Москву спецтранспортом и санавиацией. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии имени Вишневского. 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек. 20 получили помощь амбулаторно. Еще 9 человек находятся в тяжелом состоянии. 31 человек в состоянии средней степени тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей. Зеленский уволил вице-премьера Украины по евроинтеграции Тараса Качку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Как утверждает Железняк, Зеленский принял соответствующее решение, чтобы не выполнять обещания и не принимать законопроекты так называемого пакета Качки-КОС, названного по фамилиям еврокомиссара по расширению ЕС Марты Косы и вице-премьера Украины по евроинтеграции. По словам Железняка, Качка периодически напоминал Зеленскому, что эти законопроекты необходимо принять. Железняк не исключил, что увольнение Качки могут использовать для окончательного отказа от инициатив из этого пакета. Как напомнили украинские СМИ, законопроекты предусматривают, среди прочего, существенное увеличение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее в Евросоюзе заявляли, что отказывают Украине в ускоренном вступлении в ЕС. Для этого Киеву понадобится 10-20 лет. Правительство Иордании опровергло информацию об эвакуации международного аэропорта и морского порта в Акабе из-за угрозы безопасности. Как сообщил официальный представитель Кабмина королевства, они работают в штатном режиме. Представитель правительства подчеркнул, что соответствующие органы безопасности и официальные власти не зафиксировали никаких потенциальных угроз за последние часы. Ранее американское посольство рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в эти районы в связи с тем, что власти королевства якобы провели эвакуацию воздушной гавани и морского порта в связи с угрозами безопасности. Отец и сын упали при восхождении на восточную вершину Эльбруса. Ребенок погиб, его отец получил множественные травмы, сообщает Управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. Мужчине 40 лет, его погибшему сыну было 11. Ранее информагентством стало известно, что один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус. Но, находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Доходы Международной федерации футбола за время проведения чемпионата мира превысят 15 миллиардов долларов. Об этом пишет Guardian. Перед стартом турнира организация планировала выручить около 11 миллиардов, однако превысила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке. По мнению источника газеты, футбольные ассоциации получат выгоду от расширения финансового фонда FIFA, однако детали выплат не согласованы. Это может укрепить положение действующего президента президента организации Джани Инфантино, который попал под критику после ряда спорных решений, в том числе из-за отмены красной карточки форварда сборной США после звонка Дональда Трампа. Повышенная выручка может повысить шансы Соединенных Штатов на то, чтобы принять еще один чемпионат мира в ближайшем будущем. Напомню, что сегодня уже финал, и в нем сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч начнется в 22 часа по московскому времени. Напомню, что в матче за третье место Англия обыграла Францию со счетом 6-4. Сухую солнечную погоду в московском регионе обеспечил антициклон, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня столбики термометров продолжили стремиться вверх, плюс 29 градусам, и это на несколько градусов выше нормы июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в Москве будет чуть прохладнее.
1: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
0: Осадки в столичный регион принесет очередной атмосферный фронт. По предварительным данным, кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 19-21 градус. В Москве тоже без осадков и 27-29 тепла.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, если вы сейчас в Москве, живете или приехали, знаете, суббота, воскресенье, не забудьте про то, что очень жарко. Прекрасное время для прогулок по городу, который принадлежит всем живущим в нашей стране. Я не устаю повторять и буду. Есть единственный город в нашей стране, который принадлежит всей стране, потому что Калининград принадлежит калининградцам, Новосибирск – людям, которые живут в Новосибирске, а Москва – всем. Вот, приезжайте и гуляйте. Мы сегодня будем ходить по посольским особнякам Москвы вместе с журналистом, историком и автором прекрасных книг, поверьте, я читал, Виталием Калашником. Виталий, здравствуйте, спасибо за то, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, всегда рад.
0: Ну, с чего начнем? Поехали.
1: Если мы говорим про посольские особняки, то их много, их около сотни разных посольских резиденций. С какой начнем?
0: Я даже не знаю, слушайте.
1: Ну, можем начать с самой старой, самой древней и самой, наверное, доступной посольской резиденции исторической в Москве.
0: Вот, давайте вот все-таки скажем. Дело все в том, что, в общем, большая часть посольских особняков, она недоступна.
1: Да, внутри, так исторически внутри, сложилось. Да,
0: ну, по вполне понятным причинам.
1: Это
0: территория других государств.
1: Да, дипкорпуса, да, совершенно верно. Но иногда в ней культура.

0: Москве, конечно, в частности, это эпоха Ивана Грозного, да и вообще это здание еще той эпохи Ивана Грозного было построено, одно из таких крепких и заметных каменных сооружений, тогда еще во многом деревянной Москве, оно Иваном Грозным было отдано в безвозмездное пользование английской дипломатической миссии. С Англией у него складывались отношения, он большие ставки делал на эту страну по разным обстоятельствам. Так вот, купцы, дипломаты, в общем, видные англичане, которые приезжали в Москву, свободно могли там останавливаться, хранить свои товары, там сад еще был огромный, 100 лет практически это продолжалось, пока в Англии революция не случилась.
1: Ну да, тут отношения испортились, разумеется.
0: Понятно, тоже, да. Так вот, считается, что это здание является старейшим таким дипломатическим представительством. Сегодня там музей, поэтому туда попасть можно, я считаю, очень нужно даже попасть, потому что, ну, правда, старейшее гражданское сооружение за пределами Кремля, максимально близкое к Кремлю. Да. Плюс экспозиции, я уж про них молчу. Но когда вы окажетесь внутри, в этих подвалах, вот прям в нижнем этаже, на нижнем ярусе, сводчатых подвалах, которые старше Ивана Грозного, вот это впечатление невероятное. Это, такого не часто в Москве можно встретить. А там еще три ступенечки, которые ведут в эти подвалы, считаются самыми старыми из всех доступных московских ступеней вообще, оригинальные.
1: Ух ты, как интересно. Вот когда будете, дорогие друзья, вот проходя по этим ступенькам, пожалуйста, вспомните слова нашего гостя. Дальше куда? С Варварки.
0: А с Варварки можно смело идти куда-нибудь в район Причистенки-Остоженки. Недалеко, вот, да, благо, да, и красиво можно прогуляться. Вот там такая достаточно высокая концентрация зданий разных дипломатических миссий разных стран. Более того, там на Причистенке 20 стоит особняк, в котором сегодня находится та самая организация, которая посольскими особняками занимается, глав УПДК. А здание-то, как у меня целая глава про это здание, там можно, да, книгу можно писать про него, потому что в разные эпохи такие невероятные события с этим зданием и с его обитателями происходили. Оно не только внешне менялось, оно и по начинке, и генерал Ермолов, купцы Коншины, купец Ушков, который невероятно перестроил здание, с этим очень много загадок, потому что не очень понятно, кто архитектор, а здание, правда, перекликается, например, с одним из казанских особняков, культовых особняков Ушковой, очень похоже, очень много деталей, и вообще, вроде бы, про посольские особняки Москвы я говорю в своей книге, но ниточки
1: тоже уходят. Дорогие друзья, это мое упущение, у меня, знаете, есть такое правило, до эфира про эфир не говорить, потому что что-то сказал, такое ощущение, что ты сказал в эфире. Я обсуждал с нашим уважаемым гостем нашу сегодняшнюю тему и забыл сказать в эфире. Не просто так. Книга вышла, которая так и называется «Тайны посольских особняков».
0: Да, совершенно верно. Конечно,
1: Виталий Калашников, пожалуйста. Ну, на самом деле, я готов рекламировать все ваши книги и предлагать к прочтению. Но если вот сегодня мы говорим о посольских особняках Москвы, значит, вот это свежая совсем с пылу жару книга. Извините, я об этом не сказал в начале эфира.
0: Все в порядке, я тоже заговорился. Действительно, совсем свежая книга, обложка потрясающая. Ну, вы ее сразу на книжных полках в магазинах увидите. Там потолок одного из особняков московских на обложке изображен. Но если мы говорим про Причистенку 20, возвращаясь к ней, то тут, конечно, до сих пор много загадок. Казалось бы, здание в центре, казалось бы, много изучено, а при этом много еще белых пятен остается, несмотря на то, что как раз в нем долгое время уже располагается глав УПДК при МИД России. Там и Айсидора Дункан, если мы про 20 век говорим. Именно там она свою школу открыла. Именно этот особняк ей предоставили когда-то в Луначарске для школы. А почему этот особняк предоставили? Потому что предыдущая, дореволюционная владельца этого здания, супруга купца Ушкова, балерина Александра Балашова, одна из культовых дореволюционных балерин. И для нее, собственно, вот особняк перестраивался, и там был огромный репетиционный зал с высокими зеркалами, поэтому он идеально подходил для хореографической школы Айсидора Дункан. И Есенин там, разумеется,
1: бывал. Понятное дело,
0: да. Там сейчас реставрация потихонечку идет внутри, и в рамках этой реставрации точечные опять открытия делаются в наши дни. Вот тоже интересно. Кажется, что особняки такие, ну, фундаментальные, крепкие здания, неподвижные совершенно. Вот мы знаем,
1: ничего не меняется. Десятилетиями, столетиями все уже изучено, казалось бы.
0: А вот и нет. Выяснилось, что главное пространство этого особняка с лестничной площадкой парадной, такой белое, светлое, классическое, на самом деле за белым цветом, появившимся в советское время, скрывается такой красный охристый с золотыми орнаментами какими-то, вензельками. Да, мы знаем это по воспоминаниям, но казалось, все это было утрачено, и мы уже привыкли к белому пространству, а тут оно не белое, реставраторы чистят и фрагментарно раскрывают вот эти краски на колоннах.
1: Ну, это еще Индиана

0: Джонс говорил, что... А в общем, это каждый историк подтвердит, что все 90% всех исследований проходят в библиотеках. Вот.
1: Да.
0: Узнать, а потом открыть.
1: Узнать, открыть. И вот, когда я занимался посольскими особняками, казалось бы, еще раз подчеркну, всем понятными, известными, все мимо них проходят, засматриваются, но это одни из лучших зданий своих эпох у нас в Москве. Все понятно вроде бы. А вот не все. Вот появляются какие-то пятна, которые очень интересно расследовать, исследовать, и которые до сих пор еще ждут своих открытий. Особняк Дирожинской. Там же, недалеко в Кропоткинском переулке находится, недалеко от Пречистенки, ну, Остоженки, да, да, да, да, располагается. А одно из лучших произведений Шехтеля. Шехтеля все знают, любят.
0: Ну,
1: вот сейчас выставка идет в музее архитектуры, посвященная этому мастеру. И там каждое здание шедевр. И тут он тоже, конечно, свой почерк внес, но, кажется, превзошел сам себя. Потому что вот в этом особняке детали, его экстерьер и интерьер очень сильно характеризует владелицу особняка, заказчицу, ее характер, Александру Дирожинскую, женщину с мужским характером, мне кажется, судя по воспоминаниям, которые остались о ней, женщину впереди своего времени, сменившую трех мужей и со всеми тремя прекрасно общавшуюся, женщину крепкого бизнесмена, женщину, которую я в своей книге уж по такой вольности себе позволил, назвал паучихой. И глава «Розы для паучихи»,
0: хорошо,
1: потому что
0: все
1: украшено розами Глазго, такими шотландскими, Шекспир тогда был вдохновленным. А и ручка главной двери ведущего особняка — это гигантский металлический паук. Вот она вроде бы женщина, существо слабое изначально, а с таким крепким стержнем. И вот тут загадка, о которой я начал говорить. О ней много историй, о ней все знают. Особняк в фокусе внимания десятилетия. А как выглядела Александра Дирожинская, никто не знает.
0: Портрет,
1: кроме тех, кто видел ее вживую.
0: Портретов не сохранилось, да?
1: Неизвестны они во всяком случае. Ни одной фотографии, даже где-то вдалеке, на общем снимке, вообще
0: загадка.
1: Нет. Ни одного описания ее внешности. Более того, загадка заключается в том, как она закончила свои дни. Есть версия, что за границей, но есть более крепкая версия, что в Москве осталась. И вот как именно она доживала свой век. Она достаточно молодой женщиной встретила революцию. Ей 60 не было. А вот сколько конкретно прожила? Где была похоронена? И вообще, как выглядела? Вот тут, если найдется фотография Дирожинской, вот это будет одно из мощных открытий в плане изучения истории Москвы.
0: Ты знаете, насчет открытий и посольских особняков, в 12 историях есть такой момент, когда Остап Бендер наблюдает за играющими теннисистами во дворе одного из посольских особняков. Вот. Дело это происходит на Ситцевом Вражке, но там не было посольских особняков. Вот. И есть куча исследований литературы веческих, где Ильф и Петров могли наблюдать сами эту картину. И там несколько посольских особняков предлагается. Причем здесь же надо еще особняк, где мог быть теннисный корт. Безумно интересно. Безумно.
1: Я сейчас в продолжение этой мысли скажу одну из версий, которая меня особенно увлекает. Есть большая вероятность, что это посольство на Финляндии могло располагаться в Вознесенском переулке, в храме англиканском, потому что финское посольство, финское представительство этот храм тогда занимало.
0: Ну, дорогие друзья, сейчас там англиканский храм.
1: Да.
0: Вот, и вообще там, кстати, вот там вокруг посольских особняков очень много.
1: Угу.
0: Вот в этом кластере.
1: Да, их очень много в районе Остоженки и Пречистенки.
0: Да.
1: Их очень много в районе Поварской улицы. Как-то так вот они дислоцируются. Вполне понятно, почему они так дислоцируются. Потому что это здание богатых и знаменитых людей своей эпохи. Очень состоятельных. Состоятельные люди всегда в разные эпохи предпочитали жить как-то вместе, рядом, недалеко друг от друга, в особенно престижных районах города. А район...
0: Прошу прощения, что я вас перебиваю. У нас все-таки центр Москвы был разделен Москвой рекой. Все-таки посольские особняки, часто это особняки стиля модерн,
1: да,
0: так
1: часто,
0: называют.
1: Да.
0: Вот это все-таки с этой стороны. Это не
1: там,
0: где
1: Кремль.
0: Да, не с купеческой стороны. Там другая Москва. Хотя наверняка там тоже есть.
1: Конечно,
0: да?
1: Там тоже есть посольские особняки.
0: Да?
1: Не
0: есть,
1: такие,
0: да?
1: Может быть, яркие, не так много, как с той стороны Москвы реки, где Кремль. Но, например, вот в своей книге один из особняков, которых я пишу, он находится как раз на Пятницкой улице в Замоскворечье, особняк Коробковой.
0: Точно! точно! Это, я вообще, я просто там жил рядом. Вот, точно, особняк Коробковый.
1: Там несколько стран сменилось в качестве владельцев этого особняка. Сейчас, если я не ошибаюсь, посольство Ганы находится там. И здание перед тем, как посольство Ганы туда въехало, отреставрировали хорошо, оно прям свежо выглядит. Да. Реставраторы уверяют, и у меня нет оснований им не доверять, что они вернули исторический цвет здания, потому что в разные эпохи разными оттенками красили стены, и сейчас вроде бы вот в том оттенке, в котором было когда-то в начале 20 века, в том оттенке, который архитектор Кекушев этому зданию преподал. Это Кекушев, да, у особняка тоже не самая простая история, он немножко иначе выглядел, а вот когда Коробковы на рубеже веков покупают 19-20-го эту землю и здание, они нанимают Кекушева Льва Николаевича, тогда прям активно набиравшего оборотов в качестве крутого мастера архитектуры, и вот он здание чуть перестраивает, немного его увеличивает, оно становится более растянутым по Пятницкой улице, до этого было слегка компактнее, и интерьер, конечно, насыщает, и детали свои абсолютно кекушевские там вносит. Причем я старался писать про особняки как-то с неожиданного ракурса, что ли, в плане текста, потому что, ну, про них написано много, что уж скрывать. Ну, конечно, да. И хотелось бы как-то их
0: показать. Бы своего лица.
1: Своего лица. Да. Вот про особняк Коробковой, раз уж мы заговорили, там я, разумеется, про интерьер, про экстерьер, про Коробковых и про все остальное пишу, но красной линии веду историю художника Александра Герасимова, советского художника, прославившегося портретами Сталина, Жукова, Ворошила. Знаменитая картина, которую так условно называют «Два вождя после дождя», где Сталин с Ворошиловым в Кремлю идут. Так вот, это Герасимов. А он начинал до революции. И его, никому неизвестного, не самого богатого, мягко говоря, живописца юного, Гелеровский познакомил с Коробковыми. Он у них квартировался на даче. Коробковский сад сегодня в Москве есть. Так вот, вот эти самые Коробковы. Там писал этот сад и их усадьбу. И написал знаменитый портрет владелицы дома на Пятницкой, вот этого, о котором мы говорим, Ольги Петровны Коробковой. Это все до революции. А потом Сталин, Ворошилов, значит, и Жуков.
0: Да. Самый наш главный, в общем-то, наверное, сталинский художник. Да. Вот ни больше, ни меньше. Скажите, а у вас свой любимый посольский особняк? Вот он появился в результате исследований?
1: Да, появился. И до этого он у меня в фаворе был. А уж когда стал копать глубоко, окончательно я в него влюбился. И кажется, что вот про каждый из особняков можно отдельно написать, но про этот гигантский том, наверное, самый большой том. У меня и глава про него самая большая в книге. Это особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке. Он и по масштабам большой. Конечно. Он на замок больше тянет, на дворец, по габаритам, чем на особняк. Совершенно некомпактный. Пространство вокруг большое. И какие люди с ним были связаны. Одни Морозовы, чего стоят. А дальше еще Рябушинские, про которых мы часто забываем, потому что масштаб Морозовых немножко заслоняет последнего владельца Рябушинского. А Шехтель, опять же, который...
0: Это Шехтель?
1: Это строил. Шехтель, да. И тут он в тандеме прекрасно творческом с Врубелем, Врубель интерьеры оформлял. Там же оригиналы Врубеля находятся. И столько деталей. К сожалению, в этот особняк так просто не попасть, потому что там дом приемов Министерства иностранных дел. Он не принадлежит какой-то стране, не в ведении государства иностранного. Наши. Наш дипкорпус там проводит разные встречи на высоком уровне. Но вот туда, кстати, в некультурного наследия попасть можно. И вот, что касается интерьеров, их как раз из дома можно увидеть. Там приложение недавно было разработано. Серьезно, внутри особняка. О, там, причем в каком формате квеста ходишь, бах, встречаешь Зинаиду Морозову. Она тебе что-то рассказывает или вопросы задает. Дальше ныряешь.
0: Здорово.
1: И некоторые детали, некоторые предметы интерьера, которые достойны прям изучения под лупы, там они очень хорошо отфотографированы, в медиаформат переведены. Ну, например, светильник на парадной лестнице, который Врубель сделал, вдохновившись оперой «Роберт Дьявол», там сам Роберт, очень популярная опера в ту пору, в конце
0: 19-го века. Я не буду кивать головой, якобы я знаю, я не знаю, я вам верю. И знаете, вот... журналистский такой прием. Ага, знаю, да-да-да.
1: Есть такое. Но в конце 19 века, если бы вы жили, вы бы точно ее слышали, вы бы ходили на эту оперу. Вся Европа говорила, в общем, Роберт, рыцарь, и вокруг монахини, в которых селился дьявол, хоровод вводит. Невероятное какое-то произведение. Врубель сам придумал, сделал. И сам, конечно, не сам отливал, на заводе отливка была. Но там на цоколе этой скульптурной композиции на лестнице есть авторская подпись Врубеля, например, и клеймо завода-производителя Вишневских. Это все можно увидеть благодаря приложению. Ну и моей книге в том числе.
0: Не, а чего стесняться, дорогие друзья? Вы знаете, многие из нас, особенно люди, которым за 40, ну, как-то вот подержать в руках бумажные издания Это всегда приятно. На меня часто, знаете, как на дурака в метро смотрят. Я не в телефоне. Нет,
1: а книги?
0: Многие в телефоне книги читают, они котиков рассматривают и постят. Но мне почему-то приятнее, ну, в силу возраста. Я вот люблю бумажную книгу. Дорогие друзья, если вы хотите прогуляться по посольским особнякам нашей столицы, если вы хотите, но у вас почему-то нет времени или почему-то Москву посетить еще не скоро, тайны посольских особняков нашего гостя Виталия Калашникова. Вы вообще книги быстро пишете?
1: Да, главное, чтобы было время на это. Чтобы сесть и только этим заниматься, чтобы тебя никто не отвлекал.
0: Никто не отвлекал.
1: Ну, там 2 месяца достаточно.
0: Пожалуйста, ждем вас с вашим новым рассказом и новой книгой. Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил. Светлана Самойлова, садовод, блогер.
3: Так говорит «Маяк».
1: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
1: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Группировка войск «Восток» при штурме Вольного в Днепропетровской области уничтожила два взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады, 29-й общевойсковой армии, уточнили в ведомстве. Перед штурмом разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА. Артиллерия вместе с операторами ударных дронов нанесла позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону ВСУ, зачистили населенные пункты и закрепились на достигнутом в рубеже. Уточняется, что уничтожены два взвода живой силы неприятеля, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексокоптера типа «Баба-Яга». Минобороны показала кадры штурма Вольного. Отмечается, что его взятие позволило группировке закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. В Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой Зеленского. Как сообщили украинские СМИ, некоторые участники митинга пришли с плакатами, на которых фото главы киевских властей сопровождались подписью преступника и списком статей украинской конституции, которые тот, по их словам, нарушил. 15 июля Федоров заявил об уходе с поста главы Минобороны Украины. После этого во многих городах страны начались акции протеста. В Киеве митинги продолжаются уже третий день. В Одессе манифестанты в знак недовольства зажигают дымовые шашки. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгению Хмари. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России. Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о рестрикциях против России, написал Трамп в своей соцсети True Social. Сообщение приводит ТАСС. Подробностей пока нет. Священники в США начали использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей. Газета Wall Street Journal приводит несколько имен пастырей и рассказывает, что один из них, 37-летний преподобный Джастин Лестер, даже разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Также в «Пастор GPT» встроена своего рода система раннего предупреждения, которая может оповестить пастора о необходимости провести лекцию на ту или иную тему в зависимости от количества обращений. На данный момент, по данным Wall Street Journal, уже более 30 церквей используют «Пастор GPT» в своих целях. А священник из Оклахомы Даррел Стетлер объявляет, что с помощью ИИ экономит время, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник на фоне ожидающейся сильной жары. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Днем 20 июля местами ожидается кратковременный дождь и гроза. При грозе возможно усиление порыв южного ветра до 15 метров в секунду. При этом в столичном регионе ожидается жаркая погода. Столбики термометров в мегаполисе в понедельник могут подняться до 28-30 градусов, а по области от 25 до 30. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице 27,5 градусов, солнечно, без осадков, дует небольшой южный ветер, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев сейчас борется за трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде с итальянцем Лучано Дардери. Идет первый сет. Счет в партии ничейный 3-3. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк противостоит в финале спортсменке из Армении Алине Чираевой и представительнице Казахстана Жибек Куламбаевой. Там пока тоже 3-3 в первом сете. Уже через несколько часов состоится финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании. О двух сильнейших командах турнира поразмышлял Эдуард Мор.
1: В чем-то команды похожи, в чем-то разные. Похоже не в том, что обе команды все-таки стараются контролировать мяч, что называется, вести игру. Ну, а разные не в том, что, конечно, в испанцев игра более командная, более, можно сказать, такая интересная и непредсказуемая. В то время как, конечно, у аргентинцев самая главная звезда, вся надежда Лионель Месси, вокруг которого сплотилась вся команда. И здесь интересно в очередной раз, сможет ли направить себя гений Месси, который в каждой игре, особенно в матчах плей-офф, что называется, вытаскивает на своих плечах сборную Аргентины. Аргентина постоянно выступает в счете, но в том числе благодаря Месси вырывает в концовках каждый матч и проявляет и характер, и мастерство. Но здесь нужно отмечать, что в предыдущих стадиях соперники сборной Аргентины все-таки, видя в счете, скатывались в оборону и позволяли в концовке доминировать сборной Аргентины, чем они и воспользовались. Я думаю, что испанцы, конечно, такого не допустят. Испанцы очень уверенно обыграли одних из фаворитов сборную Франции. И как раз вот, ведя в счете, один нож в концовке наоборот. Лишили полностью соперника мяча, доминировали и заслуженно победили. Так что абсолютно непредсказуемый финал. Очень и очень интересный. Шансы команд, мне кажется, равны. Так что с нетерпением ждем просмотра этого матча.
0: В футбольной первой лиге Урал принимает Енисей. Идет 37-я минута, на табло пока нули. Контракт футболиста Гонсало Рикены с крыльями Советов расторгнут по соглашению сторон. Клуб объявил об уходе защитника на своем официальном сайте. Зимой этого года 23-летний игрок присоединился к самарцам, перейдя из аргентинского Института на правах аренды. Он принял участие в одном матче Кубка России и двух встречах Премьер-лиги. Российская команда Team Яндекс победила в матче за третье место на eSports World Cup по Dota 2. Коллектив получит 200 тысяч долларов призовых. Он обыграл Vici Gaming из Китая. В финале между собой поспорят еще две российские команды Bad Boom Team и Parivision. Серия до трех побед начнется в 16:30 по Москве. Победитель получит главный приз в размере 750 тысяч. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Школьная программа для взрослых.
4: Дорогие друзья, сейчас лето. И казалось бы, ну при чем здесь лето и математика? Ну, правда, кто-то, наверное, сейчас занимается, готовясь к поступлению. Хотя, вроде, ЕГЭ же. Тем не менее, математика – это интересно всегда. Поговорим о задачах с летними сюжетами вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», преподаватель математики Московской школы 1434, победитель Московской городской олимпиады, учитель школы большого города Алексей Валерьевич Холодняк. Алексей Валерьевич, здравствуйте, рад вас слышать.
5: Всем здравствуйте. Действительно, сейчас лето, и, конечно, сейчас самое удачное время для того, чтобы немного отдохнуть от летнего отдыха. Поэтому я и предлагаю порешать летних задач.
4: Задачу придумал летнюю математическую, можно?
5: Давайте.
4: Это шутка такая грустная. Просто для меня это актуально. Расстояние между, по прямой, между Москвой и Стамбулом ну, если я не ошибаюсь, где-то 1800 километров, по-моему. Так? Крейсерская скорость самолета Airbus где-то 800-850 километров в час. Сколько длится рейс Москва-Стамбул, ну, допустим, Turkish Airways? Ответ. Ответ грустный. Вот, ну, вполне...
5: Ответ грустный, но он зависит не только от расстояния по геодезической, то есть по кратчайшему пути, да, и от других условий.
4: И от других условий, да. Ну, это ладно, это так, это не об этом. Вам слово.
5: Итак, представим, что семья готовится к отпуску, причем к большому отпуску, поэтому готовится аж за 2 года.
4: Ага.
5: И она планирует для этого открыть вклад с целью накопить на отдых и рассматривает следующие 2 предложения. Один банк предлагает честные 10% ежегодно на 2 года. То есть каждый год начисляется 10% на их вклад. Раз в год это происходит. В конце первого года и в конце второго года по 10%. Второй банк, более разрекламированный, с крупной красочной рекламой, на которой написано, что вклад 11%, а не 10%, как предлагает первый. И маленькая подпись, что это только первый год. А второй год 9%. Ну так, меленько-меленько написано, но внимательно,
4: ну, да.
5: Внимательно прочитав, можно это заметить. И действительно, при планировании вклада это заметили. Вопрос все-таки, а где выгоднее? 2 года на 10% вложить? Или первый год 11%, а второй год 9%?
4: 2 года на 10, конечно.
5: Да, чуть-чуть, но выгоднее все-таки, да, 2 года на 10. Как говорится, лучше стабильно, чем какие-то обманчивые 11% в начале, ну а потом будет просто намного меньше. На самом деле разница не такая большая получается, но если мы считаем, что за дело взялись крупные банки, они же имеют огромные суммы, соответственно, это небольшая разница для кого-то может оказаться, ну, существенной разницей в прибыли.
4: Потому если что, посчитать... знаете, когда смотришь, это не про математику, когда смотришь на какой-нибудь очень крупный банк в нашей стране и думаешь, ну чё, что для них значит это копейки? И так представляешь, как тебе руководитель этого банка отвечает: курочка по зернышку.
5: Конечно, да. Все копейки, если масштабировать, превращаются... Ну, очень крупные суммы, на самом деле.
4: Но я бы еще хотел сказать, дорогие друзья, этого, опять же, это не про математику, это про банки. Когда вы делаете подобные вклады, вы, пожалуйста, смотрите, называется ли это безотзывный вклад. Потому что если у вас вклад безотзывный, и если вы положили на год деньги, да, вот, и там написано, что возможно снять деньги после первого года, к примеру, да, если вы сняли деньги за 1 час до окончания первого года, вы не получите ни 1% вообще. Вот. И это все в условиях договора написано. Это важно.
5: Да, конечно. И поэтому, когда рассматриваю свою задачу, я, конечно же, говорю, что у меня задача очень модельная, очень упрощенная.
4: Конечно.
5: Не учитывает всех тех тонких условий, которые прописаны в договорах. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И рассмотрим нашу упрощенную модель. Если банк повышает на 10% каждый год, то математически это умножение на 1,1. Ну и так как 2 года, мы дважды умножаем на 1,1, получается коэффициент 1,21. А если мы увеличиваем на 11%, то получается, что мы в первый год умножаем на 1,11, а на второй год 9%, это 1,09. И в произведении получается немножечко, но меньше,
4: да.
5: 1,2099 получается. То есть это всего лишь 0,1. Но тем не менее, как мы и говорили, в больших масштабах это 0,1 может очень много значить.
4: Конечно. То есть, вот, дорогие друзья, если вы хотите скопить 200 тысяч, это одно. А если вы хотите отдохнуть на острове, на островах Брионии и скопить, допустим, 15 миллионов рублей, вот это будет уже ощутимо.
5: Конечно. Предположим, что время прошло, мы отправляемся на отдых. К примеру, приехали мы на курорт 1 числа, и наша задача в ближайшие 3 дня спланировать экскурсию.
4: Uh-huh.
5: Ну, скажем, либо 2, либо 3, либо 4. При этом сегодня солнечная погода. Как известно по статистике, тоже по некоторой упрощенной модели, будем считать, погода на следующий день может поменяться с вероятностью 0,2.
4: Угу.
5: А с вероятностью 0,8 она остается такой же. Упрощаем, считаем, что либо солнечно и все хорошо, либо дождливо, и мы никуда не едем.
4: Угу.
5: В связи с чем вопрос, а на какой из дней, второе, третье или четвертое, выгоднее запланировать экскурсию? То есть мы поедем завтра или через 3 дня, чтобы с минимальной вероятностью попасть под дождь?
4: О как, это у меня мозги парятся.
5: Ну да, но если сегодня 1-е число, то 2-го, мы знаем по условию задачи, вероятность аж 0,8, что 2-го числа будет все хорошо. Погода ясна. А, соответственно, 0,2, что погода поменяется и будет дождь. Предположим, что у нас никакой информации нет 1-го числа, только вот сегодняшняя погода. Предположим, что на 2-е число будет солнечно, то есть 0,8. Ну и дальше опять у нас развилка, то есть либо 3-го числа у нас солнце, либо дождь. Я опять же посчитал, здесь работает правило произведения вероятностей, то есть для того, чтобы посчитать, что 2 дня подряд будет солнечно, мы умножаем 0,8 на 0,8. И, к примеру, получается 0,64, это вероятность того, что 2 дня подряд солнечно. Но 3-го числа солнце может еще и по-другому наступить, если погода дважды поменялась. Это маловероятное событие, но тем не менее оно может произойти. А вероятность такого события – это 0,04. Итого получается, я скажу итог, что на 3-е число вероятность солнечной погоды 0,68, а дождливой уже 0,32. То есть мы видим, что вероятность солнечной погоды...
4: Уже граница.
5: Уже меньше стало, да, конечно. И если посчитать то же самое для 4-го числа, получается вероятность солнечной погоды 0,608, а дождливой 0,392, еще ближе к середине. То есть в связи с чем, на самом деле, можно продолжить эту цепочку дальше и увидеть, что чем более поздний срок мы берем, тем эта вероятность приближается к 1-2. То есть для нас солнечная погода или пасмурная, примерно разницы никакой не будет, и эта вероятность будет равна 1-2. Ну, чисто житейски это понятно. Если у нас есть погода сегодня, мы не знаем, какая она будет через год. Вот, либо солнечная, ну, либо наоборот.
4: Чисто житейски это... так. Если вы фаталист, можете заказывать экскурсию хоть на 7 дней. А если вы, у вас аналитический ум, вы знаете, что даже сами метеорологи говорят: ребята, ну, под статистике мы предсказываем с большой долей вероятности ближайшие 3 дня. Дальше
5: конечно,
4: уже...
5: Даже на такой простой модели, где у нас практически нет никакой информации, мы видим, что только на ближайшие 3 дня что-то известно. Ну, мы знаем, что завтра будет 0,8 вероятность. Ну, значит, самое выгодное брать на завтра. А если так случилось, что мы поехали в отпуск и погода плохая, идет дождь, то лучше всего экскурсию отложить на самый последний день. Тогда вероятность того, что нам повезет, повысится, уже примерно будет ближе к половине.
4: Я прошу прощения, чтобы было понятней. Вероятность того, что через 10 дней будет такая же дождливая погода, как сегодня, минимальна. Вот так.
5: Такая же, да.
4: Да.
5: То есть, получается действительно, что мы можем что-то предсказывать только на ближайшее время. А чем больше дней проходит, тем, соответственно, ситуация становится менее предсказуемой.
4: При этом,
5: опять же, я обращаю внимание на то, что это очень простая модель, и, может быть, даже не всегда советую ей следовать, потому что у нас есть прогноз погоды, у нас есть много другой дополнительной информации, а задача
4: Вы знаете, вот к вопросу, извините, что я вас перебил, насчет дополнительной информации. Есть еще многолетняя статистика по тому или иному курорту. Я когда в свое время впервые оказался в Ровене хорватском, я увидел, что у них 300 солнечных дней в году. Там наблюдение за 150 лет. Это чуть-чуть больше, чем в Санкт-Петербурге. Чуть-чуть. Или, допустим, в той же Риге.
5: Вот так. И поэтому, конечно же, любая дополнительная информация, она в корне меняет условия задачи, разумеется, и меняет все вероятности. Конечно. Поэтому вероятности очень такие требуют аккуратности.
6: Да.
5: То есть задача на вероятность. Так, ну, допустим, съездили мы на экскурсию и попали на экскурсии, ну или уже приехали с экскурсии, попали в дождливый день. Ну и решили сходить в этот день в кафе, там неважно какая погода. И
6: особенно если all inclusive, вообще неважно какая погода, извините.
5: Вот, ну, допустим, или с семьей, или с приятелями оказались в кафе, и вот два человека решают, кто будет платить в конце мероприятия. Ну, и решили сыграть в математическую игру. На столе лежат 30 конфет.
6: Знаете, вот прежде чем начать нашу игру, давайте мы сделаем небольшую паузу и вернемся через полторы минуты.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Возврата не будет.
2: Герман Мелвилл, «Моби Дик» или «Белый кит». Программа для взрослых.
3: Прежде чем продолжить наше математическое игрище, еще одна цитата из моей любимой книги, из нашей любимой книги «Моби Дик или Белый кит». Каждый раз, когда я начинаю пристраиваться в хвост каждой похоронной процессии, я понимаю, что пора отправляться в путешествие. Но мы уже... У нас происходит наше математическое путешествие. Разложили, значит, кто выиграет. Разложили 30 конфет перед двумя игроками. Теперь конфеты надо убирать. Не обязательно есть, убирать. Разное количество. Я правильно понимаю?
4: Да, есть слишком много есть конфет. Не надо. Один раз это вредно, да. Поэтому мы будем брать их с собой просто.
3: Да.
4: Поэтому за ход можно забрать либо одну конфету, либо половину всех конфет, если их количество делится на два. Значит, кто забирает последнюю конфету, оплачивает счет. Кто выиграет при правильной игре? Ну, имеется в виду, не будет платить счет. Значит, ну, задача относится к задачам на математические игры. Бывают задачи несложные, где... ну, я уже и на ранних выпусках приводил примеры, где мы тянем палочки, 1, 2, 3, ну, дополняем ход до 4. То есть есть стратегия дополнения хода. Есть обобщение таких задач, где используется стратегия выигрышной позиции. Это когда мы рисуем всю карту игры, все возможные комбинации, и возле каждой комбинации пишем либо плюс, либо минус. То есть мы находимся в проигрышной позиции или выигрышной. Ну, и дальше наблюдаем начало игры, то есть первый игрок находится в проигрышной или выигрышной позиции. И сразу же отвечаем на вопрос. Здесь ситуация средняя. Конечно, простого дополнения хода не получится, но можно дополнять ход несколько обобщенно. То есть мы не будем следить за количеством конфет, а мы будем следить за их четностью.
3: Ага.
4: Изначально количество конфет 30. Что мы можем сделать? Мы можем либо забрать одну, либо поделить пополам. Если мы забираем одну конфету, то на следующий ход остается нечетное количество конфет. И вот когда у игрока остается нечетное количество конфет, у него нет выбора.
3: Да.
4: Он не может поделить пополам нечетное число. Поэтому он вынужден брать по одной конфете. Поэтому отсюда и стратегия. Выигрывает первый, и он просто оставляет второму игроку нечетное количество конфет. А раз перед ним нечетное количество конфет, он берет одну и оставляет первому четное количество конфет.
3: Ну да.
4: Поэтому получается, что одну конфету может забрать только второй игрок, тот, кому оставили нечетное количество, потому что один — это нечетно.
3: Я вот самого начала хотел сказать, что если оба игрока знают эту стратегию, вот, то можно не играть.
4: Тогда неинтересно. Скорее всего, эту игру предложил первый игрок.
3: Ну, скорее всего, он знал, а второй нет. Причем он так предложил. Ну, он так предложил, потом, слушай, ну давай я начну, да, все понятно, давай я начну. Да, говорит, давай, Вась, начинай, и все.
4: Просто хотел это сделать так, чтобы выглядело по-честному.
3: Ну, конечно, конечно.
4: Я, конечно, с теплотой еще вспоминаю и свои школьные годы, что мы летом проводили в летней математической школе, это был лагерь, и детский лагерь, и следующую задачу я составил, как раз вспоминая это время. Предположим, что в лагере, в детском лагере организуется квест. Игра со следующими станциями. То есть у нас есть 4 станции. Беседка, у дерева, фонтан и столовая. И, соответственно, организуются команды, которые бегают по этим станциям, выполняют задания. Организаторы хотят сделать так, чтобы команды посетили все 4 станции, но в разном порядке, чтобы команды не следовали друг за другом, в одном и том же порядке, не преследовали друг друга. Но есть отдельная просьба ответственного по питанию не назначать столовую финальным, финальной станции, потому что еще в конце необходимо накрыть на обед, и, соответственно, надо, чтобы столы были готовы. И на какое максимальное количество команд могут рассчитывать организаторы. Ну, это задача на перестановке, но с небольшой особенностью надо учесть вот это пожелание организатора. Давайте с него и начнем.
3: Это задача, вы знаете, практически простая, но из области дискретной математики. Я сразу граф себе представил.
4: Да, граф, комбинаторика, эти темы очень близки друг к другу. И как раз здесь вот есть правила перестановок, но надо начинать с определенной позиции, а именно с финального, с финальной станции. На финальной станции у нас остаются только три возможности. Нельзя выбрать столовую ни для кого, она должна быть пустой в это время. Поэтому мы выбираем три станции. Ну и дальше три остальные станции выбираем по порядку. На предыдущей станции у нас остается три варианта для каждой команды выбрать, потому что столовая появляется. Еще для предыдущей два варианта, потому что две уже выбраны. Заходить на ту же станцию вновь нельзя. Неинтересно будет задание одно и то же выполнять. Ну и первая станция остается уже автоматически, то есть из четырех. Итого получается, если мы перемножим все варианты, то это 1 на 2 на 3 на 3. Итого 18 команд. Если бы не было просьбы ответственного по питанию, было бы 1 на 2 на 3 на 4. Вот, соответственно, уже 24 команды можно было организовать. Ну, 18 команд не так мало, поэтому надеемся, что в лагере все благополучно пройдет по данному расписанию.
3: Здорово. Вы знаете, вот вы когда стали давать задачи про дождь, мне подумалось, вот не можете вы пойти погулять в сад там, не можете выехать на экскурсию, когда вы в отпуске. А вот такие математические задания, не то что они не убивают время, они развлекают. И летом, по-моему, ну, тело должно отдыхать, а мозг должен работать. Мне так кажется.
4: Это точно. И, конечно, когда я составлял задание, вот с теплотой вспоминал то время, когда я сам был школьником и многому научился в летних математических школах, которые у нас проводились. И хотелось бы, чтобы и новые поколения детей тоже с пользой с отдыхом проводили это время. То есть это время бесценное.
3: Спасибо вам большое. Вы знаете, я как раз собираюсь в отпуск. Я тоже буду играть, используя проблемы и решения комбинаторики. Но мы будем играть, если будет идти дождь, в другую игру, называется «Преферанс». Тоже полезно. Спасибо большое. Хорошего вам лета. Но я уверен, что до конца лета мы с вами еще встретимся в студии радиостанции «Маяк». Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто с нами остается. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: В Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» при штурме Вольного в Днепропетровской области уничтожила около взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. О взятии этого населенного пункта ведомство объявило сегодня. Контроль над Вольным установили подразделение 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общей войсковой армии. Перед штурмом разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА. Артиллерия вместе с операторами ударных дронов нанесла по позициям противника огневое воздействие. Штурмовики прорвали оборону ВСУ, зачистили населенные пункты и закрепились на достигнутом рубеже. В результате уничтожено до взвода живой силы ВСУ 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов, 23 тяжелых гексокоптера типа «Баба-Яга». Минобороны отметили, что взять Вольного позволило группировке «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. Минобороны также сообщили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК и логистики Украины. В Киеве поражены заводы, где выпускали компоненты для ракет и дальних БПЛА. В Киевской области атакованы логистический центр и терминал Новой почты. Также удары нанесены по топливным резервуарам в порту Южный. Все это использовали для снабжения украинской армии. Это все происходит на фоне масштабных протестов. Подробности у Анны Ворониной.
2: Западные СМИ отмечают, удары проходят на фоне массовых антиправительственных протестов. Недовольство властью переросло в митинги по всей Украине после решения Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова. Помимо возвращения Федорова, народ требует еще и уволить главкома ВСУ Александра Сырского. На Банковой протестующих якобы услышали.
3: Нужно, конечно, время для того, чтобы все процедурные решения провести для того, чтобы соответствующее решение подготовить. Мы просто имеем дело с государством. Государство, оно, к сожалению, не работает как частный стартап, все немного медленнее, но, безусловно, сигнал услышали.
2: Услышать могут на Банковой и новый хит «Картонный Майдан», который протестующих критикуют. Ведь требуют они, по сути, вернуть человека, что одобрил действия людоловов из ТЦК. Анна Воронина, Вести.
0: 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом. Еще 9 человек получили помощь амбулаторно. 10 раненых доставили в Москву спецтранспортом и санавиацией. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии Вишневского. О ее состоянии рассказал старший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии Андриан Мамошин.
4: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с сочетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
0: 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое. Тем временем локализован основной очаг пожара на складе Вайлберис в подмосковной электростали, куда накануне упал БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов. Израиль готов к любому развитию событий на Ближнем Востоке, а израильская армия остается на своих позициях в зоне безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа для обеспечения безопасности израильских граждан. Эти заявления делает в эти минуты советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, пишет ТАСС. Он ответил на вопрос о зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа. Доходы ФИФА за время проведения чемпионата мира превысят 15 миллиардов долларов, пишет Guardian. Перед стартом турнира организация планировала выручить около 11 миллиардов, однако превысила показатели за счет продажи билетов, в том числе на вторичном рынке. Кроме того, как пишут СМИ, болельщики смогут купить кусочек газона, на котором сегодня состоится финальный матч чемпионата мира. ФИФА нашла еще один способ заработать на Мундиале. Повышенная выручка может повысить шансы Соединенных Штатов на то, чтобы принять еще один чемпионат мира в ближайшем будущем. Ну а сегодня уже финал чемпионата мира, и в нем сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч начнется в 10 вечера по московскому времени. Напомню, что в матче за третье место Англия обыграла Францию со счетом 6-4. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Ранее в столице начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. При этом главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эфире «Вести ФМ» ранее отметила, что вряд ли температура повысится до плюс 30. Также она считает, что такая погода прекрасна для того, чтобы позагорать в эти дни.
1: То, что касается 30-градусных значений, я бы не стала говорить о столь высокой температуре воздуха, а то, что у нас в воскресенье, да и в понедельник, максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Погода совершенно комфортная, индекс ультрафиолета где-то составляет 6-7 единиц. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце. Поэтому я призываю всех день провести на природе. Лучше всего, если это будет около воды, потому что около воды загар прилипает еще приятнее. Потому что последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды, это будет понедельник, начиная со вторника, температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
0: Новости читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 19-21 градус. В Москве тоже сухо и 27-29.

0: знать на маяке.
1: С вами Павел Картаев, и это я, Махарадзе, а с нами, вот уже мы общаемся с нами, психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотели бы рассмотреть два полюса, это паника и гармония, и вот, наверное, от первого перейти все-таки ко второму. Хотелось бы жить все-таки гармонично и счастливо, да. Вообще, если говорить о панике, с точки зрения психологии, паника – это вообще что? Что такое? Что это за процесс нашего организма?
3: Ну, паника, даже мы рассмотрим ее не просто с точки зрения психологии, она скорее с точки зрения психиатрии рассматривается, потому что паника – это уже такое критическое состояние человека, организма, тела, когда включаются такие резервные механизмы, человек реагирует на стресс, которого не существует в таком виде. То есть паника – это реакция на стресс, реальный или нереальный, чаще всего нереальный, где задействуются ресурсы резервные, и возникает

0: вот если пожар, у человека что-то очень возникает такое, это страшное состояние, где он в шоке, и он может вообще заморозиться, у него эмоционально заморозиться на какие-то минуты здесь,
1: вот мы сказали,
0: да, состояние.
1: Бей, беги, а там еще есть замри, да, посередине. Бей, есть, замри, беги.
0: Да, вот паника все-таки, это про бей, беги, состояние для организма. Да, может измереть человек, но в большей степени панические состояния, вот то, что называют паническими атаками, которые, с которыми психологи работают, это вот то состояние, где человек как будто бы на пустом месте начинает чувствовать все симптомы «бей, беги». Одышка, ком в горле, повышение давления, испарина, то есть ноги подкашиваются, человек реально может упасть.
2: Его надо заземлить, да, его надо опустить на обстоятельства реальные, да, сказать, все в порядке, все хорошо, никто, мы никуда не опаздываем, все хорошо.
1: А это не опаздываем, нет, я помню, у меня были много, правда, лет назад панические атаки, действительно страшная история, потому
0: они
1: что...
0: Они очень страшные.
1: Это страшно, потому что у тебя начинается аритмия, например, да, и полное ощущение, что ты сейчас умрешь.
2: От чего?
1: А вот ни от чего. Просто вот у тебя сердце сейчас остановится.
2: А, ну то есть нет никаких обстоятельств, которые бы вызвали эту...
1: Совершенно не обязательно, да. Даже
0: абсолютно
1: может не быть
0: точно
1: никаких обстоятельств.
0: То есть, смотрите, вы очень точно подметили, коллеги, что нет специально причины, на пустом месте возникает паническая атака. В том и суть психологии, да, работы с такими состояниями, найти причины, найти убеждения, которые стоят за пусковым триггером. Потому что у людей, у которых возникают панические атаки, у них все равно есть что-то внутри, что запускает.
2: Это какой-то разгон, да?
0: Да, это реакция на какой-то старый стресс, бывает посттравматический эффект длится. Либо это внутренние конфликты нерешенные. Человек не осознает даже, что он про что-то очень сильно переживает. И, ну, например, боится человек, что его уволят, чувствует внутри неспособность справиться с работой, вообще с этой жизнью, там какие-то финансовые обязательства, да, ну это такой частый распространенный запрос. И он на пустом месте, где-то у него возникает там страх там упасть или упасть в обморок вот на пустом месте. А на самом деле он внутри не решил конфликт, ощущает беспомощность и совершенно, не знаю, проезжающая мимо машина или просто ему стало жарче, чем обычно, может запустить эту реакцию. Тем люди боятся паник, потому что они не могут контролировать. И вот точно Вахтанг сказал о том, что страх смерти как будто бы возникает, как будто бы я вообще ничего не контролирую, я умру. И вот здесь работает психолог с психиатром, возможно, даже вместе, работа с когнитивными убеждениями человека о том, что он способен контролировать ситуацию, что он не умрет, это один из важных базовых этапов. Но чтобы убрать панику, да, вообще, вот это же можно корректировать, нужно искать, про что человек очень сильно переживает. Потому что тревожные люди, вообще склонные много про что переживать, они не имеют достаточной внутренней базовой уверенности. Ну, что и понятно, жизнь непростая, и, как говорится, детство было разное. Но обрести ее за секунду нельзя. Ну а в жизни, в реальной, да, в работе, в отношениях мы все время, взрослые люди, подвергаемся сложным ситуациям, да, в них попадаем. И вот такому человеку в какой-то сложной ситуации кажется, что он не удержится, не сможет. И вот то, что у него где-то внутри когда-то заложилось, там, меня оставят, я не смогу работать, останусь без денег и вообще умру. Вот эта цепочка неосознанная так интересно срабатывает. Вот,
2: ну, а разговоры о панике не могут стимул вызвать панику? Ты сейчас себя как чувствуешь?
1: Я прекрасно чувствую. Нет, я даже могу рассказать, как это, как
2: звонок,
1: как я с этим справился. Это буквально, как
0: говорите,
1: секунда, да. Ну, я думал, что у меня все, у меня сердце, у меня плохо сердце, и я умру, потому что у меня там что-то произойдет. Я просто записался к врачу, к кардиологу. Я пришел, я сделал все анализы на сердце, мне сказали: у вас абсолютно здоровое сердце, после этого у меня все сразу же прошло.
2: Это была межреберная невралгия.
0: А вот смотрите, у меня все прошло после того, как я когнитивно, да, я понял, что со мной все хорошо.
2: Так до приема еще дожить надо.
0: Это точно.
1: Это
0: точно. Но вот если бы мы проследили, и было бы у нас время проследить, когда у вас это началось и в какой период вашей жизни,

0: то я больше чем уверена, мы бы нашли причины.
1: Да, я знаю причины.
0: Все,
1: да,
0: вы их знаете,
1: конечно, да?
0: Да. И значит, причины все равно, вашей устойчивости было гораздо больше, чем вот, ну, ресурсности, как психологи говорят, что причины не так сильно сработали. Но все-таки же тело наше бессознательное сработало, да? И нужно было вывести на уровень сознания, и, возможно, вы все равно взяли под контроль свое тело и свое состояние, узнав, что у вас все хорошо. Это происходит бессознательно. И вот в работе с людьми очень важно увидеть, ну и человеку самому, да, не все до психолога доходят.
2: А когда знаешь причину, уже не повторится паническая атака.
0: С большой вероятностью она, с ней начнет что-то происходить. Конечно, с этим надо работать, но с большой вероятностью они уменьшаются, становятся реже. Ну, 50% успеха, не зря говорят, знание проблематики. Но вот узнать ее — это большая задача.
2: А как ее узнать?
0: Психологи и психиатры.
1: Специально обученные люди с медицинским и другим образом.
0: У нас же слушают разные люди, да, и много умных, осознанных людей, которые психологию, ну, собственно, уважают. И вот для таких людей особенно важно услышать это. Когнитивно-поведенческая терапия — это самый доступный способ работы с паническими атаками, если они там не сопровождаются каким-то, правда, заболеванием еще, потому что панические атаки могут еще быть вкупе с соматическими проблемами и так далее, и, конечно, с психиатрическими. Например, тревожно такие мнительные люди, есть такой диагноз, тревожно-депрессивное расстройство, он, ну, скажем так, психиатрически, но с ним психологи в том числе и работают тоже. И вот люди вот с таким диагнозом, они, в принципе, с паническими атаками часто сталкиваются, их можно решить. А вот у людей, у которых могут быть серьезные соматические заболевания, да, какие-то с телом что-то связанное, им нужен еще и врач, и психиатр. Там посерьезнее работа, но это тоже решаемо.
2: А как не качнуться в другую сторону? Ну, мы взяли два полюса,
0: да,
2: паника,
0: да,
2: и гармония.
0: Гармония,
2: мне кажется,
0: нужна.
2: Гармония — это все-таки ноль координат, да? То есть в минус мы уходим в панику, а мне кажется, в плюс — это беспечность. Когда у тебя все горит, а тебе хорошо, и пускай горит синим пламенем,
1: но это идеальное состояние.
2: Пускай колет.
0: Слушайте, ну это вот эта нью-эйджевская концепция буддизма, в которую я в свое время когда-то чуть-чуть пошла поизучать, изучала и поняла, что это крайность какая-то, которой не существует. То есть человек обычный, живущий активной, нормальной, просто человеческой жизнью, просто активной, ну, общающийся с кем-то, работающий, он качнуться ему в это состояние еще надо постараться. Mm-hmm. То есть ему нужно еще найти эту нулевую точку, надо сильно стараться. То есть, как вы сказали, Павел, заземляться, да? Mm-hmm. То есть находить в день время там, в расслабленном состоянии посидеть, погулять, побыть наедине с собой, почитать книжку. Но это крайне важно для психической стабильности, но остаться в этом состоянии, я думаю, невозможно, если ты не изолирован, не живешь где-нибудь очень далеко от людей.
1: Ну да, как все говорят, вот как ты говоришь, крайний полюс – это абсолютная, ну, беспечность, mm-hmm. можно сказать, счастье, да, наверное?
0: Ну, такая детская непосредственность.
1: Детское счастье, но ведь все говорят, что счастье – это не зафиксированная точка, да, это вот тот момент, который, вот он есть, а потом через секунду это состояние, и ты его, ну, поймать его очень сложно. Ты не можешь жить в состоянии эйфории вообще все время, то есть тогда тоже нужно к психиатру уже идти, если состояние
0: таких много, наказчиков.
1: Если состояние, да, эйфории не проходящее. А если говорить все-таки о гармонии, вот это может быть нулевой точке, ну вот назовем это как? Ну, наверное, это внутреннее равновесие,
0: да,
1: скорее всего.
0: Внутреннее,
1: да?
0: Равновесие — прекрасный ориентир для нормальных, обычных людей, которые живут обычной жизнью. И вот это внутреннее равновесие, гармония — это состояние, когда мысли успокаиваются, состояние тела расслабленное, эмоциональный фон такой, спокойствие ровный, человек осознает свои чувства. Мы не можем быть без чувств, они какие-то есть. Но обычные люди, они не фиксируют, что они чувствуют. Но у нас есть с вами ориентир, точка равновесия. И вот в этой равновесии человек чувствует обычно такое чувство, как они говорят, да нормально, спокойно, хорошо, не особо ни о чем не думаешь, кто-то говорит состояние пустоты, кто-то
2: всё
0: говорит...
2: Все идет своим чередом, говорят родители.
0: Абсолютно точно. Кто-то так со стороны говорит, важно, чтобы каждый из нас и наши уважаемые слушатели у себя вспомнили, как эталон, это состояние, оно есть у всех. И мы в нем, становимся теми самыми настоящими собой, где мы можем хорошо себя услышать. И услышать, и увидеть те же причины, которые вызывают волнение, беспокойство. Я, знаете, для себя в последнее время выработала такую тактику. Вырабатываю. Что-то сложное происходит, меня начинает захлестывать эмоции. Я это чувствую, вижу. Но уже начинает включаться тумблер. Я говорю себе... Все тлен. Но это лично мои слова для себя. Все суета, да. И каждый может иметь свою какую-то фразу.
1: Да, я говорю, все равно мы все умрем скоро.
0: Человек,
1: зачем переживать?
2: Не скоро. Ну, у каждого свой срок.
1: Свой срок. Ну, в мировом масштабе, понимаешь, в космическом масштабе. Мы что, мы муравьишки, мы песчинки вообще, которые космос не замечает. Поэтому вот все наши проблемы, так если посмотреть со стороны Венеры или Марса, они ничтожны.
2: Как вот найти эту точку гармонии? Я вообще люблю фотографию, занимаюсь и часто оперирую какими-то понятиями из фотографии. Вот для меня это вот гармония, это баланс белого, когда три канала, красный, зеленый и синий, совпадают и дают белый цвет, да? И даже в геометрии мы можем построить через три точки, и спутники нам нужны три штуки, чтобы понять свое положение на Земле. Вот три параметра, которые покажут нам, что мы в гармонии, на что опираться?
0: Сейчас просто не могу не прокомментировать. Белый цвет, смотрите, на белом это белый, это фон, видно все остальное. Вот то, что вы сейчас сказали, в нем и ответ содержится, ваш пример. Во-первых, только фокус на том, что важно, и убирание лишнего. Вот он, белый лист, и я на этот белый лист своего сознания, своей жизни что помещаю? Там, не знаю, работу, хобби, отношения, там, здоровье, то-то, то-то. Мы не можем все лучом сознания высвечивать и во всем активно участвовать. Все, что нас окружает, в нашей жизни есть. Но гармония тогда, когда мы знаем, что на сейчас приоритет. И вы очень точно сказали, что обычно больше трех приоритетов не бывает. Да? Не бывает. То есть здоровье важно, все важно, всем мы занимаемся. Но, например, какой-то текущий период человек говорит себе, вот мне важно сейчас вот, ну не знаю, осилить вот этот новый навык. Вот я там что, язык учу, да? Для меня это приоритет, еще моя работа. Вот я вкладываю куда? В работу хожу, учу язык, или человек хочет куда-то поехать отдыхать. И у него так готовится, ну или зарабатывает для этого деньги. У него на текущий момент приоритет. То есть гармония – это отсутствие внутренних конфликтов. Это тоже важно. Знание себя и расстановка приоритетов. И время ежедневное для себя, для спокойствия, для пересмотра тех самых приоритетов и внутренних конфликтов.
1: Давайте сейчас мы обдумаем все, что мы уже услышали, немножко, так сказать, уложим на полочке в нашей голове, и мы продолжим нашу беседу сразу же после выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о панике и гармонии, и как бороться с паникой, как достичь гармонии, помогает нам в этом психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. И наше общение с Софьей продолжится буквально через несколько минут. Не отключайтесь, будет много интересного.
3: Как знать?

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО «Нофьюз».
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: В Москве 16:30.
9: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВВК и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южный в Одесской области, сообщили сегодня в Минобороны. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Они выпускают компоненты ракеты и беспилотников, ремонтируют и модернизируют военную технику. Под удар попал и сортировочный центр «Новой почты», который, по данным военного ведомства, хранил и доставлял продукцию двойного назначение. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны России, удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ в порту Южный. Там же поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. В Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой Зеленского. Как сообщили украинские СМИ, некоторые участники митинга пришли с плакатами, на которых фото главы киевских властей сопровождались подписью «преступник» и списком статей Украинской Конституции, которую тот, по их словам, нарушил. 15 июля Федоров заявил об уходе с поста главы Минобороны Украины. После этого во многих городах страны начались акции протеста. В Киеве митинги продолжаются уже третий день. В Одессе манифестанты в знак недовольство зажигают дымовые шашки. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил в РИО главы СБУ Евгению Хмаре. Российская металлургия по-прежнему входит в число мировых лидеров отрасли, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По словам Мантурова, отечественная металлургия стабильно входит в число 5 крупнейших производителей металлопродукции. Это стало итогом десятилетий инвестиций в развитие производственных мощностей, а также высокого технологического уровня заводов и качества продукции. Несмотря на ограничения в этой отрасли, металлурги сохраняют репутацию надежных поставщиков и продолжают работать с широким кругом партнеров за рубежом, отметил первый вице-премьер в интервью ТАСС. Напомню, сегодня в России отмечается День металлурга. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за массового отравления туристов с базы отдыха в Ставропольском крае. Число пострадавших уже увеличилось до 80, 53 пациента были госпитализированы, состояние заболевших средней тяжести. Следователи вместе с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы продуктов. Прием гостей на турбазе приостановлен. Гроза ожидается завтра в Москве и в Подмосковье на фоне сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Днем в понедельник возможен кратковременный дождь. При грозе порывы южного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Столбики термометров завтра, 20 июля, в столице могут подняться до 28-30 градусов, а в Московской области будет 25-30. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
9: Погода.
8: Сейчас в российской столице температура воздуха составляет 28 градусов, дует небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
9: Новости спорта.
10: В
2: эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев выиграл трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Ясы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк противостоит в финале 250-ника спортсменке из Армении Алине Чираевой и представительнице Казахстана Жибек Куламбаевой. Там первый сет остался за соперницами 6-4, а во втором удалось достойно ответить 6-2. Идет третья решающая партия. В футбольной первой лиге Урал принимает Енисей. Идет 78-я минута, на табло 2-0 в пользу хозяев. Первый мяч на 49-й минуте забил Евгений Харин. Председатель правления футбольного «Зенита» Константин Зырянов поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче за Суперкубок России.
9: Любая игра в финале, она очень ценна, и побеждать в финале приятно всегда. Побеждать в финале «Спартак» приятно вдвойне. Соперник оказал сегодня достойное сопротивление, но мы, проявив характер, добились победы. Очень нервная, конечно, и концовка нервная. И здесь все было, так сказать, наперетяг. И пенальти еще нужно реализовать. У нас по прошлому сезону весь опыт не реализации пенальти, поэтому так с опаской все было. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Это заслуга команды, которая практически каждый год становится чемпионами и, естественно, получает возможность участвовать в Суперкубке и выиграть его. И то мы и доказываем, и подтверждаем, и увеличивая отрыв от ближайших соперников и конкурентов.
2: Российская команда Team Yandex победила в матче за третье место на eSports World Cup по Dota 2. Коллектив получит 200 тысяч долларов призовых. Он обыграл Vichy Gaming из Китая. В финале между собой поспорят еще две российские команды Bad Boom Team и Parivision. Серия до трех побед начнется в 16:30. Уже началась, получается, по Москве. Победитель получит главный приз в размере 750 тысяч. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы колена. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
13: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
13: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
14: Маяк. Избранная. Летняя коллекция.
15: Как знать.
16: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сули. Мы сегодня говорим о панике и гармонии. Панику мы обсудили в крайних ее проявлениях. А вот где та самая грань? Точка, да, грань может быть правильная. С одной стороны, мы живем в большом городе, все равно у нас есть всегда какой-то тревожный фон, который так или иначе присутствует. И, в принципе, наверное, это нормально. А вот та точка гармонии, о которой мы говорим, внутреннего равновесия, а многие говорят, это тоже неправильно, потому что вы что же, у вас там что, ангедония, вы не ощущаете эмоций, да, а как же вот эта вот страсть, вот бурный поток эмоций и так далее. Где вот все-таки та самая золотая середина, чтобы и эмоции как-то хорошо, правильно испытывать, и спокойствие было какое-то, и тревожность, может быть, была, но умеренная.
17: Слушайте, какой вопрос, такой ответ. Золотая середина там, где человек счастлив, где ему хорошо, где его спокойствие, его экзальтация ему не приносят страданий. То есть его эмоции любого рода спектра, и положительные, и тяжелые, они нужны тоже. А от них ему в целом хорошо, он чувствует себя живым, и он с ними справляется, их переживает. Тут по-другому-то и не
16: мы
17: скажешь.
16: Мы философскую уходим вообще.
17: Давайте в практику.
16: Плоскость, да, потому что у меня сразу возникает вопрос, а что такое счастье с психологической точки зрения?
18: Да? Когда ребенок приходит домой с ЕГЭ, у него двойка, а ты думаешь, руки, ноги целы, голова на месте, да бог с ней, с этой двойкой в следующем году пересдам.
17: Вот
18: да?
17: Павел совершенно да? Точно вот это так описал, да. Грань в том, чтобы чувства, которые будут сильные, они не мешали человеку нормально в социуме функционировать. психологов, у психиатров есть такой термин и есть такой критерий – социальная адаптивность. То есть насколько человек в социуме адаптирован. То есть он там ходит на работу, встречается с людьми, следит за здоровьем. Вот критерии всегда психиатрических уже каких-то нарушений в том, когда человек криво адаптируется настолько, что у него страдают отношения, работа, заработок, там он здоровьем своим, внешним видом не занимается. Вот это критерий. А когда человек, вот панически, мы говорим же о панике и гармонии, да, если человек априори склонен попадать в панические состояния, то есть он, во-первых, был тревожный, и у него начались панические атаки, то здесь что? Их можно снять, да, с ними поработать, но только тогда, когда с его тревожностью будет происходить большая работа. И гармония в том, чтобы человек тревожный научился со своей тревожностью жить в этом мире и не доводить ее до паники. Вот тут гармонию найти, знаете, критерии, только вот один критерий. Как мне, зная себя такого или такую, и зная, что со мной может происходить, научиться, ну, легче относиться к жизни, принимать себя, принимать реальность такой, какая есть она, не искать врагов специально и, ну, отпускать бы быстрее что-то тяжелое, обиды и так далее. Собственно, мы все равно в философскую плоскость уходим, потому что психология выросла из философии.
18: Можно еще на шаг вперед смотреть, мне кажется, да, если ты идешь по жизни, и впереди какое-то событие, тебе нужно, я не знаю, публичное выступление какое-то пережить, ты это не очень любишь. Смотри на шаг впереди. Выступление закончится, а тебе нужно зимнюю резину купить, да? И ты уже задумайся о том, как ты выберешь зимнюю резину, и в этих мыслях ты проскочишь публичное выступление.
16: Ну, конечно, это мой случай.
18: Ты будешь думать о том, как ты получишь деньги за публичное выступление, на которое ты купишь зимнюю резину.
16: Именно.
17: Коллеги, прекрасно. Я хотела более женский случай добавить для женской аудитории. Да? Удовольствие от жизни. Три удовольствия в день. Там, сейчас об этом даже уже ленивый не говорит, но это правда действующий способ. Если что-то тяжелое предстоит, как ты себя вознаградишь? Что это будет? Это должна быть реально награда. Там, куда-то съездить, погулять или что-то себе купить, или в конце концов зайти в кафе, вкусный чай выпить с каким-то любимым пирожным, если себе обычно не сильно позволяешь сладкое. Это тоже вознаграждение умеренное, и хочется проскочить быстрее это, как будто все само собой происходит, и ты потом идешь и спокойно, обязательно честно даешь себе вознаграждение.
16: Ну, такая теория малых дел, психологи тоже ее любят, особенно вот те люди, о которых вы говорили, которые плохо дружат со своими эмоциями, да, они понимают, что они чувствуют порой, и вот, опять же, когнитивно-поведенческая терапия, насколько помню, она как раз рекомендует задумываться о том, вот, а что мне нравится, а вот что, какую маленькую радость я могу себе доставить прямо сейчас, а что я действительно хочу съесть на завтрак, да, как я себя чувствую прямо в данной точке времени и так далее, и вот так потихонечку вроде как-то начинает, ну, вот приходить система в какое-то равновесие, мне кажется.
17: Абсолютно вы правы. И здесь не только когнитивно-поведенческий подход работает. Ну, так получилось, я не хвастаюсь, но у меня действительно 10 специализаций. То есть, ну, я считаю там и прям психологические, психотерапевтические, и другие по психологии такие близкие. Тренерство, например, то есть и опыт 24 года, да, опять же, это просто я делюсь тем, что из этих специализаций, из этого опыта я взяла одно главное, ну, много важного, но одно главное, то, о чем вы сейчас говорите. Человек в любом подходе, с каким бы ты ни работал, к человеку нужно подходить с позиции сначала самопознания, он должен понять, какой он, что он любит, что ему хорошо и что ему мешает вот таким быть вообще по жизни. Да? И вот буквально с людьми там 40 плюс начинаешь заново, да, что ты любишь. И это не с этого начинается работа, это как часть работы, которую человек не может почему-то сделать сам. Потому что мы, ну, как по шаблонам каким-то живем, и вот как нам нарисовали наши родители, воспитатели, какие мы, да, очень часто, мы все равно не замечая, что в этих шаблонах действуем и мыслим. И вы вот очень точно сказали, да, ну, ну, когнитивно-поведенческий подход, он прям очень хорошо с этим работает, в котором человек возвращается базовым настройкам. А я вообще какой был в детстве сначала? А что мне нравилось в подростковом возрасте? А сейчас как бы я предпочел проводить время? Если бы мне не надо было, ну, скажем так, тяжело работать или специально ходить куда-то. Ну, это касается тех людей, которые не любим их работа, да, таких же много. И вот тогда возвращается человек к тому, а что у него там внутри по-настоящему есть? Интерес должен быть. И вот этот интерес обнаружить в себе, это обнаружить вообще себе, себя самого, что ли. То есть, а я какой? Я какая? Что я люблю, а что не люблю? Это очень абстрактные вопросы, но на практике человек может замечать за собой, что он привык, вот, не знаю, есть там кашу на завтрак, а он не любит вообще эту кашу.
18: А он молоко с печенькой любит на самом деле. Да. Если ты вспомнишь себя, да, что тебе нравилось в детстве? Молоко с печенькой. А ты сидишь и пьешь опять, я не знаю, кефир с яблоком, который ты не можешь видеть уже, да, а потом раз, молоко с печенькой, и у тебя сразу гармония.
17: Вот, вот, ну вот вы прекрасно, Павел, иллюстрируете практические примеры, которые вот Вахтанг задает, да, стратегию.
18: Да, еще мне кажется, что часто мы на себя фокус, да, зацикливаем, а если вспомнить о том, как вот в данный момент себя твой любимый человек чувствует, твои любимые люди, папа, мама, бабушка, дедушка, и ты понимаешь, что у этого проблема, у этого там что-то еще там болезнь, там нехватка денег, и как-то с себя фокус снимаешь, и свои проблемы раз и растворяются. Ты думаешь, а как же вот он, как там живет, там есть ли деньги, там это, как он себя чувствует? И раз ты понимаешь, что а с тобой это все хорошо.
17: У меня мурашки вот по коже от того, что вы говорите, потому что это очень тоже резонирует. Это реально, правда, есть психологический такой эффект от того, когда мы смещаем фокус себя на других и понимаем, ну, что кому-то тяжелее. Это, да, и облегчение с одной стороны, с другой стороны включение нашей эмпатии, сопереживания. И фокус сразу от своих страданий уходит. Это тоже хороший способ. Ну, например, у кого-то есть семья, у кого-то нет, да, но у кого-то есть домашние животные. Неважно, кто нас окружает, важно, что если мы смещаем фокус и способны, и умеем смещать фокус и испытывать, правда, человеческое сопереживание и эмпатию, вот настоящее, и у нас есть кому испытывать, а если нет, то идите волонтерить, то у нас счастье и радость, и гармония, она просто появляется от контакта и соприкосновения с теми, кому хуже. И от того, что мы можем просто иногда своим присутствием или даже просто одним словом сделать им лучше. Это мы очень социальные существа, мы бы не выжили.
16: Давайте мы продолжим после небольшой рекламной паузы. Сегодня говорим о гармонии паники. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
14: Как знать?

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В 11 часов вечера.

0: Маяк. Избрано. Летняя коллекция.
1: Как знать.
2: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами Софья Сулим, психолог, кандидат психологических наук. Мы говорим о панике и гармонии. И давайте вот несколько минут, которые у нас остались до конца нашей беседы, посвятим пути, да, как нам прийти от паники к гармонии. Ведь есть какие-то, ну, совершенно осязаемые, да, какие-то способы, практики. Но все говорят, во-первых, а, режим дня, да, нужно соблюдать. Б, нужно правильно питаться, нужно спортом заниматься, потому что движение – жизнь. И вообще, ну, я, кстати, вот по себе заметил, я не занимался спортом, ну, на протяжении всей своей жизни практически никогда, кроме детства. И сейчас, когда, предположим, я хожу в бассейн, я вот выхожу, я чувствую вот тот самый дофамин, да, тот и серотонинчик, и дофаминчик, все оно приходит, и ты как будто вот летишь немножко над землей даже, и это такое классное ощущение, и я понимаю людей, которые подсаживаются на это, вот как на вредные привычки, так и на хорошие. Что еще посоветуете, как мы вообще какими-то осязаемыми методами, в общем, будем достигать нашей гармонии?
3: Ну, во-первых, вы очень точно сказали про спорт. Если расширить это, то это обязательно активность. То есть человек физически активный, он же еще и психически активным становится. То есть интерес к жизни, то есть двигаться, ходить, смотреть и обязательно изучать новое. Это не обязательно какие-то курсы, это новая книга, новое место, ну, приготовить новое блюдо, неважно, мужчина вы или женщина, да, что-то делать такое, что вы делаете в быту по-новому и обязательно за пределами дома. То есть это активность в обычной жизни, активность в выходные. То есть вот поддерживать интерес и спорт. А самое, мне кажется, важное, вот банально, но это правда, сон. То есть восстановить и поддерживать режим здорового сна, то есть чтобы, ну, мозг обновлял информацию, происходила действительно такая перезагрузка, и там много нейрофизиологических процессов происходит. Как говорят простым языком, мозг самоочищается. Я не знаю, там, от чего он очищается, но на самом деле сон здоровый – это первый залог гармоничной жизни. Человек тогда в ресурсе и психическом, и физическом, и, ну, я сказала, энергетическом находится. Спать, двигаться, ездить и найти обязательно интерес с любовью. То есть в жизни мы меняемся, и часто мы не меняем, программное обеспечение меняем, да, а себя не меняем. И вот в себе нужно менять что-то, вот перенастраивать себя под новую свою реальность. То есть, вернее, скорее реальность перестраивается, и мы перестраиваемся. То есть чувствуем апатию, упадок, как будто вот происходит кризис смысла. Они часто происходят такие в микродозах, но мы не замечаем. Это значит, пришло время найти какой-то интерес, а что-то старое отпустить. Это регулярная такая психологическая работа над собой и ежедневное вознаграждение себя и ежедневное небольшое количество времени наедине с собой.
4: Перезапрести себя, как-то пересложить себя, да, может быть?
3: Ну да, люди, так как обычные люди говорят, пересборка себя, что-то еще такое. Мы это все делаем. Но это люди боятся этого состояния, потому что это состояние такого отшельничества. Не хочется с людьми общаться, хочется услышать себя. Нет стимула, апатия какая-то. И вот для того, чтобы вовремя слушать себя, ежедневно, даже вот с работы человек идет до метро даже, это уже время не с кем-то по телефону разговаривать, а, ну, послушать, что у меня внутри. Вообще хорошо это делать во время плавания в бассейне, прогулки, пробежки, без гаджетов. И человек будет слушать и вовремя замечать сигналы, а что, ну, не хочется, а что хочется. Вообще вечером перед сном хорошо себе задавать вопрос, ну, что для меня был этот день, за что я благодарен, что больше не хочу, а что хочу сделать по-другому. Ну, знаете, у каждого свои будут переосмысления. Я, например, пальцы. Меня как-то так научили, и мне понравилось. Я пальцы загибаю, что было хорошего в моей жизни, за что я благодарна, и что я хочу дальше изменить на следующий день, сделать по-другому. Такая маленькая рефлексия, но она мне очень помогает.
4: А мужчины еще мотоцикл покупают иногда, да?
2: После 40, да.
3: Я хотела сказать 40+.
2: Когда вы сказали про микро, так сказать, смену смыслов, кризис смыслов. Бывает и макро, это называется кризис среднего возраста, как раз когда мужчины покупают мотоцикл.
3: Знаете, я одно время прям писала в всех соцсетях, что это моя основная специализация после того, как я сама пережила, начиная с 33, потом 40 кризис, и, скажем, добравшись дальше, да, я поняла, что все эти кризисы, они настолько нормативны и нормальны, просто 40 лет реально очень серьезный возраст. Те, кто нас слушают, пусть они услышат то, что это прекрасное время перехода к себе настоящему, к возможности услышать, что по-настоящему хочется, выбросить лишнее, да, и вот эти ценности и смыслы, которые человек отделяет от плевел, чужих шаблонов, как надо, чего надо добиться. Вот в 40 лет пусть он лучше побалуется мотоциклом, но потом поймет, что это ему не нужно, чем уйдет в глубокую депрессию, все бросит и уедет на Бали.
2: Не, ну на Бали тоже, наверное, неплохо.
3: Неплохо, но почему-то все возвращаются и ищут потом здесь работу. Ну, не все, но многие.
2: Ну, сначала на Бали нашли себя, а вот потом здесь нашли работу, да, если повезет.
3: И мы сейчас как раз в Октане говорим о том, чтобы никуда специально не уезжая, вот найти себя вот через эти простые, простейшие, ежедневные вещи, как саморефлексия,
4: анализ. Да, в комнате перестановку сделать просто элементарно.
3: Да, в конце концов.
2: И, кстати, держать свое пространство в комфортном для тебя виде. Уборочку почаще делать, да, там пыль протирать, очень все хорошо. Это тоже может помогать. Потому что для меня, например, пространство – это все-таки это часть, ну, психики моей. Условно говоря, если вокруг все разобросано, то в голове тоже может происходить какой-то
3: бардак. Прямо говорите обо мне. Я всегда, пока порядок не наведешь, работать не можешь. А это разные типы людей. Кто-то есть творческие в хаосе, а кто-то структурные, системные. Это очень важно. Вот мы опять возвращаемся к тому, знать себя.
2: Об этом мы поговорим уже в следующий раз. Большое спасибо за эту беседу. Психолог, кандидат психологических наук Софья Фессулим была сегодня с нами. И мы говорили сегодня о панике и гармонии, и как, в общем, преодолеть этот путь от паники и прийти к гармонии. Большое за вам спасибо.
0: Как знать? Из дневника.
1: 14 апреля 1926 года. Жестокость часто бывает от непонимания.
0: Михаил Пришвин.

0: В Москве 17:00.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенный пункт Вольная Днепропетровской области. Сообщили об этом в Минобороны. Также, по данным ведомства, российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южной в Одесской области. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан», «Оклайн». Они выпускают компоненты ракет-беспилотников, ремонтируют и модернизируют военную технику. Под удар попал и сортировочный центр «Новой почты», который, по данным Минобороны, хранил и доставлял продукцию двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Antel Properties», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ в порту Южный. Там же поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. К концу воскресенья организованы протесты по поводу отставки министра обороны Михаила Федорова в Киеве и на других городах Украины стихли. Причиной стало начало переговоров Зеленского со взбунтовавшимся подчиненным и вероятный уход главкома ВСУ Александра Сырского, за что выступала общественность. Украинские СМИ предполагают, что Федорову по аналогии с американской администрацией будет предложена специально для него созданная должность координатора по развитию военных технологий, по сути, того же советника или вице премьера без портфеля, но он от этого отказался. Российская металлургия по-прежнему входит в число мировых лидеров отрасли, сообщил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, отечественная металлургия стабильно входит в число 5 крупнейших производителей металлопродукции. Это стало итогом десятилетий инвестиций в развитие производственных мощностей, а также высокого технологического уровня заводов и качества продукции. Несмотря на ограничения в этой отрасли, металлурги сохраняют репутацию надежных поставщиков и продолжают работать с широким кругом партнеров за рубежом, заключил первый вице-премьер. Сегодня в России отмечается День металлурга. Болельщики смогут купить кусочек газона, на котором сегодня состоится финал чемпионата мира по футболу. ФИФА нашла еще один способ заработать на Мундиале. Каждый кусочек газона со стадиона MetLife в Нью-Джерси будет запаян в прозрачный акрил и сопровождаться сертификатом подлинности. Самая доступная версия стоит $450, более дорогие – $900 и $1200, а коллекционная с увеличенным фрагментом поля, миниатюрным кубком мира и памятными сувенирами обойдется уже в $3000. Всего в каждой категории выпустят 2026 экземпляров, не более. По оценкам СМИ, продажи могут принести около $11 миллионов. Инициатива уже возмутила жителей и власти Нью-Джерси. Они напомнили, что замену искусственного покрытия стадиона на натуральное оплатили налогоплательщики. Работы обошлись примерно в $13 миллионов. Поэтому местные политики считают, что доходы от продажи газона должны получить жители штата. Большую часть выручки обещают направить на региональные проекты и развитие футбола. Напомню, что в финале чемпионата мира уже сегодня сыграют сборные Аргентины и Испании. Матч начнется в 22 часа по московскому времени. Напомню, что бронзу взяла Англия, обыграв Францию со счетом 6-4. Московские парки, подведомственные столичному департаменту культуры, в июне приняли более 46 миллионов посетителей. Такой итог подвела заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, по сравнению с июнем прошлого года, посещаемость парков выросла на 61%. Для гостей провели более 5,5 тысяч мероприятий, включая патриотические акции, концерты, исторические и музыкальные фестивали, мастер-классы, спектакли, спортивные тренировки, экскурсии и лекции. Мероприятия в парках в теплой сезон организуют в рамках проекта «Лето в Москве», в их числе фестивали «Времена и эпохи», «Театральный бульвар», а также 5-й международный московский джазовый фестиваль. Ну а сухую и солнечную погоду в эти дни в московском регионе обеспечил антициклон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. На сегодня столбики термометров продолжили стремиться вверх, к плюс 29 градусам, что на несколько градусов выше нормы июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее.
1: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы, и только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться, пройдут кратковременные грозовые дожди, но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
0: Осадки в столичный регион принесет очередной атмосферный фронт. По предварительным данным, кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21 градус. В Москве малооблачно без осадков. Ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в российской столице около 28 градусов, без осадков. Дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Папочка на моей шее рискует сорваться на пол. Спицы ее ресниц пляшут то вниз, то вверх. Слезы моих ревнивец на подол платьев капают. У нее смех, как мягкий, согревающий мех.

0: Здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин. У нас давеча с Владом состоялся разговор, который мы решили, так сказать,
1: раскрутить
0: и с вами поделиться. Я подхожу как-то к Владу, и Влад сидит, пьет кофе. Я говорю: Влад, привет.
1: Привет.
0: Говорю: ты вот можешь мне сказать, в чем смысл понимать свою психологию, да, если в конечном счете действует человек, ну, либо по убеждениям, Бог еще с этими убеждениями, либо по собственным страстям, по какому-то вот импульсу, мановению. И вот человек понимает, что да, я, конечно, муж верный, но в какой-то момент, ну, а...
1: Но командировка есть командировка.
0: Да, типа того, да. Или корпоратив есть корпоратив там, да, то есть вот. Ну и дальше мы начали рассуждать в этой области. Конечно, вопрос, который я задал, может быть, и, как говорит Влад, некорректный, неправильный вопрос, как ты сказал.
1: Некорректный.
0: Некорректный, да. Но это, как я ответил Владу, не все вопросы создаются, чтобы на них были заданы ответы. Выкрутился, так сказать, из этого положения. Это интересная тема для разговора, потому что если редуцировать весь этот вопрос до основоположения, то звучит он следующим образом. Зачем вообще нужны гуманитарные науки и чем они занимаются? Потому что, вот знаешь, я вспомнил, люди, которых не интересует философия, они говорят так: слушайте, я не понимаю, вот эти философы придумывают какие-то, значит, вот идеи, какие-то вопросы задают, а потом еще всю жизнь, значит, посвящают отвечанию на эти вопросы.
1: Сами придумали? Сами заморочились.
0: Да, именно так. Зачем эти заморочки, если можно не заморачиваться? То есть вот у меня машина сломалась, да, и я ее чиню. Я ее починю, и машина будет починена. Я смогу на ней ехать.
1: Есть результат.
0: Вот у меня ребенок вырос, одежда ему мала. Я ему там сшил или купил новую одежду. Теперь он ходит в одежде. Есть результат. То есть тут вполне себе конкретные вещи. Или дом надо построить, чтобы в нем жить. Понятные дела. Или, как говорят, ребеночка заделать. Да, то есть какой-то вот результат есть, да. И дело не только в результате, а еще понятна причинно-следственная связь, что вот появилась некая пустота, я ее заполнил, она заполнена, и дальше я занимаюсь своими делами. Вот сковородка была грязная, я ее помыл, теперь она чистая. Видишь, я легко пример привожу.
1: Угу. Да? Я на самом деле в некотором даже ошеломлении нахожусь от легкости, с которой ты достаешь

0: там могут быть вишенки, там варенье можно вишневое, да, там можно на свидание сходить, или там можно в окошко посмотрел, пока чаек пьешь, там птичка прилетела.
1: Говоришь, Россия.
0: Россия, говоришь, или говоришь, Австрия, говоришь, да? Вот. Ну, то есть, это вполне тоже понятные вещи, не обязательно, вот, чтобы сугубо польза была, да? Я, кстати, даже, может, и не знаю таких людей, которые сугубо из пользы живут. То есть всем нужно что-то вот на рыбалку. Они едут, понятно, что дешевле там рыбу купить, но люди понимают, что вот на рыбалке там как-то отдыхает
1: живут,
0: человек.
1: Да, а вот мыслят при этом многие из пользы.
0: Окей.
1: И пропускают то, где они не для пользы существуют.
0: Окей, окей. Но мне хочется вот именно... поговорить о... Давай вот сначала начнем. Вот у нас психология есть. Чем занимается психология?
1: Ну, та, что в вузах преподается и по которой курсовые пишутся, она, наверное, существует для того, чтобы преподаваться и писать статьи. И публиковаться в журналах. Как вот любая теоретическая наука.
0: Литературоведение тоже какое-то.
1: Да? Литературоведение
0: окей.
1: Такое же, да.
0: Если не о психологии как о науке, а как о психотерапии, как о...
1: кабинетном занятии.
0: Да, как о некой деятельности, которая как-то помогает, помогает конкретному человеку.
1: Ну, здесь уже будут какие-то обобщения, потому что есть такая фраза, что сколько терапевтов, столько и терапий. То есть, понятное дело, если мы говорим про борщ, тогда понятно.
0: Нет, сколько
1: поварих,
0: поваров,
1: сколько борщей.
0: Да, это тоже так.
1: Вот, вот. А вот когда
0: мы... Ну, я спрашиваю, что такое борщ, то есть, да, чем занимается там, борщ, там, да, чем занимается психология. То есть, понимаешь, что борщ – это блюдо, которое едят, а психология – это что? Как психотерапия,
1: ну, это способ провести время. Я вот иду базово, да, описываю. Это теоретическая возможность что-то понять. Что-то понять про себя, что-то рассказать другому. Ну, например, читал я давеча книгу Джеймса Холлиса «Душевные омуты». И он там в главе, посвященной вине неизбывной, рассказывает историю, как к нему в кабинет, даже не в кабинет, ему пришло письмо. Это 70-е годы, получается, 20 века. В письме...
0: Это юнгианец Холлис, правильно?
1: Да, а в письме была вложена фотография и написано: «Доктор Холлис, прошу вас меня принять, меня зовут так-то, мне столько-то лет». А, нет, ничего не было написано такого, там было сказано: «Я хочу к вам записаться на прием, прием я прошу в два раза дольше обычного, и мы встретимся с вами один раз». Вот, в приложении найдете фотографию, изучите ее, чтобы как-то вот подготовиться к встрече со мной. И на фотографии была изображена, это вырезка из какой-то газеты была, посвященной событиям Второй мировой, где молодая девушка ведет двух девочек в газовую печь. И, собственно, девушка, которая, женщина пожилая, которая пришла на прием, оказалась той самой девушкой, которую... под облаву, она не была еврейкой, ее под облаву забрали в Майданек, и она, оказавшись там, пыталась всем доказать, что она не еврейка, ей один из надзирателей сказал, что так, ладно, ты не еврейка, но выпустить тебя мы не можем, потому что ты все это видела, будешь здесь работать. А пока вот возьми этих девочек у еврейской мамы и отведи их к газовой печи. И она просто рассказывает ему эту историю, она просит, просто послушайте меня, мне вот нужно... 2 часа вашего времени. Вот чем они занимаются. То есть, понятное дело, что это не психотерапия. Когда он спросил, зачем она это делает, она говорит, что вот с тех пор, как советские войска...
0: Делает что?
1: Рассказывает об этом. Она говорит, ну, после того, как советские войска освободили этот лагерь концентрационный, она не может любить, она не может жить, она никогда не хотела больше и не могла иметь детей. Вот она всю жизнь ходит, рассказывает эту историю и показывает эту фотографию, потому что она...
0: А ее кто-то сфоткал еще.
1: Да-да-да, и она вот нашла, она всю жизнь работала библиотекарем и нашла в 60-е годы в одной из статей газетных вырезок себя на фотографии из Майданека с этими девочками. И она говорит, я пыталась принять иудаизм, но не смогла, потому что как их бог мог с ними такое допустить. В итоге нашла какую-то версию иудаизма, которая говорит о том, что, в принципе, безразлично, что в этом мире происходит, добро-зло. Главное, что есть там 24, что ли, праведника, которые молятся, и они хранят землю.

0: она говорит, я хожу, рассказываю ее в надежде, что мне встретится кто-то из этих праведников. Возможно, это вы, возможно, нет. Но я верю, что если я расскажу это нужному человеку, то меня отпустят. То есть он психотерапевт. Она к нему на приеме находится, да? Психотерапия ли это? Скорее всего, нет. Но это что-то, с чем имеет дело, мне кажется, психотерапия в лучшем случае.
1: С чем? Что?
0: С переживаниями крайних состояний, которые с каждым из нас случаются, но с которыми мы в отсутствии, не знаю, религии или старейшин, ритуалов или связи с самими собой не умеем обращаться, не умеем интерпретировать или слышать, или жить в соответствии с ними.
1: А что такое уметь обращаться с какими-то переживаниями?
0: Ну, нам часто может казаться, что то, что с нами происходит, для нас очевидно. Это совершенно не так. У большинства людей, у меня в том числе, до того, как я начал этим заниматься, чувствительность была на крайне низком уровне. Все было интеллектуализировано, все было на концепциях. А интерпретировать собственные чувства, это часто встречается в классической литературе, когда мужчина, например, понимает, что он был влюблен только после потери этой самой возлюбленной. Да, то есть чувство есть, оно растет, оно меняет жизнь, а он его не осознает. И вот это вот осознание, что со мной происходит, как это интерпретировать, какой это символизм, но вообще это серьезное дело. Да? Если мы вспомним ту же самую Древнюю Грецию, там для этого были авгуры, которые, ну, например, которые интерпретировали сны, которые гадали, которые пытались понять, в чем смысл происходящего. Да? Как, например, с бедствием в Фивах, с которым столкнулись герои Эдипа.
1: Да, но Древняя Греция в этом смысле как раз-таки, как мне кажется, пример неудачный, потому что древние греки не жили психологически, как мы знаем это по...
0: У них для этого был язык мифов и богов.
1: Для этого был язык мифов и богов. Есть ли разница между психологическим языком и языком мифов?
0: Ну, чисто технически есть, а по феноменологически может и не быть. То есть одно дело сказать, что меня захватила богиня любви, и поэтому я поддался порыву.
1: Да.
0: Да, и это достаточная причина для, например, супружеской измены в Древней Греции. Да? Да. Ну, потому что, ну, тут богиня, кто же будет сопротивляться?
1: Да.
0: В наше время такая отмазка на суде может не проканать на деле о бракоразводном процессе. Да и любая другая, да, у нас общество такое. Направо сосредоточенное. Но при этом психология изобретает свой язык, которым пытается объяснить, мне кажется, все то же самое, что всегда в человеческой душе происходило и происходит. То есть, если тебе подходит там Эдипов комплекс, или комплекс Электры, или травмы какие-то, или не знаю, комплексы, и ты с помощью таких костылей можешь как-то это присвоить, то, что с тобой происходит. Мне кажется, вот тогда начинается интеграция вот этой чувствительности к самому себе.
1: Хорошо.
0: Но мы уходим от нашего
1: вопроса.
0: Да, я
1: сейчас вернусь. То есть то, что ты сейчас говоришь про психологию, естественно, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я с тобой согласен. Но, как мне кажется, психологизация самого себя... С одной стороны, она, да, действительно позволяет человеку как бы вот становиться больше в отношении чувствования мира, в отношении восприятия себя и мира, да.
0: Но я одно договорю, что это по детям, например, заметно, их надо обучать распознавать эмоции. Есть вот эти карты эмоций. Дети не понимают, что с ним происходит. И, собственно, если им не объяснят, потом будут, ну, например, то, что называется истерическим типом. Они просто аффектируют, например.
1: Ага.
0: Взрываются, дерутся на дорогах. Да? Ага. Им не объяснили, что ты злишься, и это нормально, и это можно перетерпеть. Угу. У тебя есть способность это контейнировать.
1: Согласен, да. Если, да, но, допустим, понимаешь, в чем дело? Я хочу вот что...
0: Но все, что мы говорим, не имеет отношения к психологии. Вот в чем штука. Психология это только описывает. Но это так же,
1: да,
0: как
1: вот
0: то,
1: это...
0: что я чувствую от прочтения Онегина, не имеет отношения к филологии. Вот примерно такой у нас,
1: да,
0: разговор.
1: Да, да. То есть тут как бы два вопроса. У меня очень много сейчас мыслей просто собралось. Знаешь, как в пробке они стоят автомобильные.
0: Можно как в Ла-Ла-Ленд начать танцевать в открывающей сцене.
1: Да.
0: А можно драться начать?
1: Можно. Будет ли разница? Вопрос тогда такой, смотри. У меня мысль, когда я задавал тебе те вопросы, возникла такая, что человек фантазирует, что психология – это фантазия, так же, как и литературоведение, так же, как и антропология, так же, как и там квантовая физика или классическая физика. Это некое фантазирование реальности. То есть мы придумываем какие-то образы, символические системы, интеллектуальные системы, да, языковые системы.
0: Внутри них мы рассказываем историю.
1: Да,
0: себе и другим.
1: Да, да. То есть мы фантазируем некоторые реальности, которые помогают нам с некой другой реальностью, которая относится не к нам, справляться. Я как раз вот начал тебе говорить, что вне эфира, что мне понятно, чем занимается, скажем, писатель или художник или кинематографист. Он занимается чистым фантазерством. Да? Он создает какие-то миры, каких-то героев, какие-то отношения между ними. Это чисто его фантазия. Да? Она не прикрыта какой-то деятельностью или полезностью, понимаешь, да? То есть это, ну, буквально как маленький ребенок рисует рисунки ни для чего. Вот и художник создает просто так. Да, вот это его чистая фантазия. Но когда мы касаемся науки, будь то антропология, историография, этнология, психология, литературоведение, там, не знаю, кинематология, да, киноведение, мы занимаемся как будто бы чем-то, объясняющим что-то. Понимаешь? То есть, мне кажется, вещи гуманитарной науки, они занимаются тем же самым фантазированием, только под хитоном научности какой-то.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен. Более того, и предприниматели, которые решают строить небоскребы, занимаются тем же самым. Но об этом мы поговорим после новостей.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Группировка войск «Восток» при штурме Вольного в Днепропетровской области уничтожила около взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. А взятие этого населенного пункта ведомство объявило сегодня. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии. Перед штурмом разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА. Артиллерия вместе с операторами ударных дронов нанесла позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону ВСУ, зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже. В результате уничтожены до взвода живой силы 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексокоптера типа «Баба-Яга», рассказали в Минобороны. Ведомство также показало кадры штурма Вольного. Отмечается, что его взятие позволило группировке закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается вводить антироссийские санкции и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой. «Спрашивайте меня о чем угодно. Моя политика заключается в отсутствии санкций против Российской Федерации, в том, что мы хотим поддерживать с ней дружеские отношения», сказал Вучич журналистам во время посещения муниципалитета Лапово. Вучич 10 июля говорил, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России, но даже в таком случае республику не приняли бы сразу в состав сообщества. Туристический катер в центре Стамбула столкнулся с опорой моста. Спасатели ищут упавшего в воду члена экипажа, сообщила газета «Хюрьет». Капитан туристического катера не справился с управлением, когда судно проходило под мостом имени Ататюрка в заливе Золотой Рог. Катер столкнулся с опорой моста. От мощного удара в воду упал член экипажа. Как отмечается, береговая охрана, которую вызвали очевидцы, приступила к поискам мужчины, в том числе под водой. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Днем в понедельник местами ожидается кратковременный дождь и гроза. При ней возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду, отметили синоптики. При этом столбики термометров в столице могут подняться до 28-30 градусов. Тепло ожидается и ночь на понедельник. Воздух не остынет ниже 11-13 градусов, а в центре мегаполиса ночью будет до плюс 18. Ранее в Москве начал действовать оранжевый погодный уровень, связанный с сильной жарой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем 19-21 градус. В Москве тоже без осадков, лишь местами может пройти гроза и пройти кратковременный дождь. Днем 27-29 градусов. Сейчас в российской столице около 28 градусов. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардари 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Ясы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале 250-ника спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. В футбольной первой лиге Урал победил Енисей 3-0. Голами отметились Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. Также уверенно Нижний Новгород огорчает КамАЗ. 2-0 забили Вячеслав Грулев и Виктор Александров. В Набережных Челнах идет 74-я минута. Футболист алжирского «Параду» Мухаммед Амин Рамдауи станет игроком калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медобследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Доходы Международной федерации футбола от проведения чемпионата мира в США, Канаде и Мексике превысят 15 миллиардов долларов, сообщает The Telegraph. Изначально федерация прогнозировала выручку в размере 11 миллиардов, но показатели были значительно пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, включая вторичный рынок, где FIFA получает комиссию как с покупателя, так и с продавца. Турнир завершится сегодня. В финальном матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Российская команда Team Yandex победила в матче за третье место на eSports World Cup по Dota 2. Коллектив получит 200 тысяч долларов призовых. Он обыграл Vici Gaming из Китая. В финале между собой поспорят еще две российские команды Bad Boom Team и Parivision. Серия до трех побед уже стартовала. Победитель получит главный приз в размере 750 тысяч. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы колена. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. Хоккеист Александр Барабанов объяснил, почему выбрал автомобилист для продолжения карьеры. По его словам, вопрос денег был далеко не ключевым. Цитата. «Ты всегда смотришь на все в комплексе. Город, комфорт семьи, отношения тренера, амбиции клуба. В Екатеринбурге новая арена, большие задачи, команда перестраивается. Это интересный проект. И у клуба, и у тренерского штаба высокие амбиции», — сказал Барабанов в интервью изданию «Спортэкспресс». А у меня на этом все. Следите за спортом и слушайте радио «Маяк».
1: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
4: Ты, Влад, сказал в конце прошлого получаса, что предприниматели тоже занимаются фантазиями. Но, там, не знаю, строитель вот построил дом.
5: Это да, миф о полезности. Это то, вот с чего ты начал, те примеры, которые ты про варенье рассказывал.
4: Да, но здесь вот у тебя дом есть там, да, и вопрос не в
5: поиске. Здесь у тебя Пикассо висит на стене. Знаешь, была история недавно. В Калифорнии, по-моему, парень-программист написал программу, которая ему делала прямой эфир в соцсети, где он сам себя снимал на фронтальную камеру, нагонял ему туда ботов, 10 тысяч, что ли. И они с его же счета ему зачисляли донаты, и это высвечивается на экране, мол, его смотрят, ему ставят лайки, ему присылают деньги, он походил девушкам, говорит, давай со мной снимешься. И девушки говорили, ого, ты что, такой популярный, ого, ты что, богатый, тебе столько денег присылают? Он говорит, ну да. И в итоге он спал с этими девушками, против него составили коллективный иск о мошенничестве, хотя я не очень понимаю, в чем мошенничество, и, значит, какое-то миронаказание к ним применили за то, что вот он обманом с девушками в постель укладывался. А чем отличаются
4: настоящие подписчики?
5: Чем отличаются реальные подписчики от ненастоящих подписчиков? Да, это первый вопрос. Во-вторых, в чем обман, если девушка поверила в собственную фантазию, которую на экране буквально показывает, и решила что-то делать? Да? Чем это отличается от, например, арендованного автомобиля дорогого, на который точно так же какие-то девушки могут клевать?
4: Квартира в ипотеку.
5: Или квартира в ипотеку. Или даже не ипотеку. Просто снял на сутки за 30 тысяч в Москве-Сити апартаменты. И говоришь, вот вид у меня такой. И это же все тоже фантазирование.
4: Хорошо. Тогда, но я к чему? Да, тогда получается, что а зачем нам нужна психотерапия, если она обслуживает фантазии клиента и психотерапевта, и самой науки о человеке, если можно просто выйти из этого колеса сансары?
5: Куда?
4: Свободу от человеческого. То есть,
5: если ты так радикальный вопрос, конечно, ни зачем, ничто не нужно, если ты можешь выходить в свободу от человеческого.
4: Нет, если ты просто можешь поверить в это и помыслить, то тогда все остальное, как бы оно просто ничто.
5: Все правильно говоришь.
4: Почему? Что тогда люди всем этим занимаются?
5: Они, может,
4: то есть на серьезных щах ходят на конференции, доказывают, что Анна Ахматова в своей поэме имела в виду это, а не то.
5: Могут даже по лицу кого-нибудь ударить за неправильную
4: интерпретацию. Могут даже по лицу ударить. Могут даже тебе в подъезде пулю, понимаешь, в лоб вставить. Могут. Mm-hmm. То есть я не понимаю.
5: Ну, это же вопрос, зачем Пушкину было стреляться, если он такой поэт и
4: этот певец, вопрос, мне понятен.
5: Певец Номинозного.
4: Если я играю, я могу играть и до смерти. Пожалуйста. То есть вспоминается один буддийский учитель, который, зная, что тигр был голоден, скормил себя тигру. Пожалуйста. То есть, когда ты настолько свободен от этой реальности, ты абсолютно все, что ты делаешь, ты играешь, ты творишь, и ты помогаешь другим людям увидеть иллюзорность того мира, который они видят. Все, три действия. Ты больше ничего не можешь делать. Поэтому смерть здесь это не опасность, это ничто. То есть,
5: я не про смерть, я про социальные условности и дворянский кодекс чести.
4: Он. Я понимаю, Влад. Но.
5: Смотри, мне кажется, ты смешиваешь два мира: мир горний и мир земной.
4: Конечно, смешиваю, потому что это один и тот же мир.
5: А их смешивать не надо. Как говорил Паскаль про человека, что мы говорящий тростник, да, что мы с одной стороны.
4: Мыслящий тростник.
5: Мыслящий. А что мы с одной стороны, значит, принадлежим этому миру, и любой ветер можно сломать, с другой стороны, мы можем мыслить и соединяться с тем самым с небом. Или Фауст, да, который говорит: я человек, я существо с двумя телами или с двумя сущностями.
4: Да, Влад, но я считаю, что ты заблуждаешься. Сейчас...
5: В чем именно?
4: Ты сейчас озвучиваешь одно из главных заблуждений европейской интеллектуальной мысли вообще как таковой, которая говорит о том, что мыслящие существуют, немыслящие не существуют. Суть в том, что...
5: Мне кажется, они существуют одновременно. У тебя же вопрос, почему люди, почему мы занимаемся непонятно чем, если можно заниматься понятно чем?
4: Если...
5: И мне кажется, здесь тоже есть заблуждение, потому что, как бы, если мы говорим, если мы идем на восток, где сансара есть нирвана, и где недвойственность, то какая разница? Я ем борщ, строю небоскребы, занимаюсь филологией,
4: да,
5: или психологией.
4: Нет разницы. Вопрос в твоем отношении к этому.
5: Так.
4: К отношению к тому, что ты смертен, к тому, что у тебя есть какие-то психологические травмы, к тому, что, не знаю, там ты от чего-то страдаешь, что это все как бы просто хохма, что это смешно. Смешно, потому что ты поверил.
5: Смешно по сравнению с чем?
4: По сравнению с тем творчеством, игрой, созиданием, которое возможно. Понимаешь,
5: это тоже как... видение какой-то шкалы. Вот это, мол, смехотворно, а вот это вот по-настоящему хорошо.
4: Тебе становится, ну, знаешь, как вот...
5: Зачем есть, зачем читать вот это вот, если есть Достоевский?
4: Не зачем. Вопрос в другом. То есть... Ну, вот как я понял, что такое, вот как я понял, да, что есть буддийское сочувствие. Мне кажется, я тебе говорил, ты сочувствуешь человеку не потому, что у него нога болит, не потому, что у него ребенок умер, да, буддист сочувствует, а потому, что человек решил, что он есть эта нога, что он есть этот ребенок, что он уверен, что это и есть реальность. Вот так. Этому сочувствие заблуждению. И если человек выходит из этого заблуждения, ему становится смешно. Не то, что он высокомерно смеется над собой, это становится смешно, что как
5: собой?
4: Я мог, да, как я мог вообще поверить, потому что вот это и есть правда. Понимаешь, знаешь, как человека облапошили, он может злиться, а может посмеяться над собой. Господи, какой вообще... Как я мог в это поверить? Понимаешь, даже до смешного, это что называется, до смешного доходит, есть такое выражение, да? То есть смех как понимание того, что вот я придал серьезность тому, что ничего не стоило. Да, вот это смех, возможность посмеяться над собой, над этой серьезностью.
5: Я, знаешь, о чем думаю? Мне вспоминается карикатура Херлов и Битструпа, где, значит, четыре одинаковые ситуации нарисованы, когда прохожий садится на скамейку на чужую шляпу. И следующий кадр, как эти четыре типа людей реагируют. Вот один начинает злиться, набрасывается с кулаками, второй плачет, третий еще что-то.
4: Четвертый... На чужую шляпу или на свою?
5: На чужую. Как реагирует владелец шляпы, когда на нее садится в парке человек?
4: Чужой, другой
5: да,
4: человек.
5: Да, да. И вот один из четырех хохочет вместе с тем и показывает на эту расплющенную шляпу. И что, если это четыре вида человека, а не четыре стадии? Что если мы разные по сути своей, что если кто-то действительно вот до смерти через все перерождения будет плакать над ногой, ребенком, кто-то будет злиться и воевать, кто-то будет прощать и любить, а кто-то будет хохотать.
4: Не понял тебя. То есть,
5: ты говоришь, нормальная буддийская тема — это когда я освободился, вот, когда я увидел, над какой ерундой я плачу. И могу над этим посмеяться.
4: Да? Нет, что? Я могу и поплакать, но я... То есть я, в принципе, делаю все то же самое. Но сидеть с психологом и рассказывать, как в детстве родители обманули или обидели. И вот психолог говорит: да, я понимаю, что ты чувствуешь. Вот они все вместе понимают и грустят. И человек выходит и говорит: как хорошо, вот мне стало полегче жить. И теперь я смогу устроиться на работу, потому что я полюбил себя. Ну, допустим.
5: А чем это отличается от твоих разговоров с женой? Что она вот способна с тобой внимательно пребывать.
4: Так а я что, говорю, что я освободился от этой хренотени, что ли?
5: Нет, ты называешь это хренотенью, мне интересно, почему?
4: Потому что в какой-то момент, когда я вдруг обораюсь, я понимаю, что это, конечно, полная хренотень. Потому что я вот
5: интересно,
4: мог...
5: зачем ты это, ну, вставишь в какую-то графу, чтобы сказать, что это хренотень, ты должен это с чем-то сравнить.
4: Я должен, ну, как ты, ну, как ты понимаешь, что есть ночь и день? Ты видишь, что есть и ночь, и день. Но что ночью видишь, что темно, а днем светло. Как ты понимаешь, что тебе было 9 лет, и ты вот играл в Лего, и тебя это захватывало?
5: Я не могу
4: не
5: сказать, что вот моя захваченность Лего была хренотенью. Это было офигенно.
4: Я тебе говорю о том, что ты сейчас почему-то не играешь в Лего, Влад. Ты не
5: играешь.
4: Потому
5: что сейчас я другой.
4: Вот, я тебе тоже. Ну, ты качественно изменяешься, да. Каким-то образом понимаешь, что то, что было, оно было. И ты понимаешь, что теперь это уже тебе не интересно, тебе интересно другое.
5: Да.
4: Ну вот.
5: Почему тогда это хренотенью становится? Нам пора на рекламу.
4: Я не говорю, что Лего является хренотенью. Я говорю, что ты понимаешь, что есть еще что-то другое.
5: Это правда. Нам пора на рекламу.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Тему, которая у меня давно родилась, а именно тема интереса. Да, как Пятигорский объяснял, зачем нужна философия, вернее, зачем нужно философствовать. Он говорит, не зачем, конечно же, но это интересно. Потому что говорить об интересном интереснее, чем говорить о неинтересном.
3: Да, и... да, если бы люди говорили, что я хожу к психотерапевту, потому что мне интересно.
2: Ну, я вот
3: мне
2: работаю,
3: понятно.
2: Потому что мне интересно. И хожу, потому что мне это важно, нравится и хочется.
3: Ну, у людей же есть мысль, что мне нужна помощь, что со мной.
2: У людей есть мысль,
3: так.
2: Что им нужна ипотека.
3: Люди думают, что с ними что-то не так. Вот это ключевой момент, когда человек думает, что у меня есть проблема. Вот это ключевой момент.
2: А, прекрасно.
3: Я из этого иду.
2: Прекрасно.
3: Из того, что люди говорят,
2: что
3: у меня.
2: Психология.
3: Да. Нет, не то, что причем, мне
2: потому
3: понятно,
2: что... Потому что люди, мне кажется, мы большую часть вещей делаем, потому что думаем, что у нас есть проблема.
3: Я про
2: зачем
3: это и
2: нужно
3: говорю.
2: Зачем нужно скорочтение? Потому что ребенок отстанет.
3: Я тебе про это и говорю. Я тебе говорю, что какая проблема, если все это... Я тебе говорю, что как раз вот про это, про отношение к реальности. То есть я могу серьезно относиться к реальности. То есть я считаю, что есть проблема, если я серьезно отношусь к реальности.
2: Да. И более того...
3: И страдания там тоже
2: не
3: есть,
2: то, что
3: я серьезно.
2: Не то, что серьезно. Если я считаю, что мое описание реальности полное, и тогда, если в него что-то не влезает, это становится проблемой.
3: Раскрой, пожалуйста.
2: Если я не могу допустить, что есть в мире зоны и области, которые мне недоступны, которые не ко мне относятся, которые могут быть другими, тогда я начинаю подгонять под свою реальность этот город. Эту страну, этот мир, этих людей вокруг. А так не должно быть. У тебя проблема. Мой ребенок, не знаю, писается.
3: И можно попроще даже взять, Влад. Я не могу коммуницировать с людьми, потому что у меня есть вот в детстве меня буллили в школе, например.
2: Например.
3: Человек говорит, вот это для меня проблема, я хочу взаимодействовать с людьми, а не могу.
2: Например.
3: И он всерьез относится, он говорит, это проблема. Почему это проблема? Потому что я хочу взаимодействовать с людьми. То есть вот это серьезное отношение к реальности, опять-таки. Любая вообще, то есть любая травматизация, чего бы то ни было. И можно как бы годами уменьшать вот эту вот степень проблемы. Сначала выходить из квартиры, потом из подъезда. И потом человек через 10 лет скажет, спасибо большое, Виктор Павлович, что вот вы мне помогли, теперь я могу сходить сам за покупками
2: так.
3: И так далее. И все, на протяжении всех этих 10 лет человек уверен, что это все реально проблема, что жизнь реальна, что нужно выходить из дома и так далее, и так далее.
2: Ты перебьешь установку, которая обычно в детстве вколочена насильно.
3: У нас у всех насильно
2: вколочено. От самых любимых людей.
3: Слушай,
2: заменяющих
3: даже,
2: Бога.
3: Тут даже проще. Нам Давай. Установка вбивается прямо сейчас, когда я стою и понимаю, что вот то, что я трогаю сейчас очки, кепку или бутылку, это все реально. Тебе постоянно мир говорит установки,
2: да.
3: Даже без психологизации.
2: И как выйти из этого, если не за 10 лет? Или как приблизиться к другому краю спектра?
3: Да вот слушать нашу радиопередачу. Я говорю, это все иллюзия.
2: Ну,
3: то есть это все иллюзор.
2: Как и наша передача.
3: Да.
2: Да,
3: это все иллюзорно совершенно. Серьезные отношения, не знаю, к нецензурной лексике, к бомбам, к насилию, к чему угодно. То есть это все, то есть мы как бы, по большому счету, как будто бы наш мозг устроен так, что он хочет заблуждаться. Понимаешь?
2: Так, и как я без другого человека могу это увидеть? Это очень сложный путь, когда ты самостоятельно можешь отмедитировать свой ум. Потому что ум...
3: Да, но ведь психологи, ты когда приходишь к психотерапевту, он не говорит: слушай, Вась, во-первых, начнем с того, что все это иллюзия. И что все, что ты говоришь, это глубочайшее
2: заблуждение. Я не знаю, каким ты психологом ходишь, я только к таким хожу.
3: То есть все говорят: Влад,
2: у меня нормальные, прям мне нравится. Они
3: и что тебе мешает разубедиться в реальности?
2: Ну, на какой-то момент получается. Иногда. Потом снова ныряешь обратно.
3: Это я понимаю, но... Ну, в момент, когда ты ныряешь, ты же в любой момент можешь, значит, и вынырнуть, если ты помнишь, что, как тебе сказать...
2: Ну, буквально во время ссоры с женой вдруг вспомнить, что это все ерунда.
3: Да. Да. И рассмеяться.
2: Бывает такое.
3: Да.
2: Причем здесь психологи? Ты как будто хочешь... Я не то, что защищаю психологию, мы можем филологов подставить.
3: Можем.
2: Или литературоведов.
3: Подставить.
2: А причем тут они? К моему состоянию.
3: Я к тому, что люди, занимаясь любой деятельностью... Занимаются ею всерьез.
2: Ну вот такие мы существа. Шутка бога.
3: Тогда возникает вопрос. Это то, о чем я думаю в последнее время. Я не понимаю, почему Господь.
2: Снова царь
3: Бог...
2: Соломон появляется, почему, на своей эфире, да?
3: Почему Господь Бог
2: любит нас,
3: создает нас заблуждающимися? Почему?
2: Может быть, ну я сейчас не свой ответ даю, хотя он мне нравится. Может быть, ну, для того, чтобы... Вернее, только незнающее существо может узнать, только заблуждающееся может...
3: А зачем? Если я Господь Бог, это... я уже все знаю, зачем мне создавать незнающее?
2: Ну, это же теологическое такое вообще.
3: Ну, типа
2: место.
3: Игра такая. Справится,
2: игра,
3: не справится.
2: Игра, ну, типа, да, что кто там, Кришна,
3: ага.
2: Создает мир, чтобы посмотреть на него. Потому что если он целый, то он его не видит.
3: Если
2: сам
3: ты
2: себя
3: был
2: не
3: Господь
2: видит.
3: Бог, ты бы такой же мир создал?
2: Я не знаю.
3: Создам-ка я мир, где вот непонятно, вот справится вот этот Васька или не справится.
2: Ну а зачем в Sims люди...
3: Вот я сразу и мать
2: зачем
3: его уберу.
2: Зачем в Sims'ах девочки, которые косички были, мама заплетала в школу, топили мужиков в бассейне? Знаешь же, этот общий мем. Я вот никогда в Sims'ах не делал, я пытался экономику свести и дом красиво построить.
3: Sims. А в Sims'е?
2: Sims. А они такие: а давайте утопим его. Что это такое? Вот такая вот. Вот так вот сложно нам с изменившейся челюстью, ушедшими клыками и слабым желудком приспосабливаться к реальности нашего сознания. И мне кажется, это очень интересный процесс.
3: Не, мем недавно попался. Что победит? Сложно устроенная пищеварительная система или шаурма?
2: Вернемся после новостей.
4: Себя, если сможешь. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
5: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
4: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
5: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Или просто позвоните в студию во время эфира.
5: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенный пункт Вольная Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Также, по данным ведомства, российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южной в Одесской области. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Они выпускают компоненты ракеты и беспилотников, ремонтируют и модернизируют военную технику. Под удар попал и сортировочный центр «Новой почты», который, по данным Минобороны, хранил и доставлял продукцию двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Antel Properties», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар нанесен по резервуарам с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту Южный. Там же поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. К вечеру воскресенья организованные протесты в честь экс-министра обороны Михаила Федорова в украинских городах стихли. Причиной стали начало переговоров Зеленского со взбунтовавшимися подчиненными, вероятный уход главкома ВСУ Александра Сырского. В субботу вечером Зеленский сообщил, что слышит людей, и подтвердил, цитирую, долгий разговор с Федоровым и Сырским, но с каждым по отдельности. Он пообещал, что некие решения будут нарабатываться, а спикеры офиса пояснили, что на их принятие понадобится время, то есть намекнули, что смена главкома действительно на повестке. Почти синхронно с ними Федоров написал, что перемены обязательно будут, и поблагодарил протестующих за надежду, а ветеранов и военных за то, что держат фронт и честь. После этой записи в соцсетях школьники, студенты и пенсионеры, как передает российская газета, с картонками начали расходиться. 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом. Еще 9 человек получили помощь амбулаторно. 10 раненых доставили в Москву спецтранспортом и санавиацией. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии имени Вишневского. О ее состоянии рассказал старший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии Андриан Мамошин.
2: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с сочетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
0: Локализован основной очаг пожара на складе «Вайлдберрис» в подмосковной электростали, куда накануне упал БПЛА, сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов. 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое, сообщили власти. Прокуратура проверяет данные возможной утечки нефтепродуктов в Пермском округе. Осматриваются расположенные по течению местной реки производства и хранилища, рассказали РИА Новости в краевом надзорном органе. Ранее в местных пабликах и в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что улица Верхнемулинской, вода в реке Пыш стала черной. Ситуация может быть связана с подмывом грунта и сильными ливнями, которые в июле наблюдаются в Пермском крае, а выход нефтепродуктов на поверхность не обязательно связан с прямым умыслом на незаконный сброс. Глава Пермского округа сообщила, что экологические службы собирают пленку с поверхности местных рек. Кроме того, на водоемах установили боновые заграждения. Чемпионат мира по футболу завершается суперматчем. В борьбе за титул в 22:00 по Москве сойдутся действующие чемпионы мира аргентинцы и действующие чемпионы Европы испанцы. С подробностями наш спортивный обозреватель Екатерина Маловичко.
3: Впервые в истории в финале чемпионата мира сыграют две первые команды рейтинга Международной федерации футбола – сборная Аргентины и Испании. Это не просто встреча сильнейших, а противостояние двух футбольных философий, а также практически битва двух эпох и множество ярких микродуэлей. Аргентина и Испания – это два игровых стиля. Обе команды ассоциируются с атакующим футболом, но играют в него совершенно по-разному. В центре внимания противостояние Месси и Ламина Ямаля. Весь мир облетел фотография, на которой 20-летний Месси купает полугодовалого Ямаля. На самом деле они не были знакомы, это случайное фото для благотворительного календаря. Но каков символизм? Кто бы мог представить, что 19 лет спустя бывший лидер Барселоны и нынешний вундеркинд, один из самых талантливых молодых игроков современности, сойдутся в финале чемпионата мира, причем сыграют друг с другом впервые. Месси и Ямаль – единственные участники чемпионата, совершившие более 20 успешных обводок. Аргентинец обыграл соперников 25 раз, испанец – 22, но у Месси 12 результативных действий и 15 проникающих передач – рекорд для одного чемпионата мира, а у Ямаля на счету один гол. Но на Месси играет вся команда, у испанцев распределение ролей более равномерное. Вратарь испанцев Унай Симон считается главным претендентом на звание лучшего голкипера Мундиаля. Аргентинец Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем прошлого чемпионата мира в Катаре. В общем, этот матч – загадка для букмекеров. Сборная Аргентины – это мощная атака и индивидуальное мастерство Месси. Сборная Испании – команда, которая плотно владеет мячом и инициативой с начала и до конца встречи. По мнению экспертов, матч будет довольно осторожным. Испания будет пытаться контролировать мяч, но это не гарантирует победу. Ключевым моментом может стать первый гол. Согласно статистике, команды Лионеля Скалони очень редко проигрывают после первого забитого мяча, но и Испания наиболее опасна именно тогда, когда сама открывает счет и заставляет соперника раскрываться. Эксперты и букмекеры отдают предпочтение «Красной Фурии», суперкомпьютер «Опта» тоже, чем ответит Аргентина. Екатерина Маловичко, Вести ФМ.
1: Июль пока оправдывает себя как хороший летний месяц. Об этом в эфире Вести ФМ заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она также считает, что такая погода прекрасна для того, чтобы позагорать в эти дни.
4: В воскресенье, да и в понедельник. Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов. Ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и дневные часы. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце. Поэтому я призываю всех день провести на природе. Лучше всего, если это будет около воды, потому что около воды загар прилипает еще приятнее. Потому что последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды, это будет понедельник, начиная со вторника, температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В Петербурге завтра 19-21 градуса, в Москве 27-29.

0: избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Так, дорогие мои, мы возвращаемся. У нас такой классический жанр сегодня. Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Артем Новиченко сидит, недоумевает, почему мир...
2: такой?
1: А такой, а Владислав Тимкин говорит, ну да, мир такой. Ну вот, собственно, вы ничего не пропустили за первый час.
2: Ну ты как обычно, начал с одного и закончил другим. Я имею в виду с того вопроса, с которого
1: мы начали.
2: Слушай,
1: человек тоже, знаешь, сначала рождается, потом умирает. Разные вещи происходят.
2: Согласен. Ты
1: нет, меня
2: сказал,
1: действительно
2: в чем
1: вопрос,
2: смысл гуманитарной науки?
1: Вот я иду по улице, смотрю на людей и понимаю, что они как бы NPC. Вот я иду и смотрю, и понимаю, что удивительно то, что даже если...
2: Я недавно мем увидел, как доказать, что люди NPC.
1: Как?
2: Нужно подойти к кому-нибудь, плюнуть в него и побежать. Он побежит за тобой ровно до границы своего участка, к которому он привязан.
1: Не, ну в целом, то есть я общаюсь с людьми, я понимаю, что они...

0: все живут одинаковой совершенно жизни, а с одинаковыми мыслями, проблемами, и так было всегда. И как бы люди еще уверены, что они вот сами что-то делают, задаются вопросом, есть ли у меня выбор или нет, свобода или нет, и так далее. Вот и я, и как бы задаюсь вопросом, почему Господь Бог создает мир, в котором подавляющее число людей, не животных, то есть наделенных вот этим еще искушением знать что-то или разбираться, в чем задавать вопросы, их так много. В чем суть, я вот не понимаю. Зачем? Это совершенно поразительная картина.
1: У меня вопрос к твоему «зачем?». Что в самом первом вопросе, смысл гуманитарных наук, так и здесь. В чем смысл того, что вот так он нас создал? Что за смысл такой?
0: Ну, то есть, если бы я был
1: Что за ответ? 42?
0: Если бы я был Господь Бог, стал бы я создавать мир, где 90 там больше процентов людей как бы, ну просто действуют как механизм. Не знаю. Или это нужно для того, чтобы кто-то там... Вообще, в чем интерес создавать мир? Вот это тоже вопрос. Стал бы я вообще создавать мир? Ты бы стал создавать мир? Чтобы что? Или миры. То есть вот чтобы из колеса сансары они высвобождались, и значит они в нирване, теперь они свободны. Зачем? Что? Создать сразу и в нирване.
1: Что можно сказать после первого часа нашего разговора? Ты был бы плохим HR-ом.
0: Я бы понимал, если бы было два бога. Вот это мне уже понятно, да?
1: Один
0: я...
1: таких создает, второй
0: один
1: таких создает.
0: Таких, или один говорит, я создам такой мир, а я вот такой. А что, а у меня воображение, я вот такое создам. Мне как-то становится понятно, если два бога, то у них там какие-то взаимоотношения есть, да? То есть существо человеческое как результат взаимоотношения двух начал, мне понятно, что это возможно. Но если бог один, вот он сидит в своей там, значит, халупе космической, да, какой-то такой, вот, пах, Сатурн, Юпитер, вот Земля, тут зеленая зона, пах, пах. Какие-то государства, какие-то люди там, что у них история, тысячелетия, какие-то войны, какие-то там земледелия, что-то они там делают. Или типа, я вот создам какую-то... Удиви меня. Я не знаю.
1: А тебя не поражает, что среди всего этого периодически случается Будда? Раз и проснулся. Жил принц во дворце. Все у него хорошо. Вон сколько таких принцев по Москве катается.
0: Меня много что поражает. Но вот
1: что, вот что это такое? Почему кому-то этого недостаточно? Почему кто-то не едет на рыбалку из НБА?
0: Никола Йокич,
1: например. Что нам позволяет не быть, быть собой?
0: Так я,
1: что бы это ни значило.
0: Такое ощущение. Ведь понимаешь, в чем дело, Влад? Дело в том еще, что вот это как есть у нас код компьютерный, да, там из нуля и единиц. И вот в какой-то момент случаются какие-то вот ошибки. Да, появляются вот какие-то люди, которые вдруг замечают, что они, значит...
1: Может, это ошибки, действительно?
0: Матричные...
1: Может, это сумасшедшие? Как Чаадаев. Выбросы системы?
0: Почему-то, да, но тогда почему эти сумасшедшие становятся определяющими для существования самой системы? То есть Христос, там, Сократ, я не знаю, Юнг, то есть какие-то критические ошибки, которые изменяют весь... программный код.
1: Мне кажется, это стандартный эволюционный процесс. Даже на уровне биологии, что новые изменения в генах не должны быть по всей популяции для того, чтобы не вымерло за одно поколение. Но если он как бы улучшает действительно, то он начинает распространяться по популяции.
0: Хорошо, на интересную мысль ты меня навел. Тогда получается, значит, что Господь Бог создает динамическую структуру,
1: которая в равновесии всегда с окружающей реальностью,
0: да,
1: пытается быть.
0: Тебе не нравится этот вопрос. Но зачем? Я понимаю. Даже давай вот возьмем книгу «Бытия». Мы с тобой отдельно, про Адама и Еву. Вот книгу «Бытия». Вот Господь Бог создает сад Эдем. Зачем? Зачем? Вот чтобы что? Чтобы. И потом еще ему не нравится. Ветхом, что одни как-то вот это в порог впали, этих всех уничтожил, хоп, новых населил, хоп, этот, как оно там, потоп. То есть, зачем? Сиди себе. Я понимаю, если бы он был как художник, там, фьорды нарисовать.
1: Если сиди себе, то не было бы и сидиси.
0: Это да. Или я понимаю еще, знаешь, Бога...
1: А ты можешь вот на более человеческий уровень спустить свой вопрос «Зачем?» Я его, правда, не понимаю. К чему он применим?

0: стоит вопрос примерно, зачем я женился на этой женщине. Вот я его не понимаю. Что значит зачем? Я на ней женился. Мог жениться на другой? Наверное, мог.
1: Но мне это непонятно.
0: Что именно?
1: Мне понятно, захотел.
0: Или там, зачем?
1: Захотел.
0: Зачем я посмотрел
1: этот
0: фильм?
1: Да, я объясню.
0: Захотел.
1: Человек хочет, потому что его отношен нецелостен по природе своей.
0: Так.
1: Он рождается нецелостным.
0: Зачем Богу что-то хотеть?
1: Да, зачем Богу что-то хотеть, если он уже абсолютно целостен? Да, вот так вопрос.
0: Потому что в нем нет пустот.
1: Зачем пустота?
0: Чтобы быть целостным.
1: Не понимаю.
0: Ведь целое не включает пустоты в себя.
1: Вот есть шар.
0: Да.
1: Не полый, а...
0: Он хочет разбиться. Он в каждый момент времени хочет разлететься.
1: Почему он хочет? Ничего он не хочет.
0: Как только ты до него докасаешься, он тюх, разлетается.
1: Почему?
0: Потому
1: нет,
0: что
1: вот шар,
0: ему
1: все.
0: Сложно быть...
1: Ему не нужно больше ничего, кроме того, кроме
0: себя. Сложно быть вместе. Не, если это шар всеобъемлющий...
1: Да, да, и как бог, он всеобъемлющий.
0: Есть центробежная, центростремительная сила. Они в противоречии. Когда они уравновешены, оно все остается вместе.
1: Ты уже физику подключаешь. Понимаешь, ты уже как бы это ум подключаешь. Не... Вот у нас есть абсолют. Все. Это все.
0: Да.
1: Вот.
0: Время
1: потом
0: добавляешь.
1: Потом Господь Бог берет, как будто раскалывается.
0: Ты время добавляешь, и оно начинает меняться. Оно же не может быть всегда так. Ну, как только появляется
1: откуда
0: разум, появляется,
1: появляется
0: время.
1: Время, Влад? Уже время какое-то появилось. Там уже есть все. И значит, ничего не нужно. Ни времени, ни пространства, ничего. Есть некий абсолют, который в себя все включает.
0: Зачем,
1: зачем ему
0: взрыв,
1: раскалываться?
0: Да? Зачем ему взрываться?
1: Зачем ему взрываться, да? Чтобы потом, значит, было многообразие. Зачем? Вот нашему человеческому уму понятно, зачем многообразие. Потому что прикольно, интересно и так далее. Поэтому вот эта женщина не это, или это, и это, да, и понятно. И вот сюда полечу, и такой ручкой попишу, и другой. Понятно, зачем человеку многообразие. Потому что мы не целостные. Нам что-то нужно, мы что-то хотим, да, и так далее. У нас психология, у нас там травмы. Вот. А зачем Господу Богу-то что-то делать еще, если у него уже все есть, и он все в себя включает? Зачем ему создавать части, которые захотят быть этой целым. Зачем?
0: Ведь если есть все, тогда ничего нет. Ну, все находится...
1: И супер!
0: Почему?
1: Уже все готовое. Зачем тебе раскалывать, чтобы пересобираться?
0: Как ты относился в детстве к конструкторам Лего собранным? Дарят тебя на Новый год Лего-техник какой-нибудь.
1: Да.
0: И он собирается за вечер или за несколько вечеров. И он превращается в нечто отвратительное, что стоит на полке, и тебе говорят, ну зачем его разбирать? Он такой красивый.
1: Тут уже...
0: Но он мертвый становится, это вот этот джип.
1: Это некорректное сравнение, Влад, потому что из этого конструктора Лего можно собрать что-то еще.
0: Для этого надо разобрать.
1: Да, а Господу Богу не нужно что-то еще, ты понимаешь, тут есть разница. То есть вот это...
0: Ну, подожди, если феноменологически говорить, ну значит нужно, раз оно так происходит. Есть, ну, что происходит, то и цель. Откуда ты знаешь, что ему не нужно? Если был большой взрыв, потом вселенная
1: если
0: остынет.
1: Если что-то нужно, значит, есть нехватка чего-то.
0: В чем проблема?
1: Тогда возникает
0: помыслить
1: вопрос,
0: Бога
1: чего, чего не хватало Богу?
0: Нас, с тобой, наших радиослушателей.
1: Но если, если мы есть он,
0: и
1: то есть получается, что Бог себя не видел, и поэтому нужно было расколоть, чтобы увидеть себя.
0: А зачем было создавать Христа? Благовест, Мария, чтобы его распяли.
1: Я полагаю, что Бог сомневался в том, что он Бог, поэтому он начал раскалывать
0: откуда
1: себя.
0: Откуда тогда у него сомнения? Ну, если у него есть сомнения, тогда твой вопрос нерелевантен. Зачем ему что-то еще, кроме
1: да,
0: полноты?
1: Да, я понимаю. Ну, то есть,
0: У меня нет проблем с сомневающимся Богом. Мне нравится эта идея. Так же, как и с двумя богами, тоже прикольно. Но это уже тоже расколотый Бог, получается, на двоих.
1: Да. Ну, никто не говорил, что Бог един. Ну, в смысле, много кто говорил, но что если было два прям бога-бога? Не то, что один хороший, другой плохой, там, да, там, сатана и бог, нет. А вот прям два демиурга было. Да?
0: Которые ничего не могут с собой, друг с другом сделать, да, могут только вот
1: да, могут
0: шахматы играть.
1: Шахматы играть, да. Ну, шахматы тоже надоедают за миллионы лет. Потом, а я вот сейчас еще нарды.
0: Софтбол.
1: Софтбол. То есть, так, теперь, ну, мне понравилась больше вот эта моя фантазия на тему того, что Господь Бог сомневался в том, что Он всемогущ, для этого Ему пришлось что-то творить, чтобы утвердить
0: как
1: себя.
0: Как Творцу, да, который
1: да,
0: что-то делает.
1: Да, чтобы утвердить себя как
0: время.
1: Творца.
0: Бытие ли
1: и
0: это?
1: Чем больше Он творил, То есть, знаешь, типа, создав вот так, да, представим, какой-то, какой-то объект абсолютно идеальный, да, идеальнее шара. И вот он сомневается, что он идеален, и он открыл этот вся кусочек. И теперь он видит, теперь я вижу, что я идеален, но из-за того, что от меня открылся кусочек, я не совсем идеален.
0: Но в этот момент как раз и возникает эта мысль. Я имею в виду, что до того, как он отколол кусок, или кусок откололся, сознанию не на что смотреть, а сознание интенционально. То есть ему нужен объект для созерцания.
1: Соответственно, Господь Бог создает что угодно, что им как бы не является, при этом являясь частью его, да, отделенной от него, понятно, да? Ну, я буквально представляю, как какой-то шар и маленький кусочек, вот малюсенький кусочек рядом с ним.
0: Шар для боулинга. Он же вначале без дырок для пальцев, потому что ты должен сделать под свои пальцы. Есть специальная машинка, которая делает эти три дырочки. И вот он вначале просто идеальный. Мне в детстве подарили шар для боулинга.
1: Вот такой.
0: Да, идеальный шар, очень красивый, перламутровый, фиолетовый, целая вселенная, знаешь, такая. Мы там никогда не проделали дырочки, потому что мои родители не играли в боулинг, и я просто смотрел периодически на этот шар Саурона, да, я не знаю, где он сейчас. Но этот идеальный шар, им невозможно играть в боулинг, понимаешь? Проделали дырочки, он стал не идеальным.
1: Можно играть в баскетбол.
0: Ну, можно, он скользкий, правда.
1: Хорошо, да, продолжай метафору.
0: И, будучи не идеальным, с ним можно что-то делать. Например, засовывать у него пальцы и бросать в кегли.
1: Хорошо, значит, вернемся к образу Бога или какого-то...
0: Сейчас все любители кегельбана скажут, зачем вам эти дырки. Шар должен быть идеальным.
1: Значит, абсолютно шар. От него отделяется кусочек, и происходит то, о чем мы говорим. Он начинает понимать, что он идеален. Но был идеален, пока не откололся кусочек. Без этого кусочка он не мог понять, что он идеален. Соответственно, он начинает что-то с этим кусочком делать.
0: Прямо
1: как-то вернуть себя.
0: Описываешь континентальный Китай и Тайвань.
1: Или
0: остров Крым Аксенова.
1: Создает еще один кусочек. Это как, видимо, Господь Бог создает Эдемы с этими людьми, чтобы как бы они смотрели на Господа Бога и говорили, Господи, ты идеален. А он смотрит на них, я ты идеален. Но я вас создал, а вы не совсем уже идеальные. И вообще вы уже не часть меня.
0: Это уже вытеснение, да,
1: такое? Это уже
0: такое?
1: Вытеснение, да?
0: Это вы плохие.
1: Да.
0: Потому что я же должен себя все вмещать.
1: Да.
0: И светлое, и темное.
1: Да. А вы как-то, да. И получается, что множится многообразие.
0: Угу.
1: Оно бесконечно множится, бесконечно усложняется, рождаются новые отношения, более того, искажается изначально уже даже мысль о Боге, и Господь Бог, конечно, в этом смысле как бы становится все менее идеальным.
0: Как некая точка исходная? Почему?
1: Да.
0: Почему? Потому что накапливается неидеальность в системе?
1: Да, потому что от количества переменных увеличивается вероятность ошибки.
0: Ты мне еще, да, что-то про ум говоришь?
1: Че?
0: Про физику. Что? Вероятность тут какие-то появляются. Я пытаюсь...
1: Нет, вероятно, ничего не было до того, как Господь Бог, вот этот идеал, да, не отколол от себя что-то. А дальше уже начинается все это. Начинается время.
0: Да-да-да. Вот,
1: начинается пространство.
0: Начинается сознание.
1: Начинается сознание, оценка и так далее.
0: И то появляются есть... проблемы у менеджера среднего класса, да, находящегося в кризисе этого самого среднего возраста.
1: То есть, следовательно...
0: Он приходит к Павлу Федоровичу, говорит, Павел Федорович...
1: Сколько мы сегодня наплодили психотерапевтов,
0: беда,
1: все мужчины, кстати, заметили.
0: Беда, Павел Федорович. Тот говорит, что такое, Сереженька? Он говорит, ботинки подорожали. Раньше за 30 тысяч покупал, а сейчас они 45 стоят.
1: Да?
0: А да. Зарплату мне так не повышают.
1: Да, да.
0: Он говорит, что ж ты, милок-то, думаешь, что это реально? Это все иллюзорно.
1: Да, поэтому просто...
0: Можешь посмеяться над своими ботинками? Он говорит, не могу, Павел Федорович. И уходит на новости. Как и мы.
2: Пойми себя, если сможешь. От громких звуков... Можно располнять.
3: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. В психологии существует такая установка. Я часть чего-то большего. И такая установка помогает формированию личности.
4: Ирина Уточкина, психолог.
2: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИДа КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сказал Песков. В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в России. Они отмечены государственными наградами, сообщил представитель Кремля. Путин также передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность за такие теплые слова и сказал, что Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией, добавил Песков. Группировка войск «Восток» при штурме Вольного в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. Перед штурмом разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА. Артиллерия вместе с операторами ударных дронов нанесла позициям противника огневое поражение. Штурмовики прорвали оборону ВСУ, зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже. В результате уничтожено до взвода живой силы 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексокоптера типа «Баба-Яга», рассказали в Минобороны. Ведомство показало кадры штурма Вольного. Отмечается, что его взятие позволило группировке закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на гражданские суда в акватории Черного моря, произошедшие 17 и 19 июля. Суда задействованы в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, говорится в заявлении казахстанского МИДа. Уточняется, что власти страны рассматривают такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. 19 июля морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума атаковали украинские беспилотники. В результате погрузку нефти были вынуждены остановить. После удара на танкере «Азия» возник пожар, его потушили. Разлива нефти не произошло, никто из сотрудников терминала не пострадал. В компании обратили внимание, что на борту танкеров работают международные экипажи. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Днем в понедельник местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. При ней возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду, отметили синоптики. При этом столбики термометров в столице могут подняться до 28-30 градусов. Тепло ожидается и ночью на понедельник. Воздух не остынет ниже 11-13 градусов, а в центре мегаполиса ночью будет до плюс 18. Ранее в Москве начал действовать оранжевый погодный уровень, связанный с сильной жарой. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 27,5 градусов, солнечно, без осадков, дует небольшой западный ветер, атмосферное давление 747 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери. Цитата. «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшение. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться. Не давал соперникам легких очков», отметил Рублев в интервью. В футбольной первой лиге Нижний Новгород победил КамАЗ 2-1. За волжан забили Вячеслав Грулев и Виктор Александров. Ответное взятие ворот оформил Марк Богданец. Параллельно идут еще несколько встреч второго тура. Пока самая результативная из них проходит в Иваново. Там местный текстильщик и Уфа играют в ничью 2-2. Идет 73-я минута. Футболист алжирского «Параду» Мухаммед Амин Рамдауи станет игроком калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Доходы ФИФА от проведения чемпионата мира 2026 года превысят 15 миллиардов долларов. Андрей Кудряшов рассказывает.
3: О рекордных барышах сообщило авторитетное британское издание «Телеграф». Показатели превзошли самые оптимистичные ожидания футбольных чиновников. Изначально ФИФА прогнозировала выручку в размере 11 миллиардов долларов. Однако прогнозы пришлось значительно пересмотреть в большую сторону из-за колоссального спроса на билеты в США, Канаде и Мексике. Мощным источником дохода стал и вторичный рынок перепродаж, где федерация забирает себе комиссию как с покупателей, так и с продавцов. Напомню, этот чемпионат мира уже вошел в историю. Впервые на мировом первенстве выступили сразу 48 национальных команд, а сам турнир приняли 3 государства. Грандиозный праздник футбола завершается уже сегодня, 19 июля, в решающем финальном матче за кубок сразятся сборные Испании и Аргентины.
2: Хоккеист Александр Барабанов объяснил, почему выбрал автомобилист для продолжения карьеры. По его словам, вопрос денег был далеко не ключевым. Цитата. «Ты всегда смотришь на все в комплексе. Город, комфорт семьи, отношения тренера, амбиции клуба. В Екатеринбурге новая арена, большие задачи, команда перестраивается. Это интересный проект. И у клуба, и у тренерского штаба высокие амбиции», сказал Барабанов в интервью изданию «Спортэкспресс». У меня на этом все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
4: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
1: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
5: Итак, мы продолжаем. У меня выписаны 3 слова, 3 выражения.
6: Я знаю 3 слова.
5: Проблема, фантазирование и то, про что мы вообще пока не поговорили, здравый смысл. Это было, относилась моя заметка к первому нашему часу разговора. Мы упускаем некий здравый смысл. Мне кажется, упускаем из поля зрения, который есть, который присутствует, который передается из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. То, что нас оставляют как некое типическое, правильное в кавычках поведение, то, чему нас обучают в школе, родители, передается как некая мудрость через пословицы, поговорки и прочее, то, против чего ты категорически возражал в первом часе, говоря, что это не имеет никакого отношения к тому, что делает человек с человеком, к его душе, к его связи с божественным, с реальным. Тем не менее, это существует. И оно существует очень даже хорошо. Гораздо лучше, чем многие философы, например.
6: Не знаю, я с тобой не согласен.
5: В чем?
6: Что здравый смысл существует.
5: А что люди тогда имеют в виду под этим словосочетанием?
6: Свое заблуждение.
5: Заблуждение в чем?
6: Потому что существует здравый смысл.
5: Ну,
6: потому
5: это
6: что это, знаешь как...
5: Ну, тебе говорят, слушай, ну вот хорошая машина. Можно сказать на одном уровне, действительно хорошая машина или нехорошая. Вот мы на этом уровне. Можно сказать, при чем здесь вообще машина, если ты умрешь, если есть смерть, да, он такой, действительно, я умру. А потом ты говоришь,
6: но... Здравый смысл люди используют в вопросах смысла вообще. Это к смыслу не имеет никакого отношения, к слушанию здравый смысл. Это имеет отношение к проживанию бытовой, вот этой как бы телесной и материальной жизни.
5: Просто очень многие тебе могут сказать, какая разница, куда едут игроки НБА, почему тебя это вообще волнует? И это будет здравый смысл. В смысле, некий способ срезать вот эти вот вопросы к шероховатостям реальности. Ну, она шероховата. Как сороконожка, которой спросили, как ты ходишь. И вот ты говоришь, как я могу ходить, если не знаю, как хожу. Я же тогда не хожу.
6: Влад, я, между прочим, эти вопросы не задавал сегодня.
5: Про НБА?
6: Нет, я не говорил о том, что как так можно жить. Я так сегодня не говорил.
5: Ты говорил, зачем Господь создал такой мир, в котором люди типичные?
6: Да, этот вопрос
5: звучит вот как предыдущий.
6: Нет.
5: Ну, как...
6: Первый вопрос, как он еще раз звучит?
5: В чем смысл гуманитарных наук? Просто очень высокомерно и оскорбительно звучишь часто. Говоря такой вопрос, ну, может быть, я вкладываю вопрос, зачем некоторые осуждения, потому что, ну, есть и есть, прекрасно. Или ужасно.
6: Я еще раз озвучу, откуда вообще все это взялось, да? Вот смотри. Вот у нас есть некий, как его назовем, Валентин Петрович.
5: Третий уже, да?
6: Ну, я его выписал, чтобы теперь с ним...
5: С ним работать.
6: Валентин Петрович. Угу. Валентин Петрович у нас хороший человек.
5: Это правда. Вот.
6: Ну, с таким именем разве бывают плохие люди? Да. Он у нас много занимается семьей. И к психотерапевту тоже ходит. И читал много книг. Особенно любит он Виктора Пелевина. И читать книги Виногродского. И слушать нашу радиопередачу. Да. То есть он вообще в эфир не пишет, потому что, ну, интересуется. Mm-hmm. Вообще его... То есть он понимает, что вот...
5: Но он обычно слушает не в прямом эфире, только если он в машине в прямом эфире. Обычно он бегает и слушает в подкастах.
6: Да, он как бы совершенно... То есть он понимает, о чем даже мы говорим. Вот. Он читает книжки по психологии, по философии, и Ницше хорошо знает. Вот. Но вот Валентин Петрович, он в какие-то минуты совершенно страдает очень сильно. Страдает очень сильно, более того, иногда может и на жену наорать. И вообще, вот это то, что ты помнишь, у нас был эфир про четыре стрелы страдания, да? Угу. Вот третья стрела его в последнее время жутко еще донимает. Потому что если раньше он...
5: Когда
6: просто...
5: он укоряет себя за то, что он такой умный и все понимает, но срывается.
6: Ничего не может с собой сделать. Угу. Он страдает и страдает, да? И он понимает, может быть, даже в какой-то момент, что единственное, чего ему не хватает, поверить в то, что он и есть Бог. То есть поверить в то, что он и есть вот эта часть, которая была отколота вот в нашем предыдущей части разговора, да, от этого общего тела Бога. Что он творец, что все это... Он не может в это поверить, и он не знает, как в это поверить. Понимаешь?
5: В это довольно сложно поверить.
6: Да. То есть что все это иллюзорно, что ты есть Бог... что ты можешь творить все, что угодно, потому что ты творец, он не может в это поверить. Вот. Более того, он всячески сопротивляется этому. То есть годы психотерапии, которые он уже забросил, потому что понял, что дальше он сам нормально справляется, не помогли ему. Чтение книжек не помогает ему.
5: Так, и что ты хочешь, чтобы мы ему советов надавали?
6: Нет, я просто говорю о том, что...
5: Ну, пока он ответственность не возьмет за реальность, как он что-то может сделать?
6: Как взять ответственность за реальность?
5: Ну, вот все, что у него есть, в том числе и страдания, и несовершенство, это его. И это вот такую реальность он создает. Это не противоречит той мысли, о которой ты говоришь, просто то, как это ты говоришь, в это действительно довольно сложно поверить, потому что куча примеров нас с детства учат поверить, ну, смотри, нет, ты не бог. И ничего-то у тебя нету. А я предлагаю перевернуть эту картинку и... Вот все, что происходит, то и цель, как у Берна. Все, что делается, это ты делаешь. И в этом и цель психотерапии. Не в том, чтобы маму с папой обвинить, а принять ответственность за выборы, решения, последствия, в том числе, которые от тебя не зависят. То, что называется shit happens. Да, это правда. И ужасные события случаются. И майданок случается. И мы все к этому имеем отношение. Потому что мы все связаны. И либо мы вытесняем и проецируем это на других, свое страдание, свою неуверенность, свою вот эту вот отщепленную часть божественную, либо мы понимаем, что да, есть трещины, и есть страдания, и нормально, ну, страдай, когда страдается, радуйся, когда радуется. Ну, то есть, мне кажется, третья стрела Попелевинская, она в том и состоит, что я не могу поверить, что я несовершенный. Выражается через то, что и мне надо поверить, что я совершенный.
6: Нет, там Пелевин говорит, что надо принять,
5: что ты...
6: страдание совершенно естественно.
5: Вот, я про это и говорю.
6: Да, но принимая, что страдание естественно, ты перестаешь страдать как вот психологически, понимаешь?
5: Ну, мы не знаем.
6: То есть ты просто умирают
5: плохо.
6: Люди. Нет, просто ударил ногу.
5: Грустно, просто... Ну подожди, куда девается?
6: Нет оценки.
5: Нет оценки. А переживание куда девается?
6: А что такое переживание?
5: Ну, грусть. Чувство.
6: Грусть почему-то. Да, остается только это что-то. У меня больше нет руки, но я не грущу. Вот это. То есть страдание, оно вписано в мир как факт.
5: Но в момент изменения, вот этого шока, перехода от одной
6: картины... Это психология.
5: Я не уверен, что от этого
6: можно
5: избавиться.
6: То есть потому что есть я разделенный. Я с рукой, я без руки. И вот у меня шок, что теперь я без руки.
5: Ну и дальше я с ним осваиваюсь, и это становится реальностью. Или не осваиваюсь, это становится травмой.
6: Да.
5: Когда мы говорим про психологию.
6: Ну на самом, да. И, нет,
5: но
6: уже момент, что мне нужно осваиваться.
5: Перескок.
6: Потому что если у меня есть рука, нет руки, от меня-то что изменилось? Если, то есть я, как я есть, то с рукой или без рукой я такой
5: ну, слушай,
6: и есть.
5: Ну это я сейчас психологию, мне хочется уйти, это диссоциация какая-то. Я понимаю, что я не мое там тело, я не мой ребенок.
6: Да, именно так, диссоциация, и это правильно, и нужно диссоциироваться от всего, с чем
5: я
6: ты себя
5: согласен.
6: Связываешь. Почему?
5: Это деление бытия.
6: Почему деление?
5: Ну, потому что диссоциироваться – это хорошо, а не диссоциироваться – это плохо.
6: Нет, диссоциироваться – это освобождаться, а не диссоциироваться – это привязываться, все. Нехорошо.
5: Я и говорю, что это вот одно, а это второе, оно все едино. Давай это соединять обратно. Нам сейчас на рекламу надо уйти.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Продолжаем разговор. Ты исходишь из точки, что надо что-то делать с этим.
2: Нет.
1: Ну хорошо, освобождаться, что надо.
2: Да. Если тебе плохо, значит, надо просто как бы, ну, беспокоишься за то, что у тебя машину крадут, избавься от машины. Беспокоишься, что с женой что-то случится, избавься от жены.
1: Ты же решаешь проблемы тем самым. И создаешь их тем самым. Боишься, что украдут машину? Бойся. Хочешь установить сигнализацию? Установи сигнализацию.
2: Я, Влад, это не понимаю. Человек же боится, и вот и ходит,
1: ну
2: и боится,
1: пусть,
2: ему,
1: да,
2: плохо
1: ходит
2: от этого.
1: И боится. Ему надо пробояться.
2: Да он всю жизнь будет 40, бояться.
1: 40 лет ему надо бояться.
2: Я не понимаю этой логики твоей. Это, кстати говоря, вообще то, что я в тебе конкретно никак не могу уразуметь. То есть, может, мне как бы и не надо это разумлять, но я не понимаю, как ты так живешь в этом смысле.
1: По твоей логике. То есть,
2: ты говоришь,
1: логике,
2: вот мне тебе... плохо, и я буду ходить, и мне плохо.
1: Да.
2: То есть, вместо того, чтобы вот так щелкнув пальцем, сказать, это все не имеет ко мне никакого отношения. Выдохнуть и счастливо, спокойно жить, ты говоришь, я просто побоюсь, я лучше пострадаю, я лучше помучусь. Это непонятно.
1: Что ж такое счастливо жить? Снова,
2: ну,
1: какое-то деление.
2: Просто спокойно жить.
1: Просто по твоей логике, если ее нормально в абсолют возводить, применять ее ко всем ситуациям, то зачем жена? Надо разводиться. Это ровно то же самое, зачем?
2: Да можно не разводиться, хочет развести жена, пусть разводится.
1: Я ей говорю, можно бояться.
2: Зачем бояться? Я
1: зачем жениться? Зачем любить? Зачем мудрость? Это же то же самое, что
2: нет,
1: и обратное.
2: Подожди, Влад. Одно дело, когда ты спокойно воспринимаешь все, что с тобой происходит, а другое дело, когда ты постоянно рвешь на себе волосы, или наоборот, ты в эйфории, тебя из огня до в полымя, из верха вниз,
1: ну
2: и
1: вот
2: тебя туда-сюда.
1: Ну вот ты так третью стрелу и создаешь, то, что сейчас описываешь. Что ты называешь это как... что-то плохое. Я говорю, что по-разному бывает. Море волнуется.
2: Ну вот и опять...
1: Бывает шторм.
2: Получается... Не, я не понимаю. Нет, я не понимаю. Бывает шторм, и ты из шторма выплываешь, но ты не беспокоишься из-за того, что ты можешь умереть в шторме. Понимаешь, в чем дело? Я не говорю, что нужно говорить, что шторма нет. Ты просто берешь и выплываешь. Это так поступает взрослый человек. Есть проблема, я просто ее решаю. Мне говорят, скопай грядку. Я не ною, что мне надо скопать грядку. Я просто копаю грядку или не копаю грядку. Все.
1: В чем проблема с
2: чужим
1: нытьем?
2: А страх, страдание – это оценка. Или нытье – это оценка. Это комментарий
1: так,
2: к реальности.
1: Вот.
2: И я тебе говорю, что
1: ты
2: это
1: сейчас
2: лишнее.
1: Что делаешь? Ты же именно это сейчас и делаешь. Называя что-то ненужным. Или нытьем.
2: Ну так люди же живут из этого нытья, из этого страха, из
1: ну
2: этого страдания.
1: Мы позволим это делать.
2: Просто ты говоришь, это хорошо,
1: я
2: тоже,
1: говорю,
2: это
1: нормально.
2: Да, я не говорю, что это ненормально. Я говорю, что люди... Ты понимаешь, ты говоришь, лишнее тоже нужно. Пусть будет лишнее. Да оно и так есть. То есть это даже защищать не надо. Оно и так есть. Люди живут из лишнего постоянно. Ты говоришь, дай хорошо. Там, типа, твори зло. И твори зло, твори зло.
1: А ты что говоришь?
2: А я говорю, что творишь зло, не страдая из-за того, что творишь зло. Окей,
1: ну,
2: тогда, если
1: тогда,
2: можешь,
1: тогда
2: если можешь творить зло, попробуй. Но люди не могут, они все время комментируют. Вот я сделал это, а мне плохо. Вот сделал то, не надо было это. Постоянно я только про это говорю. Не важно, что человек вообще делает. Важно, как он снабжает, вот, как бы, какой процесс у него, какое намерение вот, вокруг этого всего он выстраивает. Вот это ключ,
1: мне
2: а
1: кажется...
2: не то, что он делает. Поэтому и вообще речь не о суете, о том, что что-то менять надо. Не надо ничего менять вовне. Ты попробуй не комментировать, не оценивать, не страдать, не бояться и так далее. Вот это все лишнее. Понимаешь разницу?
1: Мне кажется, сейчас я начал слышать то, что ты говоришь, и я вообще не вижу противоречий в том, что я говорю. Я не понимаю, что тогда, что
2: просто
1: ты не понимаешь.
2: Просто мне кажется, что ты говоришь,
1: мне кажется, ты меня неправильно
2: та
1: слышишь
2: психология,
1: тогда.
2: Которая сопровождает действие, ты говоришь, это тоже нормально.
1: Да.
2: Я не говорю, что это ненормально.
1: А
2: я
1: что?
2: Говорю, что это мешает человеку быть
1: да.
2: свободным
1: это
2: от
1: правда.
2: Этого.
1: Это правда. И это не значит, что с этим надо что-то делать.
2: Да ни с чем тогда ничего делать не
1: конечно.
2: Надо. Ладно. Ну вот этот разговор, он тупиковый тогда, понимаешь? Тогда зачем вообще, ну то есть...
1: Как мы с этого и начали, что это ни зачем. Потому что все это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим.
2: Ну я тебе говорю, что человек страдает, ему
1: какой?
2: Плохо. Он приходит к психотерапевту. Вот, меня в детстве насиловал дедушка, и я теперь не могу выстраивать отношения.
1: И ты говоришь, что у тебя есть лучший способ, чем у этого психотерапевта.
2: Да, я говорю, что вместо того, чтобы все это прорабатывать, ты просто говоришь, слушай, это просто твоя фантазия о реальности. Ты не знаешь реальности. Так. Ты можешь жить, как ты хочешь.
1: И кому-то это поможет, кто-то это услышит, а кому-то надо 10 лет ходить прорабатывать. Потому что мы разные. Вот на этом психологическом уровне. А избавиться от него, опять же, не через слова избавляться от него. Не через кино, не через литературу, антропологию, физику или небоскребы. Это все отыгрывание. То, о чем ты говоришь, абсолютно верно. Но к этому нет путей.
2: Потому что это акт веры.
1: Да.
2: А как-то вера...
1: И передать его нельзя. И получить его, и перенять его нельзя. Это только внутреннее какое-то преображение. Хочешь веры, хочешь работа, хочешь костыли, называть это можно как угодно. Но нету к этому доступа. Так, чтобы можно было указать.
2: Вот это вопрос, на который у меня нет ответа. Почему у одних есть к этому доступ, а у других нет? То есть мир создан в таком теперь многообразии, что одни имеют доступ к этому, а другие никогда, возможно, не получат.
1: На этом мы с вами прощаемся. Артем Новиченко, Владислав Тимкин. До новых встреч.
2: Спасибо, до свидания.
0: Пойми себя, если сможешь. Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 19:00.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИДа КНДР. Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сказал он. В начале беседы президент дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР и еще раз выразил благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами, сообщил пресс-секретарь. Владимир Путин передал самые теплые приветы Ким Чен Ыну. В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией, добавил представитель Кремля. Вооруженные силы России нанесли удары по газоперерабатывающему заводу ВСУ в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Удар по заводу был нанесен с помощью БПЛА «Гербера» «Секера». Атака на логистический центр, который использовался для доставки военных грузов, была осуществлена с помощью «Герань-4» «Секер». Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южный в Одесской области, сообщили ранее в Минобороны. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оклайн». Они выпускают компоненты ракеты и беспилотников, ремонтируют военную технику. Под удар попал и сортировочный центр «Новой почты», который, по данным Минобороны, хранил и доставлял продукцию двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар нанесен по резервуарам с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту Южный. Также поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, по данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под полный контроль село Вольное Днепропетровской области. МИД Казахстана распространил заявление после последней атаки БПЛА на танкеры близ терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Министерство решительно осуждает произошедшие 17-19 июля в акватории Черного моря атаки на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В МИДе заявили, что рассматривают такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации закона международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. Ранее стало известно, что два танкера подверглись атаке БПЛА во время погрузки на терминале КТК. Накануне в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что 17 июля беспилотник атаковал танкер «Нордик Зенит». Судно направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым. Болельщики смогут купить кусочек газона, на котором сегодня состоится финал чемпионата мира по футболу. ФИФА нашла еще один способ заработать на Мундиале. Каждый кусочек газона со стадиона MetLife в Нью-Джерси будет запаян в прозрачный акрил и сопровождаться сертификатом подлинности. Самая доступная версия стоит $450, более дорогие – $900 и $1200, а коллекционная с увеличенным фрагментом поля, миниатюрным кубком мира и памятными сувенирами обойдется уже в $3000. Всего в каждой категории выпустят 2026 экземпляров, не более. По оценкам СМИ, продажи могут принести около $11 миллионов. Инициатива уже возмутила жителей и власти Нью-Джерси. Они напомнили, что замену искусственного покрытия стадиона на натуральное оплатили налогоплательщики. Работы обошлись примерно в $13 миллионов. Поэтому местные политики считают, что доходы от продажи газона должны получить жители штата. Большую часть выручки обещают направить на региональные проекты и развитие футбола. В финале чемпионата мира сегодня через 3 часа встретятся сборная Аргентины и Испании. Московские парки, подведомственные столичному департаменту культуры, в июне приняли более 46 миллионов посетителей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По сравнению с июнем прошлого года посещаемость парков выросла на 61%. Для гостей провели 5500 мероприятий, включая патриотические акции, концерты, исторические и музыкальные фестивали, мастер-классы, спектакли, спортивные тренировки, экскурсии и лекции. Мероприятия в парках теплый сезон организуют в рамках проекта «Лето в Москве», в их числе фестивали «Времена и эпохи», эпохи и театральный бульвар, а также 5-й международный московский джазовый фестиваль. Для любителей чтения в разных районах Москвы работают лесные библиотеки. Популярностью у посетителей пользуются и бассейны, и зоны отдыха у воды. Они, например, расположены в Коломенском и Царицыне, в ландшафтном парке Митина, парк Ходынское поле и 50-летие октября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров области, переменная облачность без осадков. Ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в российской столице чуть выше 27 градусов, без осадков. Дует небольшой западный ветер, атмосферное давление составляет 747 миллиметров.

0: Физики и лирики. Изменение климата. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Это подкаст «Физики и лирики» на платформе «Смотрим». Мы с Сергеем Харитоновым, нашим постоянным гостем, пытаемся вас немножечко пугать. Молекулярный биолог, напоминаю, у нас в гостях. Ну, сейчас, собственно, не будет ничего страшного. Почему? Потому что все говорят, вот изменение климата, потепление грядет на планете. А смотри, получается, что, ну, просто будем ходить в меньшем количестве одежды, да, ну, будет тепло. Тепло – это всегда хорошо. Чего ж такого плохого-то?
2: Вот с точки зрения бытовой для жителя средней полосы России действительно так кажется.
1: Да, да.
2: Хотя, если посмотреть на процесс более физико-биологический, сказать, естественно, научно, то на самом деле нет. На самом-то деле холодно – это всегда хорошо, потому что холод сохраняет, холод не повреждает. А вот тепло сворачивает белки, температура высокая поднимается у людей.
1: Смотри, ну давай тогда границы обозначим. То есть все-таки белки у нас сворачиваются, это где-то в районе 40-41. Это если внутри.
2: Да.
1: Но вряд ли человек нагреется до такой температуры, если на улице будет 50.
2: Конечно, может нагреться.
1: Может
2: особенно, особенно в зависимости от того, что он делает на этой улице. Он прогуливается 5 минут, или, может быть, он работает в поле. Или, может быть, он работает на стройке.
1: Угу.
2: Да? И вот оказывается, что если мы посмотрим на эту всю историю, то глобальное потепление, там, условно говоря, на полградуса или на 1 градус какого-то климата, это средняя температура по больнице, которая действительно, ну, никаких проблем с этим серьезных нет. Там есть изменение климата, можно про это говорить, но в среднем вот потеплело на градус, то ничего страшного.
1: Ну да.
2: Но температура в конкретный день конкретного года, это же некоторая случайная величина, которая крутится вокруг некоторого среднего там, которое мы можем посчитать, увидеть по годам.
1: Да.
2: И оказывается, что когда у нас средняя температура по больнице, ну, то есть по земле, растет на 1 градус, у нас увеличивается в году количество дней, в которые наблюдается аномальная жара.
1: Так.
2: То есть раньше у вас за лето было 3 дня, когда 35 плюс днем и ночью, условно говоря, да?
1: На нашей широте, да.
2: На нашей широте, да. А сейчас не 3 дня, а 4 периода по 3 дня. Там один в июне, там в конце, в июле 2 раза, и вот в начале августа. Да?
1: Так.
2: Вроде не каждый день жара, да, но у вас появляются длительные периоды, когда аномальная жара. И люди, которые живут в этой полосе, к этой температуре физиологически не адаптированы. Если она там полдня, когда вы там в помещении работаете, у вас вообще никакой проблемы с этим нет.
1: Mm.
2: Если вы комбайнер или там убираете там урожай или что-то еще, и у вас 3 дня жары 35, а вы житель средней полосы, то это оказывает серьезный эффект на ваше здоровье. Потому что ваша потоотделительная система не адаптирована. Она выделяет пот так, как будто сейчас, ну, то есть очень интенсивно она выделяет пот. Вы теряете влагу, электролиты. Это серьезный момент. И вы не привыкли к тому, что вы так потеете, и вы не знаете о том, что вам нужно срочно попить и не воды, а изотоник, да, что-нибудь с электролитами, чтобы восполнить баланс солей в организме. Да. Вы не знаете. Нагрузка, нагрузка. У вас высокая температура, у вас действительно поднимается температура тела, особенно при физическом труде. Она поднимается и при холодном воздухе вокруг, да, до 37, а если вокруг 35, то она поднимается выше. Как у вас работают все системы при высокой температуре, вы знаете, если бы когда-нибудь болели, да, а вам надо дальше работать, эту делать работу. То есть получается, что если у вас при этом в организме есть какое-нибудь слабое место, типа сердечно-сосудистых заболеваний, типа заболеваний почек, что важно, там, с давлением крови и так далее, то эти вещи могут резко обостриться.
1: Комбайнеры, как правило, здоровые люди, а вот если пенсионер?
2: Вот, пенсионеры — это группа риска. И мы видим, что...
1: Ну, а пенсионер, подожди, он тоже нагревается на улице сидит?
2: Да, да, он нагревается... Ну, не у всех есть кондиционеры. Пенсионер зажиточный, с ним все в порядке будет. Но огромное количество людей на Земле, достигающих пенсионного возраста, не имеют кондиционера. В теплых странах, в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Южной Америке, да и в Северной тоже, и в Европе, и Евразии тоже есть такие люди. И вот оказывается, что эти люди... ну, просто попадают под действие неконтролируемого фактора окружающей среды, который очень серьезный стресс вызывает. Кроме того, есть люди, которым прямо сейчас, вот в этот момент, делают

0: просто может.
1: Одеться?
0: Одеться, зайти в помещение, опять же, там, не знаю,
1: Поесть, подвигаться.
0: Поесть, подвигаться, батарею выкрутить.
1: Если жара?
0: Если жара, то, ну, условно, если нет кондиционера, то это проблема, ты начинаешь перегреваться. Но даже если есть кондиционер, ты забежал потный с улицы, вот тебе кондиционер, и простудные заболевания могут быть.
1: Это,
0: А вот скажи, пожалуйста, с точки зрения биоразнообразия вокруг,
1: да.
0: Повышение температуры к чему ведет?
1: Да, конечно, есть еще и самого разного рода заболевания инфекционные, которые, например, хорошо себя чувствуют только в теплом климате. И, например, есть какие-нибудь клещи, переносящие клещевой энцефалит, переносящие тулеремию, там самые разные болезни, тяжелые инфекционные болезни, паразитические, которые живут в теплом климате. А сегодня мы видим, что эти клещи уже дошли до Сибири.
0: Так.
1: И уже в Сибири появляются болезни клещевые, которых никогда не было. И в Московской области это уже давно.
0: То есть болезнь заражает клещей?
1: Да. А клещ расширяет ареал обитания. Потому что это теплолюбивый клещ. И он раньше не выживал московскую зиму, не проживал. Зима стала мягче, лето длиннее. Теплолюбивый клещ расширил свой ареал обитания, болезнь пришла. Также теплолюбивый комар, который разносит заболевания.
0: Вот малярия, да, тоже расширяется?
1: Да, малярия расширяется. Ну, конечно. Но там еще важна влажность, потому что комарам важна не столько температура, температура тоже, но и чтобы было вот эта вот болотистая местность, где они личинки откладывают, чтобы нужны влажные места. Но у нас, в принципе, это есть. Поэтому, да, температура повышается, и малярия распространяется, и другие инфекции распространяются. Это проблема.
0: Просто как-то странно все это звучит. Почему? Потому что мы же вроде помним историю человечества, да, Нил, там, где, собственно, человек возник. Там не было холодно.
1: Не было, не было.
0: Не было холодно. И вроде как мы, если все мы вышли из Африки, так или иначе, если мы являемся потомками этих замечательных людей, то тогда что нам этот жара? Да мы, собственно, в ней изначально жили.
1: Конечно, и до сих пор живут. И действительно, вот есть такой медицинский показатель, пороговая температура, после которой начинается повышение смертности. Вот в медицине, прямо в эпидемиологии в разных странах меряют температуру смерти, и смотрят, что вот если летом такая температура, то смертность в норме, а если повышается, то смертность растет.
0: Так.
1: Вот этот порог, он в Африке и в Сибири разный будет. В Сибири он будет ниже, потому что у нас другая температурная адаптация. Но в Африке они уже близки к пределу человеческой температурной адаптации при обычном климате. То есть они тоже в свои волны жары плохо переживают, потому что они адаптированы, у них порог повыше. Но если у них аномальная жара длится 3-5 дней, по их критерию аномальная, она же везде так может быть, то и им также плохо. Поэтому, да, адаптация есть, но она не абсолютно, она не покрывает эту историю. Потому что мы говорим о тех ситуациях, где натуральный способ человеческого организма к охлаждению пасует. То есть здесь вообще, когда мерить...
0: Вообще у человека, я так понимаю, есть два направления. Он, так как он все-таки определенной температуры, теплокровный, да, то он должен уметь нагреваться до этой температуры и охлаждаться до этой температуры. И вот я так понимаю, что способы нагрева их много, а способ охлаждения небольшой.
1: Да, вот нагреваться нет проблемы. Наоборот. Нагревают нас почти все, что в нас происходит. Все практические реакции биохимические нашего тела называются с точки зрения химии слабоэкзотермическими. То есть почти все, что у нас происходит, происходит с небольшим выделением тепла. И поэтому все живое, оно чуть тепленькое всегда. Да? То есть теплое, значит, живое. Есть даже такая ассоциация, это не просто так. Соответственно, проблема встает в отводе этого тепла. Как оно отводится? Воздух. Слабая теплопроводная среда сама по себе. Воздух довольно плохо забирает тепло, поэтому воздушная подушка всегда является теплоизолятором. Да, вот перья так работают, мех и так далее. Он же не сам теплоизолирует, на самом деле он просто держит воздух, чтобы воздух не перемешивался с окружающим воздухом. И воздух является теплоизоляцией в перьях и в мехе. Не сами перья и мех.
0: Ну, люди иногда в жару активно дышат, то есть все-таки, видимо, дыхание как-то охлаждает.
1: Это ко второму я сейчас перехожу. А второе – это испарение воды. Испарение – это процесс, который забирает тепло на перевод воды из жидкого состояния в газообразное.
0: А интенсивное дышание – это испарение?
1: Это выдыхание влаги. Конечно, конечно. Влажный воздух мы выдыхаем. Это испарение влаги. Соответственно, это позволяет охладиться. И с потом, либо с выдохом, мы это вот основной механизм. Испаряем воду и охлаждаемся. И в чем проблема? Проблема начинается тогда, когда мы за счет испарения не можем охладиться. Вот когда исследуют температурные эффекты на человека, никогда не приводят конкретно вот такая температура была по Цельсию и так далее. Температурное воздействие на человека – это комбинация нескольких факторов. Первое – его физическая активность. Он что, работает, сидит, лежит, что? Второе – это сколько на него солнца светит, он в тени или... И какая солнечная активность, или он на свету, или в тени. Третье – это ветер, обдувает его или не обдувает. И четвертое – это влажность.

0: И вот сумму этих показателей объединили в такой суммарный индекс, который называется температура глобального влажного термометра. Вот такой странный термин.
1: Так.
0: Вот. И она их все включает. И оказывается, что если вокруг высокая влажность, а вы еще и работаете, то у вас пот за счет высокой влажности испаряется менее эффективно.
1: Угу.
0: И вы не можете охладиться потом. И начинается перегрев. И оказывается, что если вы, например, работаете, то достаточно, чтобы вокруг вас был вот этот влажный термометр, температура 25. Это пороговая температура, 25. Выше которой вы начинаете перегреваться. Если вы просто сидите на улице или гуляете, то до 30 нормально. Вы не перегреваете за 30, после 30 начинаете перегреваться. А 35 влажного термометра индекс, это вы сидите в тени, и пот вас не охлаждает, и вы просто перегреваетесь. И вот эта ситуация...
1: То есть просто не отводится то тепло, которое в организме
0: генерируется, да, постоянно. И все, это проблема. Mm. То есть и с этим уже сложно что-то сделать. И вот тут мы приходим к тому, с чему вы начали, аномальная жара. Пока жарко было, например, один день подряд в году, вот 35 градусов влажный термометр, ну, пострадали вы один день, ничего страшного.
1: Mm.
0: А тут средняя температура поднялась, и вместо одного дня теперь жарко летом, 5 подряд. И кто-то, молодой парень, переживет это, пострадает, ему плохо себя чувствует, у него поднимется температура, а кто-то постарше с болезнью сердца нет.
1: То есть, получается, есть накопительный эффект?
0: Не накопитель, ну как сказать, есть предел устойчивости организма.
1: Просто
0: да?
1: Был этот случай, по-моему, не знаю, ты читал, нет, и я где-то в новостях видел, что какой-то парень несчастный, студент, причем молодой, у него была там лихорадка 39,5, ему какая-то подруга дура порекомендовала принять горячую ванну.
0: О, да, недавно была новость.
1: Да? И он умер.
0: Ну да, вот это тот пример. Это не накопительный эффект, а в том смысле, что у его организма так не умел охлаждаться, он еще его начал нагревать. Вот он влажный термометр себе сделал там 45, сколько там вода, да? Он влажность вокруг высокая, температура воды теплая, организм не отводит тепло. И вот это происходит с людьми...
1: То есть это говорит о том, что когда у тебя температура, там не надо, конечно, бегать на мороз, но кутаться сильно тоже нельзя.
0: Да, кутаются... После того, помните, что делала бабушка? Она сначала давала малиновое варенье и там аспирин, что-нибудь, а потом кутала, чтобы пропотел. Потеть начинает человек, у которого температура упала.
1: Mm-hmm.
0: Потому что потоотделение включается, когда лихорадка прошла. Это включается нормальная терморегуляция, и вы начинаете потеть.
1: Странно, хотя логично было бы наоборот.
0: Нет, нет, не логично, в том смысле, что организм же, который...
1: 39, ты должен потеть.
0: Нет, потому что он выключает пот, чтобы поднять температуру. Чтобы затормозить инфекцию. Как только организм такой, ладно, инфекция прошла, он начинает потеть. И, ну, либо вы заставили его потеть там противовоспалительными, там, жаропонижающими, да. Вот если вы не съели жаропонижающее, нагрев вредит. Если вы съели, и температура пошла вниз, в этот момент можно кутаться, чтобы пропотеть, вывести там токсины и так далее. Это действительно, ну, как в сауну сходить, но в этом смысле может быть полезно.
1: То есть человек при лихорадке не потеет, потому что так организм хочет. То есть он выключает систему охлаждения, ему нужно нагреться, чтобы победить болезнь.
0: Да, иногда может потеть все равно. То есть бывает разные случаи лихорадки, бывает и с потом все равно у него температура высокая, уже тяжелые случаи, там 40+. Но в среднем, да. То есть потоотделение тормозится как способ повысить температуру.
1: А вот этот перегрев и солнечный удар — это разные вещи?
0: Ну, это примерно одно и то же, да. То есть на солнце я когда...
1: Ну вот просто есть там примеры, когда человек решил в последний день в Турции в отпуске хорошенько загореть.
0: Да.
1: Лег в 12 утра на пляж и в 8 вечера встал и поехал, соответственно, домой.
0: Так.
1: Зашел в самолет, прилетел, у него температура 40.
0: Да, ну то есть я думаю, что там много факторов. Первое — это то, что он долго лежал под солнцем, в смысле он буквально загорал. Это воздействие ультрафиолета, оно вообще провоспалительное. То есть кожа воспаляется, когда он сгорел. Скорее всего, температура его носила характер такой, что его кожа воспалилась. Да. И поэтому, а кожа огромный орган, ну то есть он воспалился весь.
1: И говорят, что в данном случае очень важна еще площадь повреждения. То есть
0: да.
1: Маленький ожог, очень серьезный там, но площадью несколько там квадратных миллиметров, это не страшно. А вот если ты... чуть-чуть, но получил ожог там какой-то очень первый там или какой минимальной степени, но на половине тела, то это прямо опасно.
0: Да, да. И вот то, что с ним случилось, это не солнечный удар. То есть это именно он сгорел, перегрелся, но...
1: А что такое солнечный?
0: Солнечный удар — это более острое состояние, когда спутанность сознания, потеря сознания, это обычно наступает на фоне потери жидкости, то есть он не пил, это вот когда вот люди работают под солнцем, и именно перегрева буквального, вот человек физически работал под солнцем, потерял много воды, и у него перегрелась голова, и началась спутанность сознания, потеря сознания. Вот это солнечный удар. То есть это не про температуру история.
1: То есть, а вот эта история с... с водой и с электролитами. В чем тут разница? Вода сама по себе, отсутствие воды, говорят, у человека не хватает воды.
0: Да.
1: Ты воды попил, тебе хорошо. Но ты говоришь, что есть какая-то система, которая теряет электролиты, и просто вода тебе не поможет.
0: Да, то есть это двоякая история. Первое, вода, просто как объем воды определенно должен быть в организме. В первую очередь, чтобы поддерживать объем крови, объем тканевой жидкости. И когда человек теряет с потом воду, сердцу становится все сложнее работать. Это один из
1: механизмов.
0: Включается кровь. Грубо говоря, да. То есть, по большому счету, это на самом деле не совсем с густотой даже крови связано, а с тем, что объем крови падает, объем. Соответственно, при этом, чтобы пот выделялся, у нас периферические сосуды, сосуды близкие к коже, расширяются, чтобы пот давать.
1: Угу.
0: Соответственно, кровь перераспределяется в организме.
1: А так, кстати, откуда там вода вообще появляется?
0: Ну как, из крови, конечно.
1: Из крови?
0: Пот — это фильтрат крови. Фильтрат, буквально. То есть вот есть клубочки какие-то капиллярные, в которые приходит кровь, и продавливается через клубочек, часть жидкости выходит в ткани, и потом выходит с потом, а все там форменные элементы, клетки крови, белки крови остаются внутри. Это так же, как в почках, только через кожу.
1: Mm-hmm.
0: Вот.
1: А и то, что пот соленый всегда?
0: Соль продавливается вместе с жидкостью.
1: Это, соответственно, соль выходит из крови?
0: Только. Да. Из крови, конечно.
1: И что, смотри, получается, мы теряем жидкость и теряем соль.
0: И теряем соль. И говорю, и здесь есть два эффекта. Первый, я вот про жидкость сейчас закончу. Перераспределяется кровь в периферическую кровеносную систему. То есть центральная кровеносная система, крупные сосуды, в них крови просто по объему меньше становится. А вокруг много. А сердцу надо поддержать уровень крови вот там, где нужно много крови. Соответственно, на сердце растет нагрузка. Приток крови к сердцу уменьшен, а отток она должна сделать... пожалуйста, по расписанию, чтобы у меня в периферических сосудах кровь была. Соответственно, сердце вынуждено сокращаться сильнее и чаще. Учащается сердцебиение, усиливается сокращение контрактуры сердца. Если сердце слабое, уже этого хватает только этого. Предположим, сердце сильное. Оно готово так работать долго. Да? Дальше мы теряем с потом не только воду, но и электролиты. Натрий, калий. Натрий и калий, ну и магний тоже, но это не важно. Важно натрий и калий. Натрий и калий — это два электролита, которые позволяют поддерживать то, что называется разность электрохимического потенциала на мембранах наших клеток. У нас так получается, что все клетки, живые, пока они живые, они должны поддерживать разность электрохимического потенциала снаружи и внутри. Это двигатель многих-многих процессов, в частности, передачи нервных импульсов и сокращения, и сигнала к сокращению мускулатуры. Если электрохимический потенциал на мембране клетки падает, она перестает, теряет способность передавать импульс. И поэтому электролиты физически важны, чтобы мышца могла сокращаться и распространялся импульс по мышечной ткани, чтобы нейроны передавали электрический сигнал. Без электролитов этого не будет. Поэтому, когда вы их теряете, первое, опять же, страдает сердце, оно теряет способность нормально сокращаться, потому что сердечная проводимость
1: падает. Нет, просто импульса, который говорит о том, что сокращается сердце.
0: Он становится более слабым, этот импульс, и менее стабильным, на меньшее расстояние эффективно передается.
1: А там вроде сердечная мышца, она же сокращается без всякого импульса.
0: Как-то. А по самой сердечной мышце распространяется импульс.
1: То есть по ней самой.
0: Внутри нее, внутри сердца, есть водитель ритма, действительно. То есть не нужен импульс от мозга, она автоматией обладает. Но там есть специальные тяжи мышечных клеток, которые, как нервные, они переводят, проводят по сердцу, распространяют этот сигнал, чтобы оно сокращалось быстро и в правильном порядке. И вот они тоже страдают. И сама мышечная клетка, она должна сократиться. Это тоже связано с сигнальными молекулами к сокращению, являются ионы кальция, которые выделяются там внутри клетки. Если мы теряем ионы...
1: Калий или кальций?
0: Кальций. Калий тоже важен, но я хочу сказать, что мы теряем все ионы. И калий, и кальций, и натрий, и они все влияют на разные процессы.
1: Я правильно понимаю, что именно благодаря вот этому электролиту существует смертельная доза дистиллированной воды?
0: Конечно, да, именно по той же самой причине. Да, 6 литров примерно, не так много дистиллята.
1: То есть, что происходит? Ты выпиваешь дистиллированную воду.
0: Да, она забирает на себя электролиты.
1: То есть, она вымывает всю соль, да, соль, из тебя.
0: А главная проблема-то не в этом. Проблема в том, что когда есть полупроницаемая мембрана, это называется в науке, то есть, вот у нас есть мембрана клетки, здесь внутри клетки, здесь снаружи. Значит, снаружи клетки мы наливаем дистиллят. А внутри все солененькое, да, как морская вода примерно у нас, цитозоль. Вода стремится попасть куда? Она стремится разбавить соль. Она проникает через мембрану, раздувает клетку и лопает ее. И получается, что это вот эксперименты в школе показывают, когда вы осмотическое давление описывают, как показывают прямо на клетках крови. Вот, что вот у вас кровь, все в порядке с ними, изотонический раствор, эритроциты, наши красные кровяные клетки прекрасно себя чувствуют. Дальше, если вы добавите соль в раствор, добавите соль, то эритроциты, как финики, сожмутся, вода вытянется из них. и это их повредит. А если вы уберете соль, разбавите дистиллятом, эритроциты полопаются, вода их раздует.
1: Давай сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору о том, что, друзья, потепление вообще организма – это вред, ну и потепление нашей с вами планеты – это тоже не очень хорошо.
2: Физики и лирики. Изменение климата. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой МИДа КНДР Цой Сон Хи. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В начале беседы президент России дал высокую оценку двусторонним отношениям двух стран. Путин также поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.
2: Уважаемый товарищ министр, дорогие друзья, желаю вас видеть. Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 50-53 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой. Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел товарища Чен Ына. Я вообще на закон все время сложившееся между нами глубокое взаимопонимание по всем вопросам и дружеских, и личных.
3: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать.
0: В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Россией. Минобороны вечером сообщила, что в течение дня российские войска продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. В порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов. В порту Южный нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Беляры нанесены удары по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами. Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены 2 морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, 2 морских судна типа «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера, говорится в сообщении Минобороны. Спасатели на Эльбрусе смогут добраться до выжившего мужчины и его погибшего 11-летнего сына только к вечеру. Их точное месторасположение удалось установить на высоте 4,5 тысячи метров. По данным телеграм-каналов, маршрут 40-летнего Романа и его сына из Ставрополя не был зарегистрирован. Этот день должен был стать последним в их походе. Завтра они планировали вернуться домой. Во время восхождения мужчина с сыном встретили другого мужчину с ребенком. Те спускались, так как подъем показался им слишком опасным. Роман же продолжил путь. Во время подъема мальчик подвернул ногу и схватился за трос. В тот момент крепление не выдержало, трос оборвался, и отец с сыном сорвались вниз. Ребенок погиб, а произошедшим спасателям сообщил сам отец мальчика. Сейчас мужчина ждет помощи с переломом ног. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили в гидромедцентре. При этом столбики термометров смогут подняться до 28-30 градусов. Тепло ожидается и ближайшая ночь. Воздух не остынет ниже 11-13 градусов, а в центре мегаполиса ночью будет до плюс 18. Ранее в Москве начал действовать оранжевый погодный уровень, связанный с сильной жарой. Новости.
1: Новости. спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За два сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав два голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер из Бразилии уже прибыл в расположение команды. Ему 23 года. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отличился 6 голами и сделал 2 голевых паса. В футбольной первой лиге Нижний Новгород победил КамАЗ 2-1. За волжан забили Вячеслав Грулев и Виктор Александров. Ответное взятие ворот оформил Марк Богданец. Параллельно шли еще несколько встреч второго тура, пока самые результативные из них завершилась в Иваново. Там местный текстильщик и Уфа сыграли в ничью 2-2. В составе гостей отличился Дилан Ортис, а Дмитрий Иванников забил в свои. У хозяев Никита Першин сделал дубль. Другие результаты дня: Урал Енисей 3-0, Шинник Ленинградец 2-0, Велес Челябинск 1-0. Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира категории ATP 250 в Швеции. Андрей Кудряшов рассказывает подробнее.
4: Российский теннис празднует большой успех в шведском Бастаде. Андрей Рублев стал чемпионом грунтового турнира категории ATP 250. В решающем матче россиянин сошелся на корте с итальянцем Лучано Дардери. Наш теннисист сразу захватил инициативу, превзошел соперника по количеству эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Финальная битва завершилась уверенной победой Андрея в двух сетах 6-4, 6-3. На это ему потребовалось чуть больше часа, и путь к этому кубку выдался крайне напряженным. В полуфинале Рублев в тяжелейшем трехсетовом противостоянии сломил сопротивление чилийца Алехандро Табила. Эта волевая победа стала знаковой. Андрей отпраздновал свой 100-й выигранный матч на грунте в карьере. Цитируя: «Чувствую себя отлично, рад снова оказаться в финале в Бостоне. Тяжело описать мои эмоции. Я просто чувствую благодарность за еще одну возможность здесь сыграть», — заявил Рублев после победы. Шведский триумф принес ему 18-й одиночный титул в карьере. Кроме этого, этот успех позволит Андрею вернуться в топ-15 мирового рейтинга и занять 14 место.
1: Российская команда Team Yandex победила в матче за третье место на eSports World Cup по Dota 2. Он обыграл Vici Gaming из Китая. У меня на этом все. До встречи через час.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Стихи и лирики. Изменение климата. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Да, друзья, потепление климата, казалось бы, ну, будем жить как на курорте, но нет, все-таки потепление климата – это означает то, что есть определенные периоды, когда запредельная температура держится очень долго, а человеческий организм к этому не готов, по крайней мере, на сегодня. А Сергей Харитонов с нами, мы продолжаем разговор. Я всегда, когда речь идет об изменении климата, и когда речь идет об изменениях окружающей среды, и человек при этом присутствует, у меня все время один и тот же вопрос. Но мы же как-то приспособились. Но мы же как-то, не знаю, вот мы с тобой сделали подкасты по поводу плохого воздуха. Мы говорили про то, что солнечная активность как-то на нас влияет. И, в общем-то, в целом это называется жизнь. И человек адаптивность свою, он как раз и применяет в случае, если возникают проблемы. Что здесь не так с температурой?
2: Скорость ее изменения. Наша эволюция протекала в меняющемся климате, были даже оледенения какие-то, но все это происходило медленно. Сегодня то, что называется в экологии температурная клюшка. Уж не знаю, человек не человек, но, видимо, из-за деятельности человека, судя по всему, температура на Земле растет намного быстрее, чем мы видим по геологическим данным когда-либо. И температура меняется быстро.
1: Ну, по-моему, нам сказали, что проблема именно в том, что подрастает немножко Антарктида, уровень воды поднимется, ну, чуть-чуть подальше ребята будут жить от воды. Ну, в смысле, берега затопят, какие-то острова, может быть, еще.
2: Нидерланды.
1: Ну, зато, ну, чуть-чуть повыше в горы полезем, ничего страшного. А именно как здоровье человека, вроде как большой тревогу никто не бьет.
2: Нет-нет, именно бьет по поводу этих волн жары. Мы видим по климатическим данным, что в странах, где уже жарко, и так, Юго-Восточная Азия, вот эта Африка, при экваториальной зоне, там количество дней с аномальной жарой год от года растет. И от этого растет частота сердечных приступов, тяжелых всяких случаев с стариками проблемы случаются, травмы растут.
1: А травмы почему растут?
2: Я, честно говоря, сейчас буду гадать, но я так понимаю, что буквально спортсмены там поскальзываются, там, ну, какие-то теряются на фоне жары, там координация движений становится хуже там, и так далее. То есть частота каких-то вот редких событий, связанных с плохим контролем своей активности или со сбоем организма, она увеличивается, потому что увеличивается количество волн жары. И что важно, вот нам с вами, там, москвичам, там, условно говоря, нашим слушателям, кто живет там в умеренном климате, в общем, действительно не важно. Здесь речь идет, бьют тревогу о тех людях, которые живут там на $10 в день, работают на работах на улице тяжелым физическим трудом в жарких странах. Вот они уже на пределе человеческих возможностей. Это миллиард примерно человек, примерно, из наших 9 миллиардов.
1: А сама по себе Африка?
2: Зависит от места тоже. То есть, да, но и в Африке тоже, но там не везде очень упорно люди трудятся. Вот, но вот те, кто трудится, они под ударом. И вот они уже, работающие в жару на улице, им плюс градус или плюс день аномальной жары в год, это может быть для кого-то сердечный приступ. И вот мы видим, что на цифрах растет.
1: А сердечный мы обсудили, почему? Потому что не хватает воды.
2: Да, нагрузка на сердце — это первое, что страдает. Первое. Дальше второе — это почки. По той же самой причине, только почки просто больший запас прочности в этом смысле имеют. То есть у человека, который...
1: А почки почему?
2: Когда у нас падает давление, когда у нас перераспределяется кровь в периферическую систему, у нас падает кровяное давление внутри, в центральных сосудах, в том числе в почках. Если это длится долго, то у нас, как бы сказать... Почки поддерживаются кровью, как бы в тонусе, они немножечко, как сказать, держатся тургором таким. Когда падает давление в почках, они немножко сминаются, и там начинаются фиброзные процессы. То есть какие-то ткани, которые друг с другом не соприкасались, начинают соприкасаться, они начинают слипаться.
1: Подожди, это же длительный процесс.
2: Не так уж и длительный. То есть этого достаточно несколько дней изменения, и почки, если уже там было что-то не совсем так хорошо, эти процессы ускоряются, начинаются и нарушения сначала фильтрации, а потом могут и начаться и фиброзные процессы, которые в итоге, ну, как бы там образуются... Как сказать, спайки белковые
1: не
2: такие.
1: Не камни, да?
2: Не камни, а именно вот...
1: Фиброз.
2: Да-да-да, именно фиброз.
1: То есть это выключается какая-то часть работы.
2: Выключается какая-то часть работы, да. И в итоге способность почки к тому, чтобы фильтровать кровь, снижается. Вот, и это вот тоже... И бывают и острые ситуации. То есть когда это прям долго длится, несколько дней, у кого слабая эта часть в организме, может быть и острая ситуация с нарушением почечной, почечной недостаточностью. Вот.
1: Температура часто есть... Ну вот мы же с вами говорим, да... Человек заболел, и организм поднял температуру, чтобы выздороветь.
2: Да.
1: Противоречие.
2: Нет. Природа, эволюция, она, конечно, ну, Она не очень умная, она работает с тем, что есть.
1: Знаешь, как правильно сказал недавно Дубынин, да, в гостях у нас очень правильную, по-моему, фразу сказал, что эволюция не создает совершенство, эволюция создает работающую версию.
2: Во-во-во, я видел рилс вот, да? с передачи твоей, да, вот это очень точно. Собственно, я хотел сказать примерно это, только я не Дубынин, я косноязычно выразился. Я хотел сказать примерно это. Эволюция создает MVP, то, что в бизнесе называется, минимально жизнеспособный продукт. В итоге, как действует эволюция в контексте борьбы с инфекциями? Что мы с вами можем пережить несколько дней температуры 40. Физически можем, можем.
1: А зачем увеличивать температуру?
2: Вот сейчас объясню. А вирус хорошо размножается только при температуре 35. А при температуре 40 он уже вообще не размножается. Очень трудно ему делиться. У него белки под это не приспособлены. Вирусу плохо, когда он в температуре 40 находится.
1: Где нам вирус? Мы говорили, что это просто некая информация.
2: Ну да, у него есть белковая система, которая его мультиплицирует, и так далее. Есть
1: вот эти вот
2: белки,
1: самые,
2: из которых собираются его вирусные частицы. Есть белки, которые обуславливают проникновение вируса в клетку. Есть уникальные вирусные структуры и белки. Ну или можно про бактерии также сказать. Mm-hmm. Есть бактерии тоже инфекционные. И те, и другие не любят жару. Особенно те, кто инфекции. Вот есть жаростойкие и вирусы, и бактерии, но они реже нас заражают. Они приспособились к своей жизни в жаре где-то там снаружи. А те, кто заражают, они приспособились к нашей температуре, к нормальной. Когда мы ее поднимаем, им становится хуже, чем нам. Так, точнее, начинается гонка. Кто первый откинет. Вот. И чаще всего они первые, они слабее. Мы же контролируем процесс. Вот. И это вот то, что придумала эволюция. Это костыль. Это не очень хорошо. Нам реально тоже от этого
1: это плохо. Очень похоже на способ лечения от паразитов. Надо съесть яд.
2: Ртутью лечили. И очень долго лечили ртутью.
1: Сначала погибают паразиты, потом погибаешь ты. Вот в этот момент нужно закончить лечение.
2: Но до сих пор химиотерапия от онкологии устроена ровно так.
1: Да.
2: То есть это цитотоксический препарат, убивает делящиеся клетки. Просто опухоль меньше тебя, поэтому она должна помереть первой. То есть это нормальный подход в медицине, когда нет ничего лучше, нормальный подход. Mm-hmm. Вот поэтому ничего удивительного, что у нас растет температура. Для многих бактерий, особенно в те времена, когда вот мы эволюционировали, и не было еще всех этих ухищрений медицинских, которые заставляют бактерии приспосабливаться. Угу. А тогда это прям хорошо совсем работало. Сейчас уже где-то что-то кто-то приспосабливает, особенно грибы. Вот этот Вишневский миколог все рассказывает, и в этом есть действительно истина, в том, что сейчас идет большой бум грибных инфекций.
1: Так.
2: Потому что грибы, они вообще, ну, часто паразитарные инфекции вызывают. Вот в городах, например, аспергиллезы, это грибы, которые заражают аспергиллы, они заражают птиц. Вот голуби бывают больные этим всем, инфекционные микозы, это прям серьезная штука. И раньше это было больше у животных и в целом вообще, ну как бы не часто млекопитающих затрагивало. Mm-hmm. А сейчас вот по эпидемиологическим данным все больше и больше именно инфекционных грибов распространяется, они как бы осваивают нас как субстрат постепенно.
1: Я просто когда-то разговаривал с врачами, типа, ну вот, а вот вдруг будет какая-нибудь, не знаю, грибковая пневмония. Они говорят, нет, ну это у человека с нулевым иммунитетом только может быть.
2: Так было всегда. Это такая официальная позиция медицины, потому что так реально было очень долго. А сейчас госпитальные инфекции и вот это количество как сказать, экспозиции к лекарствам, которые сегодня есть, оно заставляет приспосабливаться не только бактерии, вот про супербактерии все говорят, но и грибы тоже. Грибы тоже начинают осваивать нас. Вот.
1: Наш иммунитет.
2: Да, и осваивать наш иммунитет. Там еще есть отдельный момент в том, что вот именно температура. Грибы нас не заражают. Почему? Грибы тоже не любят температуру. Не любят. 36,6 для них великовато. Но есть несколько видов конкретных, которые норм. И они тоже все ближе и ближе как будто к нам подбираются. То есть из-за того, что особенно раньше эти грибы, вот, которым норм в горячей температуре, они жили где-нибудь в Юго-Восточной Азии. И с ним взаимодействовала какая-нибудь деревня конкретная, которая там живет. А сегодня самолетами из Юго-Восточной Азии там летают все в Лос-Анджелес, Лондон и Москву постоянно. И эти грибы начали распространяться.
1: Выживут кошки, у кошек нормальная температура 39,5, поэтому
2: да,
1: у
2: них вообще окей, да.
1: у них есть еще небольшое эволюционное преимущество, но мы вернемся, друзья, через некоторое время, оставайтесь с нами. Я попрошу Сергея все-таки как-то позитивно закончить наш сегодняшний подкаст, и вообще про всем темам, о которых мы говорили в этих подкастах, видимо, надо какую-то найти позитивную тему и как-то обнадежить человечество. Я думаю, что у нас с Сергеем это получится, оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики. Изменение климата. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Узнавая во время игры внешнюю сторону вещей, ребенок строит предположения относительно их сути. Положительные сведения, откладывающиеся в его сознании, все время подвергаются фантастической обработке. Так он усвоил, что если повернуть водопроводный кран, потечет вода. Но это не мешает ребенку предполагать, что с той стороны сидит некий господин, который наливает в трубу воду, чтобы она могла течь из крана.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: музыки и лирики. Изменение климата. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Это подкаст «Физики и лирики» на платформе «Смотрим». И мы с Сергеем Харитоновым на самом деле сильно вас напугали. Давай все-таки как-то попытаемся дать надежду человечеству.
2: Ох, ну, надежда, она всегда есть. На то она и надежда. Потому что мы, как человечество, постоянно придумываем что-нибудь новое, чтобы справиться с проблемами, которые мы сами себе создали. Ну, такая у нас, такая фишка, видимо, у людей.
1: Давай я тебе тогда закину одну тему. Просто мне про нее рассказывал, он тоже наш гость, Михаил Каптюк, что он тут недавно проходил какую-то систему, где можно было рассчитать свое будущее, в смысле количество лет, сколько тебе намерено. Ну, там, грубо говоря, если ты куришь, то минус там 5 лет, если ты пьешь, то минус там 5 лет и так далее. Так вот, он обнаружил там, по крайней мере, в этом тесте, что если ты счастливо живешь, то плюс 7 лет к жизни. Казалось бы, да? То есть, а что такое счастливая жизнь? Ну, это вкусно поесть, хорошо поспать, побегать, повеселиться с друзьями. Может быть, даже отчасти немножко нарушить какую-нибудь диету.
2: Ну, надо сказать, что счастливая жизнь, наверное, в первую очередь, это спокойная жизнь. То есть, может быть, снаружи разные вещи могут происходить, но если внутри ты более-менее спокоен, вот это уже засчитывается.
1: Отсутствие депрессии.
2: Да, или яркого стресса, тревожности излишней. Потому что депрессия — это в подавляющую сторону, а есть еще тревожные расстройства, которые тоже счастьем не назовешь. И вот нужно искать середину. Потому что вот это и есть то самое счастье, про которое говорил Михаил Каптюк, потому что никогда не будет так, что обстоятельства вокруг будут идеальны.
1: Да.
2: Всегда обстоятельства, вообще таково их свойство, они склонны ухудшаться.
1: И более того, человек, который живет в идеальных обстоятельствах, выходя из этих идеальных обстоятельств, тут же теряет эволюционную, как мы говорим, преимущество.
2: В этом и проблема. Если бы можно было жить в идеальных обстоятельствах бесконечно, мы бы, наверное, там уже и жили. Но обстоятельства всегда будут меняться и ухудшаться, поэтому главное — сохранять свою способность к адаптации и внутреннее спокойствие. И это очень хорошо работает. Мы видим, что есть огромное количество исследований, которые показывают, что разного рода практики, которые контролируют тревожность, они очень улучшают показатели здоровья людей, буквально. То есть,
1: и причем не психического.
2: Не психического, а прям показатели крови. Там уровень воспаления, работы иммунитета, пищеварения, их перформансы не только на работе, там, но и в физических упражнениях. То есть самые обычные физиологические показатели улучшаются. Потому что стресс — это не просто то, что происходит с вами как бы сейчас, то, что вам мешает. На самом деле там хронический стресс, затяжные стрессовые процессы — это, как бы сказать, постоянный процесс предсказания того, что будет впереди, и оценки негативных сценариев и адаптации к ним. То есть на уровне нервной системы происходит постоянное мышление о том, что будет плохого. Это буквально съедает внимание, энергию, и отбирает у вас внимание от тех дел, которыми вы занимаетесь. И в итоге за много лет у вас накапливается довольно много не сделанных дел и мыслей, которые вы хотели бы подумать, да никак не сможете. Вот, это на психологическом уровне. А на физиологическом уровне у вас меняется гормональный фон, потому что постоянно повышенный кортизол и адреналин вызывают, соответственно, адаптацию организма к этому. И это приводит к тому, что растет глюкоза в крови. А когда повышена глюкоза в крови, даже несмотря на то, что вы, может, сильно не переедаете, но кортизол вызывает выброс глюкозы в кровь. Он так нужен для...
1: То есть, на самом деле, это опять же к разговору о Вячеславе Альбертовиче Дубыне. Вот такая система родилась живучая, что кортизол нужен, был когда-то, и кровь должна была получать сахар. Почему? Потому что кортизол — это стресс. Быстренько беги, на тебе.
2: Конечно.
1: И ты, в принципе, сиюминутно справившись с этой проблемой, потом кортизол падал, ты жил нормально.
2: Да.
1: Проблема не в том, что он есть. Проблема в том, что он есть
2: постоянно. Да. И вот работа с кортизолом, то есть работа с субъективным стрессом, это ключевая точка приложения усилий, которая митигирует, то есть снижает негативное воздействие от огромного количества негативных факторов окружающей среды. Есть прямо исследование какое-то, я давным-давно читал, что буквально там вот жареную картошку давали людям, и одним говорили, что она очень вредна, а другим говорили, что прекрасно, кушайте. У них разный был ответ на уровне крови на эту картошку. У них по-разному была глюкоза, поднималась.
1: Скажи правду про картошку. В итоге она полезна или нет?
2: Она съедобная. Вот так к ней надо относиться. Она съедобная. Если вкусно, ешьте. Злоупотреблять ничем не стоит, но можно есть картошку. Жареная. Нельзя сказать, что жареная полезна, но нельзя сказать, что она и вредна. То есть всему нужно
1: вообще,
2: находить
1: баланс. В принципе,
2: баланс.
1: То, что человечество все жарит, это же, по-моему, с момента рождения вообще... Ну, самый древний продукт — это шашлык.
2: Да, ну, Наверное, карпаччо. Ну, в смысле, что без, я имею в виду в том смысле, что до того, как был шашлык, ели сырым.
1: Да, но после того, как перестали есть сырое, стали есть шашлык, почему мы с какой-то момент решили, что жарить это вредно?
2: Нет-нет, понятно почему. Потому что при жарке образуются самого разного рода химические вещества, которые, ну, не полезны объективно. Объективно просто не полезны. Подожди,
1: человечество всю жизнь жрало жареное мясо.
2: Да, но оно всю жизнь и жило 35-40 лет. А когда мы говорим сейчас «не полезно», мы имеем в виду, что мы хотим в 85 лет быть в своем уме, ходить самостоятельно, вот это все. Вот мы про это говорим. Понятно, что до 40 лет вы можете вообще питаться как хотите. Ну, то есть вы доживете, так или иначе. А что будет с вами дальше?
1: До 20 доживете.
2: Ну, да нет, вы до 40, наверное, доживете. Вопрос в том, в каком состоянии. А если мы говорим о том, чтобы дожить до 85 и еще и нормально себя чувствовать, вот тут вот эти тонкие вещи, типа того, сколько я там наел жареного, жирное там или нежирное, начинают влиять.
1: Знаешь теорию, почему в горах шашлык популярная еда?
2: Нет, не знаю.
1: Потому что в горах давление маленькое, и там начинает что-то варить, оно не варится. Ну, там 60 градусов кипит уже вода,
2: надо жарить,
1: и надо жарить.
2: Но мне кажется, так высоко только на Тибете может быть. То есть на Кавказе все-таки варится.
1: Варится. Да, да. Но вообще в целом, если говорить вообще про все это, то человек живет с вызовами всю свою жизнь. То есть нельзя сказать, что был период, когда не было никаких наночастиц вокруг, все было хорошо, и нас радовала солнечная активность. Нет, такого не было. И в принципе, наверное, вот в этой постоянной, ну, я борьбой бы ее не назвал, как это правильно сказать, это не борьба, а это сосуществование.
2: Да. Взаимодействие.
1: Взаимодействие. Мы взаимодействуем с этим миром, дорогие друзья. И чем у вас больше будет улыбок на лице, тем будет лучше. Поэтому долой тревогу, смотрите на Смотрим.ру наши подкасты. Огромное спасибо Сергею, что был с нами. И увидимся, услышимся. Пока-пока.
0: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».Всех, кто уже проснулся.
3: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фргменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле принял главу МИДа КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат не будут забыты.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Во время встречи Путин также передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией. Минобороны сообщило, что в течение дня российские вооруженные силы продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. В порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту стоянки бензовозов. В порту Южный нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Беляры нанесены удары по 5 резервуарам СГСМ, предназначенным для ВСУ. Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами, как указали в Минобороны, поражены 2 морских судна типа «Балгер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, 2 морских судна типа «Балгер» и сухогруз севернее острова Змеиной, с которых ВСУ запускали ударные беспилотники. И безэкипажные катера, уточняется в сообщении Минобороны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту гибели ребенка во время восхождения на Эльбрус, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в региональном управлении СК и областной прокуратуре сообщили, что во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии группа из 2 человек упала. Один из них погиб, другой пострадал. Находясь на высоте более 4200 метров восточнее вершины горы, они сорвались со скал. Участникам восхождения оказались отец и сын. Спасатели на Эльбрусе смогут добраться до них только к вечеру. Их точное местоположение удалось установить. Об этом сообщают телеграм-каналы. Также сообщается, что маршрут семьи из Ставрополя не был зарегистрирован. Во время подъема мальчик подвернул ногу и схватился за трос. В тот момент крепление не выдержало. Трос оборвался, и отец с ребенком сорвались вниз. Мальчик погиб. О произошедшем спасателям сообщил сам пострадавший Роман. Сейчас мужчина ждет помощи с переломом ног. МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на гражданские суда в акватории Черного моря, которые произошли 17 и 19 июля. Суда задействованы в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, подчеркивается в заявлении. Власти Казахстана рассматривают такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы республики, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных цепочек поставок. 19 июля морской терминал КТК атаковали украинские беспилотники. В результате погрузку нефти были вынуждены приостановить. После удара на одном из танкеров «Азия» возник пожар. Его потушили. Разлива нефти не произошло. Никто из сотрудников терминала не пострадал. Компании обратили внимание, что на борту танкеров работают международные экипажи. Пока июль в столичном регионе оправдывает себя как хороший летний месяц. Об этом нам сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она также считает, что такая погода прекрасна для того, чтобы позагорать в эти дни.
3: В понедельник максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце. Последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой.
0: Гидрометцентры, в свою очередь, предупредили, что завтра в московском регионе на фоне сильной жары прогнозируется гроза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, возможны кратковременные дожди, ночью 16-18, днем 27-29 градусов. В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 25 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире. Здравствуйте. После вчерашней нашей прекрасной трансляции за Суперкубок России, у нас вчера на «Маяке» была трансляция, поблагодарим «Зенит», конечно, поздравим «Зенит» в победе в матче за Суперкубок. И сегодня у нас еще большая история футбольная, это финал чемпионата мира, естественно, но мы сделали ход конем и немножечко будем говорить про другой вид спорта, поскольку у нас сегодня в гостях в прямом эфире президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: И мы за кадром, да, за микрофоном, до того, как включили микрофон, естественно, обсудили перипетии чемпионата мира. И я так понимаю, что грибцы тоже смотрят его.
2: Обязательно.
1: Как нормальные люди, да, вообще, в
2: принципе.
1: Конечно. Так, рассказывайте, вы за кого на этом чемпионате мира болели?
2: Ни за кого не болел. На самом деле, всегда интересно, ну, понятно, что мне сложно за кого-то болеть, потому что я там себя не отрезал от сборной команды России, когда
1: да
2: нет
1: никто
2: сборной.
1: Никто себя не отрезал. Ну просто вот.
2: Я имею в виду в плане того, что я когда-то там имел профессиональную деятельность атлета спортивного, да. Если есть сборная России, я, конечно, болею за сборную России. Если сборной России нет, в силу разных причин, я не болею ни за кого, мне просто интересно посмотреть хороший качественный футбол, а чемпионат мира, чемпионат Европы всегда этим отличается, поэтому с удовольствием смотрю все матчи, тем более сейчас было сложно следить за чемпионатом мира в силу там разницы часовой,
1: сна. Да,
2: да, ну, нужно было сейчас трудиться, работать, да, и когда удавалось там выходные, иногда ночные матчи посмотреть, это было удовольствие, но не все посмотрел, далеко не все, и некоторые матчи, которые смотрел, с удовольствием поглощал тот контент. И первый, так скажем, самый успешный наш вид спорта на планете Земля и тех грандов, тех лучших представителей, которые этот вид спорта представляют.
1: Ну, вы симпатизируете хоть кому?
2: Безусловно, в финале мои мысли следующего характера. Если испанцы сыграют точно так же, как сыграли полуфинал с французами, я думаю, что у аргентинцев шансов будет мало, но я, конечно же, за Месси и хочу, чтобы он стал двукратным чемпионом мира.
1: А в споре двух великих аргентинцев Месси и Марадона вы на чьей стороне? Потому что они все время, они даже между собой спорят, не говоря уже обо всем мире.
2: Я в том поколении, в котором нахожусь, я Марадону не так много видел, да, в силу пока еще там не сильно глубокого возраста, я, конечно же, за Месси.
1: Это выбор, безусловно. Алексей, если вдруг кто не знает, олимпийский чемпион 2004 года в дисциплине мужская парная четверка, победа на Олимпиаде в Афинах. Но сейчас у нас в Москве заканчивается завтра, да, последний день официально.
2: Сегодня.
1: А сегодня был последний день официальный чемпионат России. Если подводить итоги, 250 лучших спортсменов собрались. Что вы можете сказать по поводу турнира 26 года?
2: Сегодня завершился турнир традиционно соревнованиями в крупных классах. Крупные классы — это у нас четверки, парные и восьмерки, флагман академической гребли восьмерки. Что можно сказать? В организационном плане все прошло на, можно сказать, на 5 с минусом, да, небольшие там у нас всегда, каждый год есть какие-то небольшие сложности, но это на самом деле не минус, да, это огромный плюс, потому что мы не стоим на месте, мы всегда пытаемся расти, мы всегда ищем какие-то слабые и значимые мероприятия, оголяют какие-то слабые места, которые мы в дальнейшем исправляем. Следующие турниры, наши регаты становятся более смотрибельными, более интересными и, самое главное, что более посещаемыми, потому что, безусловно, наш вид спорта непростой, в сегодняшних реалиях мы понимаем, что он не сильно смотрибелен для обычного человека, который потребляет обычный классический контент в силу того, что у нас соревнования достаточно продолжительные, мы прекрасно понимаем...
1: Классический контент вы имеете в виду футбол-хоккей, да? И...
2: Ну, футбол, хоккей, всякие там истории, которые режутся на короткие ролики, академические гребли, это чуть-чуть другое. Это достаточно продолжительная история, и те люди, которые впервые посещают либо грибной канал, либо садятся перед телеэкраном для того, чтобы посмотреть трансляцию по академической гребле, первое, что они сразу, что им не нравится, все достаточно продолжительно, тягомотина, они говорят, ну что тут, мы полчаса сидим, а посмотрели только всего 2 заезда, у вас еще 12 заездов, то есть еще нужно там полтора часа
1: пойду-ка я
2: чайку попью, да, или что-нибудь другое посмотрю, поэтому вот эти моменты, это сейчас Международная Федерация активно

0: У нас в рамках профессиональных соревнований еще выступают любители. То есть те люди, которые там в почтенном возрасте, иногда в молодом возрасте,
1: умеют держать весло.
0: Они ничего не знали там буквально вчера или там год назад, ничего не знали про академическую греблю. А сегодня они уже сидят в лодках и соревнуются на таких же дистанциях, как профессиональные
1: между
0: атлеты.
1: Между собой
0: в отдельных заездах. И на самом деле сегодняшний чемпионат России отличается тем, что был 250 профессиональных атлетов и было 145 любителей.
1: О, а как они отбирают чемпионат России? Это я просто первый раз историю слышал.
0: Они когда-то приходят в грибной клуб, либо в какой-то фитнес-клуб, где есть отделение грибного спорта, узнают, что такое гребля, садятся сначала на тренажер, познают, что такое гребля индор в закрытых помещениях на тренажерах. Потом приходит летняя пора, они говорят: так, а где бы я мог сесть в лодку?
1: А лодки вы им даете?
0: Лодки мы им предоставляем. То есть каждый клуб имеет свои лодки, либо какие-то лодки там где-то арендуют, в том числе у общероссийской федерации, либо региональной федерации. И любители садятся в лодках с удовольствием, как бы уже соревнуются на таких же соревнованиях.
1: А количество времени, которое проходит от того, как человек познакомился с этим видом спорта, до участия в чемпионате России?
0: Вот, у некоторых, например, несколько месяцев это занимает.
1: То есть они в индоре посидели, да, в зале, потом там, не знаю, а когда сезон начинается? В апрель-май, да?
0: Апрель-май, да.
1: То есть в апреле они сели уже на воду, на обычную,
0: через 3 месяца они уже соревнуются на чемпионате
1: России. А на каких дистанциях они гоняют
0: вообще? В этом году, до этого, мы их соревновали точно так же, как наших мастеров. У нас категория мастерс есть. Это те люди, которые когда-либо занимались академической греблей, достигли 27-летнего возраста, закончили заниматься, 2 года не занимались профессионально, они соревнуются между собой на 1000 метров. В Международной Федерации точно такая же практика есть. Есть чемпионаты мира среди таких атлетов, есть чемпионаты Европы, есть даже объединенные Олимпийские игры. А любители наши соревновались до этого чемпионата России точно так же между собой на 1000 метров, а в этом году на чемпионате России они впервые 2 километра соревновались. В разных классах судов, начиная от одиночек, заканчивая восьмерками.
1: И как вам результаты,
0: все
1: любители?
0: Все счастливые.
1: Да нет, все понятно, уже проехал, уже хорошо.
0: У них не главный результат. У них главное, что ты посоревновался с таким же спортсменом, или, я не знаю, другом из другого грибного клуба. И на самом деле чемпионат России это является одним из этапов большой истории по нескольким этапам в течение сезона. В нескольких городах России мы проводим эту историю, кубок любительских клубов, и они набирают очки, и дальше в конце сезона по определенной системе какой-то клуб завоевывает первое, или второе, или третье место и получает замечательные кубки.
1: А какие это города? Сейчас, понятно, Москва.
0: У нас Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань. Сейчас уже Нижний Новгород, несколько городов уже принимают в том числе любительские соревнования.
1: Слушайте, а у вас призовые есть любители на чемпионате России? Или только им красивую чашку дают?
0: Пока только красивую чашку, красивые медали и красивые грамоты. Пока без призовых.
1: И красивые девушки вручают, этого достаточно. Да?
0: Безусловно, да. И заканчивая мысль о оценке чемпионата страны, если говорить уже про профессиональную составляющую, никаких сюрпризов не произошло. Сборная команда не во всех классах победила, а есть спортсмены, которые достойные на индивидуальной подготовке, тоже выступили хорошо, можно сказать, обратить внимание на несколько результатов. Александр Ковальский, у нас известный спортсмен, вернул себе звание чемпиона страны в одиночке мужской в значимом таком классе судов и отобрался на чемпионат Европы, на чемпионат мира. Сейчас будет готовиться к этим состязаниям. Мария Ракова в одиночке также победила, будет выступать на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Ну и двойка парная, Андрей Потапкин, Александр Яковлев, тоже достойно выступили, двойку парную выиграли. Это вот те спортсмены, которые на чемпионате Европы и на чемпионате мира, я надеюсь, будут претендовать на высокие места.
1: Ну и мы тут будем медленно, но верно подошли к теме взаимоотношений с Международной Федерацией, с Международным Олимпийским комитетом, который вернул временное членство нашего Олимпийского комитета России. Как у вас обстоят дела в взаимоотношениях с World Rowing?
0: Можно сказать, для людей, слушателей, кто как бы не сильно погружен в нашу историю.
1: Кто раз как и говорит, нет, прошу, не только без обид, мы просто там шутим, что раз в 4 года мы обращаем внимание на какой-то вид спорта, который мы не знаем, да,

0: такое случается.
1: Да, не обижайтесь, Бога ради.
0: Это отлично. На самом деле мы видим в этом не такую, что большую проблему, да, мы видим в этом потенциал, который наш вид спорта, опять же, с нашей помощью, там, в сегодняшнем дне, а дальше это будут другие люди, и мы надеемся, что они дальше пойдут и будут активно развивать наш вид спорта, вот, он будет более узнаваемый, и вот то, что мы немножко поговорили о любителях, да, буквально 3-4 года назад такого вообще не существовало понятия. Да, оно было там в одном...
1: В зачаточном уровне.
0: Да, один-два клуба это культивировал, в Москве в основном, в Санкт-Петербурге, ну, да, и есть, в двух столицах, да, а сейчас это уже несколько городов, и я говорю, что даже на чемпионат России, там, на Кубок России сейчас соберется уже там полторы сотни тех людей, которые как бы хотят заниматься, которым интересно, которые там знакомятся с профессиональными атлетами и узнают много интересного про замечательный вид спорта. Самое главное, что он дает им огромный плюс к своим каким-то кондициям, какие-то амбиции они для себя закрывают и в том числе активно соревнуются. Вот. И
1: отношения, ну, нейтральный статус, да, остался или взяли?
0: Нейтральный статус остался. На данный момент пока ситуация тоже развивается определенным образом. То есть 3 года мы выступали только в мелких классах, в одиночках и в двойках. Это было ограничение Международной Федерации, но оно было ограничение, так скажем, глобального характера для нашего вида спорта. Но с другой стороны, когда некоторые виды спорта вообще отлучены, да, и не могут выступать. Мы как бы имели диалог, нас никогда не исключали из Международной Федерации.
1: То есть общение какое-то идет,
0: общение,
1: да?
0: Нормально, постоянное идет, нормальное, но мы понимаем, что как в любом международном сообществе спортивном, в любой Международной Федерации есть небольшая часть стран и представителей, которые резко против того, чтобы российские спортсмены выступали. Ну, я думаю, что все прекрасно знают, кто это, да, и их все меньше становится, но они все равно присутствуют. Есть страны, которые обеими руками за, на самом деле они за не потому, что они там такие близкие нам друзья,
1: интересно,
0: да,
1: соревноваться.
0: А им хочется просто соревноваться, и конечно, понятно, что мы там не там супер сейчас во всех классах конкурентоспособны, но мы, безусловно, добавляем как бы какой-то интриги, да, и спортсмены готовы, самое главное, общаться. Там, как по старой памяти, многие дружат, да, взаимодействуют и в плане методической составляющей тренировочного процесса, встречаются на тренировочных мероприятиях и дальше на соревнованиях там общаются, и в том числе и в социальных сетях поддерживают диалог. И
1: то есть обычное человеческое
0: нормальное
1: общение,
0: оно присутствует,
1: неофициально,
0: оно никуда,
1: да,
0: не делось. Никуда не делось, да. И Международная Федерация в этом году опять же сделала шаг навстречу, то есть поступательно, и в этом году мы имеем возможность выступать во всех олимпийских классах и неолимпийских. То есть у нас нет теперь ограничений, но понятное дело, что кроме этого мы сильно хотели, чтобы по примеру нескольких видов спорта наши юниоры выступали с флагом и с гимном, и в том числе и неофициально, официально общались с Международной Федерацией. Но, опять же, они все-таки британское лобби в нашем виде спорта, оно еще присутствует, да, хотя ситуация сильно меняется. Безусловно, она сильно меняется. И там, в любом случае, академическая гребля, так как не только британцы побеждают, она становится и была всегда, так скажем, после там в постсоветском пространстве она уже не только британская была, да, но в любом случае лобби присутствует, и пока вот эти противовесы, и я безусловно уверен в том, что не только один вид спорта как бы имеет
1: проблемы,
0: интерес, да, и игра идет не только вот в отдельном виде спорта, мы его примем, то есть все равно на все спортивное российское сообщество внимание обращают. И как только сейчас, и там Михаил Владимирович Дегтярев однозначно правильно говорит, когда вот определенная масса тех, кто
1: перевесит,
0: перевесит, то автоматически все сработает, как карточный домик,
1: эффект
0: домино, он случится. Поэтому здесь вот эта чаша весов, она пока уравновешена, и мы в том числе, как один из видов спорта, позитивные движения есть, но мы очень хотим, чтобы наши спортсмены однозначно, там, как минимум, к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе уже выступали с флагом СБИН.
1: Олимпиада – это, безусловно, квалификация, а квалификация – это главные турниры, да, чемпионаты мира. Сейчас ближайшие международные турниры какие будут? Остались в этом году?
0: Через неделю у нас чемпионат Европы в Италии, в Варезе, ага. И ровно через, получается, месяц небольшим, да. У нас чемпионат мира в Нидерландах.
1: Что с визами? Потому что это одна из главных
0: болей. Италию ждем, документы сдали. У нас, слава богу, на данный момент, кроме в этом году одного старта в Польше, все получается. Мы везде выступали, мы выступали уже...
1: А поляки просто не пустили, да?
0: Поляки, да, безусловно, пока с Польшей диалога вообще никакого нет. И у нас есть несколько видов спорта, ну, со многими видами спорта общаемся, смотрим на подобную практику, и с Польшей у всех сложно. То есть с Польшей вообще практически невозможно, и с поляками в этом году у нас ничего не получается. В Швейцарию мы ездили, в Испанию уже ездили, вот сейчас... Сборная команда до 23 лет выезжает в Дуйсбург, в Германию, выступать на первенстве мира. Поэтому там 95% все получается. И я надеюсь, что этот сезон именно в таком тренде у нас и в этом году пройдет.
1: А квалификация сейчас в этом году начинается или в следующем году?
0: Да, у нас 27-й. Традиционное отборочное мероприятие. Это основной старт. Практически 50% лицензии будет отобрано на чемпионате мира, который в следующем году пройдет. И дальше практически 50% это квалификационные регаты по конфедерациям. То есть это Европейская, Азия, Океания. И на финальной квалификационной регате прям за там, 1.5-2 месяца до Олимпийских игр еще небольшое количество лицензий будет разыграно, к чему мы активно готовимся.
1: Расскажите про бич-спринт, о котором я узнал буквально вот на днях. Что это американцы под себя, да, придумали, под свои мечты, да, лос-анджелесские золотой медали в этом виде спорта? Что это такое вообще?
0: Да, я думаю, что американцам не нужно этого придумывать. Я думаю, что они на самом деле, что можно отметить, вот американцы в этом году, вот буквально уже два этапа Кубка мира прошло, и просто там...
1: Фурор?
0: Уже видно, что есть костяк, который уже готовится именно к академической гребле выступать на Олимпийских играх. То есть он уже начинает прорезаться. То есть американцы однозначно будут с медалями. Тем более, это не новая для них история. Да, они массово это никогда не делали, но точечно у них всегда есть. Бич-спринт – это, возвращаясь к тому, что мы говорим о популярности нашего вида спорта. Это международная федерация. Просто, на мой взгляд, это 20 лет назад нужно было подумать об этом. Они подумали сейчас. Опять же, ну, мы консервативны, мы академической гребли, мы королевский вид спорта.
1: Расскажите, значит, бегу 50 метров, сажусь в лодку.
0: Прыгаю в лодку, грибу 250 метров, объезжаю буй, 250 метров обратно, уперся в берег, выпрыгиваю из лодки, бегу 50 метров, либо разрываю ленточку, либо нажимаю на кнопку, финиш. Соревнуется один спортсмен против второго, только два, и это... Чтобы вы все понимали, это другой вид спорта. Как к нему сейчас подходить, мы вот просто уже всю голову сломали. Мы понимаем, что атлеты будут другие, двухметровых, 100-килограммовых атлетов в этом виде спорта не будет.
1: То есть и мы сейчас уже, коренастые ребята,
0: безусловно, которые... это наши легковесы, чуть-чуть просто набравшие массы. И мы сейчас ищем варианты, кого отбирать, как отбирать. Самое главное, что тренироваться люди должны по-другому. То есть это другой вид спорта, к которому мы должны быть готовы через год во всеоружие. Как это делать, пока, к сожалению, не сильно понятно.
1: Это смотрибельно вообще?
0: Я думаю, что это будет, конечно, не 2 километра академической гребли. То есть это максимум там 1.5-2
1: минуты. Да?
0: Максимум. А я думаю, что когда это наберется, люди будут гораздо быстрее это делать, да, спортсмены. И это будет самое главное, что лицо в лицо. То есть каждый будет от другого атлета вызывать, как бы это будет как определенный вид единоборства.
1: Ну, это очень круто. Спасибо большое. Вообще увлекательнейшая беседа. У нас в гостях был президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин. Удачи вам в квалификации, побед в Лос-Анджелесе, естественно.
0: Всем огромное спасибо, и узнайте и любите академическую, и в том числе греблю. Мастера

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. В течение дня перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России и акватории Черного моря. Об этом вечером сообщила Минобороны. С 8 утра и до 8 вечера дежурными силами ПВО были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Группировка российских войск «Восток» при штурме села Вольное в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры штурма Вольного. Отмечается, что его взятие позволило группировке закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. Глава МИДа КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о неукоснительной поддержке Пхеньяном усилий Москвы по устранению первопричин кризиса на Украине. КНДР не только сейчас, но и впредь будет неукоснительно поддерживать все усилия Российской Федерации, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине, сказала она, ее цитирует Интерфакс. Встреча президента России и главы МИДа КНДР проходит в Кремле, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ней принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Водитель и 13 пассажиров госпитализированы с различными травмами после съезда маршрутного автобуса в кювет Мурманской области. Среди пострадавших был несовершеннолетний. Об этом сообщила прокуратура региона. Ранее стало известно об этом ДТП. Уточняется, что 13 пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе. На фоне сильной жары предупредили в гидрометцентре. Местами завтра ожидается кратковременный дождь. При грозе возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. При этом столбики термометров в столице успеют подняться до 28-30 градусов. Ранее в Москве начал действовать оранжевый погодный уровень, связанный с сильной жарой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, возможны кратковременные осадки, ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в российской столице плюс 23 градуса, без осадков, безветренно, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За два сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав два голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 результативных паса. В футбольной первой лиге костромской «Спартак» в сухую обыграл «Сочи» 2-0. Дубль в составе краснобелых оформил Амур Калмыков. Также 2 мяча в ворота ульяновской «Волги» отправил Александр Юшин. Его «Торпеда» победила 3-1. Еще по голу на счету Андрея Костина и Артура Галаяна. Нападающий Александр Барабанов поделился причинами отъезда из НХЛ. С интервью ознакомился Андрей Кудряшов.
2: Хоккеист в своем эксклюзивном интервью издания «Спортэкспресс» подробно объяснил, почему решил уехать из Национальной хоккейной лиги. По словам форварда, в Америке ему предлагали контракты, но исключительно в четвертых звеньях. Играть в простой и прямолинейный хоккей, бей-беги, Александру было неинтересно, ему хотелось созидать на льду. Комментируя свой уход из казанского «Акбарса», нападающий признался, что руководство клуба даже не инициировало разговор о продлении контракта. Александр Барабанов также вспомнил болезненное поражение от Ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина, заявив, что в решающих матчах серии половина казанской команды выглядела ментально не готовой к битве. Новым вызовом для 32-летнего игрока стал екатеринбургский автомобилист, где Барабанов получил самый дорогой контракт в лиге. Цитирую: «Я шел к этому всю свою жизнь, но автомобилист выбрал не только из-за денег. Привлекли амбиции клуба, отличный тренерский штаб, новая современная арена и комфорт для моей семьи», заявил хоккеист.
1: Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: По-прежнему в эфире «Мастера спорта». Андрей Кудряшов в прямом эфире «Маяка». И к нам присоединяется мой коллега, комментатор, спортивный журналист Андрей Журанков. Андрей, привет.
1: Привет.
0: Да, добрый вечер. Естественно, в день финала чемпионата мира не могу не задать вопрос тебе. Ты за кого? Неожиданно немножко.
1: Мне легче было сказать...
0: Против кого-то, да?
1: В полуфинале я болел за Испанию и за Аргентину. Вот поэтому у меня как бы в данном случае... Я за Месси.
0: За Месси. Чтобы он выиграл, да, все-таки свой второй Кубок мира?
1: Я посмотрел, как он играл полуфинал, и как он вытащил на себе полуфинал. Просто один человек перевернул всю игру. И я хочу сказать, что все вопли фанатов фигурного катания про величие фигуристов, особенно фигуристок, они смешны. Потому что людей, гениальность которых настолько сильна, в фигурном катании нет. Будь даже фанат Малинина, не обижаются.
0: Назови тогда хотя бы либо фигуриста, либо фигуристку, либо, может быть, пару танцевальную или спортивную, которыми в истории фигурного катания ты считаешь гениальными.
1: Ну ладно, хорошо, в принципе, я тут соглашусь. Я сейчас пускай признаюсь честно, что, наверное, все-таки гениальность Сизерона, она действительно, признаваема. Вот, а если в истории брать, хороший такой вопрос. Вот ты понимаешь, я хочу сказать для определенного поколения.
0: А здесь очень простой вопрос, что первое приходит в голову? Здесь не надо гадать, здесь не надо думать.
1: Нет, я тебе хочу сказать, да. Вот понимаешь, как, если бы Ламбьель выиграл больше, то Ламбьель, а так Ханью.
0: Но здесь можно в каждый вид вспоминать, понятно, да, здесь такая
1: конечно
0: история. Мы сейчас в этом утонем. Скажи, пожалуйста, твое мнение по поводу позиции ICU, Международного союза конькобежцев. Оно, в принципе, прогнозировалось после решения июльского Международного олимпийского комитета, который временно установил права ОКР и, соответственно, дал понять федерациям, что вы вольны, собственно говоря, делать все, что угодно. Но, по сути, для наших спортсменов, практически в любом, да, виде спорта, я имею в виду, не только фигурного катания, ничего не изменилось, да, вот какие есть отношения с федерацией, так, собственно говоря, там есть гимн-флаг и так далее, либо нет.
1: Да, я вот тут с тобой полностью соглашусь, что по большому счету ничего не изменилось. На самом деле, многие так посчитали решение Международного олимпийского комитета неким прорывным, которые все-таки эту ситуацию двигают вперед, а на самом деле они просто, со своей стороны официально застолбили под своими тремя буквами тот процесс, который уже шел. То есть, по большому счету, они, наступили на хвосты тех федераций, которые уже проводили вот эту свою политику. Потому что, если взять тоже ISU, то решение МОК никак политику ISU и принципы, которые сейчас ISU заявляет, не изменило. Правильно же? Но то, что ты и сказал...
0: Причем касается не только фигуристов, это и конькобежцы, да, это и шорт-трек и так далее.
1: Да. Там взять, например, легкую атлетику. У нас что, в легкой атлетике какой-то прорыв? После этого заявления МОК нет никакого прорыва.
0: Там все заколочено досками.
1: Поэтому с точки зрения влияния решения МОК на позиции федерации, мы видим, что действительно влияние не очень велико. Но с другой стороны, мне кажется, что та относительная лояльность, которая проявлена в ИСУ, например, в формулировках анкет, которые должны заполнить наши спортсмены.
0: Давай просто подробнее расскажем, да, что это за анкеты. То есть, я так понимаю, что ICU предоставила специальную анкету, да, которую должен заполнить каждый фигурист, тренер, и весь персонал, да, который вокруг фигуриста. Там три вопроса, да, соответственно.
1: Там на самом деле, да, то есть там нету каких-то подписать там требования, признаться в чем-то, покаяться и так далее. Там этого нету. То есть, в общем, эти анкеты, они отчасти формальны. И, то есть, с одной стороны, хорошо, что так. Вот будем так говорить. А вопрос только дальше, будут ли какие-то скандалы, когда кому-то не дадут нейтральный статус.
0: Вот это мой был следующий вопрос. Такое может быть вообще в принципе, да, потому что мы не знаем, на каких условиях, да, кто отбирает, да, понятно, что там есть какие-то специальные люди в ICU, да, но, насколько я понимаю, критерий проверки этой нейтральности, он сильно понижен, да, по сравнению с тем, что было после решения МОК. То есть это, по сути, ну, как говорят, формальность. Формальность ли это или нет?
1: Вот, знаешь как, мне кажется, есть персонажи, по которым мы все это поймем. Персонажи это весьма значимы для нас. Я бы назвал Галямова.
0: Мишина Галямов, да, пара спортивная.
1: Ну, именно Галямова.
0: Ну, нет, ну, да. Мы же как об общей паре говорим.
1: Я понимаю, да, но они же не будут заполнять анкету общую. Ну, у каждого будет своя анкета.
0: Понятно, да.
1: Да, это первый момент. Второй момент, мне интересно, что будет со статусом Марка Кондратюка.
0: Объясни, почему у Кондратюка вопрос? Потому что он за ЦСКА выступает, да, и в ЦСКА тренируется.
1: Потому что за ЦСКА. Вот, наверное, это основные такие позиции, которые интересны. И мне очень интересно, что будет с анкетой Степанова и Букина. Потому что если мы вспомним, как людей лишили Олимпиады.
0: Это было в Пхенчане в 2018 году.
1: Да, в 2018 году. То есть как будто бы что-то там, где-то глубоко-глубоко, в какой-то истории этой пары, что-то лежит. И до сих пор непонятно многим, ну, по крайней мере, официально никто это не объяснил, почему им тогда не дали выступить в 2018 году. При этом они выступили, все помним, они в 22-м.
0: В 22-м, да-да, в Пекине, да, они были.
1: Ну, то есть, как бы, то есть, вот вообще загадочная история вот с этой парой. Просто интересно посмотреть, какое будет решение. Я надеюсь, что все решения будут положительные, и что все это такая формальность. Вот. Как бы очень хочется на это надеяться. Но, с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что те люди, которые улыбаются нам в лицо, потом
0: возникают вопросы.
1: Достают автомат и нас
0: расстреливают. Скажи, пожалуйста, при варианте, да, когда вся наша основа сборной, запасные сборные получают нейтральный статус, соответственно, получают право выступать на турнирах категории Б, которые в августе, по-моему, в Штатах уже, по-моему, первый, да, стартует вот буквально вот через там сколько там.
1: Ну да, сначала в августе, потом сентябрь.
0: Да.
1: Серия турниров октябрь.
0: Кто поедет вообще, какая позиция федерации, потому что напомню, что у нас в каждом виде по одной квоте, да, правильно я понимаю, даже несмотря на выступление на Олимпиаде ребят Петра Гуменника и Аделия Петросяна.
1: Ну, в каждом виде по одной квоте на чемпионат Европы и чемпионат мира, правильно же?
0: Ну, да. То есть, соответственно, на турнире, я просто пытаюсь понять схему, на турнире вот эти предсезонки, там может ездить любое количество человек. Просто заявился, приехал, там есть у тебя, возможно, там виза у тебя есть, там приехал, выступил. Правильно?
1: Ну, получается, да.
0: А и дальше что? То есть это, я так понимаю, что шанс попасть куда? В серию Гран-при? Ради чего туда бы ездить?
1: Нам попасть в серию Гран-при есть ради чего, понимаешь? То есть, во-первых, для того, чтобы показаться очень многим, надо показаться перед
0: судьями.
1: Угу. Да, это 100%. Во-вторых, надо, что называется, в эту игру опять сесть играть. Ну, я имею в виду вообще под игрой, я имею в виду весь мир фигурного катания. То есть скандалы, интриги, расследования. Uh-huh, до расследования дела не доходят, все только скандалы и интриги. Приезжаешь, понимаешь, какое отношение, смотришь, общаешься, начинаешь задавать вопросы, получаешь какие-то ответы, так или иначе. Это вопрос не только про спортсменов, но и вопрос про наших тренеров. Нам это нужно. Но проблема в том, что, скорее всего, на этапах Гран-при нашим показаться практически невозможно, потому что все этапы сформированы, они, по большому счету, закрыты по заявкам, там, по-моему, только по одной, да, остается пустой строчке.
0: Нет, насколько я помню, там вообще все сформировано, и единственный шанс туда попасть запасным, если кто-то, не дай бог, естественно, получает травму или заболеет. Единственный вариант куда-то быстренько вписаться, да. Кого ты больше всего ждешь на международном льду? Давай вот прямо...
1: Нет, смотри, как я понимаю, подожди, смотри, вот давай так еще. США, этапы Скейт-Америка, Скейт-Кенеда, да? Думаю, что нас там никто, даже если кто-то отменится, особенно Канада и США тоже, нас никто звать туда не будет. Мой прогноз, да?
0: В смысле звать? Нет, мы же можем подать заявку, да, вот Петя Гуменник, у него есть американская виза, да, он может подать заявку. И вот его дальнейшие действия. Слушайте,
1: там... Ну, организаторы же в итоге, и те, кто формирует серию гран-при, решают, кто займет освободившееся место, правильно? Насколько я понимаю. Как это все происходит. То есть, как я понимаю, для нас единственный вариант, где мы можем появиться, это Китай.
0: Ну да, на китайский, да, то есть если китайцы нас позовут, да, но и то там сколько может человек, один, да?
1: Один, это если там кто-то, да, кто-то отменится, ну то есть имеется в виду все равно, ну, то есть на самом деле шансы очень эфемерны.
0: То есть, по сути, да, с этим понятно. То есть, по сути, получается, для нас опять ничего не изменилось. Да, у нас до декабря внутренний сезон.
1: Нет, ну подожди, у нас же есть турнир второй категории.
0: Ну, категории Б, да. Но они все равно как-то заканчиваются, когда начинается серия гран-при. Или
1: да,
0: они...
1: да, нет, ну подожди, смотри, все равно нам же надо поехать. Нашим надо показать тех минимум. Понятно, что для наших это проблем не составляет, но его надо, этот тех минимум, накатать. Да, для того, чтобы потом на основании этого техминимума иметь право выступать на чемпионате Европы, чемпионате мира. Поэтому они выступят и так далее. Конечно, с гран-при вопрос открыт, и этот вопрос очень странный, на мой взгляд. И
0: почему странный?
1: Ну, потому что это такое, знаешь, полурешение.
0: То есть, типа, ни да, ни нет, да? Или это специально фигуристов распределили, да, и потом,
1: да,
0: чтобы...
1: Нет, вроде как разрешили, у вас нейтральный статус. Но...
0: Но сорян, да.
1: Да, но без главных шести стартов и финала первой половины сезона. То есть, как-то, знаешь, то есть дискриминация все равно существует, это называется. То есть, мы вроде как, пожалуйста, пожалуйста... Но
0: нет.
1: Нет.
0: Да. А, у нас минута до перерыва. Кого ты больше всего ждешь из состава основной и сборной, и, соответственно, запасных? Ну, давай там по 2-3 фамилии, по 3. Давай там с мальчиков начнем.
1: Нет, я понимаю. Во-первых, мы, конечно, ждем всех юниоров, особенно
0: ну,
1: пары.
0: Ну, юниоров, да, это прежде всего, да, с юниорами.
1: Да, пары, танцы, мальчики, девочки, прям это очень интересно будет. Это должно много нам объяснить. На взрослом уровне я понятно, жду, ну, как бы, мне очень интересно, как наши фигуристки, вот, о чем они могут заявить, потому что мне кажется, что даже у ребят...
0: Валиева, Трусова, Петросян, вот это трио, да, которые, ну, Валиева, Трусова возвращается в этом сезоне, да, как они говорят?
1: Я бы шире взял, понимаешь?
0: А вот про шире, давай мы сейчас узнаем через 2 минуты, прервемся ненадолго и узнаем, почему шире.
2: Маяк. Имена собственные. Детский писатель и поэт Борис Владимирович Захадер. Закончив с отличием литературный институт, он едва сводил концы с концами. Стихотворения не проходили цензуру. И чтобы заработать, молодой поэт занимался переводами и разведением аквариумных рыбок. Все изменилось, когда кто-то из друзей посоветовал ему писать стихотворения и рассказы для детей. Авторский перевод Бориса Захадера «Историй о Винни-Пухе» по популярности превзошел оригинал, а пересказ «Алисы в стране чудес» принес ему международную славу. Это мы. Это про нас. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
3: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
2: композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: мастера спорта.
1: Андрей Жираков с нами, комментатор и спортивный журналист. Говорим, естественно, о фигурном катании. И такой клиффхенгер подвесили по поводу, кого же Андрей ждет на льду из наших девушек взрослого состава.
2: Я уже вот говорю, я жду не только Валиеву, Трусову, Петросян. Я на самом деле жду Горбачеву. Я жду Муравьеву, я жду Захарову, которая сейчас весьма популярна в той же Европе за счет своих выступлений в шоу. Поэтому, честно говоря, вот тут такая история. Ведь чемпионат России будет страшным. Он и так был страшным.
1: Это был следующий мой вопрос, да, про чемпионат России, который в этом году пройдет в Челябинске.
2: Да, именно в Челябинске, да. Мы все гоняем чемпионат России по городам и весим. Так вот, и вот... Он будет зверским. И у меня вопрос. Должны ли мы абсолютно, так скажем, безапелляционно решать, что место на чемпионат Европы, чемпионат мира будет разыграно между двумя, Валиевой и Трусова? Прям для меня этот вопрос принципиальнейший.
1: Почему ты так решил, что это будет именно так, и Петросян, например, не вмешается?
2: Нет, я так не решил. Я вот... Просто такое может сложиться мнение и у болельщиков за счет пиара и за счет медийной раскрученности Трусовой и Валиевой и их прошлой популярности может сложиться мнение, что вот все превратится в борьбу этих двух за единственную квоту. Вот и все. Но на самом деле, мне очень интересно, как в этой борьбе будут выглядеть другие и что будет решать федерация, потому что при всей любви к той же Камиле и к Саше, ее болельщиков, вопрос будет, ну, просто принципиальнейший.
1: А ты не считаешь, что в кои-то веки надо выйти, я понимаю, что так, скорее всего, не случится, и сказать, что на чемпионат Европы едут победители чемпионата России. Точка.
2: Правильно. Так я тебе про это говорю. Ну, тогда вопрос возникнет. Ты представляешь, как будет рассматриваться судейское решение, любое?
1: Это был третий вопрос про судейство.
2: На чемпионате России. Я тебе про это и говорю, и как мы будем укладывать этапы гран-при России,
1: да,
2: вот в эту череду, как бы пред чемпионата России, череду результатов, и как они будут влиять на чемпионат России. Ну, ты понимаешь, да, что, например, выходит Петросян, вдруг ожившая, да, и не такая с проблемами, как было в прошлом сезоне, и всех выносит, как это было там 3 года назад, понимаешь, да? И тут
1: ну, сомнительно, но допустим, да.
2: Угу. Допустим, да.
1: Нет, естественно, я не в смысле там здоровья, дай бог здоровья, конечно, я имею в виду, что, ну, все меняется же.
2: А что делать Горбачевой, у которой уже был 14 сальхов, а тут практически сезон пропущен из-за травмы, лечения и так далее? Вот тут, тут огромное количество, поэтому на самом деле, ведь как раньше было, те, кто не могли попасть в основную, как сказать, тем, кому сложно было попасть в основной состав сборной, ну, за счет того, что здесь другие расклады и другие авторитеты, выступал на этапах гран-при и как бы через международное судейство, в том числе, как-то, ну, доказывал своими результатами, что
1: он может и достоин, понятно, да.
2: Да, а сейчас-то этого нету. Вот в чем дело. И поэтому, ну, в общем, чемпионат России будет крайне, крайне тяжелым, интересным.
1: Мы с тобой уже не раз по этой теме говорили, и по поводу судейства, да, мы обсуждали, каким оно будет на Олимпиаде, да, на чемпионатах мира, на чемпионатах России. Все равно более-менее пьедестал получался, ну, практически всегда по делу, да, ну, за редким исключением. По-моему, к такому выводу, ну, вот лично я приходил.
2: Ну, конечно, нет, на самом деле, да, если так посмотреть, ну, за исключением пьедестала на Олимпийских играх последних в мужском одиночном катании.
1: Ну, да, где вопросы были, да, по Петру Гуменнику.
2: Да, очень где Гуменник должен был быть на пьедестале, вот.
1: Все по делу.
2: Да, по делу, да.
1: То есть ты считаешь, что судейство... В нашей стране именно на этапах гран-при и тем более на чемпионате России будет каким? Мы о судействе фигурного катания либо хорошо, либо никак. Но мы не фигуристы.
2: Если даже Виталий Георгиев в своем интервью говорит о том, что домашнее российское судейство ее не устраивает.
1: Почему?
2: Ну, я не говорю это цитаты, но она же это дала понять.
1: Почему?
2: Ну, потому что так или иначе регионы борются на разных этапах, разные оценки, каждый пытается внутри России там свои интересы продвинуть и так далее. То есть, на самом деле, казалось бы, грех кому жаловаться. Ну, не тут
1: бить. Но тем не менее,
2: тем не менее, она про это говорит. Я понимаю, она говорит не только про взрослого, она еще говорит и про юниорское судейство. Ну, про юниорские как бы соревнования. Тут она про все говорит в данном случае. Но она это заявляет. Значит, эта проблема существует. Не будем от этого отнекиваться. И вот тут, понимаешь, как, вот смотри, вот тоже. Прошлый сезон выиграли Байкова-Козловского, Мишина Галямова. Uh-huh. Вот как будет складываться судейская тенденция в этом сезоне?
1: А вот это будет зависеть от того, получат ли обе пары нейтральный статус.
2: Вот, получат. И?
1: Ну, дальше я сдался, готов тебя послушать. Как эксперт, ты уж извини.
2: Я просто, как бы... Вот мне кажется...
1: Будет все зависеть от программ, от качества программ, от их исполнения, от...
2: Только приходящих. Я очень хочу, чтобы наше судейство, наконец, очень серьезно в данном случае рассматривала программу не с точки зрения нравится-не нравится, а с точки зрения, как это будет смотреться и воспринято
1: на международном уровне. Ну, понятно.
2: Да.
1: Ну,
2: и поэтому, так или иначе, нужно ехать на бэшки.
1: Я считаю, я вот здесь готов поспорить, надо не смотреть не на то, как это будет на международном уровне, а как это исполнено и по элементам, и по всем тем вещам, за которые выставляются оценки.
2: Вот, нет, вот смотри, понимаешь, вот взять...
1: 20 секунд у тебя, Андрей.
2: Оставили Майкла Джексона, сыграл на Олимпиаде?
1: Сыграл, вот, конечно.
2: Вот глазами смотреть.
1: Конечно. Я чувствую, наш сезон, я точно не последний раз с тобой общаемся, будет таким же интересным, как, наверное, и финал чемпионата мира, который у нас начинается совсем скоро. Большое спасибо, Андрей Журанков был сегодня с нами, комментатор, спортивный журналист, и говорили мы о фигурном катании. Меня зовут Андрей Кудряшов, до встречи.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в Кремле принял главу МИДа КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат не будут забыты.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать.
0: Во время встречи Путин также передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Минобороны сообщило, что в течение дня российские войска продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили российские военные, удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. По данным ведомства, в порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов. В порту Южный нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Беляры нанесены удары по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами, также предназначенными для ВСУ. Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены 2 морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порт Одесса, 2 морских судна типа «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера. В Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Телеграм, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ, отмечает РИА Новости. На опубликованном украинским изданием видео люди держат плакаты в поддержку Федорова и выкрикивают «Сырский прочь» и лозунги против репрессий. По информации украинских изданий, протест проходит и во Львове. Там требуют отставки главкома ВСУ. 12 июля Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкомата. Верховная Рада 14 июля проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера, что автоматически повлекло за собой отставку всего Кабмина. МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на гражданские суда в акватории Черного моря, которые произошли 17 и 19 июля. Суда задействованы в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что власти страны рассматривают такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. 19 июля морской терминал КТК атаковали украинские беспилотники. В результате погрузку нефти были вынуждены остановить. После удара на одном из танкеров «Азия» возник пожар. Его потушили. Разлива нефти не произошло. Никто из сотрудников терминала не пострадал. В компании обратили внимание, что на борту танкеров работают международные экипажи. Чемпионат мира по футболу завершается суперматчем в борьбе за титул. Уже через час сойдутся действующие чемпионы мира аргентинцы и действующие чемпионы Европы испанцы. С подробностями наш спортивный обозреватель Екатерина Маловичко.
3: Впервые в истории в финале чемпионата мира сыграют две первые команды рейтинга Международной федерации футбола – сборная Аргентины и Испании. Это не просто встреча сильнейших, а противостояние двух футбольных философий, а также практически битва двух эпох и многих. множество ярких микродуэлей. Аргентина и Испания – это два игровых стиля. Обе команды ассоциируются с атакующим футболом, но играют в него совершенно по-разному. В центре внимания противостояние Месси и Ламина Ямаля. Весь мир облетела фотография, на которой 20-летний Месси купает полугодовалого Ямаля. На самом деле они не были знакомы, это случайное фото для благотворительного календаря. Но каков символизм? Кто бы мог представить, что 19 лет спустя бывший лидер Барселоны и нынешний вундеркинд, один из самых талантливых молодых игроков современности, сойдутся в финале чемпионата мира, причем сыграют друг с другом впервые. Месси и Ямаль – единственные участники чемпионата, совершившие более 20 успешных обводок. Аргентинец обыграл соперников 25 раз, испанец – 22, но у Месси 12 результативных действий и 15 проникающих передач – рекорд для одного чемпионата мира, а у Ямаля на счету один гол. Но на Месси играет вся команда, у испанцев распределение ролей более равномерное. Вратарь испанцев Унай Симон считается главным претендентом на звание лучшего голкипера Мундиаля. Аргентинец Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем прошлого чемпионата мира в Катаре. В общем, этот матч – загадка для букмекеров. Сборная Аргентины – это мощная атака и индивидуальное мастерство Месси. Сборная Испании – команда, которая плотно владеет мячом и инициативой с начала и до конца встречи. По мнению экспертов, матч будет довольно осторожным. Испания будет пытаться контролировать мяч, но это не гарантирует победу. Ключевым моментом может стать первый гол. Согласно статистике, команды Лионеля Скалони очень редко проигрывают после первого забитого мяча, но и Испания наиболее опасна именно тогда, когда сама открывает счет и заставляет соперника раскрываться. Эксперты и букмекеры отдают предпочтение «Красной Фурии», суперкомпьютер «Опта» тоже, чем ответит Аргентина. Екатерина Маловичко, Вести ФМ.
0: К рассказу нашего обозревателя добавлю, что фанатам футбола, которые решили в последний момент купить билеты на финал чемпионата мира, придется отдать от 5 до 57 тысяч долларов, пишет РИА Новости. На данный момент в официальном магазине чемпионата еще доступны билеты первой категории за 11 тысяч долларов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 19-21 градус днем, ночью плюс 13-15. В Москве завтра возможны кратковременные дожди, ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов. Сейчас в российской столице плюс 23, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк». Хорошо темперированный эфир.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Вагесь Вумян. Мы будем разговаривать о музыке ближайшие два часа. У нас в гостях в студии «Маяка» Петр Климов, доцент кафедры композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, председатель приемной комиссии Союза композиторов России. Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня с вами хотим поговорить на такую вот тему. Я небольшое введение скажу. Я очень много наблюдаю по долгу службы за музыкой в России, и я отметил, что есть такая неприятная иногда тенденция, когда, это я сейчас говорю о популярной музыке, не об академической, когда люди, приходящие в эту музыку, пытаются отрезать все, что было до этого, и как бы начать с чистого листа. А я наблюдал также за музыкой в разных других странах и культурах, и там часто вот эта преемственность от артистов, композиторов друг к другу, она сохраняется внутри индустрии. Хотя в последнее время стало много каверов, ремиксов, возрождений старых композиций, и вроде эта ситуация начала налаживаться в этом смысле. Но я совершенно не знаю, как дела обстоят в академической музыке в этом смысле. А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да, потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования. И у нас были периоды в искусстве, когда, ну, на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до, я сейчас говорю о начале 20 века, когда, да, многих начали скидывать с парохода современности. И вот в этом контексте поговорить хотелось с вами об академической музыке и о том, как эти процессы устроены в ней, и, соответственно, и с музыкой, и с вашим мнением, с вашими взглядами мы будем сегодня взаимодействовать. Наверное, тут стоит начать с того, да, что вся музыка была написана Бахом, и все, что потом, это всего лишь вариации. Мы часто используем это словосочетание и здесь в эфире, и в разговорах. Насколько оно действительно точно отражает то, что происходит в музыке?
2: Ну, на всякий случай, для все-таки радиослушателей, которые, может быть, не настолько в теме, все-таки, конечно же, не вся музыка была написана Бахом, потому что могут подумать, что это уж совсем правда. Но Бах, да, кстати, какие-то его современники действительно оставили колоссальное музыкальное наследие, хотя по самим принципам существования музыки и ее развития, конечно же, в дальнейшем, ну, один Бетховен чего стоит, и все композиторы 19 века и 20, конечно же, было написано и создано, и осмысленно, и переосмысленно, и изобретено очень много нового. С другой стороны, творчество Баха, как, кстати говоря, и творчество вообще практически всех композиторов, нам известно даже не то, что надвоенная часть айсберга, а какие-то только широкому слушателю известны какие-то узкие ряд каких-то хитовых моментов, а Бах написал так много, например, у него одних только вот кантат почти 200 штук, и они такие все интересные, я вот когда... На меня почти каждый год находит какой-то вот такой момент, когда я начинаю слушать кантаты Баха, и там музыка, которая даже на самого Баха привычного не очень похожа. А у Баха, кстати говоря, как мне недавно, когда я недавно узнал, самая его знаменитая вещь органная, «Токката и фуга» ре минор, да, которую все всегда знают. Вообще спорно, он ли это написал. Вообще часто главные хиты известных композиторов не им принадлежат, как «Лакримоза» Моцарта, например, да, и тот же, как оказывается, ре минорный Бах, спорно его авторство. А потому что он, вот этот ре минорная токката и фуга, она очень хорошая музыка, и она как бы простая для понимания. Людям-то чем проще, тем лучше.
1: А в двух словах об этой истории. Выяснилось, что мог быть не он автор, а кто-то из его современников.
2: В общем, я не очень подготовлен. Мне как раз скорее рассказывали с разных сторон разные мои знакомые. Суть в том, что, ну, авторство как бы не доказано. Не то чтобы оно обязательно оспоривается, но и не доказано. То есть, может быть, это там Бах переписал чью-то другую пьесу, и потом как-то это попало в оборот. в общем, может быть и Бах, а может быть и не Бах. И, кстати, когда я с этой мыслью слушал эту пьесу, зная многие другие баховские сочинения, думал, да, действительно, Бах мог бы и по затеялью и написать местами. Но, с другой стороны, может быть и Бах. Поэтому просто вот часто такие бывают занятные, спорные истории, а у композиторов это оказывается чуть не главные хиты, и вот что с этим делать, непонятно.
1: В таком случае, когда мы говорим, что, ну, в шутливой форме говорим, конечно, иронично, что всю музыку написал Бах, а остальное все это уже цитирование вариаций на эту тему, а, в принципе, что здесь имеется в виду, что он или его современники, да, как вот барочная музыка, они, ну, как пионеры, скажем, музыкального искусства, они отработали, обработали вообще все, что попадалось под руку, и переработали это в музыку, отдали людям. И уже потом начали люди это все расширять, углублять, усложнять. Правильно мы понимаем эту канву?
2: Ну, очень много, конечно, было, естественно, осмысленно сочинено, сделано, тем более, что в барочные времена ведь принцип сочинения был такой, что надо было сочинить, исполнить, и на следующей неделе сочинять уже следующее. То есть музыка игралась только суперсовременная. То есть такого понятия, как какая-то музыкальная классика, почти не было.
1: Вся то музыка... есть 5 лет одно и то же играть нельзя было?
2: Вот это редкие вещи, как, такие, скажем, как вот оратория «Мессия» Генделя, которые исполнялись из года в год, из раза в раз, и даже, значит, какая-то нотная цитата из этой «Мессии» начертана на надгробии, значит, Генделя в Вестминстерском аббатстве. А Бах, как и другие композиторы барочной эпохи, если вы посмотрите на списки сочинений, они колоссальные просто потому, что нужно было каждую неделю выдавать новый продукт, он игрался и, грубо говоря, забывался. И действительно было, благодаря этому, написано огромное количество музыки. Часто такая гонка приводила как раз к тому, что композиторы использовали и собственные свои уже имеющиеся сочинения, и сочинения других композиторов. У Баха масса есть музыки, написанные на темы, так сказать, или по моему...

0: сочинения Бетховена, это уже какой-то отдельный свой собственный мир, очень индивидуально созданный. У него прямо это очень даже как-то видно. И, естественно, модель музыки и суть сочинения музыки поменялась, потому что из какой-то более служебной она превратилась в такую самодостаточную, да, художественную ценность.
1: Эстетическую, да.
0: Эстетическую, да. И весь XIX век во многом на этом держался. И, в принципе, появился очень важный этот вектор какого-то дерзания, какой-то новизны в музыке, который особенно, да, даже иногда чересчур проявился в XX веке. И действительно, история музыкальная тяготела к тому, что композиторы какой-то эпохи старались как-то зачеркнуть предыдущих. Угу. То есть, например, когда...
1: К этому мы еще придем. А позвольте я уточняющий вопрос
0: задам. Да, конечно.
1: Вот вы рассказывали, когда получалась такая история. Значит, фокус внимания в барочные времена был на самой музыке, которая очень много ее писалась и часто обновлялся, так скажем, плейлист слушателей того времени.
0: Постоянно.
1: Постоянно, да. Далее этот фокус внимания перешел на самого композитора, правильно? Вот в примере с Бахом, с Бетховеном, вы говорите.
0: Ну, на композитора, но, естественно, на его сочинение. Не то, что просто на композитора, который раздает интервью и рассказывает, да. Что именно он начинал.
1: Но мы видим здесь переход фокуса, да, такой?
0: Ну, мне кажется, да, он виден, конечно.
1: Да, а куда дальше пошла вот эта тенденция в 20 веке? На чем фокусировались в 20 веке? И к чему мы пришли сегодня? Вот, а если вот продолжить эту
0: между мысль. Прочим, сегодня, если перескочить быстренько через головы целых многих поколений композиторов, то, что я наблюдаю сегодня, мне немножко напоминает барочную ситуацию, потому что вот у многих коллег-композиторов и в принципе, в самом этом процессе я тоже вижу эту цепочку. Написал часто какой-то конкретный, сейчас ведь масса конкурсов, фестивалей, написал для конкурса, написал для фестиваля, написал для конкретного исполнителя, чтобы он где-то сыграл, написал, сыграл, забыл. Вот этот вот, это вот, значит, такое триединство, оно как-то очень действует в наше время. Хотя, наверное, оно было как-то всегда. Но сейчас немножко есть такая направленность. То есть сейчас как-то мало композиторов сидят и пишут, что называется, на века, без какого-то конкретного повода.
1: А разве это можно сделать с умыслом? Вот сяду-ка я, напишу на века.
0: Ну, делали же. Вот из каких соображений, скажем, Петр Ильич Чайковский писал свои симфонии? Не для конкурсов, не для фестивалей. Не для,
1: согласен, но вряд ли он сидел и думал, вот я вот на века буду делать.
0: Почему? Вот он как-то так...
1: Как-то так, да?
0: Да.
1: Но это такая просто мысль, которая, мне кажется, в целом мешает процессу.
0: А если она рождается у талантливого и требовательного к себе человека, то она приводит к созданию как раз выдающихся произведений,
1: вот
0: между прочим.
1: Да. Да, поэтому не зазорно думать, что что-то мы делаем большое, и если мы талантливы.
0: Что интересно, об этом думал, например, и Бах. То есть, скажем, вот несмотря на то, что его творческий процесс это была прям, ну, действительно, фабрика, да, то есть конвейер, но он всегда имел в виду, что он должен создавать что-то вечное, потому что, например, даже своему сыну, очень, кстати говоря, хорошему композитору, замечательному Карлу Филиппу Эммануилу Баху, почему-то он его как-то немножко как композитора недооценивал, и про то ли его музыку, то ли музыку его каких-то берлинских коллег, он говорил, это, говорит, берлинская лазурь, она быстро выцветает. То есть, как ни странно, это даже Бах с его конвейером имел соображение того, что он пишет не однодневки. И...
1: Но тут у нас еще очень такая грань важная этого бриллианта, это духовность, да, этой музыки. Просто я не отменяю того, что современные композиторы могут писать из духовных побуждений. Но вот это вот «я пишу на века» воспринимается сейчас достаточно утилитарным способом. Я поэтому с вами об этом
0: говорю.
1: Я думаю,
0: тут дело не совсем в том, что я пишу на века, а просто, как бы сказать, я пишу как...
1: Для вечности.
0: Как Блок иронично сказал про... Или кто-то сказал про Ахматову и Блок, или Блок сам сказал, что она пишет как перед мужчиной, а я пишу как перед Богом. Вот. Угу. И я не думаю, что он совсем прав по отношению к Анне Андреевне. Это другой вопрос. А просто вот перед лицом Творца. То есть ты даже не думаешь на века или не на века, но ты мобилизуешь себя на то, чтобы создать что-то максимально замечательное, исходя из своих скромных сил.
1: Вы доцент кафедры композиции, и вы много взаимодействуете со студентами, я так полагаю. И вот на эту тему вы с ними часто разговариваете? Вот именно вот это метафизическое пространство в работе композитора, в жизни композитора.
0: Ну, при случае стараюсь. На самом деле...

0: сейчас немножко сложно с этой стороны подходить к студенту, потому что у него, у нормального студента нынешнего, тоже такие достаточно, в хорошем смысле, меркантильно такие какие-то, значит, утилитарные, да, вот как, научите меня делать так, чтобы я мог этим зарабатывать, грубо говоря. И это правильно, это естественно. И часто то, что я объясняю своим студентам и в плане сочинений, или, скажем, в плане оркестровки, я тоже говорю, вы знаете, это сейчас никому не нужно. Вот такой подход к оркестру, как вот, например, он был у композиторов прошлого. Сейчас просто, ну, напиши, чтобы моща была, как говорится. И, ну, вот эти вот какие-то тонкие размышления внутри оркестровой ткани, они, в общем-то, мало кому нужны. Но я говорю, что, вы знаете, вот есть такое ощущение, что, тем не менее, в истории сохраняется именно такая музыка, которая написана вот как-то так.
1: С тонкими вещами.
0: Ну, вот с каким-то другим подходом, да. Хотя тут тоже не угадаешь, и действительно многие вещи пишутся и действительно на случай, а оказывается, что это получилось что-то замечательное и вечное. Так тоже бывает.
1: В течение обстоятельств, да?
0: Ну вот тут это вот, да, не угадаешь.
1: А когда вы с ними занимаетесь уже профильно, такая огромная библиотека музыки, да, медиатека музыки, и только чтобы изучить все барокко, нужно потратить не один год и даже не 5 лет на то, чтобы разобраться, что к чему, еще тем более вопросы авторства там серьезно стоят, я так понимаю, и чтобы изучить все приемы, понимать эпоху, но композитор сегодня, он должен, по идее, да, как бы владеть всеми этими эпохами, чтобы знать, куда ему двигаться и как это реализовывать, внутренние ощущения и поиск свой композиторский. А можно ли все это действительно уместить внутри себя?
0: Ну, во-первых, они ничего не знают. Это вот, да.
1: Студенты,
0: и,
1: в смысле?
0: Да. И композиторы, и музыковеды. Я часто их тоже так это в шутку гноблю на лекциях. То есть, ну вот за мое уже скоро 30-летнее пребывание в стенах Гнесинской академии, мне кажется, максимум студентов 10 встретилось, которые действительно знали музыку и с которыми можно было поговорить о разных композиторах, о разных их вещах.
1: То есть это не так необходимо, как кажется на первый взгляд.
0: Ну, для того, чтобы ты отучился и закончил, получил диплом, это, оказывается, не очень необходимо. И у большинства студентов почему-то это не является таким мощным интересом. То есть слушать музыку, вгрызаться, слушать разные вещи разных композиторов. Они знают какие-то вот 2-3 вещи, которые они проходят. А дальше спрашиваешь их, там, я веду, скажем, предмет, который называется «История оркестровых стилей». Прохожу, например, Берлиоза. И спрашиваю всегда группу, что знаем про Берлиоза. Они говорят, фантастически. Симфония. Я говорю, прекрасно, а еще что? И вот тут наступает молчание, хотя Гектор Берлиоз написал массу прекрасной музыки, сейчас она вообще вся доступна. И ноты можно скачать, и музыка, естественно, везде лежит. Но вот это вот как раз такое, немножко такое гаджетовое сознание, оно приходит к тому, что у них такое отрывочное трековое сознание. Где-то услышали трек, скачали, послушали. Они не видят там ни собрания сочинений поэта в одной книжке. Да? Выдернули стишок из интернета, понравилось, написал музыку. Спрашиваешь, а вот ты написал музыку на это стихотворение, а вообще когда его поэт написал? Это он молодой был или старый? А мы говорим, а это я не знаю. Вот.
1: Ой, ну это о важности контекста, да, понимания контекста.
0: Ну, в смысле того, что трудно сказать, может, это и не важно, но просто это вот факт тот, что то, что сейчас в головах у студента, оно очень разрозненно. Оно не встроено ни в какие-то, ни в хронологии. Ну, с другой стороны, чего жаловаться, я их сам учу, в принципе, имею возможность немножко поправить эту ситуацию. Но сколько-то я, конечно же, стараюсь на своих немногочисленных лекциях. С другой стороны, вот, собственно, композитор, он на самом деле, когда мы учимся, так не ставится задача, что он овладевает музыкой барокко, музыкой классицизма. Во-первых,
1: скорее об этом
0: хоть
1: вопрос,
0: сколько-то,
1: да.
0: Чтобы овладеть музыкой эпохи Моцарта, вот как писал Моцарт, это я не знаю, надо быть каким выдающимся человеком и большого таланта и ума. То есть где-то, кстати говоря, я читал эту прелестную такой взгляд, он, кстати, для нашей передачи хорошо подходит, что ну вот как, говорит, вот музыка Моцарта и современная рок-музыка, это, говорит, как какая-то вот старая карета 18 века и современные Феррари.
1: То есть Феррари вот, в этом случае рок-музыка?
0: Феррари рок-музыка, ага. Да, а Моцарт это старая карета. И они как бы не понимают, что в чем-то на самом деле наоборот. Это вот там, значит, 4 колеса, да, и это самое, вот, и пол-литра самогона, вот, и все, и поехали. А Моцарт это гиперинтеллектуальная, это очень сложная музыка, она написать что-то похожее на него архитрудно. То есть, если этим заниматься еще в стенах вуза, то этот студент вообще никогда свой собственный стиль не найдет. Это скорее уже с позиции, если у человека вдруг оказывается, находится собственный какой-то язык, он может к этому обратиться и попробовать что-то сделать. А так именно, что из них мы стараемся вытащить их собственный голос.
1: О том, как это сделать, мы поговорим после небольшой музыкальной паузы и новостей. Может, мы что-то тогда из Берлиоза фрагмент какой-то поставим, раз уж мы только знаем фантастическую симфонию.
0: Кстати говоря, вот Берлиоз был человек, который обращался тоже к музыке и что-то оркестровал.

0: хорошо темперированный эфир. Я не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска с помощью Герань-4 ударили по судну типа «Балкер» на внешнем рейде порта Одесса. Об этом сообщили в Минобороны и показали соответствующие кадры. Ранее в ведомстве сообщили, что российские вооруженные силы поразили под Одессой 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для вооруженных сил Украины. Российские войска при помощи противокорабельных ракет «Оникс», крылатых ракет воздушного базирования и брожирующих боеприпасов поразили резервуары в 15 километрах от порта Одессы в районе населенного пункта Новые Белеры. Кроме того, российской армии удалось поразить 2 морских судна типа «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера. Ранее российские вооруженные силы смогли уничтожить склады горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Также был поражен склад на территории масло-жиркомбината в Запорожье. Цели использовались для снабжения ВСУ. В течение дня перехвачено и уничтожено 160 украинских БПЛА над российскими регионами акватории Черного моря. Об этом вечером сообщила Минобороны. С 8 утра и до 8 вечера дежурными силами ПВО были сбиты беспилотники над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Глава МИДа КНДР Цой Сон Хи на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о неукоснительной поддержке Пхеньяном усилий Москвы по устранению первопричин кризиса на Украине. КНДР не только сейчас, но и впредь будет поддерживать все усилия России, направленные на отстаивание суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, на устранение первопричин кризиса на Украине, сказала она. О встрече президента России и главы МИДа КНДР в Кремле сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Новая волна эскалации конфликта вокруг Ирана привела к резкому росту цен на бензин и дизель в Германии. Об этом пишет газета «Бильд». Литр бензина «Супер» в среднем по стране стоит 2 евро 33 цента. Цена на бензин Е10 выросла до 2 евро 27 центов, а на дизель до 2 евро 30 центов. За одну неделю дизельное топливо подорожало почти на 7 центов за литр. При заправке полного бака объемом 50 литров водителям теперь приходится платить на 3 евро 35 центов больше, около 115 евро за дизель и более 116 евро за бензин. Причиной скачка цен газета называет очередное обострение ситуации вокруг Ирана. Московские парки, подведомственные столичному департаменту культуры, в июне приняли более 46 миллионов посетителей. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. По сравнению с июнем прошлого года, посещаемость парков выросла на 61%. Для гостей провели 5500 мероприятий, включая патриотические акции, концерты, исторические музыкальные фестивали, мастер-классы, спектакли, спортивные тренировки, экскурсии и лекции. Для любителей чтения, например, в разных районах Москвы работают лесные библиотеки. Популярностью у посетителей пользуются бассейны и зоны отдыха у воды. Они, например, расположены в Коломенском и Царицыне, ландшафтном парке Митино, парке Ходынское поле и 50-летие октября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве жарко, 27-29 градусов, обещают синоптики. Сейчас в городе около 22 градусов, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольные Краснодар и Балтика сыграли в ничью в контрольном матче, который завершал подготовку команд к новому сезону. Игра, прошедшая на стадионе Академии Краснодар, завершилась со счетом 1-1. Спарринг продлился 140 минут. На 5-й минуте Хуан Баселли вывел хозяев вперед, а на 115-й у гостей отличился Чинонса Афор. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За 2 сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав 2 голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он, кстати, был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 голевых паса. В футбольной первой лиге костромской «Спартак» в сухую обыграл «Сочи» 2-0. Дубль в составе краснобелых оформил Амур Калмыков. Также 2 мяча в ворота ульяновской «Волги» отправил Александр Юшин. Его «Торпеда» победила 3-1. Еще по голу на счету Андрея Костина и Артура Галаяна. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Цитата: «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться. Не давал соперникам легких очков», — отметил Рублев в интервью. Также в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале 205 турнира WTA-250 спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях в студии «Маяка» Петр Климов, доцент кафедры композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, председатель приемной комиссии Союза композиторов России. Петр, мы остановились перед новостями на такой вашей мысли о том, что нужно достать собственный голос, да, из композитора. Что вы здесь имеете в виду? Вот если попросят объяснить как-нибудь попроще, да, без сугубо профессиональных, скажем, терминов. И как это делается?
2: Если попробовать объяснить относительно просто, то, наверное, можно. Суть в том, что если у человека есть такая способность, в чем она выражается, как она материально объясняется, мне трудно сказать. Но есть способность по-своему соединить, условно говоря, 2-3-4 ноты. Вот надо и вытаскивать из него именно это собственное соединение нот, а не то, которое в нем сидит немножко по инерции из того слухового опыта, который у него имеется. Это немножко трудно объяснить, но вот суть именно в том, что человек, который имеет способности к композиции, он имеет способность по-своему в своем ритме, в своем, так сказать, интервальном соотношении, высотном соотношении соединить несколько нот. А там, где 3-4, там уже потом, возможно, и больше, и так далее.
1: А как ему помочь с точки зрения, вот, если он студент ваш?
2: Помочь следующим образом, и это тоже, конечно же, не научно. Тут просто вопрос в доверии к педагогу, как к человеку. То есть я своим просто собственным сенсорным, так сказать, аппаратом оцениваю, как мне кажется, это его энергия соединила ноты, и вообще есть ли там энергия или нет. Прав я или нет, это вопрос... Ну вот, я могу быть неправ, но как бы у меня есть какой-то, естественно, в силу моего опыта, вот оценочный аппарат. Поэтому помогаю таким образом, что говорю, нет, вы знаете, вот это неинтересно, давайте еще раз попробуем. Просто отсекать то, что мне кажется.
1: А вы видите уже вот эти, достаточно быстро видите эти паттерны, например, вот это, что это из наслушанности идет, и вот это вот чужое, или это на уровне чувства?
2: А там даже иногда, вы знаете, оно может быть даже и в чем-то чужое, но когда оно все равно соединено каким-то собственной внутренней какой-то вот этой вот биофизикой.
1: И общей идеей, наверное, какой-то внутренней, да, какой-то вот, в общем, взглядом.
2: Прежде всего, ну вот я, например, придерживаюсь мысли о примате, так сказать, жизненности в искусстве. То есть, ну, жизненности не в смысле реализма, а в смысле того, что появляется... То, что получается, оно оказывается живым, оно живет.
1: Обладает витальной энергией. Такой,
2: да, ну, можно так сказать. И способно жить как-то само по себе. Трудно объяснить, что это означает. Вот. То есть...
1: Нет, ну почему же? Это достаточно понятная мысль, потому что иногда мы слышим композицию или песню, и вот ну, мы слышим, что что-то с ней не так. А иногда слышим, и да...
2: На самом деле,
1: об этом ощущении идет речь.
2: Да,
1: правильно?
2: И на самом деле ну, есть много музыки, в частности, написанной в 20 веке, где, может быть, человек простой тоже не очень услышит эту энергию. Я, например, очень хорошо слышу у моих любимых там композиторов, типа Хиндемита, или Стравинского, или многих других. Вроде бы это сложно, но ты понимаешь, что именно ноты связаны в этой музыке не чисто умозрительными соображениями, не просто желанием заполнить нотную бумагу, а они... Тут ведь тоже одно из лучших определений творчества для меня дал замечательный писатель Борис Константинович Зайцев, был такой младший современник Бунина, который написал про писательство. Вообще, говорит, писательство есть галлюцинирование. То есть ты что-то внутри себя видишь, и ты это описываешь. На самом деле в музыке картинка похожая. Тоже не спрашивайте, как это объясняется, но человек, который способен создавать настоящую музыку, он что-то внутри себя видит.
1: Он предслышит, да?
2: Предслышит, предвидит, да, и какая-то вот эта вот зрительно-звуковая картина в нем существует, и он начинает ее излагать. И в этом смысле даже музыка иногда может быть не написана каким-то уж супероригинальным языком, но она вот выстраивается в одну единую какую-то жизненную энергию.
1: Она
2: какую-то.
1: Его получается, да?
2: Да,
1: и
2: она получается
1: сразу
2: его.
1: Жизнь приобретает. А с вами часто вот эти предвидения, предслышания случаются в процессе работы?
2: Ну, я вообще человек ленивый, работаю не так много, но вот... Как
1: ну, вы писали для спектаклей, писали
2: как
1: для кино.
2: Вот когда оно случается, тогда что-то и получается. Если ты пытаешься что-то просто думать, как мне ноты соединить, тогда обычно не получается. А если в этом смысле как раз даже бывает неплохо, если у тебя какая-то кинематографическая или театральная задача тебя просто ориентирует на какой-то образ, и ты что-то вдруг начинаешь в этом смысле как-то вот мозги начинают шевелиться, и что-то рождается.
1: Итак, мы выяснили, что студенту, который учится композиции, не обязательно держать в голове всю эту медиатеку музыки, созданную человечеством. Ему нужно просто искать способ самовыражения, наиболее, видимо, чистый, наиболее прямой, энергичный, и потом уже на это мастерство какое-то накладывается, которое позволяет ему это обрамлять, правильно?
2: Ну, может быть, эта мысль тоже нуждается в некоторой коррективе, потому что, вообще-то, конечно же, в идеале нужно, чтобы человек...
1: Понимал, да, контекст?
2: Чтобы он знал много музыки, потому что, ну, как бы сказать, следующая музыка, она во многом рождается из предыдущей. Это как в языке. Ну, то есть, вот мы же вот часто приходят ассоциации с литературой. Мы же не пишем, так сказать, стихи или прозу. Ну, не мы, а там, или мы, ну, в общем, кто-то не пишет. Просто вот был язык каких-то древних славян, да, и вот, значит, на нем кто-то выражается. Был Пушкин, там и до Пушкина кто-то был, и Лермонтов, и там, не знаю, Блок, и
1: Толстой, Достоевский. Кстати, Пушкин, мне кажется, самый красноречивый в этом пример, потому что он взял язык, который был, и ну, просто видоизменил его.
2: Во многом. Там, конечно, у него тоже были прекрасные современники, но Пушкин есть Пушкин, это правда.
1: Короче... Это похоже сценарий с тем, что с музыкой может происходить. Вот были композиторы барочной эпохи, и там приходит Бетховен, и он это все как
2: просто
1: бы...
2: Просто то, с чем работает композитор, как литератор, это не просто звуки, не просто слова, это еще и те смыслы, которые предыдущие поколения творцов в эти звуки вложили, понимаете? То есть это еще и большая работа с ассоциацией, с какой-то семантикой, с теми культурными слоями, которые уже выстроились на этих вот элементах искусства, да, то есть вот звуковысотность, ритм, инструментовка, все что угодно, гармония, естественно, то есть каждое следующее поколение композиторов, оно, в общем-то, возвращаясь к исходной теме нашего разговора, оно на самом деле так или иначе связано с предыдущим поколением, либо продолжая его, либо действительно пытаясь зачеркнуть, как тоже часто бывает. Хотя само это зачеркивание, оно как раз-таки тоже уже увековечивает то, что перед ним было. Это
1: сильнее, чем продолжать, да. Иногда, да?
2: Ну, это тоже было. То есть, например, если взять такую интересную фигуру, как Стравинский, да, то есть он во многом... ну, он вообще был очень, очень своеобразный человек. В молодости, кстати, не блиставший вроде как талантом, просто Римский-Корсаков из уважения к его умершему отцу, который был знаменитым басом, певцом, Федор Стравинский, занимался с его сынишкой Игорем, и на него не ставили все же большие ставки. А почему-то это оказался чуть ли не первый композитор 20 века, и... Начинал он с таких очень бунтарских вещей. Ну, то есть, значит, не то, что начинал, а вошел в большую, так сказать, музыкальную историю. «Петрушка», «Весна священная». А потом был одним из первых, кто повернулся как раз-таки к такому направлению, как неоклассицизм. То есть, вот в балете, например, «Пульчинелло» вроде как работал с музыкальным материалом композитора 18 века Перголези. И потом многие-многие сочинения Стравинского связаны с какими-то первоисточниками других авторов. То Чайковского в балете «Поцелуй феи», то, значит, того же Баха, то еще кого-то и так далее, и так далее.
1: То есть у него как раз вот эта вот преемственность очень чувствовалась?
2: Она чувствуется, при том, что он никогда не использовал, так сказать, их модели мышления, их модели, как бы сказать, вот...
1: Ну, переосмысление.
2: Он писал,
1: да,
2: очень свою музыку, да, хотя, конечно же, какие-то первоисточники в этом угадываются. Он, в принципе, был такой очень самостоятельный. И, скажем, например, у него есть музыка памяти Дебюсси, и вот она вообще не имеет отношения к Дебюсси по музыке. Просто вот, ну, Стравинский так и говорил, что я не считаю, что пьесу памяти Дебюсси я должен писать в языком Дебюсси. Это вот мой язык, вот я на нем оплакиваю, значит, смерть этого великого художника.
1: Мы сейчас на 2 минутки прервемся, реклама прозвучит, и вернемся в студию.
0: Хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова, Нина Чевчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: темперированный эфир.
1: Друзья, продолжаем. Мы остановились на Стравинском и на том, как он переосмыслял, да, творчество своих предшественников. И что самое занимательное в этом, это ведь как раз тот период, когда, скажем так, было прям принято разрывать с прошлым, если посмотреть на другие виды искусства, живопись и так далее. Но он эту связь сохраняет. И сохраняет осмысленно. И при этом сохраняет еще себя в этом.
2: Ну, Стравинский, с точки зрения своих деклараций, он вообще часто через там, 5 лет мог противоречить тому, что он говорил 5 лет назад.
1: Это нормально для художника.
2: Он вообще был, так сказать, хитрый, что называется, такой. Вот. И он старался поворачивать корабль своего творчества туда, куда, где это было многообещающим. Хотя все время как бы при этом так, чтобы корабль шел скорее впереди остальных.
1: А многообещающим с точки зрения чего? С точки зрения творческого самовыражения или с точки зрения раскрытия его потенциала как композитора?
2: С точки зрения интереса, которого может вызвать его новое сочинение, я бы так сказал. Ну, у знатоков скорее, как? У публики тоже. Mm-hmm. При этом он никогда не шел на какой-то компромисс с публикой в смысле музыкального языка абсолютно и сочинял очень долго и очень пристально и очень по-своему. То есть вот если бы он просто хотел дешевые, так сказать, славы, денег, признания, он бы писал, конечно же, проще и какую-то такую ерунду. Нет, он каждый раз писал вот как с чистого листа немножко, но при этом как какие-то вот такие моменты такого высокого музыкального маркетинга он тоже, так сказать, имел, что ли, если можно так выразиться, в виду.
1: Ну, я думаю, что это опыт, который он приобрел, когда делал во
2: Франции. Это свойство натуры немножко такое. Да, да, он был человек такой очень, так сказать, ну, умеющий устроить свои дела. Но, повторяю, это вообще очень интересная тема в истории музыки, да, кто вроде как хорошие люди, а кто вроде как какие-то мерзавцы, а кто нехорошие.
1: Ну, это с какими мерками мы подходим, это очень сложно.
2: Во-первых, да. Во-вторых, вот, ну, моя мысль состоит в том, что в истории музыки есть люди, которые вроде как не кажутся самыми замечательными людьми с точки зрения человеческих качеств, но их всех объединяет в истории музыки одно – они не предавали свою музу. То есть как бы они не, так сказать, неспорно вели себя в каких-то жизненных обстоятельствах, музе своей они не изменяли. Вот это вот важное
1: качество. А что значит не изменять своей музе?
2: А это значит, так сказать, не впадать в тираж, не идти на продажу, не писать то, что нужно, mm-hmm. на потребу, так сказать, толпе. Ну вот, например, тот же Вагнер, одна из самых, так сказать, до сих пор спорных фигур. Кстати, не такой, мне кажется, был плохой человек, как про него говорили.
1: Но его наследие несколько было просто, скажем так, окрашено в определенные цвета, да, просто теми людьми, которые пользовались его музыкой.
2: Нет, ну это уже вообще отдельная история. А если даже брать без контекста 20 века, да, просто в 19 веке, когда он еще был жив, и несколько позже, то Вагнер, да, он как бы, кстати, вот желал успеха, он желал как-то вот пробиться, но тем не менее писал, с точки зрения этой музыки, которую он писал, он как раз делал все для того, чтобы этого не сделать.
1: Не выйти в тираж.
2: Да, то есть как раз то писал то, что люди совершенно не подготовлены были слышать. Но он-то это слышал, и он, так сказать, вот с упорством настоящего художника продолжал это претворять в жизнь. И вот это вот важно. А не просто выйти в тираж. А, ну вот вы хотите вот такую музыку? Прекрасненько, я профессионал, я вам такую напишу.
1: Никаких проблем, да. я это умею. Ну, то есть тут идея в том, чтобы доверять собственному голосу до последнего, да, внутреннему музыкальному.
2: Видимо, да. Потом, видимо, у крупных художников этот голос, он просто не дает тебе поступать иначе. Это сильнее тебя самого.
1: А обратный пример есть, когда был замечательный композитор, и вдруг он выходит в тираж?
2: А что-то мы таких, они не сохраняются в истории.
1: Да, они не пролонгируется их, да, жизнь композиторская.
2: Да, даже, ну, как бы сказать, вот, и вот почему-то, кстати, вот в истории литературы таких людей как-то больше, которые написали какое-то удачное произведение, как им, скажем, Ершов, да, «Конёк-горбунок», и все, потом на
1: будущее. Нет, мы не знаем, потом он согласился ли на условия выхода в тираж, да, насколько я понимаю.
2: Все, что он потом писал, мы, как бы сказать, не знаем.
1: Да, вот. Ну, просто есть и композиторы с одним удачным произведением, я думаю.
2: Например?
1: вы правы, нет таких.
2: Вот обычно вот композитор, это тем не менее сложившийся мир. Наша беда, что мы часто не знаем его в полном объеме, но если на самом деле к этому композитору прикасаешься, видишь, что это действительно ровного качества творчества и, как правило, становящийся интереснее к поздним годам.
1: Кстати говоря, это очень занимательная мысль, что действительно композиторов одного произведения мы практически не знаем, да, хотя есть режиссер одного фильма, писатели одной книги. Мы можем подумать об этом, пока будут новости у нас, и вернемся, попробуем распутать это дело вместе с Петром Климовым.

0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: Знаю я сладких 4 отрады. Первое – радость в сознании жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая – в огнях лучезарна. Строфы поэзии, смысл бытия. Тютчева песни и дума верхарна. Вас, поклоняясь, приветствую я. Третий восторг – то восторг быть любимым. Ведать бессменно, что ты не один. Связаны, скованы словом незримым. Двое летим мы над страхом глубин. Радость последняя – радость предчувствий. Знать, что за смертью есть мир бытия. Сны совершенства. В мечтах и в искусстве вас поклоняясь, приветствую я.
0: Валерий Брюсов. Отрады.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле принял главу МИДа КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат не будут забыты.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Во время встречи Путин также передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Минобороны сообщило, что в течение дня российские вооруженные силы продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. В порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов. В порту Южный нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Белеры нанесены удары по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для противника. Минобороны также сообщили, что самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены 2 морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, 2 морских судна типа «Балкер» и «Сухогруз» севернее острова Змеиный, из которых ВСУ наносили удары БПЛА и выпускали безэкипажные катера. МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана в Омане и вручил ему ноту решительного протеста в связи с продолжающимися атаками Ирана на территорию королевства. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Фуад Аль-Маджали. По его словам, иорданская страна потребовала от временного поверенного передать Тегерану четкое послание о необходимости немедленно прекратить атаки на королевство. Аль-Маджали заявил, что Оман осуждает атаки Ирана, назвав их грубым нарушением суверенитета королевства. Ранее главное командование вооруженных сил Иордании заявило, что системы противовоздушной обороны сбили 3 из 4 иранских ракет, нацеленных на королевство. Дональд Трамп на вертолете облетел стадион в США перед финалом чемпионата мира по футболу. Стартует финал в эти минуты. В борьбе за титул сойдутся действующие чемпионы мира аргентинцы и действующие чемпионы Европы испанцы. Кроме того, 19 лет спустя один из самых ярких футболистов мира, испанец Ламин Ямаль и обладатель 8 золотых мячей Лионель Месси впервые встретятся на поле. Первая их встреча состоялась, когда Ямаль был младенцем, и оба они ее не помнят. В 2007 году Месси принял участие в благотворительной фотосессии, организованной испанской Барселоной, за которую тогда выступал аргентинец. В рамках фотосессии 20-летний Месси искупал в ванночке будущего игрока сине-гранатовых, которому на тот момент было несколько месяцев. С подробностями о сегодняшней суперстрече Екатерина Маловичко.
3: Кто бы мог представить, что 19 лет спустя бывший лидер Барселоны и нынешний вундеркинд, один из самых талантливых молодых игроков современности, сойдутся в финале чемпионата мира, причем сыграют друг с другом впервые. Месси и Ямаль – единственные участники чемпионата, совершившие более 20 успешных обводок. Аргентинец обыграл соперников 25 раз, испанец – 22. Но у Месси 12 результативных действий и 15 проникающих передач – рекорд для одного чемпионата мира – а у Ямаля на счету 1 гол. Но на Месси играет вся команда. У испанцев распределение ролей более равномерное. Вратарь испанцев Унай Симон считается главным претендентом на звание лучшего голкипера Мундиаля. Аргентинец Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем прошлого чемпионата мира в Катаре. В общем, этот матч – загадка для букмекеров. Сборная Аргентины – это мощная атака и индивидуальное мастерство Месси. Сборная Испании – команда, которая плотно владеет мячом и инициативой с начала и до конца встречи. Екатерина Маловичко, Вести ФМ.
0: Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Этот статус открывает для Твери новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Сообщение с пометкой «Срочное». Тело 11-летнего мальчика и его травмированный отец обнаружены на горе Эльбрус. Однако их эвакуация отложена на 20 июля из-за наступления темного времени суток. Об этом сообщили только что в региональном управлении МЧС. Завтра синоптики предупредили о грозе в столичном регионе на фоне жары. Но пока июль оправдывает себя как хороший летний месяц, считает главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом она сказала в нашем эфире.
1: В воскресенье, да и в понедельник, максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов. Ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. В последнем днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
0: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров области, завтра переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ночью 16-18, днем 27-29 градусов. Сейчас в городе около 22. Небольшая облачность, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: «Маяк». Хорошо темперированный эфир.
1: Всем еще раз привет, меня зовут Вагей Севумян, у нас в гостях в студии «Маяка» Петр Климов, доцент кафедры композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, председатель приемной комиссии Союза композиторов России. Петр, я вас приветствую еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Мы остановились на такой интересной мысли, что композиторов одного произведения, в кавычках, да, мы как будто бы не знаем. Я вот сейчас пытался вспомнить во время паузы. Действительно, никто в голову не пришел. Я знаю певцов одного альбома, например, или одного сингла. Но вот композиторов одного произведения. Почему так?
2: Возможно, это связано с тем, во-первых, наверное, если покопаться, может быть, кого-то мы и вспомним. Но в основном все композиторы, даже те, которые считаются второго ряда, это очень ровного качества музыкальные миры от ранних до поздних сочинений. Я думаю, что это связано со сложностью языка этого искусства, которое требует многих лет для овладения собой. То есть, скажем, если мы пишем стихи или прозу, этот язык, который мы знаем с детства, нам его учить не надо, правильно? Вот вдруг что-то пришло в голову, написалось какое-то стихотворение, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, например, да? Вот. И, ну, кстати, вот и композитор одного произведения, тот, кто музыку на это написал. И как-то вот это вот сложилось, и все. А что потом человек еще писал, мы даже и не знаем. Потому что эти слова, да, это литературный язык, и просто язык, он у нас вертится в голове, и большая вероятность, что что-то там сложится из него.
1: Значит, первая причина – это сложность языка.
2: Да, и поскольку пока человек им овладевает на достаточно высоком уровне, это уже создает платформу для того, чтобы человек творил как-то вот и дальше. Наверное, есть какие-то и другие причины.
1: Я думаю, что фильтр тут есть все-таки, чтобы стать композитором, одной сонаты недостаточно. Если, скажем, хотя одного стихотворения достаточно для того, чтобы
2: и это правда.
1: Считаться поэтом.
2: Были композиторы, которые написали немного, например, замечательный композитор Александр Бородин, который, ну, у него были еще и другие дела, и другая профессия. В сущности, по меркам многих его коллег, он написал совсем немного, но все равно даже эти несколько сочинений, они образуют очень такой целостный и ярко очерченный собственный мир музыкальный, например.
1: К разговору о музыкальных мирах. Вот композитор создает всю жизнь свой музыкальный мир, да? Он усложняется, становится более стереоскопичным, глубоким, добавляются оттенки, разные цвета, разные грани, он может быть вообще не трехмерный, да, в нашем представлении. Есть ли место в этих мирах для, скажем, для того, что создано уже другими композиторами, как отдельных частей, фрагментов этого мира? Можно себе такое представить?
2: Конечно, такое вообще-то есть. И вот действительно, про барокко мы уже говорили, потом в XIX веке скорее люди были ориентированы на то, чтобы создавать что-то свое, хотя действительно вы правильно вначале упомянули, что есть такой жанр, как вариации, и многие писали вариации на чужие темы. Можно вспомнить, например, знаменитый 24-й каприз Паганини, вариации на которую писал и Лист, и Брамс, а потом и Рахманинов, и даже такой польский композитор 20 века, как Лютославский, но это уже позже. Просто, вот, как мне кажется, чем больше музыка начинала становиться искусством, так сказать, классики, искусством немного музейным, тем больше возникал интерес к какому-то препарированию сочинений прошлого. И, между прочим, тенденции были заложены уже в конце XIX века. Например, любимейший наш Петр Ильич Чайковский уже заложил какие-то камушки в эту, значит, постройку, потому что у него, например, есть такая свита для оркестра, которая называется «Моцартиана». То есть он взял 4 фортепианных пьески Моцарта, в том числе довольно большие как раз вариации для финала этой свиты, и оркестровал их не по-моцартовски, а оркестровал по-своему. И вот в собственной

0: римские празднества, такие пьесы для оркестра. У него есть изумительная вещь, которая называется «Пять этюдов картин Рахманинова». Он с согласия Сергея Васильевича, они были современники, взял пять этюдов картин, написанных Рахманиновым для фортепиано, и сделал прекрасную оркестровую версию. Оркестры любят играть от сочинения.
1: А вот здесь вопросы просто начнутся такие уточняющие. Да. Сначала мы говорили о вариациях. Вариация является частью мира, создаваемого композитором, или просто может сложиться мнение, стереотипное, скажем такое, да, что это просто упражнение в исполнительском мастерстве, в композиторском мастерстве, просто на текст другого человека.
0: Ну вот, мне кажется, в более раннюю эпоху, то есть в 18-м, начале 19 века, пьесы, которые назывались вариациями, они действительно были более такого... Хотя, как сказать, вот, например, скажем, у Глинки есть много вот таких вариаций. Скорее, для пианистов-любителей, для тех, кто просто любит играть, кто хочет поиграть понравившуюся тему из итальянской оперы. И действительно создавались эти вариации как такой специальный жанр. Чем дальше, как говорится, в лес, тем больше дров, потому что тем больше композиторы как раз старались показать собственное «я», прибегая при этом к лицу чьей-то известной темы. Вот я не случайно упомянул знаменитый каприз Паганини, на которого много вариаций. Если взять знаменитую рахманиновскую рапсодию на тему Паганини, ну, это абсолютно рахманиновская музыка, абсолютно рахманиновские идеи и концепции, просто вот в основе их лежит вот эта тема этого каприза Паганини.
1: Ну, то есть в этом есть авторство большое, в вариации?
0: Большое, да, конечно. Да. То есть это авторское сочинение, и это не какие-то такие просто технические упражнения. И, повторяю, чем больше в пучины 19-20 века, тем больше авторским это становилось. Часто вы там вообще даже не поймете, при чем здесь, собственно, начальная тема. Так тоже может быть.
1: Это же тот же самый вопрос, на самом деле, касается и вот этих оркестров, и новых прочтений разных музыкальных произведений. Ведь композитор — это не только тот, кто прям сочиняет с нуля музыку, правильно? Это зачастую тот, кто просто обрамляет ее под необходимый состав музыкантов, под необходимое пространство, под необходимое мероприятие даже в некотором смысле, правильно? Или жанр представления в музыкально-драматическом смысле.
0: Да, конечно, это вот одна из, так сказать, таких компетенций композитора. Это правда.
1: Не только сочинять, но и уметь обрабатывать материал таким образом, чтобы он был уместен в той или иной ситуации.
0: Ну, кто-то умеет, кто-то, может, меньше умеет. У кого-то больше какая-то потребность в этом, у кого-то меньше. Я, например, вот очень люблю как раз этим заниматься, но это вот еще пошло с тех пор, как мне жизнь подбросила работу над почти завершенной, но не совсем завершенной симфонией Чайковского, мимоль-мажор. И я как-то понял, что интересно работать с чужим материалом, когда лень сочинять собственный. И вот довольно много вещей я сделал на, так или иначе, на основе музыки других композиторов. Довольно много делал для своего замечательного и друга, и вот прекрасного виолончелиста и дирижера Александра Рудина. Много композиций для виолончели и струнного оркестра, например. И у того же Рахманинова есть такие вариации на тему Корелли, написанные для фортепиано. Я тоже сделал из этого такой виолончельный как бы концерт для виолончели и струнного оркестра для
1: Рудина. Здесь есть момент, где начинается авторство?
0: Ну, как сказать, с моей внутренней точки зрения в чем-то да. То есть, конечно же, делая оркестровку, я начинаю немножко навязывать музыке собственную концепцию. Да, то есть, исходя из того, каким инструментом я что-то поручаю, какие, так сказать, диалоги у меня возникают в оркестре, там в чем-то, хотя, конечно же, она не противоречит общей драматургии сочинения, но в чем-то я как бы сочиняю свою историю. Хотя, конечно, если бы я просто сочинил свое сочинение, это была бы значительно более моя история, чем в такой ситуации.
1: Знаете, мы на прошлой неделе разговаривали с звукорежиссером Мосфильма Андреем Левиным, и вот, на самом деле, похожий процесс он описывал, ведь он, когда расставляет там микрофоны, готовится к записи, использует разные приборы и как бы собирает вот это вот пространство музыки, он тоже становится автором этой музыки, несмотря на то, что ее написала, например, группа «Аукцион», которая к нему пришла, или композиторы для кино, которые вместе с ним работают. То есть его соавторство есть. Это похожие процессы, на ваш взгляд?
0: Ну, наверное, в оркестровке это даже все-таки еще и более, потому что можно вообще оркестровать, ну, так, что будет вообще мало похоже на

0: оригинал в чем-то, ну, по общему, так сказать, звучанию. Но звукорежиссер тоже очень интересный сафт. Во всяком случае, убить музыку он точно может. Это вот точно, я это могу сказать. Но хороший звукорежиссер — это прекрасный соавтор, это правда.
1: Вы упомянули несколько произведений, которые вы обрабатывали и, можно сказать, заново как бы собирали. Например, у нас есть просто в плейлисте из Дебюсси, да, листок из альбома.
0: Да, вот я сделал такой маленький цикл из трех очень малоизвестных пьес Дебюсси, написанных уже на склоне его не очень-то долгих лет, во время Первой мировой войны. Вот одна из пьесок была написана, поскольку его жена занималась, устраивал какой-то благотворительный аукцион в пользу раненых, что-то в этом роде. Он написал маленькую пьеску «Листок из альбома», и вот мы можем послушать ее, эту пьеску в фортепианном варианте, в оригинале, и в версии для виолончели и струнного оркестра в исполнении как раз-таки Александра Рудина и оркестра «Музыка Вива».
1: Угу. То есть это для наших слушателей, чтобы было понятно. Первая сейчас версия, которая прозвучит, это фортепианная версия. Так. Это то, как задумывалось композитором.
0: И как написал Дебюсси, да.
1: Там, конечно, есть доля исполнительского авторства.
0: Однозначно.
1: Но далее мы послушаем как бы аранжировку для виолончели и струнных. Этим уже занимались вы, Петр, и... попытаемся проследить, насколько вот это разные произведения и разные ли они.

0: Ну что ж, я надеюсь, это было достаточно красноречиво. Еще раз для наших слушателей поясню. Первый фрагмент, который вы услышали, это был фортепианный фрагмент. Это ближе к оригиналу. Дебюсси, листок из альбома. А второй фрагмент — это аранжировка для виолончели и струнных. Аранжировку делал Петр Климов, который сегодня у нас в студии «Маяка». И исполняли Александр Рудин и оркестр «Музыка Виво». Петр, вот скажите, вот здесь какую черту нельзя было перейти, скажем так, чтобы, ну, нарушить как внутренние отношения с композитором?
1: Ну, ни в коем случае ты не меняешь ноты, которые написаны, то есть состав аккордов, гармоний, то есть не добавляешь своих нот, не убираешь какие-то ноты, написанные, значит, автором, то есть вся вертикаль и вся, так сказать, мелодическая горизонталь, она вся сохраняется, а вот внутри их ты можешь, конечно же, думать, а кому поручить те или иные, как создать ряд оркестровых партий, чтобы их собственные мелодические рисунки составили вот эту вот самую общую такую гармоническую ткань, условно говоря. Это немножко похоже, знаете, на то, как вот если у вас есть, как режиссер делает пьесу из романа, например, когда делает оркестровку, то есть у тебя есть какой-то роман, а тебе нужно сделать пьесу, и чтобы это ты не читал описание, да, а это были действия просто конкретных людей, которые создают и сюжет, и все такое. И вот точно так же ты при оркестровке из ткани сочинения вынимаешь и получаешь тем или иным инструментом линии, какие-то вот поведенческие, какие-то голоса. Вот как-то так это, наверное, делается.
0: А это цитирование? Или все-таки цитирование неподходящее определение для этого?
1: Нет, это просто оркестровка.
0: Да, то есть это цитирование, оркестровка — это два варианта взаимодействия с музыкальным материалом.
1: Цитирование — это совсем другое. В 20 веке это стало очень частым как раз приемом, и очень многие, особенно во второй половине 20 века, к нему прибегали, и Шнитке, и многие другие композиторы. То есть когда ты... Даже Шостакович, в частности, в своей последней 15-й симфонии цитирует Россини, и цитирует Вагнера, в каких-то таких немножко своих контекстах. Это интересный такой другой совсем.
0: А что такое в музыкальном смысле цитирование? Это точно то же, что мы видим, например, в литературе, взяли какую-то вот фразу мелодическую, ну, что-то из языка взяли, да, и вот вставили в свой контекст.
1: Ну, скорее там берется уже прям почти что целый какой-то кусочек из произведения, не просто какая-то отдельная темка, хотя такое тоже, наверное, может быть. И прям вот, ты слышишь, да, вот шел Шостакович, а потом пошла вдруг музыка из увертюры к Вильгельму Телю «Россини» в очень похожем ритме, надо сказать.
0: А в чем логика вот этого вшивания в данном случае?
1: Мне кажется, она каждый раз разная.
0: А в данном случае у Шостаковича?
1: А вот не берусь сказать. Я думаю, на эту тему существует большая литература. Я не так в эти вопросы вникал. Что-то, наверное, вот имел в виду Дмитрий Дмитриевич.
0: Тут... Но это некое послание, правильно? Когда мы оставляем чью-то цитату знакомую, мы, слушателя или читателя, мы заставляем внутри него встать вот эти пласты знания.
1: Конечно. Нередкий, кстати говоря, момент цитирования в 20 веке, это вот идет какая-нибудь такая, создается музыкальная помойка, какие-то вот такие диссонирующие какие-то звуки.
0: Прям?
1: Ну, прям что-то такое диссонирующее, страшное, а потом в конце звучит бах. Вот как красиво, да? Почувствуйте разницу,
0: как говорится. Для контраста, как говорится, да?
1: Было-стало, как говорится, да, точнее наоборот.
0: Чтобы вы понимали, куда мы идем. А мы идем к новостям и новостям спорта. Мы вернемся к вам после короткой паузы. Не переключайтесь.

0: хорошо темперированный эфир. Дело интеллигента, то есть, как мне кажется, каждого человека, заботиться не о том, понимают ли меня другие, а о том, понимаю ли я других. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем с футбола. Аргентинец Лионель Месси и испанец Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на финальный матч чемпионата мира по футболу. Встреча полчаса назад началась в американском Ист-Раттерфорде в штате Нью-Джерси. Сборная Аргентины трижды выиграла чемпионат мира и является действующим победителем турнира. Испанцы завоевывали трофей 16 лет назад, в 2010 году. Подразделения группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенный пункт Вольная Днепропетровской области, сообщили сегодня Минобороны. Также, по данным ведомства, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и объектам порта Южной в Одесской области. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан», «Оклайн». Они выпускают компоненты ракеты и беспилотников, ремонтируют и модернизируют военную технику. Под удар попал и сортировочный центр «Новой почты», который, по данным военного ведомства, хранил и доставлял продукцию двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Antel Properties», где принимали и распределяли комплектующие для дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар нанесен по резервуарам с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту Южный. Там же поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что он не собирается вводить антироссийские санкции, намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой. Спрашивайте меня о чем угодно, моя политика заключается в отсутствии санкций против России и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с ней, сообщил Вучич журналистам в ходе посещения муниципалитета Лапова. 10 июля Вучич говорил, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России, но даже в таком случае республику не принято. Приняли бы сразу в состав сообщества. Тело 11-летнего мальчика и его травмированный отец обнаружены на горе Эльбрус. Однако эвакуация отложена на 20 июля из-за наступления темного времени суток, сообщили в региональном МЧС. Высота составляет 4200 метров. Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы «Heli Action», отметили ведомство. Операцию проводят 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и спасатели центра «Лидер». Ранее в региональном управлении Следственного комитета и в прокуратуре сообщили, что во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии группа из двух человек, один из них погиб, другой пострадал. Находясь на высоте 4200 метров, они сорвались со скал. Погибшим оказался 11-летний мальчик, пострадавший его отец, которому 40 лет. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил временный глава региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Это стало подарком для всех граждан, указал Королев. Данный статус открывает для Твери новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: В Москве сейчас чуть выше 20 градусов, без осадков, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольные Краснодар и Балтика сыграли в ничью в контрольном матче, который завершал подготовку команд к новому сезону. Игра закончилась со счетом 1-1. Спарринг продлился 140 минут. На 5-й Хуан Баселли вывел южан вперед, а на 115-й у калининградцев отличился Чинон Саафор. Российская команда по Dota 2 P-Vision обыграла своих соотечественников из BB Team в финале Кубка мира по киберспорту. В решающем матче коллектив победил 3-1 по картам. За первое место чемпионы получат 750 тысяч долларов. Для их оппонентов вторая строчка стала наивысшим достижением на турнире. До этого команда ни разу не занимала место выше 6-го. Ранее в матче за третью строчку наш Team Яндекс обыграл китайский Vici Gaming 2-0. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Цитата. «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться. Не давал соперникам легких очков», — отметил Рублев в интервью. Также в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале турнира WTA 250 спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. Волейболист Тимофей Бенкович продолжит карьеру в болгарской Монтане. Доигровщик подписал договор аренды на один сезон. При этом подготовку к новому розыгрышу Бенкович проведет вместе с основной командой новосибирского «Локомотива». Напомним, недавно стало известно, что еще один воспитанник железнодорожников Андрей Ефремов продолжит карьеру в парижском «Пари Волей». Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Велогонщики Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. А у меня на этом все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».

0: ошибок не бывает.
1: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
0: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
3: 6+.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Продолжаем. Друзья, у нас в студии МК Петр Климов, доцент кафедры композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, председатель приемной комиссии Союза композиторов России. А мы говорим о цитировании сейчас. Я так полагаю, в 20 веке, и вот опираясь тоже на ваши слова, Петр, в 20 веке этого стало больше, да? Это вот такой модернистско-постмодернистский прием.
2: Ну, просто, да, и в других искусствах, скажем, появилось это слово «коллаж», например, да, то есть, когда ты берешь и вклеиваешь в картину какой-то газетный листок, грубо говоря. И в 20 веке это стало часто употребляющимся приемом. Не все к нему одинаково часто, мне кажется, прибегали. В принципе, конечно, композитор скорее старается написать что-то свое, хотя ближе к 21 веку родилась еще и известная мысль, что вообще вся музыка уже написана, а мы можем только играть и переставлять, так сказать, фигурки.
1: Да, мы пропустили фамилию в этом выражении, там Бах еще говорится. Вся музыка уже написана Бахом. Я шучу, я отсылаю к началу нашего разговора.
2: Это вот просто, это скорее вот просто за 19-20 век вот есть такая мысль.
1: А вы верите в то, что вот нам, в смысле, как человечеству и композиторам внутри человечества, остается только переставлять кубики?
2: Вот абсолютно не верю. Мне кажется, что мысль это вот, что все написано, она бездоказательная. И точно так же перед композитором нынешним, как и перед Шубертом, и перед Чайковским, и перед Бахом, стояла та же вот проблема, о которой я говорил, соединить по-своему 3-4 ноты. Вот. Если ты это делаешь, то ты оказываешься примерно на одной полке с Бахом, грубо говоря. Допустим, масштаб разный, но суть явления такое же. То есть, мне кажется, для многих это просто это очень трудно. Вот действительно, я вот учился сам немножко, точнее, вот больше учился мой товарищ по курсу, но я очень много общался с замечательным композитором Борисом Чайковским. Изумительный совершенно композитор. И когда сейчас я слышу его сочинение, я вижу какое-то огромное отбор и какая-то колоссальная внутренняя и профессиональная и нравственная работа такой чистоты, такой кристаллической вот ясности идеи и необыкновенно собственные, оригинальные в музыке. Сейчас просто все как-то немножко ленятся, мне кажется, так упорно и так с такой отдачей работать. Есть немножко такой момент. Как это говорил Гумилев, мы ему поставили пределом скудные пределы естества, да. Вот. И вот эти скудные пределы естества немножко мешают. Вот настоящее творчество требует очень большой работы внутренней. И если ты ее проделаешь, то ты можешь найти свои ноты, независимо от того, что кто-то говорит, что их найти нельзя.
1: И все уже написано.
2: Да.
1: У нас есть фрагмент из симфонии номер 2 Бориса Чайковского. Это первая ее часть. Давайте мы ее послушаем и вернемся в студию. Прежде чем мы послушаем, Петр, скажите, тут же много цитат внутри.
2: Это вот тот единственный случай, где Борис Чайковский использовал этот прием цитирования чужой музыки. Там будут фрагменты из Моцарта, Бетховена, Баха и пьесы Шумана вечером. Почему Борис Александрович это сделал, мне трудно сказать. Мне кажется, что что-то он пытался сказать, типа того, что вот тот мир, который я вижу сейчас, он уже как бы немножко не поддается описанию теми средствами, которыми писали те композиторы. Как-то так, что ли?
1: Послушаем и вернемся.

0: Собственно, фрагмент первой части симфонии номер 2 Бориса Чайковского мы услышали. В таком музыкальном квизе могли вы поучаствовать и попытаться угадать, какие цитаты внутри есть. Я еще раз Петра попрошу напомнить, кто там цитируется.
1: Там сначала такой квинтет Моцарта для кларнета со струнами, потом фрагмент квартета Бетховена, только очень переоркестрованный, потом очень известная ария Баха из «Страстей по Матфею» и пьеса Шумана «Вечером». Вот как-то так.
0: Угу. В этом музыкальном бинго можете зачеркивать 4 имени.
1: Это если я еще тоже все правильно назвал. Вот, по-моему, правильно.
0: Знаете, Петр, вот мы говорим о преемственности, о том, что кто-то отказывается от того, что было до, кто-то, наоборот, это вбирает в себя, цитирует, перерабатывает, делает вариации, новые оркестровки и так далее. И мне кажется, на самом деле, главным вопросом внутри этого всего... Главный вопрос можно сформулировать так. Вообще, где начинается авторство композиторское, да? И это касается не только музыкального искусства. Сегодня, мне кажется, это касается вообще всего. И с развитием искусственного интеллекта можно же написать промпт, попросить его сделать тебе, ну, не знаю, может быть, пока что не симфонию, но сонату, и получить эту сонату и быть автором этой сонаты. Где авторство начинается все-таки в искусстве?
1: Да, это правда же. Естественный интеллект несколько падает, искусственный интеллект растет, поэтому они так уже почти сравнялись. И, ну вот я как-то, конечно, не очень готов на этот вопрос ответить. Но, понимаете...
0: Мы можем пофантазировать вместе в этом смысле.
1: С одной стороны,
0: да,
1: пофантазировать, с другой стороны, можно тоже чуть-чуть... Например, компьютер научили играть в шахматы. Сначала он играл как-то так, на первый разряд, потом... Сейчас он играет так, что фактически выиграть у него невозможно. И тем не менее, всем интересно следить за шахматными турнирами, потому что, ну, там играют личности, да, то есть вот просто компьютер просто снимается с повестки, и ты, так сказать, вот смотришь, как играет живой человек. Тебе это интересно, потому что личность тебе, ну, в конечном итоге, по прошествии какого-то времени, когда ты уже наигрался с компьютером, она тебе оказывается интересней. В музыке, наверное, конечно, это не совсем прямая параллель, потому что уж больно большая, так сказать, при этом открывается... такая возможность для разных спекуляций, да, и подделок, и того прочего. Вот не знаю, честно говоря, что с этим делать, как оно будет, но... И да, многие сейчас и прямо говорят, а что я буду мучиться, я загружу это в искусственный интеллект, он мне сам там все пропишет. Посмотрим, куда время как-то вывезет. Я думаю, что через какое-то время... А я вот, например, помню, как в 90-е годы был ужасно популярен синтезатор. Да, все, что делалось на синтезаторе, не на синтезаторе, неинтересно. Прошло лет 10, и уже, слушайте, невозможно слышать этот дурацкий синтезатор.
0: Нет,
1: да, эти живые инструменты.
0: Все еще популярен, мы на рекламу прервемся. Я, может быть, чуть точнее задам тогда свой вопрос про авторство.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница в воскресенье в 23:07 на маяке.
1: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Маяк.
1: Хорошо темперированный эфир.
3: Собирался я задать более точный вопрос про авторство. Но вот если мы возьмем совершенно простую ситуацию, которую я описал. Вот я сел, зашел в это приложение или на сервис, который позволяет, значит, делать музыку с помощью промптов. И написал, что я хочу фортепианную пьесу в постмодернистском стиле, в определенном ключе, с определенными образами какими-то даже, пускай я описал это. Считается, что я предслышал эту музыку?
4: Ну,
3: вы бы так посчитали?
4: Нет, не посчитал бы, потому что, опять-таки, вопрос идет о собственном соединении 3-4 нот. Вот, поэтому, если нота за вас и будет соединять искусственный интеллект, то значит, как бы вы их все-таки не предслышали. То есть это, ну, вы дали задание как, так сказать, как продюсер, да, но это не то же самое, как задача, которую ставит и решает перед собой собственный композитор. То есть, ну вот мы извлекаем что-то из собственной вот этой вот каши, которая у нас с рождения, из того питательного бульона, который с рождения формируется у нас в нашей голове, в организме и так далее. С другой стороны, кто будет иметь больше шансов на успех, это вот мы, конечно, никогда не угадаем. Да, и возвращаясь к тому, что у Баха чуть ли не самая популярная пьеса, оказывается, не Бахом написанная. Так что, наверное, можно что-то написать искусственным интеллектом, выдать это за Моцарта, и окажется, что это будет восприниматься лучше, чем сам Моцарт. И, точнее, не даже восприниматься, а в смысле вот лайков больше наберет, скажем так.
3: Ну, мы ведь не этим меряем.
4: Ну, мы нет, а кто-то да.
3: Хорошо, у нас есть еще ваша вариация на романс «Утро туманное», который вы делали для спектакля «Обрыв», который ставился в МХТ режиссера Адольфа Шапира. Можем поставить ее на прощание нашим слушателям, вы можете пару слов еще тогда сказать о ней.
4: Да, это просто вот Адольф Яковлевич Шапира сказал мне сразу, что основной темой спектакля он слышит романс «Утро туманное». И вот тоже, как вы говорите, некоторый квиз для слушателей услышать в том номере, который будет звучать, интонации этого романса «Утро туманное». Они там, безусловно, есть, просто они скрещены с такими немножко приемами музыкального минимализма. Я понял, что что-то в этом роде нужно Адольфу Яковлевичу в этом где-то месте спектакля.
3: Оставим наших слушателей с музыкой. У нас в студии был Петр Климов, доцент кафедры композиции Российской академии музыки имени Гнесиных и председатель приемной комиссии Союза композиторов России. Петр, спасибо вам большое. Всегда приятно с вами
4: побеседовать. Спасибо, всего доброго. Да, до свидания.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразил признательность за поддержку специальной военной операции. Также президент добавил, что подвиги северокорейских солдат в России забыты не будут.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига и будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Цой Сон Хи, в свою очередь, заявила, что КНДР и впредь будет поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета, территориальной целостности и устранению первопричин украинского кризиса. Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Рыжевки, Могрицы и Садков Сумской области. Также бои прошли в районах Хатнево, Липцов, Слатина, Лозового, Золочева и Белого колодезя Харьковской области, где были атакованы формирования двух механизированных двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке противник потерял 210 боевиков, также ликвидированы 4 боевые бронемашины, 22 автомобиля и 3 пушки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало удар по иранской атомной электростанции Дар-Ховейн и даст ему непредвзятую оценку. В комментарии, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства, она подчеркнула, что агентству предстоит оценить произошедшее, в том числе с точки зрения прямого ущерба, для его проверочной деятельности, которая, по словам Захаровой, в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом. Напомню, в ночь на воскресенье американские вооруженные силы нанесли удары по иранской атомной электростанции Дар-Ховейн, которая находится в стадии строительства в провинции Хузестан. По территории объекта было выпущено несколько снарядов. В Тегеране расценили действия Вашингтона как агрессивную акцию и прямое нарушение международного права. Немецкая оппозиция потребовала полностью пересмотреть подход к украинскому кризису. Перестать вливать деньги ради бессмысленной гибели людей призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
3: Больше никаких денег немецких налогоплательщиков в Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы наконец прекратить эту ненужную гибель людей.
0: Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет о том, что обещание стран НАТО предоставить Украине 140 миллиардов евро в течение 2 лет может оказаться невыполнимым. По оценкам аналитиков издания, выполнение обязательств буксует из-за неравномерного распределения нагрузки в Альянсе. С начала года европейские спонсоры Киева предоставили лишь 10 миллиардов долларов помощи вместо запланированных 40. Крупнейшими донорами остаются Германия и Великобритания, тогда как Франция и Испания и Италия от графиков заметно отстали. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти делают все возможное для стабилизации ситуации в немецком автопроме, который сейчас является самой проблемной отраслью страны. В интервью телеканалу ZDF он связал кризис с давлением со стороны Китая и значительными субсидиями на импорт оттуда. Мерц сообщил, что Берлин совместно с Парижем разработает единую стратегию по возвращению конкурентоспособности европейского автопрома. При этом он подчеркнул, что лично общается с теми, кого касается ситуация. Ранее глава производственного совета Bosch Mobility призвал создать рабочую группу с участием властей и профсоюзов. Журнал «Шпигель» сообщил о планах Volkswagen закрыть 4 завода в Германии до 2034 года, а газета «Bild» написала о возможном сокращении 120 тысяч сотрудников. Церемония закрытия чемпионата мира по футболу, предваряющая финальный матч турнира между сборными Испании и Аргентины, состоялась на стадионе MetLife в Нью-Йорке. При этом сам финал стартовал позже, в 22:00 по московскому времени. Хедлайнерами церемонии выступили американский исполнитель Post Malone. Также в шоу приняли участие актер Том Круз, певицы Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер iShow Speed и другие. Финал чемпионата мира в этом году стал первым в истории, в перерыве между таймами которого также проходит шоу. Перерыв будет на 2 минуты дольше обычного 15-минутного интервала между таймами. Сейчас счет в игре 0-0. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 20 июля, без осадков. Днем в городе на Неве ожидается от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29 градусов.

caught the lightning.

Bob Seger, Night Moves. Ночные движения или передвижения. Песня прозвучала для Алексея. Водитель скорой помощи в данный момент слушает нас где-то в Москве. Спасибо, что с нами. Спасибо за работу. Это «Бессонница на маяке». Я Василий Стрельников. Доброй ночи, а кое-где и доброе утро. «Бессонница» — ваша интерактивная программа, в которой можно поделиться своими ночными мыслями, воспоминаниями, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. Настоящие истории настоящих слушателей. Связь с нами через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Я слушал песню Боба Сигера «Night Moves». Ночные движения, передвижения, если хотите, я неспроста повторяю название песни по-русски. Слушал и думал, а вот ведь тема, которую мы ни разу не затрагивали в эфире «Бессонницы». Среди нас есть лунатики? Поднимите руки. Так, вижу. Вот. Были ли у вас случаи, которые вы хорошо запомнили? И не обязательно с вами, а может быть, с кем-то из родных, близких. Пишите. Давайте поговорим на эту тему. Я лично сразу вспоминаю историю из где-то примерно начала 80-х. Пришли мы с друзьями и подругами в гости к одному рок-музыканту, который нас встретил, угостил и сказал, что он устал и пошел спать. И действительно, встал и отправился в спальню, закрыл дверь и лег спать. Мы тихо, спокойно сидели, продолжали в гостиной, пытаясь не шуметь и не разбудить мэтра. Где-то минут через 40, через 50, хозяин квартиры вошел в гостиную, посмотрел на нас и с уверенностью Шарикова заявил: «Я собачка». И отправился к входной двери, возле которой, почти сложившись пополам, лег на коврик возле двери и заснул. И спал крепко-крепко, а на следующий день ничего не помнил. Еще одна история у меня уже относительно недавняя. Одна близкая подруга ночью решила, что ей удобнее будет спать, внимание, в тумбочке возле постели. И вот здесь как раз давайте и остановимся, по крайней мере, на этом воспоминании. Так вот, меня интересует теперь ваша память, ваши истории. Вы же у нас настоящие слушатели. Пишите прямо сейчас email son@radiomayak.ru. Ходили ли вы куда-нибудь ночью во сне? И подходящая песня, заявка от Влада Митрофанова из Москвы, который пишет: «Включите, пожалуйста, в ночной эфир песню «Stepping Out» от Джо Джексон. Надеюсь, она подойдет всем, кому не спится, а особенно тем, кто за рулем. Спасибо за отличный эфир».

настоящих слушателей. Это «Бессонница на маяке». Когда я готовил сегодняшний эфир, я читал следующее письмо и вспомнил, что мне снился аналогичный сон. Сейчас все поймете. Снилось мне следующее. Меня попросили выйти на сцену в составе рок-группы и просто постоять возле колонки с бас-гитарой. Потому что басист, который обычно играл в этом коллективе, по какой-то причине не смог сегодня принять участие в концерте. И вот я на сцене, в зале гасится свет, играет какая-то фанера, и я с ужасом вспоминаю, что я не умею играть на бас-гитаре. Одеваться некуда. Несмотря на весь ужас, я делаю вид, что играю на этом инструменте. И в какой-то момент мне все больше и больше это нравится. Не знаю, какой смысл здесь спрятан в этом сне. Там не было какого-то такого, знаете, драматического завершения или какого-то комедийного выхода. Смысл, наверное, в самых непонятных ситуациях делать вид, что все нормально. Не знаю, не понимаю. Иван пишет из Уфы. Доброй ночи. Помню, мне снилось, как я на сцене пою песню Виктора Резникова «Спасибо, родная». Это было с десяток лет назад. И буквально в прошлом месяце, стоя на сцене нашего небольшого актового зала, я исполняю эту песню вживую. Дежавю промелькнуло. А что, если мы видим сны о своем будущем? И когда эти сны свершаются в жизни, нам кажется, что это и есть дежавю. Никто не может исполнить эту песню, как ее автор Виктор Резников. Это нежность, теплота и забота, искренность и слегка наивность. Василий Борисович, не откажите в удовольствии услышать эту композицию на любимом с детства радио «Маяк». С благодарностью, Иван, город Уфа.

Василий Голицын пишет: «Я никогда лунатизмом не страдал, но что не отнять, так это любовь поболтать во сне. И как-то на одной из смен в летнем лагере я очень испугал соседа по имени Егор. С его слов: ночь, тихо, все спят, как вдруг я приподнимаюсь на кровати и почти кричу: „Егор, что новенького?“ Он очень испугался, а я ничего на утро не помнил». Это «Бессонница на маяке». Данил только что написал: «Здравствуйте, радио Маяк и программа „Бессонница“. У меня вчера был день рождения, с чем мы тебя поздравляем, Данил. Мне уже исполнилось 25 лет. Мы его отметили хорошо, были с мамой на даче, а также открыли купательный сезон. Моей бабушке Гале и тете Анне передаю привет. Еще я поздравляю мою родную и любимую мамочку Настю с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 46 лет. Я желаю ей всего самого доброго. Если можно, включите, пожалуйста, что-нибудь фантастическое». Данил, город Петрозаводск. И Данил Новиков пишет: «Можно песню «Roxette» для лучшей пары нашего пиратского корабля?» Это для Дмитрия Галушина и Анны Фоминой.

0: «Бессонница» с Василием Стрельниковым.
1: Огромное спасибо за все ваши письма, приветы, музыкальные заявки, истории, естественно, настоящие истории настоящих слушателей и возможность поздравить вас с днем рождения в прямом эфире. Согласитесь, в этом есть какая-то магия, как принято говорить, магия радио. Вот письмо от Дэна. «Привет, дорогой Василий Борисович, пишет тебе Денис из Белгорода. Так уж случилось, что 19 июля у меня день рождения. Как-то пропустил я тот момент, когда перестал ворочаться накануне этого события, как в детстве, когда мучительно пытался угадать, что же мне подарят, какой сюрприз приготовят. С годами этот праздник по понятным причинам стал уже не столь долгожданным. Но во всем есть свои плюсы. Возраст – это еще и коэффициент интеллекта. По крайней мере, я себя утешаю этой мыслью. А еще я стал лучше засыпать накануне дня рождения. Вообще, сколько себя помню, в детском саду никогда не мог заснуть днем. И это очень раздражало воспитателей. А сейчас много бы дал за возможность всхрапнуть минут 15 в рабочий полдень. Денис, все еще впереди. Все еще впереди эффект дедушки Симпсона практически за углом вас поджидает. Всем желаю спокойствия, благоразумия и крепких снов. Прошу поставить Simply Red Sunrise. Спасибо, что спасаете радио.

0: Настоящие истории настоящих слушателей. Бессонница на маяке. Вы знаете, по поводу слушателей, настоящих слушателей. И навещание, и бессонница – это не просто радиопрограммы, которые распространяются через радиоэфир или через интернет. Это, как мне видится, это еще и общение. Это сообщество слушателей, которые знакомятся, общаются, обмениваются мнениями, музыкой. Хорошее и доброе сообщество людей. Живых, настоящих людей, понимаете, как мы закольцевались. Поэтому мы и предлагаем зайти на сайт vsfm.ru. Там все наши координаты и, самое главное, там вход в наш международный радиочат, где прямо сейчас люди во время прямого эфира общаются. vsfm.ru. Ну и кроме всего остального, у нас есть голосовая почта. Вернее, вы присылаете нам голосовую почту. Это небольшой 30-секундный mp3-файл, который вы можете записать на своем телефоне. Передать привет родным и близким, пожелать спокойной ночи или просто поделиться красивой песней. Подумайте, это уникальная возможность прозвучать на всю планету. Проверим почту. Добрый вечер!
1: Всем не спящим привет, это Ланочка. Любовь к музыке во мне была с детства, и уже тогда я могла сама включать любимую пластинку и слушать целый день. И вот одной из таких пластинок была песня из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» на прекрасную музыку Максима Дунаевского и слова Наума Олева. Давайте послушаем песню «Цветные сны» в исполнении Татьяны Ворониной. Есть чудесная строчка из этой песни «Счастлив тот, в ком детство есть». Это абсолютно про меня.
2: Все

0: «Бессонница» с Василием Стрельниковым.
1: Екатерина Зорина-Лавровская, добрый вечер. Вы пишете: «Привет, бессонница и все неспящие. Вспомнился период жизни, когда я много бодрствовала по ночам. Это было в начале 2000-х в студенчестве. Тогда у нас дома появилось небольшое устройство, которое соединяло между собой компьютер и городской телефон. Да, я говорю о модеме и о подключениях с его помощью к медленному интернету». Что я искала тогда, помимо учебных материалов? Конечно, информацию о любимых музыкантах. Ведь в моем городе больше неоткуда было ее взять. А еще собеседников, единомышленников, с которыми можно обсудить разные аспекты жизни кумиров. Чатов тогда у нас не было. Мы писали друг другу длинные письма по электронной почте и ждали ответа днями или неделями. Такое неповторимое и немного романтичное было то время, когда интернет был еще маленьким. Помните ли вы, Василий Борисович, ваше первое знакомство с World Wide Web? Екатерина Зорина-Лавровская, помню, очень даже хорошо. В интернет я триумфально вступил где-то в году 96-м или 97-м. У нас на радиостанции был один диск-жокей, великолепный, совершенно талантливейший человек, я о нем вам уже рассказывал, Вадим Наливайко, который был очень прогрессивный в этом плане, очень продвинутый. Он помог мне купить первый мой компьютер. Я помню, как с 15 примерно флоппи-дисков он устанавливал мне операционку. Наверное, тогда это еще была Windows 95, а может быть уже и 97, а может быть 98, я не помню, но я помню, это были флоппи-диски. И первое подключение к интернету. Оно произошло из моей квартиры, но как-то очень слабо. И потом в ближайшие 2 дня этой связи просто не было. Я с утра до ночи пытался выйти в интернет, но модем никак не соединялся. И потом вдруг, о чудо, контакт произошел. Этот виртуальный handshake, пожатие рук, модема и всемирной паутины. И да, я очень хорошо помню самый первый сайт. Это была страница одной известной радиотелевещательной компании из 3 букв. Не буду ее называть, чтобы никого не обидеть. Почему именно этот сайт? Само собой так получилось. У меня тогда уже было эфирно-кабельное телевидение, и я постоянно смотрел один канал, который постоянно у меня на фоне всем зрителям озвучивал свой адрес в интернете. И вот так вот из подсознания эта информация передалась в мои пальцы на клавиатуре. Интернет меня много чем поразил, но прежде всего тем, что теперь я могу практически в реальном времени вбить любую частоту радиостанции, вещающей на коротких волнах, и узнать, кто это, какая станция, какая страна, какой континент. Скажу честно, я не очень сильно тогда верил в онлайн-магазины. И тем не менее, очень хорошо помню первый альбом, который я купил. Это был двойной компакт-диск Neil Diamond «A Hot August Night». Вместе с этим диском я купил VHS-кассету британского сериала, снятого по книге Дагласа Адамса «Путеводитель по галактике» «Hitchhiker's Guide to the Galaxy». Ну и, конечно же, самое главное – это возможность слушать в прямом эфире радиостанции во всем мире. Я теперь в Москве мог настроиться на любимую нью-йоркскую радиостанцию Z100. А это натолкнуло на следующие мысли. Если они могут вещать в интернете, значит, каким-то образом я тоже это могу делать. И действительно, где-то в самом начале 2000-х, может быть, в первом, может быть, во втором, появился проект «Пиратское радио». Чуть позже, в 2005-м, подкастинг, первый в России подкаст «Директория», подкаст «Терминал», arpod.ru. Ну а самое главное для меня – это была возможность переписываться с близкими мне людьми. Я нашел каких-то давних-давних друзей детства. Да и вообще сама возможность чего-либо найти в интернете. Заходишь в какой-нибудь yahoo.com или AltaVista, и, пожалуйста, вся информация у тебя на экране. Екатерина Зорина-Лавровская пишет: «Предлагаю послушать кое-что из тех годов, когда многие ощущали себя исследователями, первопроходцами во всемирной паутине». Группа Air, Universal Traveler. Подпись: «Берегите себя» и спасибо за магию радио. Екатерина Зорина-Лавровская, вам спасибо за эти воспоминания и, как мы говорим, папки памяти.

Universal Traveler, Universal Traveler, just feel.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
1: 17:00 вечера.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Спасибо всем огромное за ваши письма, заявки, приветы, а главное, истории. И есть ли у вас какие-то предложения, может быть, какие-то темы вы хотели бы, чтобы мы затронули здесь в ночном эфире на маяке? Пишите в «Бессонницу» sonsobaka.radiomayak.ru. Я чувствую, у многих бессонница продолжится после следующей заявки. Анастасия Брицкая пишет: «Здрасте, Василий Борисович, наслаждаюсь вашей передачей, забираю к себе в плейлист многие треки, звучащие здесь. Поставьте, пожалуйста, эту песню Charlie XCX Apple специально для всех, кто только просыпается».

Александр С. из города Т. пишет: «Помните главное, завтра точно будет лучше, чем вчера. Иначе зачем тогда все? Пусть маяк веры и надежды всегда дарит вам свой волшебный свет, который никогда не покинет». Идеальное письмо для завершения эфира. Спасибо, что настроили свои приемники на маяк. Я диктор Стрельников. Хорошей недели, спокойной, безопасной ночи, а кое-где доброе утро. Оставляю вас с заявкой Александра С. Simple Minds. Light Travels.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю. Как сообщает Минобороны, в течение суток атакованы формирования 6 механизированных аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад терробороны. Бои прошли в районах Славянска, Николайполья, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Алексеева, Дружковки и Новониколаевки Донецкой Народной Республики. Противник в зоне действия «Юга» потерял 195 боевиков. Также ликвидировали боевая бронированная машина «Казак», 21 автомобиль и полевая пушка. Кроме того, бойцы южной группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало воткнуть флаг в Константиновке. В сообщении нашего военного ведомства говорится, что командование ВСУ, невзирая на потери личного состава, не оставляет попыток записать постановочное видео, чтобы показать, что Украина якобы продолжает контролировать город. Президент России принял в Кремле главу внешнеполитического ведомства КНДР. В беседе с Цой Сон Хи Владимир Путин высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции.
1: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига и будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Также во время встречи глава российского государства передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Санкции против России и бесконтрольная миграция ведут Евросоюз к самоубийственному экономическому коллапсу. Так прокомментировал статью Financial Times спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Газета писала, что страны Евросоюза все менее охотно поддерживают антироссийские санкции из-за возможных последствий для бизнеса. Дмитриев заявил в соцсети X, что ограничения не работают и обходятся Евросоюзу более чем в триллион евро. Поэтому их непопулярность в Европе неудивительна. Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил невыполненные предвыборные обещания кардинально изменившейся ситуации в мире. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что исходил из других предпосылок. Уже 5 лет длится кризис на Украине, отношения с США усложнились при Дональде Трампе, который сократил поддержку НАТО, а Китай представляет новый вызов. Кроме того, продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа. Мерц признал, что между выборами и началом работы парламента обстоятельства серьезно поменялись и взял на себя ответственность за решения, принятые еще до формирования правительства. Его особенно беспокоит высокий уровень государственного долга. Глава немецкого правительства подчеркнул, что теперь нужно правильно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечить быстрые инвестиции и возобновить экономический рост, несмотря на все сложности. Американские истребители F-16 из Германии и малозаметные F-35 из Великобритании направлены на Ближний Восток, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. В регион также перебрасывают дополнительные самолеты-заправщики. Как отмечает издание, эти шаги стали еще одним признаком того, что администрация Дональда Трампа может скоро усилить удары по Ирану. В ближайшие дни погода в московском регионе будет по-настоящему летняя, сообщила в эфире Вести ФМ главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: В воскресенье, да и в понедельник, максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. В последнем днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом – это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
0: Ранее в столице начал действовать оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Синоптики поясняли ТАСС, что под понятием «сильная жара» подразумевается период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен 30 градусам. Новые подробности читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве в этот понедельник до +29 градусов.

0: тебя любит женщина, ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Аудиосторис.
2: На северо-востоке Индии располагается маленький штат Мегхалая, где на возвышенности Шиллонг проживают народы Кхаси и Джайнтия. Жители этих племен владеют уникальным искусством создания живых мостов. Их создают путем переплетения корней индийского фикуса каучуконосного, которое в естественных условиях вырастает в большое крепкое дерево, прочно цепляясь корнями за камни и скалы. Местные жители заметили быстрые темпы роста и высокую прочность корней фикуса. Это и вдохновило их на создание моста методом плетения. Чтобы перебросить молодые поверхностные корни к противоположному берегу реки, их направляют через специальный бамбуковый жёлоб, уложенный поверх воды или по стволу пальмы, который быстро гниет и становится питательной средой для корней. Создание полноценного моста занимает в среднем около 15 лет, пока корни достигнут противоположного берега и надежно закрепятся на нем. Срок службы такого моста исчисляется столетиями, пока живет само дерево, однако требует регулярного ухода, удаления ненужных и старых корешков. Традиция строительства таких мостов уходит глубоко в прошлое. Точные сроки появления неизвестны. Европейцы впервые столкнулись с подобными конструкциями лишь в XIX веке, а возраст некоторых сохранившихся мостов превышает 200 лет. На сегодняшний день в штате Мегхалая насчитывается более 75 подобных мостов различной формы и размеров.
1: Audio Stories.
3: Хорошо, что за ревом не слышалось звука, что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка.

Саше, смелее, сынок, принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки, холодный острый брюк.

0: Audio Stories.
1: Рыба фугу – название, которое объединяет несколько видов, которые относятся к семейству иглобрюхих. Самый ядовитый из них – бурый скалозуб. Именно он содержит наибольшее количество токсичного вещества, что делает его самым популярным объектом японской кухни. Рыбы фугу содержат сильнейший нервно-паралитический яд – тетрадотоксин. Отравление этим веществом неизбежно ведет к смерти от остановки дыхания, поскольку эффективного антидота не существует. Единственный шанс спастись – вовремя подключить пострадавшего к аппаратуре жизнеобеспечения, которая поддерживает кровообращение и дыхательную активность до тех пор, пока организм самостоятельно справится с детоксикацией. Тем не менее, несмотря на опасность, мясо фугу высоко ценится как деликатес. Его стоимость достигает $50 за килограмм. Для законного приготовления блюд из фугу японским шеф-поварам необходимо специальное образование и получение лицензии. Обучение занимает несколько лет, а на экзамене повара едят рыбу, которую приготовили самостоятельно. Саму рыбу нельзя винить в производстве яда. Его синтезируют бактерии, которые находятся в симбиозе с некоторыми морскими существами. Фугу, поедая таких существ, постепенно накапливает токсичное вещество, оставаясь устойчивой к своему собственному яду. Недавно появилась возможность разводить фугу без содержания тетрадотоксина. Рыбу просто держат на особой диете. Но такая практика вызвала критику сторонников традиционной кухни, особенно самих поваров. Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Моллюсков подразделяют на несколько основных классов, среди которых выделяются брюхоногие и двустворчатые. Классические ползучие улитки, знакомые большинству из нас, относятся к классу брюхоногих. Обычно у брюхоногих моллюсков есть характерная закрученная раковина с крышкой – оперкулум. Но представители семейства юлиидов носят двустворчатую раковину, которая внешне напоминает книгу и накрывает моллюска сверху. Подобное исключение было обнаружено в середине 20 века двумя японскими исследователями. До этого представители семейства юлиидов были известны лишь по ископаемым останкам и традиционно рассматривались палеонтологами как классические двустворчатые моллюски, потому что были похожи на них. Открытие живого экземпляра стало сенсационным событием, потребовавшим кардинального изменения научной классификации. Со времен первой находки число выявленных видов достигло примерно двух десятков, распределенных по двум родам. Жизненный цикл этих моллюсков очень необычен. Новорожденные появляются с обычной спиральной раковиной и оперкулумом, характерным для брюхоногих, но в процессе развития раковина разделяется на две створки, а крышечка исчезает. Почти все представители семейства придерживаются вегетарианской диеты, питаясь преимущественно водорослями, что придает их телу ярко-зеленый оттенок. Живут они в теплых морях, и размеры большинства видов не превышают 1 сантиметра.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Совка Агриппины. Претендент на звание самой большой бабочки в мире. Существует несколько номинантов на этот титул. Совка Агриппины соперничает по размаху крыльев с представителями Новой Гвинеи, превосходя их по этому показателю, но уступая по общей площади крыла одному азиатскому виду. Согласно стандартам измерения, при которых нижняя кромка верхнего крыла должна располагаться строго вертикально, размах крыльев совки Агриппины достигает 28 сантиметров. Хотя вид был открыт около 3 века назад, лишь недавно ученые смогли снять фотографии ранних стадий жизни этих бабочек. Когда совка была впервые описана, исследователи окрестили ее «белой ведьмой». Дело в том, что раньше коллекционеры использовали мелкокалиберные ружья для добычи птиц и летучих мышей, и большую бабочку они принимали за небольшую птицу. Маленькая площадь тела бабочки делала ее трудноуловимой целью для пуль, и после неудачного выстрела бабочка продолжала спокойно лететь, будто игнорируя выстрелы. Ее дымчатый серебристый окрас усиливал ощущение мистичности, что и привело к прозвищу «Белая ведьма».
0: Audio Stories.
2: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.

0: Радио Сторис.
1: На филиппинском острове Бохол находятся так называемые «шоколадные холмы». На территории чуть меньше 50 квадратных километров расположилось примерно 1500 конусовидных возвышенностей. Холмы меняют свой цвет в зависимости от времени года. Летом, в период засухи, трава высыхает, придавая им насыщенно-шоколадный оттенок, а весной ландшафт приобретает изумрудные тона. Эти холмы появились благодаря карстовым процессам. Дно Древнего океана, которое состоит из известняков, было вытолкнуто вверх геологическими силами, а затем дожди и ветра веками размывали мягкие слои, оставляя прочные известняки возвышаться над поверхностью. Средняя высота холмов около 50 метров, а самый высокий из них достигает 120 метров. Сейчас часть холмов объявлена заповедной зоной, другая используется для хозяйственных нужд. Споры вокруг будущего этой достопримечательности разгораются регулярно. Одни стремятся включить их в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, другие предлагают устроить карьер для добычи полезных ископаемых.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В фильмах о Гарри Поттере персонажи заботливо ухаживали за корнями мандрагоры, которые выглядели как маленькие человеческие фигуры. Такое растение действительно существует. Мандрагора – род многолетних трав семейства посленовые, который насчитывает 5 видов. 3 из них распространены в Европе, остальные 2 – в Южной Азии. Большинство представителей семейства посленовых происходит из Америки – картофель или томат. Но мандрагора не живет в Америке в дикой форме. Предполагают, что ее предок мог быть доставлен перелетными птицами, а формирование рода происходило уже в Евразии. Вместе с тем остается открытым вопрос разрыва ареалов. Европейские виды отделены от азиатских несколькими тысячами километров и величайшей горной системы мира. Плоды мандрагоры внешне напоминают помидоры, однако они несъедобны. Корни растения действительно похожи на человеческую фигурку. Они содержат около 80 активных компонентов, которые в малых количествах вызывают сильные галлюцинации, а в больших приводят к летальному исходу. Неудивительно, что на протяжении истории мандрагоре приписывались волшебные качества. Полагали, что имеются женские и мужские корни, а само растение якобы вырастало из сердца умершего человека. Современные научные исследования помогли раскрыть химический состав этих корней, а контролирующие органы внесли мандрагору в перечень запрещенных наркотических средств.
0: Audio Stories.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Счет финального матча на чемпионате мира по футболу 1-0 в пользу сборной Испании. Гол в ворота аргентинской сборной в дополнительное время забил Ферран Торрес. Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира и пока является действующим победителем турнира. Испанцы завоевывали трофей в 2010 году. Силами российской группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Вольная Днепропетровской области. Поражена живая сила и техника 3 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 4 штурмовых полков ВСУ. Бои прошли в районах Васильковки, Чаплина, Малиновки, Великомихайловки, Просиной Днепропетровской области, Свободы и Зоревки в Запорожской области. Как сообщает Минобороны в суточной сводке, в зоне действия «Востока» противник потерял 480 боевиков. Также уничтожены боевая бронированная машина и 11 автомобилей. Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку спецоперации.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Также во время встречи глава российского государства передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Кроме того, Путин поздравил корейский народ с годовщиной победы в Корейской войне, которая будет отмечаться 27 июля. Военно-морские силы США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили 6 судов изменить курс в Ормузском проливе и полностью нейтрализовали одно. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил Америки. По данным ведомства, эсминец Джон Финн активно участвует в операции по контролю судоходства и обеспечению блокировки иранских портов. Президент Дональд Трамп объявил о возвращении к практике морской блокады 13 июля, подчеркнув, что остальные страны могут свободно пользоваться стратегически важным проливом. Новые ограничения вступили в силу во вторник поздно вечером. Оппозиция Германии потребовала полностью пересмотреть подход к украинскому кризису. Перестать вливать деньги ради бессмысленной гибели людей призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
3: Больше никаких денег немецких налогоплательщиков в Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы наконец прекратить эту ненужную гибель людей.
0: Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет о том, что обещание стран НАТО предоставить Украине 140 миллиардов евро в течение 2 лет может оказаться невыполнимым. По оценкам аналитиков издания, выполнение обязательств буксует из-за неравномерного распределения нагрузки в альянсе. С начала года европейские спонсоры Киева предоставили лишь 10 миллиардов евро помощи вместо запланированных 40. Крупнейшими донорами остаются Германия и Великобритания, тогда как Франция, Испания и Италия от графиков заметно отстали. Израиль под давлением Азербайджана снял с повестки парламента резолюцию о признании геноцида армян, сообщает газета «Гаарец». По данным издания, премьер-министр Беньямин Нетаньяху заблокировал голосование в Кнессете после звонка помощника президента Азербайджана Хикмета Хаджиева. Инициатором документа выступал глава МИД Гидеон Саар, и в конце июня Кабмин единогласно одобрил эту инициативу. Сейчас парламент ушел на каникулы перед октябрьскими выборами, а Баку уже получил уведомление о закрытии вопроса. В офисе Саара категорически опровергли слухи о вмешательстве премьера, подчеркнув, что историческое решение остается в силе, хотя и не объяснили, почему голосование в Кнессете так и не состоялось. Средняя пенсия в России в июне составила 25 402 рубля, однако в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока этот показатель значительно выше, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. Самый высокий уровень пенсионного обеспечения зафиксирован на Чукотке – почти 42 300 рублей. В пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там средние пенсии составляют от 37 до 39 тысяч рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 20 июля, ожидается погода без осадков. Днем в городе на Неве будет от плюс 19 до плюс 21. В Москве синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем будет облачность будет переменной, осадков не ожидается. В российской столице днем будет от плюс 27 до плюс 29 градусов.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Большинство людей считают, что наибольшее число часовых поясов должно принадлежать России, ведь она занимает первое место по территории. Россия охватывает целых 11 временных зон. Тем не менее, мировой рекордсмен по числу часовых поясов – это Франция. Здесь целых 12 часовых зон. Хоть и континентальная территория Франции располагается исключительно в одном поясе, большое количество зарубежных владений объясняет такое разнообразие. Французские земли разбросаны по 5 регионам. Южная Америка, Карибский бассейн, Северная Атлантика, Индийский океан и южная часть Тихого океана. Крайняя западная точка расположена в французской Полинезии. Там минус 10 часов от Гринвича, а крайняя восточная – на островах Уоллес и Футуна, плюс 12 часов по Гринвичу. Китай, который занимает третье место среди крупнейших стран мира, официально признает только один часовой пояс – пекинское время. Несмотря на значительную протяженность государства с запада на восток, жители западных регионов Китая зачастую используют неофициальное местное время Урумчи, которое на 2 часа отличается от пекинского. Дело в том, что официальное время неудобно в повседневной жизни. Жителям нужно было бы просыпаться около полудня, заканчивать рабочий день после заката и ужинать глубокой ночью. Audio Stories.

Соленое озеро, которое расположено на границе Израиля и Иордании. Оно знаменито своим высоким содержанием солей. Концентрация превышает обычную морскую воду почти в 9 раз. Более того, береговая линия озера лежит значительно ниже поверхности Мирового океана, на отметке минус 420 метров, что делает ее самой низкой сухопутной территорией на планете. Высокое содержание солей создает уникальную среду обитания. В водах Мертвого моря отсутствуют рыба, водоросли и любые животные организмы, кроме некоторых устойчивых видов бактерий и грибков. Именно из-за отсутствия привычных обитателей водоем получил свое характерное название. Есть мнение, будто невозможно утонуть в водах Мертвого моря из-за повышенной плотности жидкости. Однако это заблуждение. Высокая плотность позволяет свободно лежать на спине. Но попытка перевернуться лицом вниз создает серьезные трудности. Из-за плотного слоя воды повернуться обратно на спину становится крайне тяжело. Человек, столкнувшийся с проблемой дыхания и попробовавший набрать воздух, рискует проглотить немного воды, содержащей огромное количество соли. Даже небольшая порция способна привести к тяжелым последствиям. Нарушаются электролиты организма, поражаются сердечно-сосудистая и выделительная системы, вызывая опасное нарушение функций жизненно важных органов, вплоть до потери сознания. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Самым длинным географическим названием в мире обладает Новозеландский холм. Оно содержит в себе 85 букв. С языка коренного народа маори название переводится как «вершина холма», где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как «поедатель земли», играл на своей флейте для своей возлюбленной. Разумеется, местные жители предпочитают упрощенный вариант названия.

название «Таумата», чтобы облегчить произношение. Второе место в рейтинге необычно длинных топонимов занимает деревня в Уэльсе. В валлийском названии этой деревни 51 буква. Название переводится с валлийского как «Церковь Святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле Красной пещеры». Валлийцы, впрочем, оспаривают лидерство маори, заявляя, что упомянутая история о коленях и горных подвигах была искусственно внедрена в название новозеландского холма относительно недавно. Следовательно, предыдущий рекорд остается недействительным. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Фосфены – это световые или цветовые ощущения, которые возникают внутри человеческого восприятия без воздействия внешних источников освещения. Эти явления могут восприниматься как визуальные помехи, внезапные вспышки, точки, полосы или абстрактные формы, и чаще всего появляются в условиях полной темноты, включая состояние закрытых глаз. Обычно фосфены появляются из-за механического воздействия на глазное яблоко, однако также способны возникать спонтанно из-за внутренних процессов в нервной ткани сетчатки либо мозга. Первое описание фосфенов относится еще к античной философии V века до н.э., когда ученые пытались объяснить природу человеческого зрения. Древнегреческие мыслители предполагали, что зрение возникает благодаря излучению особого внутреннего света из глаз, способного соединяться с внешним освещением и формировать образ окружающего мира. Начиная с эпохи нового времени и развития научных методов исследования, концепция испускания света была признана устаревшей и заменилась представлениями, основанными на понимании строения и функционирования органов зрения. Изучение феномена фосфенов оказало значительное влияние на развитие теории оптики и понимания механизмов зрения. Причина появления фосфенов кроется в активизации нервных клеток сетчатки и зрительных путей головного мозга. Наряду со светом такие клетки реагируют на различные раздражители – физическое воздействие, электрические импульсы или химические вещества. Для большинства людей появление фосфенов является естественным процессом, не связанным с патологией. Если же фосфены становятся чрезмерно частыми или дополняются головной болью, тошнотой или ухудшением зрения, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу-терапевту или офтальмологу.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Одно из наиболее известных тайных сообществ Америки – общество «Череп и кости». Оно было основано в 1832 году двумя студентами Йельского университета. Эта организация – элитный закрытый клуб перспективных молодых людей, которые впоследствии становятся видными политиками, предпринимателями и общественными деятелями. Участие в обществе способствует установлению прочных связей между членами, что оказывает значительное влияние на их карьерный рост. Эмблемой организации служит символический череп с перекрещенными костями и таинственное число 322. Хотя точное значение числа остается неизвестным, есть предположение, что оно связано с годом кончины греческого оратора Демосфена. Ежегодно в ряды членов общества принимаются лишь 15 самых выдающихся студентов последнего курса Йельского университета. Процедура приема известна как «день постукивания». Кандидат получает приглашение посредством легкого прикосновения члена общества к своему плечу. Среди бывших участников «Черепа и костей» числятся такие известные лица, как президенты США Уильям Говард Тафт, Джордж Буш, старший и младший, а также основатели крупных компаний и влиятельные государственные служащие. Финансовое положение общества весьма устойчиво. К началу 2024 года активы сообщества оценивались примерно в 17 миллионов долларов. Эти деньги используются для поддержания здания штаб-квартиры, называемого «Гробницей». Оно расположено в самом сердце университетского городка Йеля и выглядит как мрачный каменный особняк без окон, возведенный еще в середине XIX века. Именно здесь проходят регулярные собрания членов общества, подробности которых остаются строго засекречены.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
1: Для того, чтобы книга была действительно средством общения и познания, ее не следует читать в торопях. Над книгой надо мечтать. Извините меня за такое несовременное слово. Вот Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь». Это нужно отметить, потому что определенные виды чтения, детективы и другие остросюжетные произведения, требуют быстрого чтения. В этом нет ничего плохого. Хуже, когда к любому произведению читатель применяет облегченное сюжетное чтение. Быстрое пролистывание, пропуски того, что кажется скучным и не столь важным, и быстрый переход к тому, кто кого убил и кто на ком женился. Это шаг к тому, чтобы отучиться читать книги. К сожалению, замечу, что наша школьная программа, увы, не противостоит этой установке. Чтение в отрывках, чтение в пересказах, настойчивое внушение школьникам, что сюжет – это и есть самое главное в произведении, что произведение сводится к тому, про что там.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Эверест считается самой высокой горой Земли. Его высота 8848 метров над уровнем моря. Но если вы захотите найти точку на планете, которая будет самой близкой к космосу и самой далекой от центра планеты, то речь пойдет не об Эвересте. Самая дальняя точка от центра Земли – потухший вулкан Чимбараса, который находится в Эквадоре. Дело в форме планеты. Земля – не идеальный шар, а эллипсоид вращения с максимальным диаметром вдоль экваториальной линии. Хотя высота вулкана Чимбараса составляет лишь 6267 метров над уровнем моря, расположение вблизи экватора делает его вершину примерно на 4,5 километра ближе к границе космического пространства, чем пик Эвереста.
0: Аудио Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подвиг северокорейских солдат на СВО не будет забыт в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Президент также высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку спецоперации.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции. За решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Также во время встречи глава российского государства передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Цой Сон Хи, в свою очередь, выразила признательность Путину и сказала, что Ким Чен Ын совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. В течение этого воскресенья вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами поражена портовая инфраструктура. В порту Одесса уничтожен цех сборки беспилотников дальнего действия и место стоянки бензовозов. В порту Южный поражен склад военного имущества, поступающего с запада, а в районе Новых Беляр 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. Кроме того, авиация и беспилотники нанесли удары по 4 морским судам, 2 балкерам с военным грузом на рейде Одессы, а также балкеру и сухогрузу севернее острова Змеиный, откуда ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера. Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале со счетом 1-0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Этот финал стал 7-м для Аргентины, которая теперь имеет 3 победы и 4 поражения в решающих матчах. Испанцы, в свою очередь, выиграли оба своих финала. В 2010 году они также победили в дополнительное время. По числу титулов Испания догнала Францию и Уругвай, уступая только Бразилии, Германии и Италии. Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 команд на полях США, Канады и Мексики. Напомню, 4 года назад аргентинцы в финале в серии пенальти обыграли Францию. Единый государственный экзамен в России в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, такое распоряжение подписал президент, и оно носит бессрочный характер. За первую половину этого года количество дропов в России сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в Росфинмониторинге, объем подозрительных операций с участием дропперов снизился на 60%. Напомню, дропперы – это подставные лица, которые за комиссию предоставляют мошенникам свои банковские карты для обналичивания или перевода похищенных средств. Уголовная ответственность для них действует с июля 2025 года. В ведомстве добавили, что с 1 сентября этого года банки обязаны передавать в единую систему учета сведений о картах и ЭНН их владельцев, а с сентября следующего года одному человеку разрешат иметь в совокупности не более 20 банковских карт во всех кредитных организациях. Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в эфире Вести ФМ, что пока июль в Москве оправдывает себя как хороший летний месяц. Также она считает, что такая погода прекрасна для того, чтобы позагорать.
1: воскресенье, да и в понедельник. Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов. Ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце. Последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
0: Также в гидрометцентре предупредили, что из-за жары в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот понедельник, 20 июля, в Москве малооблачно, днем переменная облачность без осадков. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29 градусов.

погас, и звезды спят на гребнях крыш в этот поздний час, когда вокруг такая тишь. В этот поздний час приходит ветер с луны, да ветер с луны. Приходит он, чтоб вновь бродить по дорогам.

красивыми и беспечными на земном ветру. Все это кажется смешным,

0: Studio Stories.
1: Формирование цвета глаз обусловлено несколькими факторами, ключевым из которых выступает концентрация и распределение пигмента меланина в структуре радужной оболочки. Радужка представляет собой круглую мышцу вокруг зрачка, которая контролирует поступление света внутрь глаза. Радужная оболочка включает два слоя, причем большинство людей обладает меланином хотя бы в одном из них – заднем. Цвет же определяется преимущественно количеством меланина в верхнем слое. Высокая концентрация дает карие глаза, низкая – голубые или серые оттенки. Есть две разновидности меланина – эомеланин – темно-коричневый пигмент и феомеланин – желто-красный пигмент. Комбинация количества обоих типов пигмента формирует конечный цвет глаз. Кроме того, большое значение имеет процесс рассеяния света. Проходя сквозь радужку, световые лучи отражаются и преломляются, формируя зрительный образ определенного оттенка. У глаз зеленого цвета низкий уровень эомеланина. Это позволяет избежать глубокого коричневого тона. Есть феомеланин, который придает золотистый или желтый оттенок, а рассеянный свет создает сине-голубой эффект в передней части радужки. Зеленый оттенок образуется, когда желтые волны феомеланина накладываются на синюю иллюзию рассеивания света. Физически зеленый пигмент отсутствует в самой радужке. Это сочетание структурных особенностей и восприятия света нашим мозгом. Всего около 2% населения мира обладают таким оттенком, что делает его крайне редким среди основных вариантов окраски радужки.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Специалисты из Каролинского института в Швеции провели исследование, чтобы выяснить, как различаются реакции мужчин и женщин на различные типы измен. Эксперимент собрал более 3000 добровольцев, каждому из которых предложили представить две гипотетические ситуации. Первая заключалась в кратковременной сексуальной связи партнера во время путешествия. Вторая – в возникновении чувств к другому человеку при условии отсутствия дальнейшего контакта. Участникам эксперимента было предложено оценить степень расстройства по специальной шкале от 1 до 10 баллов для обеих ситуаций. Выяснилось, что мужчины проявляют большую чувствительность к физическому аспекту измены, тогда как женщины сильнее страдают от эмоциональной привязанности партнера к другому лицу. Несмотря на различия, представители обоих полов в целом считали физическую неверность более болезненной. Полученные результаты согласуются с эволюционной теорией, согласно которой ревность сформировалась как защитная реакция. Исторически мужчинам было важно избегать расходов на воспитание чужих детей, а женщинам сохранять стабильные отношения, обеспечивавшие защиту и поддержку.
0: Аудио сторис.

каждое воскресенье в 23.07 «Бессонница». Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о литературе. Ну и начнем разговор, конечно, с Пушкина Александра Сергеевича. А с кого же еще? Ведь Пушкин – это наше все. И слово предоставляется Игорю Ружейникову.
2: Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем все, у меня ни тени иронии. Это, конечно, не наше все, но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
1: Не совсем поняла, почему же Пушкин не наше все, но сейчас не об этом. Ведущий сказал «говорю о нашем все». Но на самом деле в этом выражении склоняются оба слова. О нашем всем должно быть. И, кстати, вы помните, кто сказал эту фразу? Кто автор выражения «Пушкин наше все»? Многие приписывают эти слова Достоевскому, но их впервые употребил в 1859 году писатель и литературный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». А теперь еще один вопрос, связанный с Пушкиным. Его поднимет гость школьной программы для взрослых Юрий Доманский.
3: Другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
4: Вот, а вот, я не помню, кстати.
3: Да, вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Мы знаем имя отчества, да. Причем, когда нам говорят обычно это наоборот, имя отчества, да. Мы сразу понимаем, о ком речь, потому что других Арин Родионовн мы, наверное, не знаем все-таки, да?
1: Других Арин Родионовн. Это правильно. Действительно, имена и фамилии могут иметь множественное число. Ведь случается такое, что несколько людей носят одинаковые имена и фамилии. Поэтому много Арин Родионовн. Много Татьян Юрьевн. Это нормально. Но вернемся к вопросу, прозвучавшему в высказывании Юрия Доманского. А какая фамилия была у знаменитой няни?
3: А фамилия у нее была Яковлева.
2: Яковлева?
3: Яковлева.
1: Да, действительно, Арина Родионовна Яковлева. Ее отец – крепостной Родион Яковлев. А звали знаменитую няню на самом деле Ирина. А имя Арина на тот момент было разговорным вариантом от Ирины. И только позже оно стало самостоятельным именем. Ну а мы переходим к другим литераторам вместе с Борисом Ореховым, гостем программы «Физики и лирики».
5: Есть же у нас специальные термины в литературоведении для людей, которые занимаются исследованием творчества какого-то писателя. Там Достоевский, вот им кто занимается? Есть мнение, что Достоевский
6: достоевский.
5: А может быть, достоевист. А вот Маяковским, по идее, должны заниматься маяковеды, которые одновременно могут исследовать и маяк тоже. Как радио и как предмет.
1: Очень интересный завязался разговор. Действительно, а кто же занимается изучением творчества великих поэтов и писателей? У знатоков Достоевского и правда есть несколько названий. Достоевист, достоевед и достоевсковед. Того, кто изучает Маяковского, тоже можно называть по-разному. Маяковсковед и маяковед. Что интересно, все эти слова в словарях не значатся. Соответственно, их можно назвать литературоведческим жаргоном. А вот является ли маяковед еще и человеком, который изучает маяки? Сомневаюсь. Опять же, в словарях об этом ни слова. А что самое главное, в русском языке есть специальное слово, которое означает специалиста по маякам. Это фаролог. А фарология – область знаний, изучающая маяки и сигнальные огни. Произошли эти слова от греческого «фарос» – маяк и «логос» – наука. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: Некоторые научные исследования свидетельствуют о том, что мужчины в действительности обманывают чуть чаще, чем женщины. Представительницы прекрасного пола, напротив, демонстрируют склонность к правдивости, даже если откровенность не сулит никаких выгод. Это обусловлено различными мотивациями. Мужчины склонны прибегать ко лжи ради собственной выгоды. Например, эксперименты показали, что при наличии возможности солгать ради большего заработка или приобретения ресурсов, мужчины идут на обман заметно чаще, чем женщины. Исследователи связывают такую тенденцию с повышенной самооценкой. Большинство респондентов мужчин полагало, что смогут эффективно убедить окружающих в своем обмане. Женщинам же не хватало уверенности в собственных силах, и потому они предпочитали оставаться искренними. Кроме того, мужчины намного чаще вводят в заблуждение самих себя. Им свойственно приписывать себе большие заслуги, чем есть на самом деле. Этот феномен объясняется повышенным уровнем нарциссизма, который зачастую выражен сильнее именно у мужской половины человечества. Женщины, как правило, отличаются большей самокритичностью и поэтому реже попадают в ловушку собственного обмана. Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Нельзя утверждать, что мужчина обязательно станет патологическим лжецом, а женщина автоматически превратится в образец абсолютной честности.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: 4 января 2012 года на популярном анонимном ресурсе 4chan была опубликована неприметная черно-белая иллюстрация с интригующим текстом. «Мы ищем исключительно талантливых людей. Решите нашу головоломку. Внутри изображения скрыта важная информация. Разгадав ее, вы найдете путь к нам». Ниже стояла подпись «Комбинация цифр 3301». Пользователи сети вскоре прозвали автора задания мифическим тайным орденом «Цикада 3301». Для успешного прохождения первого этапа было недостаточно базовых познаний в области шифрования. Участникам пришлось прибегнуть к помощи специализированных инструментов, разобраться в принципах стенографии, продемонстрировать глубокие познания в литературе, истории и философских учениях. Для тех, кому удалось разгадать первый уровень загадки, путешествие продолжилось, постепенно усложняясь и охватывая весь мир. От запутанных веб-сайтов с зашифрованными подсказками, встроенными прямо в их HTML-код, до реальных географических точек на карте. Мистика игры достигла своего апогея, когда на улицах городов США, Японии, Франции и России стали появляться странные плакаты с нарисованной цикадой и QR-кодами, ведущими к новым этапам испытаний. Заключительные уровни требовали погружения в Darknet, теневую зону интернета. Что происходило далее с теми счастливчиками, которым удалось пройти игру до конца, остается тайной. Ни один участник не поделился итоговым результатом своей победы. Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
2: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Мы видим детей в бурных проявлениях радости и печали. Когда дети отличаются от нас и не замечаем внешне резко невыраженных настроений, тихой задумчивости, глубокой растроганности, горького недоумения, мучительного подозрения и унизительного сомнения, в которых они так на нас похожи. В настоящем ребенок бывает не только тогда, когда скачет на одной ножке, но и когда задумывается над сказкой жизни. Надо только исключить действительно ненатуральных детей, бессмысленно твердящих заученные или перенятые у взрослых фразы. Ребенок не может думать как большой, но может, по-своему, по-детски вникать в серьезные проблемы взрослых. Недостаток знаний и опыта заставляет его мыслить иначе.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Аудиосторис.
1: Речные раки были обычной пищей россиян полтора века назад, особенно в центральной части страны. Но в XIX веке завезенная европейская чума практически уничтожила местные популяции. Для борьбы с болезнью начали разводить американского сигнального рака. Но это оказался инвазивный вид, и он практически полностью уничтожил речных раков. Сегодня экологические проблемы и загрязнения также влияют на состояние популяций. Хотя объемы улова остаются значительными, доступность раков снизилась из-за строгих правил рыболовства. Ограничения связаны с опасностью полного исчезновения диких популяций, поскольку отмена запретов приведет лишь к временному увеличению улова с последующим резким падением.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются по всем направлениям и вновь выразил признательность за поддержку специальной военной операции. Он подчеркнул, что мужество и героизм корейских воинов отмечены российскими наградами и их подвиг никогда не будет забыт. Цой Сон Хи, в свою очередь, заявила, что КНДР продолжит поддерживать усилия России по защите суверенитета и территориальной целостности. Министр передала привет от Ким Чен Ына, а Путин просил передать ответные наилучшие пожелания и поздравил КНДР с предстоящей годовщиной победы в Корейской войне. Во встрече также участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Бойцы южной группировки российских войск в течение суток атаковали формирование 6 механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны Генерального штаба, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны. Как сообщает Министерство обороны, бои прошли в районах Славянска, Николайполья, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Алексеева, Дружковки и Новониколаевки Донецкой Народной Республики. Противник в зоне действия юга потерял 195 боевиков. Также ликвидированы боевая бронированная машина «Казак», 21 автомобиль и полевая пушка. Кроме того, бойцы южной группировки войск взяли в плен 2 боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало воткнуть флаг в Константиновке. В сообщении нашего военного ведомства говорится, что командование ВСУ, невзирая на потери личного состава, не оставляет попыток записать постановочное видео, чтобы показать, что Украина якобы продолжает контролировать город. Более 30 африканских государств уже подтвердили участие в третьем саммите «Россия-Африка», который пройдет в Москве 28-29 октября. Об этом сообщил ТАСС директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин. Он отметил, что это достаточно большой результат, учитывая, что на континенте 54 страны и процесс подтверждений продолжается. С каждым днем их становится больше. Москва также ожидает письменного подтверждения от Чада, чей президент Махамад Идрис Деби Итно ранее выразил заинтересованность во встрече с Владимиром Путиным на полях саммита. Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Согласно сообщению Центкома, они продолжат ослаблять военный потенциал Тегерана, используемый для атак на торговые суда в Ормузском проливе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о завершении конфликта в ночь на 18 июня, однако уже 8 июля Вашингтон возобновил удары, обвинив Иран в действиях против коммерческого судоходства. Тегеран назвал эти атаки серьезным нарушением договоренностей и нанес ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке. Оппозиция Германии потребовала полностью пересмотреть подход к украинскому кризису. Перестать вливать деньги ради бессмысленной гибели людей призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
2: Больше никаких денег немецких налогоплательщиков Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы наконец прекратить эту ненужную гибель людей.
0: Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему не выполнил предвыборное обещание. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что исходил из других предпосылок, но сейчас уже 5 лет длится кризис на Украине. Отношения с США усложнились при Дональде Трампе.